0: ложится вдоль дороги в городке моем.
1: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны

отцу стать профессиональной скрипачкой, но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Витки Цисок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цисоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цисоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-Холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке «Риголетто» Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цисок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

говорила, что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы.

Твитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Цисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

важным этапом в жизни Квитки Цисок стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисок. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисок эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

там ни было, но шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
3: Какую промывку мозга?
2: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра. Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Украинской души.
8: Мелодии украинской души.
7: А в душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама во что бы то ни стало реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине, но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

двух украиноязычных альбомов Квітка Цицик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисик. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело. Подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Джессика Тисак жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном Ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир жизни.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася занимал весь передний план, он бежевого цвета, у него хвост. И Сева, а Сева в черной майке сидит сзади Васи, у обоих фамилия Каплан. Сегодня редкий день вообще. Я прочитал, как обычно, New York Times, Wall Street Journal и New York Post. То есть значительно меньше читаю с утра публицистики, чем это бывало во времена, скажем, народной волны, когда еще с интернетом были большие сложности. Это радио, которое стало первым открытым радио Америки в Нью-Йорке с эпицентром с 97 по 2002 годы. Тогда я еще читал журнал «Атлантик», журнал «Тайм», чего только не читал. Вот. Но сейчас трудно даже себе представить, что можно выдержать такую нагрузку, потому что тогда никаких возможностей, которые дает сегодня технология, не было, и все приходилось просто физически листать страницы. Сейчас значительно легче, и мой изначальный когда-то, так сказать, постулат звучал так, что если новости есть, то их будет столько, сколько надо, и отбираю я их сам, исходя из моей гипотетической аудитории. А если их нет, то их не будет. Но обычно что-то всегда есть, а сегодня необычный день. Сегодня в газете New York Post я не нашел практически, ну, почти ничего заслуживающего вашего внимания. Но все же мы начнем со срочных новостей. Сейчас я только агента в Ливане чуть-чуть по центру перемещу. И он... Так, секунду. А, вот тут сейчас он не получится, потому что у нас идет уже стриминг. Окей, бог с ним. Санкт-Петербург подвергся атаке дронов. Под удар попали склады. Это правильное с точки зрения начальника складов ударение, но на русском говорят склады. Wildberries. 3 человека пострадали. Аннексированный Крым атаковали дроны. Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали. Опять-таки, Wildberries – это marketplace, это гигант. Украинские военные нанесли ракетный удар по оборонному заводу в Кирове. Евросоюз ввел ограничения на экспорт для 51 компании за поставки продукции двойного назначения для России. Евросоюз также включил производителей российских беспилотников большой дальности в новый санкционный пакет. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, и целями стали украинские порты Одесса, Измаил и Николаев. А в Киеве даже заявили о приостановке судоходства. Кстати, обратите внимание, что насколько политизируется... Я понимаю, что наверное, все вы, кроме меня, читаете только то, что вам нравится, как источник информации, и смотрите только тех, кто говорит вам приятные вещи. Вот так из вас делают, кстати, стадо. А я смотрю и то, и сё. Причем обязательно тщательно то, что мне не нравится. И мне не нравится, например, то, что BBC, который, безусловно, классный, хорошо финансированный информационный канал, но он крайне левый, и поэтому какие-то вещи, которые не в том свете рисуют, скажем, Украину, а симпатии BBC точно на стороне Украины, они сообщают то, что вы услышали только что, об ударах по Одессе, Измаилу и Николаеву. Хотя, скажем, если говорить о часовом поясе, то между Москвой и Лондоном разница в 3 часа, но все это не в нашу пользу, так что там и там должно было бы быть и то, и другое, но у BBC про Одессу, Измаил и Николаев ничегошеньки нет. Зато у вас есть Сева Каплан, который смотрит и то, и сё. Мировые цены на нефть впервые с мая превысили $100 за баррель после того, как поддерживаемые Ираном повстанцы хуситы в Йемене атаковали 2 саудовских танкера в Красном море, где недавно они же объявили блокаду. И мне это очень не нравится, потому что мы можем, что называется, spread ourselves thin. Я имею в виду, наша администрация с этой войной может оказаться в ситуации, когда будет не хватать ресурсов, чтобы производить впечатление в разных точках. И я вас уверяю, что эта мысль не могла не прийти в голову иранскому руководству. Сейчас война сосредоточена возле пролива Баб-аль-Мандеб. Я знаю, что мужики сейчас возбудились, через который проходит от 12 до 15% мировой морской торговли, не считая нефти, и 7% мировой нефти. Так что если Армуз 20 и тут 7, это уже получается четверть мировой нефти. Саудовская Аравия может перенаправить часть нефти на север через Суэцкий канал, а она нам должна, мы же собираемся развивать у них ядерную индустрию. Но этот маршрут через Суэцкий канал замедляет судоходство в Азию на 10-15 дней и требует от супертанкеров сокращать их нефтяные мощности, потому что если слишком мощные, то их туда не пустить. С угрозой нового торгового маршрута президент Дональд Трамп заявляет, что рассматривает серьезное военное наказание Ирану. И вот тут вот, кстати, вот эти вот качели замечательные. Чем хуже у нас, американцев, дела в Иране, тем лучше положение в Украине в отношении симпатии и внимания со стороны Вашингтона. И с этим просто ничего нельзя поделать. Поэтому, если бы я был очень коварным, то я бы на месте Зеленского помог бы Тегерану в противостоянии Вашингтону, чтобы усугубить положение с Ираном и тем

пол в партии республиканцев, что говорит о, сами понимаете, о грядущем ноябре. Иран вчера отклонил новое соглашение о прекращении огня, которое премьер-министр Ирака представил от имени президента Трампа. А премьер Ирака Али Аз-Заиди после визита в Белый дом, обратите внимание, не в Мар-у-Лаго, где он должен был бы купить членство в гольфовом клубе, а в Белый дом, он представил эту сделку в Тегеране физически высшим иранским чиновникам, которые отказались рассматривать это предложение. Соединенные Штаты ведут тарифы от 10 до 12,5% для своих основных торговых партнеров в рамках нового набора пошлин, которые, по словам администрации, направлены на борьбу с принудительным трудом. А ипотечные ставки выросли до самого высокого уровня почти за год, поскольку растущая напряженность на Ближнем Востоке вызвала опасения по поводу роста инфляции, и при этом 30-летний кредит с фиксированной ставкой – это моргидж на 30 лет, фиксированный в среднем составляет на этой неделе 6,58%. Штат Нью-Джерси заявил, что не предоставит федеральному правительству личную информацию, которую можно использовать для преследования мигрантов, проголосовавших после ошибочной регистрации для голосования. Трамп заявил, что судьба исторического соглашения о предоставлении Саудовской Аравии гражданской ядерной программы зависит от того, насколько королевство нормализует отношения с Израилем. И знаете, это победная реляция такая, которая в нашей англоязычной прессе прошла в том виде, в котором вы услышали, и практически только «Нью-Йорк Таймс» написала, что Эр Рияд о том, что вы слышали, ни слова не сказал. То есть о нормализации соотношений с Израилем, Саудовская Аравия ни слова не сказала. То есть начинает походить на, скажем, заявление от администрации Белого дома по поводу иранской ситуации, а Иран ни слова не говорит на этот счет. А потом, я не могу при Васе говорить суп с котом. Не могу. И последнее по части вот этой суб-рубрики международных срочных новостей. Два члена Конгресса внесли двухпартийное законодательство, то есть они каждый представитель одной из партий, которая обязывает разработчиков искусственного интеллекта поддерживать выключатель отключения для отключения систем, представляющих серьезные риски. Я как-то не помню авторства, но смешная довольно фраза обрела крылья. То есть я ее втиснул на Facebook, и там, судя по аналитике, она сильно разнеслась по свету. Но кто ее придумал, это не я, я просто не помню. Только русские могли придумать слово «выключатель». Почему, не знаю, но на самом деле, почему не «включатель»? Теперь по поводу бизнеса в целом. Инвесторы, обеспокоенные технологическими проблемами, снизили S&P 500, NASDAQ и Dow, соответственно, на 1,2, 2,6 и 1%. Это совсем немало. Intel сообщила о продажах в 16,1 миллиарда долларов за июньский квартал, что на 25% больше, чем годом ранее, и превосходит прогнозы аналитиков на 11%. Stripe ведет переговоры о приобретении Open Router. Это стартап, который помогает разработчикам выбирать между моделями искусственного интеллекта, хотя цена пока еще не озвучена. Евросоюз оштрафовал на миллиард долларов Google за нарушение правил цифровой конкуренции в деле, которое может усугубить напряженность с администрацией Трампа. Акции Tesla упали более чем на 14% после того, как производитель этих электромобилей не достиг целевых результатов и впервые за 2 года сообщил об отрицательном денежном потоке. Negative cash flow. Я не знаю, по-русски понятно это или нет. Я попытался это так перевести. Ford и Geely договорились, чтобы этот китайский автопроизводитель
создавал часть своих автомобилей на заводе Форда в Валенсии, в Испании, то есть это третья точка, и также взяли на себя обязательство совместно разработать

0: новый SUV. Lockheed Martin повысил свои перспективы после роста прибыли во втором квартале, поскольку этот оборонный подрядчик продолжал расширять производство боеприпасов. К сожалению, на этом можно легко делать деньги. Кстати, вопрос, так сказать, в Туне, потому что в Туне пишут в данном случае вместе. Вася любит Туну, кстати. А если вы можете делать деньги на том, что вызывает у вас отвращение, но деньги делать надо, что берет вверх? Ваша нравственность или шкурный интерес? И в данном случае таких примеров сколько хочешь, то есть каждый божий день. Если мы вкладываем деньги в производство войны, то есть в инструменты для убивания человечества, то у этих производителей появляется стимул для того, чтобы лоббировать продолжение войн. Ну и так далее. Я, конечно, могу задать вопрос через, так сказать, озвучку, но люди, которые звонят на радио, они исторически ничего не понимают в содержании толковища, за исключением одной руки. Их, этих людей пятеро, из тех, кто звонит постоянно. Но остальные могут, естественно, оставить свои комментарии или в лайв-чат на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Это лайв-стриминг каждый божий день. Или в комментарии вообще, если вы подписаны на канал, когда вашей душе будет угодно. Кстати, довольно много неожиданно для себя получил вчера приятных писем с благодарностью за то, что рекомендовал канал на YouTube, который, кажется, называется «Планета Земля», но это «Planet Earth», это русскоязычный вариант британской версии, свой совсем, и какие там криминальные сериалы, просто оторваться невозможно. Я уже посмотрел, я столько узнал о Земле, чего не знал никогда. Я узнал, что Балтийское море, максимальная глубина 50 метров. О том, что это самое грязное море в мире. О том, что фактически оно должно было бы называться озером. Вот как бы, скажем, Байкал продолжают называть озером, но он намного больше, чем... Ну, в общем, Сахалин, Уссурийская тайга. Потрясающе интересные вещи. В частности, вчера, например, я узнал, что снежный барс, если он убивает быков, причем это очень сложно сделать, потому что бык, ну, он может убить только детеныша, снежный барс. А быки, конечно, могут его растерзать, но поэтому в основном снежного барса в Красную книгу в таких краях занесли пастухи, которые их убивали. И там администрация обещала, и она держит слово, компенсировать потери за убиенных быков пастухам, при условии, что они не убивают снежного барса. Comcast сообщила о снижении прибыли за второй квартал, но во втором квартале подряд они сократили потери абонентов в своем бизнесе по домашнему широкополосному интернету. А теперь пара новостей из наших внутриамериканских, только две. Сегодня больше ничего стоящего не нашел. Министр транспорта Шон Даффи, он у вас на экране, назвал переименование Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке приоритетом администрации, что вызвало предположение, что самый загруженный транспортный узел страны может быть переименован в честь президента Трампа в рамках реконструкции стоимостью 8 миллиардов долларов. Ранее в этом году сам Трамп просил лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера, он дем от Нью-Йорка, поддержать переименование станции в обмен на выделение федеральных средств в размере 16 миллиардов долларов на проект железнодорожного тоннеля на реке Гудзон. Такая схема. И Шумер сказал тогда президенту, что у него нет полномочий выполнять такую просьбу, и средства в итоге были все-таки разморожены, но по судебному приказу. Отвратительная история. На мой взгляд, невозможно за дьявола вступиться, но никак. И последнее. Публичные школы Нью-Йорка потеряли 431,6 миллиона долларов в денежных средствах, не получив их от Медикейда, хотя они полагались Нью-Йорку. Почему? Потому что они должны были забрать просто эти деньги, это федеральное возмещение за услуги для учеников с ограниченными возможностями. И то, что вы сейчас слышите, это аудит, новый совсем аудит городского контролера. Замечательно, что «Нью-Йорк Пост», газета, которая каждый день, как в крестовый поход, идет против мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани, она смакует всю эту историю по инерции, так сказать, неприязни к Мамдани, забыв о том, что речь идет о деньгах, которые не были собраны при администрации его предшественника. Как его звали? Мэра, который был до Зорана Мамдани. Это же его администрация, эти 431 с гаком миллионов, не взяла. И, кстати, тут попахивает кое-каким, так сказать, штрейкбрехерсом. А, вы меня не выбрали? Ну и пускай. Значит, мы чего-то не доделаем и так и уйдем. Как вам это не нравится? Ну, это зависит от того, способны ли вы набрать номер телефона студии, я имею в виду, услышать ответ. 718-303-90-90, а мы с Васей со срочными новостями. Все, пока что. На очереди реклама.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: Звонков у нас нет, как и следовало ожидать. Поэтому мы переходим к тому, что было вчера на бирже. Причем сегодня это сообщение будет подлиннее, потому что наметилась довольно тревожная и довольно устойчивая тенденция, о которой должны, обязаны знать все, у кого есть пенсионный портфель, хотя бы, если вы даже не занимаетесь, как мы с Васей, дейтрейдинг. Хотя вот у нас тут появились звонки. А, нет, ну это парашистик. Вот это вот. Парашистик, я сейчас тебя отключаю, причем я даже скажу, кто ты. Ты парашистик. Фамилия твоя Ринхов. Погоняла Ринг. Ушел. Ну, начну с констатации фактов. Опасения по поводу расходов на искусственный интеллект привели к падению технологических акций. Alphabet повысил свои планы по капитальным расходам на этот год и сообщил, что во втором квартале у них вот этот самый free cash flow negative, то есть отрицательный поток капитала, и акции упали почти на 7% на фоне более широкой технологической распродажи, которая стерла стоимость акций вот этой компании, входящей в Magnificent Seven, то есть великолепная семерка, в данном случае это не кино, а лучшие компании, самые мощные по искусственному интеллекту. То есть они на сотни миллиардов долларов за один вчерашний день стали дешевле. Ну и на этом фоне они же входят в NASDAQ. NASDAQ сбросил, так сказать, вес на 2%. Tesla упал, я об этом говорил выше, но сейчас детали. В среду гигант этот электромобильный сообщил о прибылях ниже ожиданий и увеличил капитальные расходы во втором квартале. Tesla также заявила, что впервые за два года этот самый free cash flow negative их, так сказать, привел в это состояние. А инвесторы не были впечатлены, то есть не пожаловались, не пожалели. И волнение по поводу компании и общей сделки с искусственным интеллектом привели к снижению акций на 14,5%. Это только Tesla. Фьючерсы на нефть Brent превысили $100 за баррель в начале дня, хотя позже закрепились чуть ниже этого порога. Цены на нефть растут из-за конфликта с Ираном, который практически остановил движение через критически важный Ормузский пролив. Я это уже как отче наш почти каждый день повторяю. Еще один всплеск неопределенности произошел после нападения хуситов Йемена на саудовские нефтяные танкеры, проходящие через пролив Баб-аль-Мандеб в Красном море. И это все неизбежно ведет к тому, что хоть прям покупай канистры, и как только пошел разговор о замерении, заполняй канистры. Ну, правда, в результате стоимость канистра может превысить количество денег, которые вы экономите. Ну, естественно, качели между биржей и казначейскими облигациями качнулись в сторону облигаций. Политическая и рыночная неопределенность подтолкнула доходность десятилетних казначейских облигаций к максимумам, невиданным с января прошлого года. А повышенная доходность указывает на потенциально более высокие процентные ставки в будущем. Это, я имею в виду, те самые процентные ставки, которые Трамп все время хотел, чтобы Федеральная резервная система снизила, даже поменял Пауэлла на, как зовут нового президента, телефон студии 718-303-90-90. Но ситуация такая, что, так сказать, грядет измена в верховных рядах. Да, и давление растет на mortgage rate, в который подрастает и приближается к 7%. Теперь по поводу тенденции. Значит, что за новая реальность, которая создает новую тенденцию? Wall Street фактически, ну, в целом, естественно, сталкивается с новой реальностью. Это крупнейшие технологические компании больше не являются машинами для печатания денег. То есть мы сейчас стали свидетелями, как при Голиафе появился Давид. Я сейчас вам обрисую, как он выглядит. Вот эти большие компании, то есть Голиаф, накапливают беспрецедентные долги для финансирования своих планов по инфраструктуре искусственного интеллекта. И в то же самое время появившиеся более дешевые системы искусственного интеллекта, которые открыты в доступе, то есть вы можете ими пользоваться, ничего не платить, угрожают бизнес-модели ведущих лабораторий искусственного интеллекта. А их потребности в вычислительных ресурсах и чипах стимулируют гипермасштабные расходы. И вот это вот выражение, очень рекомендую запомнить его надолго, свободный денежный поток. То есть сегодня несколько раз прозвучали слова о том, что он стал негативным у многих. Свободный денежный поток – это, по сути, просто деньги, которые остаются в бизнесе после расходов и крупных инвестиций, которые по другой статье проходят, не как расходы. И это отличается от чистой прибыли, которая распределяет стоимость крупных инвестиций на несколько лет через амортизацию. И некоторые аналитики считают, что свободный денежный поток дает более четкую картину, пусть и нестабильную, картину того, сколько наличных доступно для вещей, которые нравятся инвесторам, включая дивиденды, естественно, и выкуп акций. То есть не всегда у нас есть такая возможность, как у инвесторов, получать дивиденды. И вот этот самый показатель, свободный денежный поток, он порой служил, ну, чем-то вроде защиты от опасений по поводу расходов, вот этих самых сумасшедших расходов на искусственный интеллект. И когда скептики проводят параллели между нынешним технологическим ажиотажем и дотком-пузырем начала 2000-х, быки, а на фондовой бирже есть быки, они спешат указать, что сегодняшний бум расходов финансируется проверенными компаниями с крепким балансом и огромными наличными. И теперь эти денежные резервы сокращаются, и терпение инвесторов к этой самой колоссальной серии расходов Кремниевой долины предстоит испытать. Я, кстати, испытал эту ситуацию, будучи Давидом при Голиафе. Это было в период с 97 по 99 годы, когда я открыл свое радио, уйдя с радио WMNB, которое росло не по дням, а по часам в то время. Точно так же, ну, конечно, это микромодель, но она иллюстрирует те же самые, так сказать, несовпадения тенденций. А я ушел и практически, ну, в одиночку стал бороться с этим самым гигантом. Там на тот момент было порядка 700 сотрудников, а у меня их было 2, включая меня. Васи еще не было на свете. И в результате Голиаф обанкротился. А теперь у нас есть пара звонков. Сильно сомневаюсь, что это по поводу тенденции, но за неимением Гербовой послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. Так, это слишком долго. А что скажете вы? Прошу вас, пожалуйста. Та же самая ситуация. Ну и ладно. А теперь история, о которой я рассказывал вчера, о том, как 2 продукта искусственного интеллекта сбежали из тюрьмы, так сказать, создателя, производителя, и хакнули, пойдя в интернет, другой искусственный интеллект. То есть если бы это был какой-нибудь, скажем, научно-фантастический фильм, то там наверняка был бы момент, когда мускулистый такой герой спрашивает, обращаясь к чахлому своему, так сказать, напарнику, ну, что ты хочешь сказать, а тот снял бы свои очки, чтобы показать, насколько все станет серьезно. А я помню, что когда у меня была такая ситуация, я еще тогда этих фильмов не смотрел, мне было 12 лет, и я стал плохо видеть, и мне нужно было одеть очки. И у меня был товарищ по спортивной школе, которому было 16, и он был, ну, у него мускулатура была, ну, это что-то невероятное. Я даже не понимаю, откуда. Мы занимались настольным теннисом, и он был в очках. И когда он узнал, он мне посочувствовал, говорит, да, ты видишь, ну, ты же видишь плохо, ну, надень очки, будешь играть нормально. И я говорил, я не могу, на носу это все, это очков красивых не было, то есть превращаешься в такого шмака просто. И я помню до сих пор, знаете, такие вещи запоминаются на всю жизнь. И я ему говорю, он мне сказал, ты знаешь, говорит, если к тебе кто-то подойдет и подумает, что ты, значит, слабак, потому что ты в очках, и скажет тебе что-то грубое, ну, скажем, ёб твою мать, ты должен, он сказал, запомни, ты должен снять очки, и сказать ему, еби свою, дешевле обойдется. И в нос кулаком, и не промахнись, именно в нос. Я пару раз в нос опробовал это. Но без матери там было. Но очень запомнил все это. Хорошо. Кстати, вот при случае с парашютистами, они, правда, все, так сказать, под плинтусом прячутся. Это можно было бы еще раз опробовать. Теперь, да, так значит, OpenAI сообщила, что 2 ее модели искусственного интеллекта, одна из которых еще не вышла на рынок, то есть к ней доступа нет, вырвались из очень изолированной среды обучения, то есть это закрытая сеть, и взломали другую AI-компанию под названием Hugging Face, то еще названица, то есть в переводе на русский это «обнимая рожу», «hugging face». Я об этом вчера рассказывал, и вчера во второй половине дня появились подробности, что же произошло. OpenAI тестировала комбинацию своей модели GPT-5.6 Sol, это такое длинное название 5.6 Sol, и еще одной, еще более мощной, еще не выпущенной модели, название которой мы пока не знаем, чтобы оценить их способность совместно вызвать кибератаку. То есть речь шла о том, чтобы натренировать искусственный интеллект, чтобы он провоцировал кибератаку на себя. И таким образом можно было бы проследить, где источник. опасности. И оказалось, что они на это очень даже способны, эти две модели. Тест проходил, ну, практически в песочнице. То есть это такая закрытая среда, которая предотвращает нанесение реального вреда моделям, ну, типа Дейзен Радио и нашего гетто, который может нести в эфир все, не нанося среде обитания радио никакого вреда. Но искусственный интеллект смог сломать замки и найти дорогу в интернет. А затем он взломал Hugging Face и использовал свою цифровую библиотеку от других моделей инструментов искусственного интеллекта, чтобы украсть у них ответы на вопросы, которые были заданы администрацией, то есть OpenAI. И таким образом, то есть что сделали совсем попросту? Две модели искусственного интеллекта вышли из эксперимента закрытого, который проводил OpenAI, вошли в интернет, взломали другую модель и получили у нее ответы на те вопросы, которые задавались им в рамках тестирования в песочнице OpenAI, в замкнутом пространстве, тем самым сдав тест. Самое классное в этой истории это даже не это, а то, что Hugging Face сообщал на прошлой неделе, что обнаружил взломщика, какую-то сложную систему, которая получила доступ к внутренним наборам данных и к учетным данным самой компании. А сейчас Hugging Face стал сотрудничать с OpenAI на предмет того, чтобы это больше не произошло. Тут, конечно, возникает вопрос, действительно ли это так важно, если искусственный интеллект, отдельные модели начнут взламывать друг друга. Ну, в принципе, то, что вы услышали, это первый в истории случай, когда мы знаем, что автономный агент искусственного интеллекта совершает подобную кибератаку для того, чтобы понравиться своему создателю, своим умом. То есть он, конечный результат, получен ответ на поставленный вопрос. OpenAI назвал этот инцидент беспрецедентным. Классное словосочетание, да? Эксперты предупреждают, что именно такого рода кибератака – это как раз то, о чем они кричали, когда призывали Вашингтон ввести более жесткие ограничения для развития искусственного интеллекта. Обратите внимание, если вы не обратили, что сегодня в срочных новостях я сообщал о том, что два представителя в Конгрессе, каждый от другой партии, предложили законопроект по введению включателя. С другой стороны, Hugging Face использовала китайскую модель искусственного интеллекта для защиты от взлома, потому что американская модель, которую она пыталась использовать, имела кое-какие ограничения, не позволявшие отличить злоумышленника от просто реакции на атаку. И тут уже получается два фактора. Во-первых, китайская модель лучше, ну, в плане кибербезопасности. Во-вторых, она дешевле. И это чревато серьезными неприятностями, если все ваши инвестиционные яйца лежат в одной корзине. И там только вот эти самые супер великолепная семерка производителей искусственного интеллекта, наша, американская. Общая картина. Тут все, конечно, зависит от определенных регламентов. Президент Трамп в прошлом месяце заявил, что хочет как можно меньше иметь ограничений на искусственный интеллект в попытке выиграть гонку вооружения искусственного интеллекта против Китая, то есть не ограничивать наших. И администрация Белого дома вот в этой каденции Трампа отменила ограничения эпохи Байдена на технологии всего через несколько часов после возвращения Трампа в Белый дом и объявила об инвестициях в $500 триллиона в инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом. Так что пузырь, при создании которого мы сейчас с вами находимся, он беспрецедентен по своим масштабам. И если он лопнет, то как бы не лопнули барабанные перепонки. С этой темой все. Надежда на то, что кто-то отреагирует по этой теме, у меня всегда есть. Ну, а результат зависит от вашей прыти. Телефон студии апатия темы. То есть до последних 5 минут шоу вы можете реагировать только на услышанную тему. Если вы опоздали, и я пришел к следующей теме, то я уже звонки не принимаю по той теме. 718-303-90-90 во время вот этого перерыва на рекламу.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
22: Радио-шоу. Всего как надо.
23: За него стоят громадные массы.
24: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Так, у нас есть один звонок, послушаем вас, прошу вас, пожалуйста.
25: Дедушка, блядь, все замолчал.
0: Это как раз вот эти вот самые парашистики мои. Кстати, они постоянно на вахте. То есть это может означать только два варианта. Значит, первое, они получают за это зарплату, но я сильно сомневаюсь. А второе, это просто они настолько не состоялись ни в чем, что им больше нечем заниматься, делать нечего. Ну ладно. Теперь история про енота. Почему появился вот этот, у вас слева наверху на экране, это енот, который, причем еще, я бы сказал, у него что-то с позвоночником не то. А откуда он появился, сейчас про него говорит весь мир, за исключением Дэвидсон Радио, естественно. Но сейчас мы и Дэвидсон Радио эту тему подкинем. На прошлой неделе женщина из Сиэтла опубликовала видео с этим самым енотом, который проходил по ее двору, назвала это существо Джимати и невольно начала движение. Вот здесь тоже можно делать достаточно хорошие деньги, чтобы обходиться без, так сказать, социальных пособий. Вам только надо найти свою нишу и обязательно выйти из ограничения русского языка. Почему я предлагаю это? Потому что мой главный интерес – это в том, чтобы люди, которые тратят свою жизнь на прослушивание и просмотр толковища, были финансово и физически здоровы. И вот с тех пор, как впервые появилось вот это вот видео, которое набрало 8 миллионов просмотров в Инстаграм, интернет зацепился за этого самого енота по кличке Джимати, у которого, по-видимому, синдром короткого позвоночника. Оказывается, есть такое у енотов от рождения. И у енота появилось сообщество на Reddit. Там 64 тысячи еженедельных посетителей. Причем более 1000 объявлений о том, что появился мерчендайз, то есть шматье всякое с образом Джимати. Продается оно на Etsy. Появилась официальная фигурка Cameo, и это все в Roku City. Появилась даже, на русском это называют пасхалкой. Я не знаю, что они имеют в виду. В поиске Google, ну, вообще, в принципе, это видеоигра. И еще появились виды моды какие-то. В общем, короче, Джимати стал артефактом. Причем дошло до того, что, как вот, скажем, во вмешательстве России в наши выборы в 2016 году через соцсети, так сказать, мизерная, которая была усилена большими средствами массовой информации, Джимати был упомянут в The Daily Show. А есть в нашей аудитории кто-то, кто знает, кто ведет The Daily Show? А они не знают номер телефона студии, это точно. 718-303-9090. Джимати был упомянут еще и в Instagram Budweiser, и был отмечен NASA, то есть Международной космической станции. Дошло до того, что люди стали делать татуировки с Джимати, рисуют его фрески уже на, так сказать, на стенах, в подземных переходах, и все это за одну неделю. Естественно, женщина эта не могла заполучить исключительные права на свое видео. Вообще интересно еще, кому принадлежит право на видео енота, не еноту ли самому. И университет Вашингтона присвоил этому существу почетную докторскую степень. Потому что если вам присвоят когда-нибудь почетную докторскую степень, то есть почетную не за заслуги, вы можете обидеться, потому что вы в одном ряду с енотом, у которого синдром короткого позвоночника, окажетесь немедленно. И в городском совете Сиэтла планируют объявить это лето летом Джимати. То есть Джимати стал общим знаменателем для мейнстрима. И появилось даже движение в защиту Джимати. А у них только одна просьба. Если вы увидите Джимати, не рассказывайте о его местонахождении. Это есть такое место, называется r/Jimity the Raccoon. Вот такая вот странность. Но здесь все по-доброму. Никто не страдает. Это то, что называется фан. Сейчас так по-русски говорят уже. То есть раньше говорили фен, сейчас говорят фэн. Никому от этого плохо быть не может. И тут есть чему поучиться. Теперь я практически исчерпал все новости, которые заслуживали осмысления. И просто пара таких экспромтов тоже информационного свойства. Начну один для суперинтеллектуалов. Я в детстве жил в кооперативе Московской консерватории, и там жили замечательные музыканты всякие, начиная с моего папы, Арнольда Каплана, и заканчивая Славой Рихтером, которого никто, Святослав Теофилович, не называл, все говорили «Слава». Слава жил, как сейчас помню, на 6-м этаже, мы жили на 9-м. Очень милый человек, обходительный, интеллигентный, с такими манерами. Я еще тогда не знал, что он гей, кстати. А родители про это не рассказывали, но вся Москва об этом знала. И он был женат на замечательной оперной певице Нине Львовне Дерляк, которая была королевских каких-то там, не знаю, голубых кровей, там дворянка, и которая тоже была неортодоксальной сексуальной ориентации, как считала вся Москва. То есть они заключили брак для того, чтобы свести, так сказать, подозрения. Ну и удивительным образом, я думаю, что это благодаря усилиям Нины Львовны скорее, чем Славы. Слава был абсолютно выездной. А Слава говорил, что он хочет куда-то ехать, и тут же он куда-то ехал. Если его просили куда-то поехать, а он не хотел, то он не ехал. Потому что он делал деньги для страны. И это было в те времена, когда деньги у исполнителей, которые они зарабатывали за рубежом Советского Союза, отбирались. И нормы этой никто еще не смел нарушать. Я думаю, что были исключительные возможности у, так сказать, у государственных исполнителей, потому что у скрипача, например, Лёни Когана еще в 60-е годы появился совершенно новый «Шевроле», и он гонял на нем по Сигулде в Латвии, по горам. Ширина его с крыльями была такая, что машины встречные, их было не так много, они по обочину съезжали. В общем, первое видео, наверное, в 70-х, которое полностью дачу, так сказать, Лёни Когана ставила под охрану, а он очень любил технику всякую, появилась только у него. И все это стоило денег. Но он ездил, Лёня Коган в скрипке был так же, как Слава Рихтер в фортепиано. А вот это для тех, кто ничего не знает про этот мир, я просто рассказываю. И недавно я, к великому своему удивлению, прочитал воспоминания, не помню, как его зовут, этого парня, он сын профессора Мильштейна, у которого учился, по-моему, Буся Гольштейн. И он написал что-то, воспоминания кое-какие, и в частности... Он вложил свою лепту воспоминания о том, как Буся Гольштейн, гений, который там с 11 лет получал премии и вообще считалось, что звука равного Бусиному вообще не существует. Его признавали такие титаны, как Яша Хейфец. Ну, короче, вдруг, когда Буся уехал в Германию в 70-е годы, и все было благополучно, он выиграл конкурс, стал профессором в университете, у него появился агент немедленно, который создал ему очень приличную концертную деятельность. И вдруг концерты прекратились. И Мильштейн, сын, пишет, что произошло это, потому что Нина Львовна сказала как-то вслух, и в истории это сохранилось, следующую фразу. Она сказала, пока мы со Славой ездим в Германию, у Гольштейна шансов на выступление никаких нет. Я, когда это прочитал, я фактически в очередной раз, ближайшее сравнение, этот великий фильм «The Shining» с Джеком Николсоном, когда он сходит с ума в гостинице зимой, и ему попадается в большой ванной комнате изумительно красивая женщина, и он подходит к ней, он не может от нее, так сказать, отстать, Калипсо такая, и обнимает ее, и вдруг он видит отражение ее спины в зеркале, и он видит скелет, что он обнимает на самом деле смерть, а не живую красавицу. Вот так вот у меня, потому что я был самых высоких чувств и мнения об обоих, и о Славе Рихтере, и о Нине Львовне Дорлиак. Ну, просто потому, что они были очень со мной милы, пока мы ездили в лифте. Ну и вообще, никогда никто про них ничего плохого не говорил. Вот, а тут прошло там несколько десятилетий, и вот эта фигня. И на самом деле, то, что я знаю совершенно точно, потому что Буся дружил с нашей семьей, они с папой друзья детства были. И он сказал, что к нему пришел его агент. И сказал, что, к сожалению, он не может больше развивать его концертную деятельность, потому что спрос не соответствует предложению. Количество скрипачей, которые в Германии сейчас существуют, превышают возможности концертных залов и аудитории. Там тоже есть свое планирование. И у Буси осталось только преподавание. То есть получается, что Нина Львовна, если задним числом применить это, она таки сделала то, что осталось донесенным до нас в истории. С этим хочется очень поспорить, но не получается. И только когда уже значительно позже, я не знаю, совпало ли это с уходом из жизни Дорлиак и Рихтера, но позже у Буси появились концерты. Но, в принципе, здесь рука Москвы, но только не по части новичка, а по части... Это гораздо хуже, потому что новичок может, ну, дать с мучениями отобрать у тебя жизнь, но отобрать у тебя творчество, при том, что ты жив и здоров, для творца смерть лучше. И я таких случаев знаю чересчур много, когда большая часть человечества думает, что вот хороший... поставим ему памятник, назовем его именем, там, улицу, переулок, тупик, что угодно, лишь бы назвать. На самом деле, это было, это не всегда так, но бывало, что это совсем не так. Но вот это уже не про искусственный интеллект, это не про биржу, это совсем просто. Это про тебя и про меня. Это про нас. Это самое сложное. Потому что о чем могут говорить люди, звонящие в большой эфир? О больших проблемах. Израиль, Путин, Трамп. Украина. Все. Четыре сосны. Но возможность у вас есть. Телефон студии 718-303-9090. Подошли последние те самые 5 минут. У нас почему-то ни одного звонка нету. Ну, потому что это закон. Есть еще одна история, которая, в принципе... Хотя вот тут у меня текстов появилось. Ну, сейчас посмотрим, что пишет человечество. Потому что человечество, когда пишет, оно не опасается. Тут ведь я же не озвучиваю тех, кто пишет мне через мессенджерс. Да, написали, инфузории оказались без туфелек. И коллективно бессознательное уже давно не коллективное, и сознания тоже нет. Ну, это все условности. А жизнь состоит, кстати, из условностей. Послушаем, что нам скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Добрый день всем с пятницы.
0: Саша, спасибо. Здрасте.
1: Да. Да, отвлекаясь на вашу просьбу, что вы просите нас, так сказать, упомянуть тему какую-то, хочу сказать, что... А существует мнение, что жизнь человечества на этой планете закончится в результате человеческой ошибки. Сейчас можно сказать, что это будет ошибка не человеческая, наверное, а компьютерная. И будет ли это ошибкой, вот это большой вопрос. А вообще я хотел сказать несколько другое, что поскольку чемпионат мира по футболу закончился, вот мы живем первую неделю после него, то я не знаю, знают ли ваши слушатели о том, что... Ну, то, что хотят продлять, в смысле, хотят следующий чемпионат сделать среди 64 команд, то есть, так сказать, распространить это на большее количество, все, наверное, знают. Но вот, что ФИФА оплачивает каждому клубу за участие их футболиста в чемпионате мира, об этом, наверное, многие не знают. То есть, каждый клуб, который направил своего футболиста в команду, получает за это деньги. Ну, и то, что федерация... страны, которые участвуют в финале Кубка, тоже получают, понятно. И третьи страны, маленькие страны, они получают такие деньги, которые составляют там очень большой процент вообще их годового дохода. Я уже не говорю про клубы, и клубы тоже. Поэтому все, естественно, будут заинтересованы. И в этом случае я бы предложил, например, поскольку футболистам придется играть больше, то хотя бы 10 командам, которые в списке в рейтинге ФИФА находятся в десятке, по крайней мере, разрешить использовать больше игроков на турнире, чтобы дать ведущим, так сказать, отдохнуть. Поэтому надо как минимум там 2,5 состава на чемпионатах. Спасибо вам, хороших выходных, всех благ.
0: Да, спасибо, Саша, вам тоже. Ну, да, это интересно, если FIFA начинает так зарабатывать много, и она стремится расширять свой бизнес, то у них было бы два варианта, если аналогию провести с противостоянием продуктов искусственного интеллекта, о чем я сегодня рассказывал более чем подробно. Значит, если увеличить количество участников стран, то это будет способствовать популяризации именно европейского футбола, а это приведет к росту доходов FIFA. Но существуют определенные законы экономики, и есть ограничение роста. Ну, пробовать можно, а тут почему-то они уменьшают вдвое. Но им что-то известно, чего неизвестно нам. Там могут быть еще какие-то сопутствующие факторы. Теперь с нами будете вы. Пожалуйста, прошу вас.
15: Алло, доброе утро, Сева. Это другой Саша.
0: Саша.
15: Говорит.
0: Да, Саша, я уже знаю. Да, здрасте.
15: Да, здрасте. Я, поскольку тут речь зашла о футболе, ну, все, наверное, знают, что Трамп предложил, чтобы глава ФИФА Инфантино стал ВОН главным человеком. Но это уже не новость. Но вот я сегодня послушал интересную информацию о том, сколько получает Инфантино и сколько получает генеральный секретарь ООН. И оказалось, что Инфантино это не очень выгодно идти на эту должность. Так вот, Гутерреш получает 450 тысяч долларов в год. А Инфантино 6 миллионов по своей должности. 6 миллионов. Представляете, глава ФИФА получает. И стоит ли ему принимать предложение Трампа при такой разнице в зарплате? Это большой вопрос.
0: И причем еще ответственности. Спасибо, Саша, за ответственность, Иван. Да, да. Я прошу прощения, Саша, я отключился. Всем хорошего уикенда и до встречи в понедельник в Толковище.
2: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 АМ. Настройтесь.
19: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
24: Пульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах в чемпионате, в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг. Вчерашний день – это четверг. Четверг, как правило, разгрузочный день. И вчера был разгрузочный. Только 5 матчей. В частности, команда Tampa Bay, которая ведет борьбу с Янки за первенство на востоке американской лиги, играла в Торонто и была бита хозяевами со счетом 3-1. Команда Атланта Брейвс, которая лидирует на востоке национальной конференции, национальной лиги, прошу прощения, играла дома с Сан-Диего Падрес и выиграла у святых отцов со счетом 6-5. Сегодня Янки начинают серию в Филадельфии. Обе команды занимают вторые места в своих группах. Янки на востоке американской лиги и Филадельфия на востоке национальной лиги. И интересное соревнование предстоит моей команде Нью-Йорк Мэтс. Дома она начинает серию с двукратными уже Лос-Анджелес Даджерс, чемпионами главных бейсбольных лиг. Даджерс в прошлом году выиграли чемпионат и в позапрошлом, кстати, вчера Даджерс были на приеме в Белом доме. Ну, команда, которая становится чемпионом, обычно ее принимают в Белом доме. В женской НБА небольшой антракт в регулярном чемпионате, потому что в субботу состоится матч всех звезд. Что происходит в турнирной таблице? Уверенно лидирует команда Миннесота Линкс. У нее 22 победы, 6 поражений. На восток втором месте Голден Стейт. 19 побед, 8 поражений. И действующие чемпионы Тузы из Лас-Вегаса. Вегас Эйсис. Они на третьем месте. Команда Нью-Йорк Либерти занимает 7 место. Ну и мы с вами в Европах. Начались квалификационные турниры в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и в Конференц-лиге. Некоторые результаты в Лиге Чемпионов. Команда Кайрат, это казахстанская команда, играла в Никозии. Это Кипр, и потерпела поражение в гостях со счетом 0-1. В Лиге Европы Карабах, прекрасная команда, в прошлом году она прекрасно играла в Лиге Чемпионов, играла дома с ЦСКА, это София, болгарская команда, счет не был открыт, 0-0. Киевская Динамо играла домашний матч в Польше, в Любани, и потерпела поражение от греческого клуба ПАОК со счетом 3-2. Маккаби Тель-Авив играли в Тирасполе с командой Шериф. Но эта команда Шериф выступает каждый год в европейских турнирах. И гости из Израиля нокаутировали хозяев со счетом 5-0. И один результат в лиге в конференц-лиге. Тбилисская «Динамо» играла дома с «Жальгирисом» из Вильнюса и победила со счетом 3-0. Вот такие футбольные дела. Таким образом, новый сезон в международном клубном футболе, в европейском клубном футболе уже стартовал, не успел завершился чемпионат мира, а футболисты уже на поляне. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне сегодня помогал как до завтрашнего, до воскресенья, прошу прощения, в 6 часов будет очередная передача о спорте с Алексеем Орловым. Сегодня мне помогал, как всегда, диджей Акмалюшка, большое спасибо. Вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

сейчас с вами в пятницу уже, как говорится, встречаемся, конец недели, шаббат шалом. И вот я хотел с вами поговорить о том, что у нас происходит с нашими всеми событиями, которые вокруг нас, и насколько все это развивается куда-то дальше и так далее. Ну, в общем, вот у нас идет вот эта война. Я называю это войной, я не хочу это называть какими-то военными действиями, какими-то там спецоперацией и так далее и тому подобное. У нас идет война с Ираном. И война на сегодняшний день идет сложно, но я считаю, что Трамп делает абсолютно верно, что он именно воюет с Ираном, не договаривается, а воюет с Ираном. Его предыдущие действия, как вы помните, я критиковал нещадно абсолютно и считаю, что никаких договоров с Ираном быть не может. И вот сейчас у нас с вами, значит, следующая как бы часть вот этой вот всей эпопеи, в том смысле, что Трамп выходит, я так понимаю, что это не трамповская инициатива была, а Саудовской Аравии, с инициативой построить в Саудовской Аравии ядерную, ну, атомную электростанцию. Причем реактор будет строить Вестингаус, это большая американская компания. Насколько мне говорят специалисты, которые на меня тут же, как говорится, ополчились за то, что я, типа, неправильно поднимаю шухер, что значит, что там этот реактор будет построен таким образом, что значит, что если что-то не будет соблюдаться, то какой-то будет чуть ли не вот щелчком выключатель, который этот реактор выключит. И вот, понимаете, я вам объясню, в чем моя проблема во всем этом деле. Во-первых, я скажу так, что я патологически не верю всем этим арабам, персам, туркам, и даже не столько им как нациям, а как им как странам, как политическим режимам. Понимаете? Потому что говорят они одно, думают они другое, делают они третье. В этом вот природа, наверное, того Востока, с которым мы имеем дело. Понимаете, для этого надо жить на Востоке, чтобы понимать вот этот восточный базар. Мы его не понимаем. Что будет делать Саудовская Аравия дальше, не ясно. Ну, допустим, вот допустим, в каком-то хорошем сценарии они не могут обогатить уран больше, чем нужное для там, обогащения там, 5% там, или 4%. А для того, чтобы был оружейный уран, он должен быть больше там что-то под 90%. Окей. Согласимся с этим. Я не специалист по ядерному топливу. Был бы мой папа жив, он бы мог бы все это рассказать на деталях. В общем, так или иначе. Они, допустим, не могут это сделать. Мы поверили Саудовской Аравии. Проблема заключается не в Саудовской Аравии самой, а что будет вокруг нее. Вы поймите, как только мы де-факто согласились с тем, что строится атомная станция в Саудовской Аравии, тут же это начнет делать Турция мгновенно. Это в течение года будет объявлено. Египет, скорее всего, за Арабские Эмираты, возможно, еще кто-то. Кто будет строить все это дело им, мы не знаем. Как будет это у них развиваться, мы не знаем. Можно ли такому режиму, как Эрдоган, ну, еще, допустим, Египет, Сиси, там он себя ведет прилично. Я Сиси доверяю намного, генералу Сиси, доверяю намного больше, чем доверяю Эрдогану. Вот, допустим, они начинают строить эти реакторы. Кто им будет строить? Вы знаете, как часть технологий от ядерных вот этих всех этих вещей попала в Иран? Вначале они попали в Северную Корею. От, как говорится, от китайцев раз и от русских два. Потом северные корейцы поделились, как говорится, понимаете, друг другу, как не помочь, с Пакистаном. Пакистан еще сам наворовал и так далее. Потом, значит, Пакистан сделал свою бомбу и официально начал делиться с этим, вот их же инженер, это же признал это, начал делиться с Ираном из исламской какой-то вот справедливости, из исламской вот солидарности, я не знаю, как это сказать по-другому.

0: он начал делиться с ним. Иран одновременно получал помощь из Советского Союза, из СССР, из России после. Тоже, значит, начали строить подземные какие-то сооружения, начали обогащать уран. Тоже вначале шло речь, понимаете, много лет шла речь о том, что это электростанция, при этом они могут обогатить уран больше. Есть какие-то секретные facility у них, которые мы не знаем, или мы знаем не намного. Понимаете, и так далее. Все инспекции, которые были, мы категорически до конца быть уверенными в них не можем, потому что существует сумасшедший какой-то климат политический в этом мире, который, понимаете, считает, что все, что делает, понимаете, Иран, это будет, это просто святое дело. То, что делает Америка или Израиль, это всегда дело дьявола, понимаете? Поэтому верить в какие-то интернациональные институты, типа там ООН или проверки какие-то, можно с очень-очень-очень большим, знаете, подозрением в то же МАГАТЭ и так далее и тому подобное. Потому что они могут проспать или намеренно не смотреть в ту сторону, которую надо смотреть, запросто. И вот, понимаете, поэтому даже если вот меня тут ругали, что типа технически это невозможно, я развиваю панику. Нет, я не развиваю панику, я задаю правильные вопросы. Мы имеем дело с сумасшедшими режимами. И мы всегда стояли на том, что мы эти режимы не получили в руки вот эти технологии. Теперь мы внезапно, как говорится, меняем свой ориентир и говорим, что да, пожалуйста, тогда. То есть, или мы достигли какой-то слабости такой патологической, как государство, как сила, как авторитет, что мы не можем это прекратить, допустим, то есть они получат это с нашей помощью или без нашей помощи, и запретить мы это им не можем. То есть, это такой момент тоже, может быть, мы действительно настолько упали. Все же говорят вокруг, что, понимаете, что Америка находится в свободном падении, что она теряет свой, как говорится, не только свое влияние, но и свою долю в мировой экономике, и долю в долларе, и долю там, и долю здесь. То есть, может быть, мы действительно находимся, мы просто не ощущаем это, находясь внутри. Мы варимся на медленном огне, но мы не ощущаем, что мы варимся. Может быть, действительно, вот эта вся ситуация с Америкой все хуже и хуже и хуже, а мы только думаем, что мы, понимаете, великие и могучие. Это такое тоже надо взять, вот эту неприятную для себя вещь, подумать. Я не знаю, но просто мы говорим об этом. Понимаете, может быть, этой Турции абсолютно наплевать, а что там думает какой-то Трамп. Может быть, они готовы пойти на какой-то форс-мажор с нами, в случае чего и когда. То есть, понимаете, судя по нашим действиям в Иране, у них нету страха перед нами. Вы понимаете? У них есть страх перед Израилем. Это есть 100%. Знаете почему? Потому что Израиль не ведет с ними переговоров, не рассуждает с ними, понимаете, о высоких материях, не пытается с ними заключить никакие бумажки подписать, никакие договора, никакое вообще будущее. Ничего. Бомбить, бомбить, бомбить. Блин, пока ты жив, я тебя буду убивать. Все. Ну, правда, точно так же действует Иран в ответ. Вернее, Иран так действует в ответ, а в начале, а потом Израиль отвечает. То есть надо знать причинно-следственную связь. И вот с этой точки зрения у меня много вопросов по поводу вот этого заключения этого дела. Потому что если мы откроем этот Pandora Box еще сами с нашей помощью начнем строить что-то в Саудовской Аравии, господа, мы тут же получим такие же запросы из туда. А почему не у нас? И что мы ответим им? Потому что ты сволочь, а вот саудовский король им получше? Ты вот этот эрдоганишка нахрен, тараканишка. Ты козел, а вот тут тот хороший. Ну ж как мы скажем, понимаете? То есть мы сами себя запрем в ловушку какую-то. Я поэтому не знаю. Вот я пока не критикую, не отказываюсь. Но мне кажется, это патологически проблемное решение. Потому что мы не сможем следить за этим. Потом надо еще понять такую вещь, что я, конечно, не живу в Израиле, и я все-таки болею за Соединенные Штаты, но я вам скажу так, что если извините, не дай бог, на Иран упадет ядерная бомба, Иран переживет это. Даже если 10 упадет, они переживут. Если на Турцию упадет, они переживут. На Египет они переживут. Если одна ядерная бомба упадет на Израиль, Израиля не станет. Раз и навсегда. То есть это второе израильское царство, которое мы сейчас наблюдаем, второе пришествие Израиля, оно закончится. Причем закончится крахом. Почему? Потому что после хотя бы одного заряда, Израиль настолько мал, жить там будет негде. И невозможно. И я не, ну, или, во всяком случае, я не представляю себе, что они будут делать для того, чтобы это почистить. Понимаете? И что они будут делать, чтобы на это ответить. Вот чисто вот с этой точки зрения. Поэтому я очень скептически отношусь ко всем вот этим странам, ко всем этим режимам. Уж извините. Но и считаю, что давать им вот такие вот вещи в руки, это преждевременно или очень опасно. Разумеется, можно там технически то, можно технически, можно поверить на слово, можно, понимаете, представить какие-то там, не знаю, сумасшедшие комиссии, которые будут ходить и вынюхивать все, что можно. Спутники будут наблюдать, шпионы будут шпионить, собаки будут нюхать. Окей, замечательно. Я уверен, что все это можно организовать и так далее. Проблема заключается в том, а насколько все это надежно, зная, что все эти режимы патологические, даже самые дружные, хотят вас обмануть. Вот и в этом вы согласны, что Турция хочет нас обмануть. Что Египет, по идее, если бы мог бы нас, хотел бы обмануть, что Саудовская Аравия нас периодически обманывает. И да, тут, конечно, возникает о том, что вот на Саудовской Аравии вроде бы как условие должна заключить мирный договор с Израилем. Окей, это красивый, конечно, шаг. Это, конечно, очень так замечательно. Но имеет ли оно ту ценность? И для Израиля, и для мира, и так далее. Меня терзают смутные сомнения. Я еще раз повторяю, я не против, я не за. Я просто высказываю свой скепсис по поводу того, что мы делаем дальше. Что мы, неужели мы пришли к такому пониманию, что Саудовская Аравия настолько нуждается в электроэнергии, там такая проблема с этим, что им нужно строить атомную электростанцию. Потом есть атомные электростанции, насколько я знаю, на легкой воде. Они вообще не имеют вот этого, понимаете, вот как бы они вообще не могут произвести тот уран, который нужен для военных каких-то целей. То есть, понимаете, это, я не знаю, может быть, с этой точки зрения что-то предложить. Не вот это РБМК, то, что они им предлагают. Серьезный такой атомный реактор, который строится, ну, как говорится. Может быть, действительно они не могут. Нет, я же не отрицаю это. Может, действительно, там вот чисто технически так обстоят дела, что даже если они захотят, они не смогут производить этот уран оружейный. Но кто сказал, что они не где-то там под песком, неведомо от кого, не знаю от кого, а может быть в Турции, а может быть в Египте, где-то непонятно где, это же не обязательно в Саудовской Аравии, построить какой-то facility, который да, это делает. И египтяне, допустим, будут в доле, или турки будут в доле. И что мы будем делать потом, когда они вдруг объявят в течение одного дня, что они отменяют этот статус? Ну, выключим мы этот реактор. Окей, у них уже будет все, что им нужно. Вы доверяете Эрдогану? Вот вы должны задать вопрос. Вы доверяете саудовскому королю? Я нет. Я понимаю, что Трамп хочет как лучше. Но, по-моему, получится как всегда. Он и с Ираном хотел как лучше. Но Иран, понимаете, по-моему, пока... Мы его не раздолбаем до каменного века, на полном серьезе, а не в посланиях, на Твиттере. До тех пор это будет все разговоры, понимаете, в пользу бедных. Может быть, надо перестать действительно болтать, обещать, понимаете, вот эти, понимаете, грозные послания. Я разбомблю вам по мосту, я разбомблю вам там, понимаете, электростанцию, я вам то, я вам это. Да разбомби уже, наконец. Не надо уже, понимаешь, не скромничать. Уже пойди, разбомби, покажи. Не обещай, а покажи, сделай. Ближний Восток — это Ближний Восток, понимаете? Французы испугались бы, наверное. Немцы испугались бы, наверное. Англичане бы долго бы чесали бы репу. Эти — это фанатики, с которыми мы имеем дело, которые готовы умирать. Ну, в общем, вот как-то так. Это вот моя, как говорится, мой скепсис. Я не говорю, что я абсолютно прав. Вы можете мне возразить. Ну, в общем, так или иначе. Второе, что я хотел обсудить, это то, что вот мы имеем ситуацию в Украине, где вот министр обороны бывший Михаил Федоров был отстранен 15 июля от своего поста и так далее. Многие связывают, вот, что с тем, что Федоров был на этом посту, он начал предпринимать какие-то серьезные попытки, во-первых, расчистить коррупцию внутри Министерства обороны, и также он был сторонником вот этих новых каких-то серьезных военных акций против России в виде вот этих дроновых атак именно в каком-то глубоком русском тылу, которые вот фактически сейчас, ну вот, слушайте, там кризисная ситуация в России. Они импортируют топливо из Индии, потому что у них просто не осталось нефти, перерабатывающих заводов. Ну, в досягаемости этих дронов, пока, во всяком случае, так далее. То есть я думаю, что украинцы постараются, чтобы скоро вообще этих заводов не останется. Знаете, и я вам скажу честно, что, ну, то есть я не злой человек, но у меня потираю руки так с определенным злорадством, то, что, понимаете, что в Москве или в Питере или еще где-то они начинают чувствовать все это. Они, понимаете, они воевали, ну, да, где-то там вот в Украине, да, где-то там что-то, в каком-то сортире украинском идет война. Ну, что у нас, волнует, что ли? Нет, никак. Мы тут хорошо живем себе, ну, что, яблоки вкусные. Там каток вокруг лужи этих ВДНХ сделали шикарный. Там, я не знаю, в Лужники ходим, понимаете, гулять там. Ну, что ж, замечательная жизнь в Москве, просто потрясающая. Вкусно очень все, очень вкусные рестораны. Вот цены немножко выросли, но не страшно. Ну, вот примерно вот так они рассуждают. Я это слышал очень много-много раз от разных людей, знакомых и незнакомых. В принципе, их эта война вот как-то не волновала. Они только боялись, чтобы их детей не забрали вот в армию. Все. Ну, в принципе, если как-то кто-то что-то где-то откупался, там что-то и так далее, то есть никого не трогали. И вот сейчас они вдруг начинают чувствовать, что нет, таки война, да, идет у них тоже. Что не только мерзнут, понимаете, не только будет мерзнуть Киев, как в прошлую зиму, может быть, в эту зиму будет мерзнуть Москва. И Питер, и все остальные. Особенно если подорвать где-то что-то в Мурманске или, понимаете, или в Свердловске бывшем, как он сейчас там, Екатеринбург, то, извините, там морозы совсем не слабые. Киев много-много южнее. Понимаете, поэтому эффект от подрыва какой-то ТЭЦ в районе Челябинска или Свердловска или там, не знаю, Читы или еще чего-то, какого-то северных вот этих городов, там, Новосибирска и так далее, будет совсем другой. И Украина имеет полное право это делать. После того, как, понимаете, русские бомбят жилые кварталы, магазины, детские сады, госпитали, роддома, Украина имеет право на все. И они нашли вот это слабое место. И я так понимаю, что вот этот Федоров, он был, ну, то есть, если не отец всего этого нового чего-то, то, во всяком случае, он, видимо, дал на это свое глубокое согласие. И вот его снимают с этой позиции. И вот тут начинаешь думать, что либо вот эта коррупция побеждает, понимаете, даже во время войны, либо, ну, то есть, или Зеленский в доле. То есть, я даже не знаю, что тут говорить, понимаете, потому что, ну, как бы, нет смысла вот в таком действии, понимаете. Я Сырскому доверяю, начальнику генштаба, намного меньше, чем такому, как Федор. Потому что этот молодой, этот старый советский генерал со всеми старыми советскими проблемами. И на поле боя, и в голове. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Я вот продолжаю с Украиной. То есть пока четко понять, что конкретно там происходит, что это, как вот знающие люди говорят, что это конфликт между Федоровым и Сырским. А может быть, между Федоровым, Сырским и Зеленским, то есть трехсторонний какой-то конфликт. Возможно. Возможно. Но так или иначе. Вот Федоров, как какая-то новая независимая фигура, становится фактически новой оппозицией. То есть у меня такое впечатление, что то, что он выступил вот таким образом, как он сейчас выступает, это то, что в свое время сделал Ельцин с Горбачевым. Что когда Ельцина начали прилюдно распекать на пленуме там ЦК партии, это, по-моему, 87-й год был или что-то такое, то его фактически таким образом сделали народным героем после этого. В 88-м году уже Ельцин уже был совсем другой, то есть он уже не сильно боялся, понимаете, действий ЦК КПСС и так далее. Вот я помню, была эта партийная конференция в 88-м году, где он пытался там типа получить амнистию и так далее, но после этого мне не нужна была амнистия. Он стал фактически самостоятельной фигурой, так как он выдержал все это давление. И вот у меня такое впечатление, что Зеленский сделал себе фактически, ну вот, медвежью услугу тем, что он создал де-факто новую оппозицию, нового оппозиционного лидера в лице вот этого Федорова. Ну вот как оно будет дальше развиваться, не ясно. Понимаете, мне главное, чтобы, то есть если вот эти вот успехи у них есть, чтобы эти успехи не прекратились. Потому что вот на этих успехах вот сейчас вот и ведутся, ну, то есть такие, я не хочу назвать переговоры, но, в общем, ведутся разговоры с русскими между, вот они сейчас вот встретился Рубио с Лавровым, они встретились в Маниле на Филиппинах. И они там обсуждают то, третье, десятое, и Рубио, в частности, заявил, что Америка готова помочь закончить senseless war, то есть закончить эту, ну, бессмысленную войну. Но легкого пути впереди, quick deal, впереди нет. Вот это он, понимаете, вот я вам говорю, я почему уважаю так Рубио, он, конечно, очень созрел, очень умный, продвинутый человек. Он не говорит, я вам дам мир за два дня, понимаете, или за две недели мы заключим договор. Не, ничего. Он говорит, впереди очень проблемные переговоры и вообще тяжелый путь. Если вы хотите их вести, окей, вы хотите. Понимаете, для того, чтобы заключить этот мир, Россия должна это захотеть. Они должны это захотеть без предварительных условий, что они хотят еще тот кусок, этот кусок и так далее. Пока русские выигрывали, они могли себе, как говорится, позволить вот эти вот все требования. Сейчас, если они, вот как говорится, ну то есть если украинские успехи сейчас закончатся, тогда, поверьте мне, эти переговоры бесполезны, потому что русские будут требовать опять то, что они хотят. Если Украина продолжит вот эту успешную тактику нанесения ударов по каким-то критическим узлам внутри России, то тогда есть большой шанс, что, как говорится, что и русские, и Украина созреют для каких-то более продуктивных переговоров, чем были раньше. И там уже, скорее всего, не будет идти речь о том, что уступите нам то, уступите там. То есть речь будет идти, скорее всего, по линии разграничения, то есть вот по линии фронта. Или, ну, то есть, вот как-то так. Я пока не вижу возможности для этих переговоров, потому что я сейчас думаю, и русские будут выжидать, и американцы, и сама Украина. А что продолжится дальше? То есть, если с уходом Федорова и уходом Сырского их кампания по нанесению ударов по России застопорится или перестанет приносить свои плоды, вот такие, как сейчас, то, господа, тогда все ставки снимаются, говорить дальше о переговорах бесполезно, потому что русские получают опять, как говорится, главную руку здесь. Если только Украина не хочет, как говорится, сдать территории. Ну, в общем, как-то вот так вот. Поэтому, потому что я думаю, что ничего другого здесь нет. И главное, чтобы они сами себе не оказали ту медвежью услугу тем, что они фактически уйдут от выигрышной для себя тактики. Ну и третье, что происходит, это то, что у нас появляется такой, ну то есть он еще не появился, но может появиться третий фронт во всей этой войне с Ираном, а именно вот хуситы очередной раз активизировались и говорят, что они перекроют вот этот вот Аденский пролив. То есть это важный пролив, который контролирует выход из Красного моря в Аравийское море, в Индийские океаны, то есть фактически является главной артерией, ну, после Армузского пролива, то есть вот если, если закрыть этот пролив, то, понимаете, то Армузский пролив уже тоже не нужен. Потому что, то есть, танкеры идут, из, проходят Армузский пролив и должны потом идти на Суэцкий канал. Ну, то есть, они, конечно, могут идти вокруг Африки, вокруг мыса Доброй Надежды. Но, вы представляете, это, по-моему, насколько я понимаю, это 16 дней против 27 дней. То есть, на 10-11 дней увеличивается путь вокруг Африки, если идти. И плюс там эти сомалийские пираты приятные, хорошие, которые тоже, как говорится, не преминут захватывать суда и так далее и тому подобное. Понимаете, вот это все происходит вот в, на том, понимаете, все вот эти хулиганы активизировались на том, что в какой-то степени исчез американский мировой полицейский. То есть мы как бы, то есть если нас вообще, в принципе, не волнует эта ситуация, тогда мы не должны были и в Иран влезать. Если мы хотим, наоборот, чтобы достигнуть какого-то уровня хаоса, допустим, у нас есть теория хаоса, мы хотим достигнуть его для того, чтобы что-то ловить в этой мутной воде. Окей, я в это могу поверить, я, в принципе, могу себе представить в чем-то выгоду всего этого. Но тогда мы вообще не должны были ни во что лезть. Мы должны были дать Израилю это дело, заварить эту кашу. А дальше, как говорится, вот образовался бы тот хаос, который был бы нужен. Но так как мы сами влезли, то, как бы, понимаете, вылезти сейчас намного сложнее. То есть, вот та вот ситуация, которая складывается вокруг, то есть, понимаете, хуситы. Кто такие хуситы? Какая-то совершенно еле живая террористическая группа. Ну, не на ишаках, как вот эти талибы там какие-то, или ИГИЛ. Они на джипах, но вы понимаете, то есть, если Америка действительно хочет по ним ударить, то есть там есть что бомбить, понимаете? Есть почему ударять. Вообще, как таковая, вот это вот, понимаете, мы упираемся в то, что если мы не понимаем, что мирное население, оно совсем не мирное, то нам воевать, в принципе, в этих странах не с кем. Это вот такая гадостная ситуация у нас. Почему? Потому что вот это мирное население, которое совсем не мирное, и поддерживает активно то, что вот происходит. Понимаете, они как делают? Они ведут гибридную войну, да, достаточно давно. Что днем они торгуют на рынке сахаром и бананами, а вечером они достают ножи и пистолеты. И одеты они в одну и ту же, там какую-то, понимаете, одинаковую фуфайку. У них нет номерных билетов, отличительные униформы и так далее и тому подобное, какой-то конкретной армии, каких-то конкретного подразделения, какого-то конкретной страны и так далее. Это именно вот такой бандитский вид военизированных вот отрядов армии. Отличить нормальных там от ненормальных практически невозможно. Население все это поддерживает, как в Газе мы знаем это поддерживает. То есть получается так, что если мы говорим, знаете, нельзя бомбить, вот знаете, начинается вот это весь этот вой на болотах со стороны ООН, что нельзя бомбить женщин и детей, стариков, вот вы убили, каждый раз появляется какой-то новый штемп на радио, на телевидении или в прессе, и начинает вот со фразы, Израиль убил 22 тысячи детей. Окей. А почему Израиль убил 22 тысячи детей? А вот это уже не важно. Понимаете, им это уже не важно. Они делают, они, их нарратив начинается вот с того, что уже убили 22 тысячи детей. Что это не может быть оправдано ничем, никак, нигде, ни почему. Они могут вообще не упоминать, что да, вы знаете, на Израиль вообще-то напали, убили 1200 человек, понимаете, больше. Еще 250 угнали в плен, издевались, жгли, насиловали. И так далее. И вот после этого Израиль озверел. И все вот эти вот пропорциональные ответы, это, извините, опять-таки, для всяких вот этих вот придурочных баб, типа Альбанеза из ООН. Ну, в общем, вот эту идеологию, пока мы будем слушать вот этих всех этих левых, которые требуют каких-то пропорциональных ответов, каких-то, вот вы должны воевать так, а не так, одно с другой, это мы будем все время барахтаться в собственном дерьме. И ничего не достигнем. Если мы бы так воевали когда-то с нацистской Германией, Гитлер бы выиграл. Гитлер бы войну выиграл 100%. Потому что если бы у нас на руках висели всякие вот эти вот все эти мировые миротворцы, пацифисты и так далее и тому подобное, которые бы говорили, ну как же вы бомбите Гамбург, ну как же вы же бомбите Рур, ну как же вы же бомбите Франкфурт. Там дети, там матери, там беременные. Я все это прекрасно понимаю. Но война вообще не может быть красивой, как таковой. И вот эти, все эти умные бомбы, в конечном счете, получается, что умные бомбы не наносят того удара, как наносит ковровая бомбардировка. И пока мы не решаемся на эту ковровую бомбардировку, мы как бы показываем нашему противнику, что мы не готовы воевать любой ценой. Что мы готовы воевать только очень определенным образом, который даже их устраивает. А их оно не должно устраивать. Вы понимаете, мы не должны воевать так, чтобы помогать тем врагам, с которыми мы воюем. Это вот тоже вот такой вот концепция, которая вот возникла на вот этой вот политической корректности нашего мира. Что мы должны воевать вот абсолютно правильными методами. Потому что иначе это стыдно, иначе мы белые люди, иначе мы колонизаторы, иначе мы империи, иначе мы еще... Слушай, да пошли вы все подальше. Да империя, империя, слушай, вы думаете, меня это слово пугает? Вы империя, вы имперцы, вот меня там периодически, я... вы имперец. Да ради бога. Ну хорошо, я имперец. Окей, что еще? Главное выиграть. Главное достигнуть для своей страны правильных результатов. А будет это под словом империя, или под словом республика, или под словом абракадабра, плевать. Враги уничтожены, мертвые молчат. Страна выиграла войну, вот что самое главное. Мы сами себя загнали в угол, где мы шарахаемся от собственной тени. Так нельзя ни действовать, ни рассуждать, ничего. Если мы имеем тотальную войну, а практически эта война мгновенно становится тотальной, значит, мы должны действовать определенными методами. Понимаете, а не все время вести заумные беседы. Ну, посмотрим, что будет с этими хуситами. Если они, конечно, решатся на перекрытие этого пролива, то я думаю, что, понимаете, тут надо... Я прощаю все. То есть, чертовой матери, весь этот северный Йемен, пустить под нож все, что там есть, понимаете, и тогда, вот тогда, а тогда они одумаются. Вот тогда будет результат. Тогда будут совершенно и разговоров дальнейших не будет. Не обещать им, что вот будет что-то, сейчас я приду страшный, ужасный, брошу на вас какую-то ужасную бомбу. Не надо это обещать, не надо это говорить, надо бросить. И посмотреть, как они очухаются после этого, если кто-то останется жив. Не рассуждая. Но это наша беда, вот, понимаете, но это еще беда нашего президента, что он, понимаете, все время что-то обещает. А потом не выполняет. Еще раз, обещают, не выполняет. Но вот эти обещания вообще не надо давать. Вообще не надо на эту тему разговаривать. Лучше молчать. Так, 718-303-90-90. Я считаю, что во многом у нас ситуация, в принципе, хорошая. Потому что, во-первых, мы... наконец-то очнулись от вот этих вот всех глупостей, которые мы себе представляли. и с Ираном, и с хуситами, и с русскими. Понимаете, вот сейчас с Китаем тоже идет, понимаете, очень серьезная какая-то вот конфронтация, понимаете, что Китай очередной раз водометами обстреливает какой-то филиппинский корабль. Ну, я считаю, что правильно развиваются события. Главное не давать никому... В общем, так или иначе, ну, с Китаем, там в Китайском море, там очень много чего развивается. Китай просто требует совершенно немыслимые совершенно границы, которые ему, конечно, никто никогда не даст, потому что это абсолютно вот взятая с потолка, понимаете, граница, что они проводят. Если вы посмотрите, вот просто сделайте search на интернете, называется 10-line, вы поймете, насколько абсурдно выглядит требования Китая по данному поводу. Ну и, в общем, тогда это станет понятно, почему, понимаете, никто не собирается уступать Китаю, понимаете, какие-то острова или какие-то территории и так далее. Тем более, что это жизненно важная, как говорится, и артерия, и самое главное, что там, вот, понимаете, ну, местное население достаточно бедное, они живут с того, что они ловят в море. А вот эти вот это Южно-Китайское море, это как бы одно из самых главных вот каких-то таких морей, где процветает рыболовство. Это миллиардный бизнес, понимаете, и поэтому... Понятно, что никто не хочет уступать-то просто так. Слишком велик куш, чтобы потерять такое. Ну вот, и плюс, они же выживают на этом, поэтому как бы понятно, откуда это идет. Ну вот сейчас вот идут столкновения, вот буквально вот мы сейчас говорим про это, что идет вот... Филиппинская военно-морской флот на какой-то байдарке и эти на каком-то китайцы на каком-то катере дерутся веслами. Ну, это можно. Это, конечно, может быть каким-то, ну, я не знаю, как сказать. Ну, нечто, знаете, как из области курьезов. Ну, друг другу оплевывают, кидаются дерьмом. Дерутся веслами, с лодки на лодке, на лодку дерутся весла, но, слава богу, пока веслами. Ну, господа, ну это, понимаете, может очень быстро перейти, там одному заедут по голове, он выстрелит пистолет, начнет стрелять. Знаете, тут же, это же в двух шагах от какого-то уже кровавого недоразумения. Поэтому, добрый день, вы в эфире. Поэтому, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
0: Яков зовут.
2: О, еще раз перезвоните, Яков. Вот в чем дело, понимаете, мы буквально вот в двух шагах от какой-то серьезной войны там. Так как мы поддерживаем Филиппины, то это сложно все. Слушаю вас.
0: Вы слышите меня?
2: Да. Да, слушаю вас, да.
0: Александр, Яков меня зовут. Я с вами согласен, но кроме одного, вы призываете уничтожать электростанции в Иране. Не надо этого делать. Надо разрушить все мосты, которые есть в Иране, и через 3-4 недели там наступит полный хаос. Никакого.
2: Объясните, а почему не электростанции?
0: Потому что без электричества они кое-как еще продержатся какое-то время. А вот без этих железнодорожных сообщений, шоссейных сообщений, то, на чем экономика современная вся держится, они больше там нет 2-3-4 недель не продержатся. То же самое по поводу России. Вокруг Москвы уничтожить все мосты, а если хватит боеприпасов, то вокруг области Московской. И они пойдут на любые переговоры. Вот это моя позиция.
2: Я понял. Ну, смотрите, я считаю, что нужно уничтожать мосты, нужно уничтожать те электроцентрали, нужно уничтожать электростанции, нужно уничтожать их нефтяную структуру, инфраструктуру. Понимаете, я считаю, что все, что есть, которое поддерживает это государство на плаву, надо уничтожать. Все, мы прошли вот этот вот момент, что мы пытались понравиться иранской оппозиции. Иранская оппозиция не состоялась, господа. Все. Мы можем теперь спать спокойно в том смысле, что, понимаете, ну, выступят они, значит, они выступят. Будет там разруха, ну, значит, будет там разруха. Главное, что мы должны нанести им поражение. Так, чтобы никаких дальнейших требований и вот этих вот попыток, понимаете, входить в кабинет, нет, и не пожимать руку, такого не было. Они должны вползать в кабинет на коленях. Вот что должно быть. Вообще, может быть, никаких переговоров вообще не надо будет. Потому что мы вели переговоры из нашей слабости. Неужели не ясно? Мы хотели закошмарить Иран, потребовать от них, чтобы они в виде переговоров согласились отказаться от того, чего мы не можем добиться военными целями. Не можем. Значит, если мы сейчас сможем этого добиться военными методами, то тогда нам не нужны все эти бумажки, все эти переговоры, вообще все это братание с Ираном. Можно продолжить, как говорится, так, как мы продолжили, с тем же самым бойкотом Ирана, который оставался. И я вообще считаю, что его трогать не надо. Вот лично моя позиция. Так, сделаем перерыв и вернемся.
1: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
16: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
17: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
16: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
15: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим. Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе.
1: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Терпение президента Трампа по отношению к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну подходит к концу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Президент ранее призвал всех республиканцев в Палате представителей поддержать бюджетную резолюцию, назвав ее важным шагом к принятию бюджета и продвижению Safe America Act, направленного на ужесточение правил голосования. Он хочет, чтобы к августовским каникулам приняли максимально возможную часть законопроекта, сказала Левит журналистам. 20-летний сын Трампа Бэрон основал компанию «Солос», которая уже запустила первый вкус энергетического напитка с ананасом и кокосом. Стоимость упаковки из 12 банок – $39. Прошлогоднее исследование показало, что 2/3 зумеров в возрасте от 18 до 24 лет пьют энергетики. Конкуренция в индустрии довольно большая. Инфлюенсеры Логан Пол, Алекс Купер и Эмма Чемберлен либо запустили собственные бренды, либо коллаборировали с известными фирмами. Компания Бэрона зарегистрирована в Палм-Бич во Флориде. В числе директоров указаны 5 человек, двое из которых учились с ним когда-то в одной школе. Бэрон Трамп начал обучение в NYU в 2024 году. Его отец ранее отмечал, что сын проявляет интерес к бизнесу и обладает высокими способностями, продолжая семейную традицию предпринимательства. Apple TV Plus закрывает сериал «Утреннее шоу». Пятый сезон, который сейчас находится в разработке, станет последним. За 4 сезона сериал получил 28 номинаций на премию Эмми, включая номинации в категории «Лучший драматический сериал». Дженнифер Энистон и Рис Уизерспун, сыгравшие главных героинь, признали, что заранее знали о завершении истории. Энистон отметила, что создателям удалось достойно завершить судьбы персонажей, а Уизерспун подчеркнула, что «Morning Show» всегда было для нее не только историей о телевидении, но и высказыванием о свободе прессы. «Минотавр» Андрея Звягинцева вошел в программу кинофестиваля в Торонто. Фестиваль пройдет с 10 по 20 сентября.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.

0: этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз 718-303-90-90 наш телефон. Мы обсуждаем вот эту всю, как говорится, смесь событий от Украины до Ирана, до Йемена, до вот этих вот переговоров, которые ведутся в... Ну, то есть, во всяком случае, это была встреча АСЕАН, но там встретился Рубио с Лавровым. Я считаю, что это правильно, что они встречаются, что они разговаривают. Прошу прощения. В общем, сейчас берем телефон. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр. Это Илья. Позвольте мне осветить два момента быстро. Значит, первый момент. Простите за, так сказать, непонятливость, но я отказываюсь понимать, зачем Саудовской Аравии нужно строить атомные электростанции. У них нефти, хоть одним местом ешь. И нефть самая дешевая в мире. Если бочка сейчас стоит $90-100, то себестоимость добычи в Саудовской Аравии там $4. Ну, условно я говорю, там несколько долларов. Так что им этой нефти хватит на миллион лет. Зачем им атомная энергия? Непонятно. Это первое. Второе. Я абсолютно с вами согласен по поводу действий против Ирана. Я считаю, что рыжий человек ни хрена не делает для того, чтобы победить Иран. Просто делает, то есть имитирует, симулирует и тому подобное. Можно было с ними разделаться по сделке, по схеме. Одна ракета «Томагавк» равна одной электростанции. То есть минус ракета, минус электростанция. Ну, хорошо. Теперь пару слов про Украину. Значит, Россия пугает Украину применением тактического ядерного оружия. Якобы Украина беззащитна. Но это, я считаю, что это не так. Украина вполне может применить так называемую грязную бомбу. Это, так сказать, ядерное оружие, не дающее эффекта вот этого самого гриба там и там подобное, но она обладает огромной убийственной силой в том плане, что люди подохнут от медленной смерти, от разбрасываемого, так сказать, вот этого самого радиоактивного вещества. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Значит, Украина вполне может применять. Имея ракеты, и все остальное. Так что Россия очень сильно ошибается. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, смотрите, по поводу Саудовской Аравии, я так понимаю, что это знаковый для них проект. То есть они пытаются доказать и Ирану, прежде всего, и всем остальным, что они могут, как говорится, быстро и надежно точно так же сделать это у себя. Если не ядерное оружие, то ядерный реактор, который будет в случае чего, можно будет, как говорится, как-то перепрофилировать куда-то и так далее. То есть я не совсем понимаю эту логику, потому что, как говорится, меня уверяют здесь наши товарищи, что перепрофилировать этот реактор будет невозможно, его типа сразу выключат и так далее, что нужна для этого какая-то целая facility, которая будет заниматься переработкой топлива.

начать это все с огромной русской помощью. И там вообще не будет никакого варианта выключить это, запретить и так далее. Вы можете контролировать такого, как Эрдоган, его никто не может контролировать. Его можно только убить. Значит, у нас гарантирована еще одна война, да, получается? В общем, еще и с членом НАТО. Понимаете, это очень сложная ситуация. Для чего нужна Саудовская Аравия, еще раз повторяю, это мы можем только вот гадать. Я молюсь, чтобы этого не произошло. Но то, что они имеют эти мысли, это было давно известно. Что они пытаются таким образом уравнять себе с Ираном. Знаете, Иран играет ключевое значение в регионе. Там большая территория, это историческая территория, это более такая продвинутая, более древняя нация. Население намного больше, чем в Саудовской Аравии. У них, понимаете, фактически свой вариант ислама. Поэтому, понимаете, Мекка и Медина для них играют, ну, тоже играют, конечно, значение, но они могут и обойтись тем, что у них есть там, понимаете, какие-то гробницы их шиитских святых и так далее, мучеников и так далее. Понимаете, то есть это для них это проблема, это проблемный момент не уступить. Еще раз повторяю, это Восток. На Востоке они любят, понимаете, вот эту вот такую вот, ну, своего рода показуху. Вот у тебя золотой Мерседес, окей, у меня будет бриллиантовый Мерседес. Это очень такое, понимаете, вот такое, ну, совсем другое, ну, другая ментальность от нашей. Измерение, что называется, у кого больше. Ну, что я могу сказать? По поводу Украины, по поводу, значит, тактического ядерного оружия. Значит, я не хочу гадать, что будет дальше, если русские его применят. То есть это совершенно не, ну, как бы, не просчитываемая ситуация. Потому что, то есть я знаю, что... Ну, то есть я представляю себе, что Америка вмешиваться во все это не будет, потому что, в конце концов, Америка не отвечает за все эти вещи. Понимаете, как отвечать России после этого, не ясно. Ядерную грязную бомбу, понимаете, ядерная грязная бомба – это оружие террора. И как на это все посмотрят все вокруг, понимаете, я уверен, что, понимаете, все эти французы, англичане – немцы бросятся с переговорами в Москву. Они-то будут требовать, как говорится, ядерную бомбу там взорвать, грязную. Поэтому... И потом ее же надо туда доставить каким-то образом. Грязная бомба, она же не летит. Ее надо взять в рюкзак какой-то, привезти куда-то и где-то по каким-то ящикам разбросать. То есть это, грубо говоря, это высоко радиоактивные материалы, которые могут быть в одном пакете, могут быть в разных пакетах. Они разбрасываются или вручную, или в виде какого-то, допустим, там просто взрыва, который их разбросит. И все, кто находится рядом, будут заражены лучевой болезнью. И умрут чисто от того, что они подошли близко к радиации. Но перед этим надо туда это привезти. И вот это тоже момент такой. Поэтому я не знаю, что будет в этой ситуации, и дай бог, чтобы этой ситуации не было. То, что такой вариант, что русский применит тактический ядерный заряд, есть такая возможность, об этом, как говорится, знают все. Будут они это делать или нет, ну, сказать сложно, но я думаю, надеюсь, что нет. Потому что после этого совсем другая война начинается. Совсем другая. Никаких больше переговоров после этого, в принципе, не ведется. Ну, в общем, не знаю, это абсолютно вот из области гадания.

0: не на кофейной гуще. Эти Америка, не эти европейцы точно влезать в это дело не будут. Хотя криков и воплей будет очень много. Я думаю, что это выразится в том, что все начнут тоже строить ядерную бомбу, ядерное оружие, заводиться базами и так далее, потому что они испугаются русских. Вот, наверное, так. Наверное, будет тоже реакция своего рода, то есть вот отгородиться от таких соседей. Поэтому... О, Господи, Боже мой, да. Так, еще раз, наш телефон 718-303-90-90. Вот я сейчас смотрю, буквально час назад снятые кадры, что горит огромное количество вот, леса во Франции, около Бескароса. И, значит, и убегают, видимо, это с какой-то местной фермы сбежали лошади, бегут по улице, убегают от этого пожара. Все вокруг горит, то есть это, конечно, то есть это приближается уже к городам. Конечно, кошмар полностью, что там делается. Ну, вот это все, огни, говорят, что это поджог. Говорят, что это не просто так. Ну, у нас тоже регулярные, понимаете, какие-то идиоты там разводят огонь, понимаете, и так далее. Лев вспыхивает, как спичка, и все. Вот. Хотите видеть, понимаете, что приносит излишняя жара, но вот то, что мы видим. Особенно начинает гореть вот этот торф, который есть. Остановить-то крайне сложно, потому что нужно это все отрезать от одного от другого, чтобы оно не горело. Работает это крайне сложно, крайне плохо. Знаете, в Америке с этим постоянные проблемы, в Калифорнии. То есть, в принципе, должны быть какие-то прорежения леса профилактически задолго до начала этого пожара. Но, вы же видите, благими намерениями путь в ад выстлан. Все знают, что надо это делать, с лесом никто не делает. Я помню, когда у нас обсуждалось в Америке это дело, что нужно типа прорежать лес. И тут возникает проблема, что особенно старые вот эти леса, типа вот, где растут секвои и так далее, туда они говорят, типа, давайте пустим туда какую-то частную компанию, которая мгновенно там типа прочистит что-то. Да, потом частную компанию оттуда выгнать будет невозможно, потому что их как курятник, как лесу запустили. Это же золотое дно для любой компании, вот подобный лес. Они после этого начнут давать взятки направо и налево, для того, чтобы остаться там навсегда. А с другой стороны, понимаете, да, надо прочищать подобный лес. Кто это будет делать? Жители местные никогда в жизни, что они могут спилить подобные деревья? Или убрать такое количество мусора? Да никогда в жизни. Значит, получается так, что вот у нас безвыходная ситуация. В принципе, вот был очень долго в Америке был институт лесников. Foresters. Они сейчас есть. Просто их все меньше и меньше и меньше и меньше. Их количество денег, которое им дается... Все меньше тоже, меньше и меньше и меньше, и поэтому получается, что они как бы выполняют все меньше и меньше этой работы. Я не знаю, что во Франции происходит, но я так понимаю, что для них-то ситуация относительно новая. Потому что вот так, чтобы у них такая жара была, это вот две и не последнего времени. У нас жара каждый год. Засуха чуть ли каждые 2-3 года. Мы, как говорится, по-другому тогда реагируем на это дело. У нас кондиционеры стоят, они все еще решают, ставить им кондиционеры или нет. Ну, пусть решают, это их, в конце концов, дело. Не будем насмехаться над бедными людьми. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я вас слушаю. Окей. Вот такая у нас вот катавасия со всем, всем этим делом. Ну, в общем, знаете, я вот, у меня хорошее впечатление, прежде всего, конкретно от Рубио. Знаете, это, конечно, самородок. И это будет, если пройдет все как надо и будет по-нормальному, по-человечески, то это был бы потрясающий президент Соединенных Штатов. Я когда-то тоже вот верил, но он очень резко вырос вот по сравнению с первым разом, когда он выступал в 16-м году, если не ошибаюсь, он очень резко вырос. Вот что совершенно четко заметно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так. Добрый день, вы в эфире. Что-то ничего не слышно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Да, ну, в общем, смотрите, последнее, что я хотел еще рассказать, это, то есть, это уже, как говорится, у меня была напоследок тема оставлена, это то, что у нас происходит внутри страны с рынком недвижимости и что происходит у нас с покупкой домов. То есть вот то, что я вижу, что с одной стороны рынок разогрет, с другой стороны идет огромный отказ от целого ряда каких-то properties. Вот сейчас вот интересная модель складывается в Нью-Йорке. То есть есть очень большое количество людей, которые сейчас при новом мэре, таком как Мамдани, они опасаются вкладывать серьезные деньги в таком городе. То есть раньше это не обсуждалось. То есть Нью-Йорк это был непотопляемый корабль, куда вкладывались деньги. То есть, понимаете, все лишние деньги, все лишние наличка, которая была, складывались сюда как в инвестицию именно в Нью-Йорк. В кризис, без кризиса и так далее. Сейчас вот эта ситуация резко исчезла. То есть, как бы продолжаются разговоры, но люди начинают очень серьезно, кажется, обдумывать свои вот действия. Почему? Потому что из Нью-Йорка идет население. Отъезд именно людей, которые обладают деньгами, которые хотели бы что-то приобрести, или, допустим, жили в Нью-Йорке уже. Но они, как говорится, насытились всем вот этим вот тем, что происходит. Они не хотят потерять вот все, что у них есть. И они бросают это и уезжают. Или замораживают все эти вот эти какие-то проекты и, как говорится, сидят и выжидают. Добрый день. Слушаю вас.
1: Александр, доброе утро.
0: Доброе.
1: Да, доброе утро. Вы слышали, что Мамдани призывает демонстрации против Нетаньяху? То, что этот... Ну, это ничтожество засланное, понимаете? Он... Мало того, что антисемитизм, после каждого его выступления кто-то страдает. Вы слышали, что вчера произошло, правильно?
0: Что подожгли вход...
1: Нет, не подожгли, что какой-то Моралес, да, дух. Да. Он не убил, да. он просто резал людей на Центр Парк Вест. Окей, полицейские уже сейчас на дыбах. Почему? Потому что он сегодня призвал всех выходить на демонстрацию в город и против Нетаньяху, потому что он не успокаивается, понимаете?
0: Ну, так, они же пытаются развести крики, поэтому что они будут делать?
1: Ну, развести крики. Единственный выход у этой ненормальной, у нашей губернаторши, у этих окол, просто его снять. Почему?
0: Она потому что...
1: Ну, это, ну, значит, у нас будет беда в Нью-Йорке, понимаете?
0: А стрелки... Значит, будет беда.
1: Да.
0: Без беды мы не обойдемся.
1: Да, а с Риэлстейтом он тоже участвует в этой истории. Почему? Потому что quality of life, оно идет вниз. И в это время идет и Риэлстейт вниз. Рент остается наверху, а Real Estate будет идти вниз, и потом через подставных людей они будут скупать Real Estate в Нью-Йорке. Вот и все, и тогда они будут диктовать свои законы и правила, и все остальное. Вы согласны с этим?
0: Наверное, да. Наверное, да. Я, честно говоря, не знаю. Наверное, да. Да. Спасибо.
1: Real Estate, да, он пойдет вниз.
0: Ну, пойдет, значит, пойдет. Знаете, я вам скажу такую вещь. Спасибо. Без форс-мажора в Нью-Йорке уже не обойдется. Вот когда действительно произойдет какой-то большой теракт, кого-то убьют, кого-то задавят, сожгут. Знаете, обрушится рынок там, я не знаю, недвижимости. Вот без вот какого-то серьезного вот этого вопля и крика вот этот город не закончит. Потому что, понимаете, разум исчез. Исчез какой-то разумный подход. Понимаете? Он же не может ничего сделать с Нетаньяху. Это трёп. Он, все, что он может сделать, это он может поднять крик по этому поводу. Может поднять крик и шум. Все. Он больше ничего сделать не может. Что и происходит. Поэтому он... Что мы обсуждаем? Увидим, чем это закончится. Я думаю, что ничем абсолютно. Что это чисто вот показуха для желающих, понимаете, увидеть показуху. Левый популизм. Если он ничего сделать не может, ну так он хотя бы крик поднимет. Ну да, будет толкотня на улицах, будут там кидаться помидорами. Требовать, понимаете, где там это привезти и так далее. Ну, пока полиция... Пока не будет какого-то серьезного ответа всем этим сумасшедшим, они будут себя так вести. А на ответ никто не планирует, не делает ничего. Ну так слушайте, что же вы хотите? Это совершенно продуманная, заведомая реакция. Так вот, как говорится, она идет, так она идет. Поэтому ничего тут не поделается. Ничего не поделается. Это, к сожалению, наша та реальность, с которой вот мы имеем дело. И чем дальше, тем оно хуже становится. Поэтому город Нью-Йорк, он не учится, к сожалению. Он должен, вот он стоит на месте и ничего не делает. Ждет, пока вот тогда, то есть начнут рушиться здания, или начнет разваливаться метро, или еще что-то такое. Вот начинаешь, ты за что там не берешься, то есть это ну, то есть называется столица мира. Начинаешь думать, боже мой, что это за столица мира? С такой грязью, с таким количеством проблем, с нежеланием ничего делать. Понимаете, Кэти Кохол ничего делать не будет. Не будет. Потому что это ее электорат. Тот же самый ее электорат. Она что, будет выступать против своего электората? Да боже упаси. Ну что, она же не сумасшедшая. Выступить против электората. Не, это явно не будет делаться. Явно нет. Она будет сидеть и ждать, пока оно само рухнет. А когда оно рухнет, тогда она скажет, ну как же, я же вам говорила, я вас предупреждала, он меня не слушал и так далее. Вот тогда она типа его бросит под автобус. А пока он представляет вот эту вот тусовку, которая за нее же голосует, она ничего делать не будет. Ничего. Только когда это разразится, я говорю, вот именно в виде взрыва какого-то. Так, перерыв и продолжим.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Yeah. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
8: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия. Это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
9: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
8: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
9: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
8: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
9: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
8: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
9: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
8: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
9: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
8: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
9: Мы принимаем большинство страховок, включая workers compensation и no-fault страховки после автоаварии.
8: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, и в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
9: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
8: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
9: Спасибо вам большое.
2: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Ну да, вот я хотел, в принципе, об этом поговорить в понедельник, но давайте скажем сегодня, что вот действительно какой-то сумасшедший испанец Рауль Моралес, 51 год ему, как говорится, пырнул ножом двух людей, крича «Аллах Акбар». Ну вот, это происходит в Нью-Йорке. Но дело в том, что вы понимаете, вот что я совершенно четко себя понимаю, что вот эта вся ситуация антиеврейская, антиизраильская и так далее, это все пока цветочки. И то, что произошло вот с Кёрком, это вот, которого ненавидели левые, это тоже цветочки. Должно быть что-то очень серьезное, масштабное для того, чтобы, вот, как говорится, это вызвало какие-то действия с той или иной стороны, понимаете? То есть я так понимаю так, что вот мы идем, наверное, не дай бог, чтобы это было, но тем не менее, я думаю, что мы идем к какой-то очень серьезной стрельбе. Понимаете, когда вот эта вся вот эта шушера, которая вот лезет на рожон, что рано или поздно они попытаются что-то сделать, что-то незаконное, и их просто начнут отстреливать. Почему? Потому что я, честно говоря, вот сколько я не наблюдаю какие-то другие моменты, то есть я, конечно, хотел бы, чтобы это разрешилось все нормально, парламентарным образом, чтобы их не выбирали, но их выбирают. Знаете, их выбирают, потому что страна становится все более и более безграмотной. На почве этой безграмотности растет вот именно вот этот сумасшедший марксизм, понимаете, марксизм среди интеллектуалов. Он и раньше был среди интеллектуалов, но раньше они говорили о том, что это революция пролетариата. Сейчас они даже не говорят про пролетариат. Они сейчас придумывают что угодно. Сейчас они говорят, что страдают представители ислама, что страдают меньшинства, страдают нелегальные иммигранты, страдают просто иммигранты и так далее. И они нагоняют население сюда, в Америку, для того, что вот посмотрите, вот эти вот, вот я смотрю, какое количество приехавших иммигрантов голосует или продвигают идеи совершенно левого толка. Вот эта дама из Эфиопии, которая вот приехала и так далее. Могла бы моделью работать, у нее прекрасная, красивая внешность. Но она решила стать марксистом. понимаете, решить все проблемы Америки. В Эфиопии они достигли идеального общества, там проблем нет. Надо было специально приехать в Америку, чтобы именно здесь решать вот за наши дела. А все идет от вот этого какого-то идиотского закона и вот этих проблем с иммиграцией, неконтролируемой никем, никак не проверяемой. Когда идет поток абсолютно полных нечистот. И мы это, как говорится, хаваем большой ложкой. А надо это, понимаете, уже давным-давно было решить. Это все решается очень просто. Но для этого, понимаете, у нас в стране, вот если что-то произойдет, вот был September 11, мгновенно начали решать проблемы. Решили одно, другое, третье. Потребовали, чтобы паспорт был, то провели целый ряд каких-то законов, рекомендаций и так далее. Почему? Потому что была комиссия по 9-11, она сказала, надо сделать то, надо сделать это. Сделали даже новое министерство внутренней безопасности, которое, в принципе, давным-давно нужно было. У них еще будет одна реформа, поверьте мне, они сольют, скорее всего, ФБР с ЦРУ, понимаете, потому что разведка должна быть вместе с контрразведкой. И это не должно быть вместе с криминальным отделом каким-то связано, понимаете, как получается связано ФБР. Но это еще впереди будет. Так или иначе, у нас есть огромное количество людей со стороны именно целой партии, которые говорят, что, слушайте, мы обязаны давать, понимаете, статус беженца всем нищим или всем несчастным этого мира. Мы все им должны. И вот на этом строится, понимаете, целая кампания. Если что-то ты говоришь, понимаете, вот тогда люди умрут, понимаете, и так далее. То есть, people will die. Вот это вот их постоянное, вот если ты там что-то не хочешь делать. Типа, ты хочешь там закрыть какой-то, разогнать этих бездомных с улицы, которые не дают жизни никому. People will die. Это постоянная вот болевая точка, болевой прием, который ими используется. Это настолько полнейшее лицемерие в целом ряде каких-то случаев и так далее. И каждый раз это заканчивается тем, что ну вот это идет опять к очередному какому-то серьезному теракту. Почему теракту? Это же не вопрос то, что у нас огромное количество вот приехало новых террористов. Нет, у нас идет накручивание сумасшедших, вы понимаете? Очень много есть психопатов. Я не знаю, как их по-другому назвать, я их называю психопатами. Которые вот наслушались, а евреи, евреи, евреи, евреи, все, и он пошел бить евреев. Потому что, ну что, евреи, они же, ну что вы, они же у кого-то вот кусок хлеба забрали изо рта. Он должен, как говорится, постоять за человечество. Израиль, Израиль, Израиль, Израиль, опять-таки, пока не закончится чем-то против этого, они будут считать, что они ничего не сделали. Это совершенно очевидная реакция сумасшедшего человека на подобную агитацию. Поэтому тут ничего удивительного нет. Абсолютно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Окей, не хотят говорить, ну не надо. Поэтому, что вы думаете? И полиция, вернее, не полиция, а городские власти хотят это замалчивать. Хотят все это спускать на тормозах. Ну так что же вы думаете? Это у вас хорошо навоженная почва специально для подобного, вот, чтобы такое происходило. Запросто. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Это фактически это говорится о том, что есть в обществе большое количество copycats, которым вот вы что-то вбросили, и они это начинают копироваться. И вы ничего с этим сделать не можете. Потому что вы их накрутили, они уже и так на лекарствах на каких-то, а может быть и без. И тут появляется, понимаете, вот как говорится, постоять за свою державу обиженную. Или за народ за какой-то, понимаете, и так далее, и тому подобное. Все, они начинают действовать. Вот этот вот стрелок, который убил Чарли Кёрка. Он же фактически действовал из чего? Он подвергся фактически какой-то такой, даже не агитации, а вот ему что-то, его, вот этот вот трансгендер-партнер сексуальный, ему жаловался на свою жизнь. Ну, жаловаться на свою жизнь мы каждый из нас может. И мы это регулярно делаем. Понимаете, это не значит, что мы идем кого-то убивать за это. А вот он, так как он психопат был, он это воспринял как свою миссию в жизни. То есть не этот парень, вот этот трансгендер, он не виноват ни в чем. Он просто жаловался на какие-то свои жизненные обстоятельства. Я могу в это поверить, что у него что-то там в жизни не получалось. Ну, бывает такое. Было, есть и будет. Он ему на что-то жаловался, что-то рассказывал и так далее. Он его не подзуживал специально. Он просто жаловался на какие-то свои там жизненные проблемы. Я уверен, что у трансгендеров их более чем достаточно, потому что они настолько разные от всех остальных, что и, понимаете, настолько хотят быть разными от всех остальных, что у них сложная жизнь. Со всеми вытекающими. Так вот, понимаете, вот он жаловался, а этот придурок взял его и услышал. Услышал и стал действовать согласно своим, понимаете, согласно своему разумению. Разумения у него никакого, ну так что вы хотите. Вот в этом вся беда, понимаете, когда в обществе есть слишком много больных, нездоровых каких-то, с каким-то именно вот что-то среднее между психопатами и депрессивными, они готовы горы свернуть ради достижения своей цели. Они готовы лезть на любую амбразуру. Это для них постоянная черта их поведения. Если вот меня слушают какие-то психологи или психотерапевты, позвоните, скажите, разве я не прав? Вот больше всего, когда, понимаете, вот эти все, вот знаете, зажигатели, которые стоят там, ходят на этих демонстрациях, их подзуживают, накручивают, они же не полезут на баррикады. Они проплаченные вот именно подтанцовщики такие, так как я называю их. Они заводят толпу. А вот в толпе будет огромное количество психопатов, которых завели. И вот они, да, полезут на баррикады, они, да, полезут убивать, рвать на куски. А эти поставят в сторонки. И вот то, что мы ничего по этому поводу не делаем, или у нас, вот мы уперлись в то, что вот я разговаривал со своей знакомой, вот она не даст соврать, если она сейчас слушает меня, она говорит, что все упирается в свободу слова. Первую поправку. И это правда. Это правда. Но я считаю так, что первая поправка работает в обе стороны. Когда у нашего президента, у правящей партии на сегодняшний день, это республиканцы, в обеих палатах Конгресса, когда консерваторы идут 6-3 в Верховном суде, у них есть колоссальная платформа и мегафон на всю страну. Делать что-то правильное, вещать что-то правильное, рассказывать что-то правильное, может быть, очень простым, шутливым тоном. Так, чтобы их слушали. И тогда есть шанс, что будут вещать не только вот эти вот, все эти заводилы сумасшедшие, но будет вещать и конкретно. Кого интересует то, что происходит в стране, и кто-то что-то хочет поменять и сделать правильно. Вот в чем разница. Имея такой микрофон и мегафон, мы не делаем почти ничего. Я не устану это повторять. А надо делать. И вот тогда, тогда вы используете ту же самую свободу слова в обратную сторону. Они говорят одно, вы говорите другое. Кто кого перекричит? Ну, когда у вас такой мегафон, ну, наверное, вы будете, вас будут слушать, потом вы имеете власть, вас должны слушать, а не какого-то сумасшедшего, там вот этот Нардин Кисенис, или как там ее зовут, эту сумасшедшую бабу, которая ходит по Нью-Йорку и призывает бороться за Палестину. Кого в Нью-Йорке волнует Палестина? Ну, это, оказывается, кого-то волнует, потому что она кого-то завела. Вот чем надо бороться. Мы этого не делаем, понимаете, у нас, к сожалению, абсолютно полная инерция в смысле того, что мы пытаемся как-то воздействовать на эти процессы. Вот. Республиканцы между собой договориться не могут. Вот сейчас, например, у нас, ну это на следующей неделе я хотел обсудить, у нас, например, серьезные трения между лидером республиканцев в Сенате, Джон Тюном, и Белым домом. Почему? Потому что он не может провести и не хочет, видимо, особенно, проводить вот этот Save Act. Все, о чем говорить, если мы, они внутри себя договориться не могут? Конечно, они и снаружи не могут тоже договориться, ничего. Да, господа, сложно все. Мне тебе надо что-то делать, а не сидеть сиднем. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Фомкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
11: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
12: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парка и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи. Мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее.
15: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
16: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
17: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
19: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
20: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Внутреннее противостояние в республиканской партии накаляется. Вице-президент Джей Ди Венс оказался в центре беспрецедентной информационной кампании, организованной консервативными оппонентами внутри собственной партии. В соцсетях набирает обороты движения под лозунгом «Never Vance», «Никогда Венс». Сторонники движения обвиняют вице-президента в попытках вести самостоятельные закулисные переговоры о мирном урегулировании с Ираном, заявляя, что его действия не согласованы с Трампом. Союзники Венса называют происходящее спланированной и хорошо финансируемой спецоперацией, направленной на дискредитацию вице-президента перед началом предвыборной гонки 2028 года. Политологи отмечают, что подобный масштаб внутренней критической атаки на действующего вице-президента за 2 года до следующих выборов является уникальным прецедентом в современной истории Соединенных Штатов. В Минюсте продолжаются процессуальные изменения. Ведомство официально отозвало судебные повестки, высланные ранее репортером газеты «Нью-Йорк Таймс» по делу об утечках информации о модификации нового самолета Air Force One, подаренного Трампу Катаром. Министерство юстиции направило официальный запрос властям штата Нью-Джерси с требованием предоставить данные о 6500 лиц без американского гражданства, которые были ошибочно внесены в списки избирателей, предупредив о возможности возбуждения уголовных дел за нелегальное голосование. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после гибели местного жителя при задержании полиции. Госсекретарь Рубио признал, что прошлогодний саммит Путина и Трампа на Аляске не принес результатов. На севере Техаса произошло мощнейшее за 100 лет землетрясение. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно, относительная влажность воздуха 55%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Итоги недели.
7: Итоги недели.
8: Вчера была среда. Вчера был четверг.
2: Мировые новости.
7: Происходящее в стране.
2: События города.
7: Самое главное.
2: В программе Алексея Наксина.
7: Итоги недели.
2: Итоги недели.
9: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Йеменские хуситы сообщили в четверг, что нанесли удар по двум саудовским нефтяным танкерам. Это первая атака после того, как группировка в понедельник объявила о морской блокаде Саудовской Аравии. Это тема нашего первого часа. 19 июля, воскресенье, финальной игрой Испании с Аргентиной завершился чемпионат мира по футболу 2026. Об этом мы поговорим во втором часе.
2: Итоги недели.

Контролирующая значительную часть Йемена группировка Ансар-Алла, более известная как хуситы, заявила 20 июля о начале блокады морских и воздушных портов Саудовской Аравии, главного союзника нашей страны в регионе, и о готовности перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. Первый удар они уже несли. Откроют ли хуситы полноценный новый фронт в войне на Ближнем Востоке? Заявление хуситов, сейчас ставших основой ударной силы после того, что осталось от так называемой шиитской оси сопротивления Ирана, в разы усиливает давление на нестабильные мировые рынки энергоносителей. Какие силы и возможности есть у Ансар-Алла, чтобы исполнить эту угрозу? Об этом наш первый час. А вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и без обратных сеточек на ногах, всех симптомов, говорящих о варикозе, которым и страдают ваши ноги. Венопластика. Процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics, это прекрасное для лечения лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну еще сейчас цены растут практически на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не будут продолжаться бесконечно. И пока цены в оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая, нисколечки. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы тоже купите вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает сегодня неделя и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Avenue Brook.

В ночь на 23 июля группировка «Ансар-Аллах», кстати, название «Ансар-Аллах» переводится с арабского языка как «помощники Аллаха», «сторонники Аллаха» или даже «партизаны Бога». Итак, эти самые партизаны Бога заявили, что несли удары баллистическими крылатыми ракетами и дронами по двум саудовским нефтяным танкерам «Инселия» и «Лейла». Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании уже подтвердил атаку и поражение как минимум одного из этих танкеров, на котором возник большой пожар. Танкер был атакован в 70 морских милях к юго-западу от города Аль-Шукайк в Саудовской Аравии. После начала войны наша страна и Израиль воевали с Ираном. Так вот, в последней неделе, выходящий новый виток, Саудовская Аравия перенаправила более 70% своего нефтяного экспорта, это около 4 миллионов баррелей в день, по трубопроводу к портам Красного моря, в основном в порт Янбу-эль-Бахар, в обход заблокированного Ормузского пролива. Поэтому угроза хусидов критически опасна не только для самого Риада, но и для всего мирового энергетического рынка. Очевидно, со стороны Ансар-Аллах это уже не просто риторика, а прямая попытка нанести экономический удар по ключевому союзнику Соединенных Штатов в регионе и, самое главное, по всему Западу. Заявление хусид распространяется на любые суда, следующие в порты или из порта в Саудовской Аравии, что понуждает судовладельца разворачивать танкер и идти в обход Африки. Это в разы повышает стоимость фрахта и страховки, моментально взвинчивая мировые цены на нефть, чему мы с вами уже и свидетели, потому что она уже достигла опять $100 за баррел. По итогам морского мониторинга, три больших нефтяных танкера, следовавших из Индийского океана в направлении Красного моря, 21-22 июля уже развернулись на обратный курс, спустя сутки после того, как поддерживаемая Ираном йеменская группировка пригрозила судоходству на еще одном жизненно важном морском пути. Ансар-Аллах контролирует лишь часть Йемена, но именно ту, что прилегает к стратегически важному узкому Баб-эль-Мандебскому проливу южного входа в Красное море. Если Ормузский пролив контролируется Ираном, а Баб-эль-Мандеб – хуситами, то экспорт ближневосточных углеводов в Европу и Азию оказывается полностью зажатым в тиски. Насколько в нашем мире еще вырастут цены на все? Уже в середине недели за происходящего цена на нефть марки Brent, это международный эталонный сорт, подскочила выше $100 за баррел, достигнув максимума с конца мая. Эксперты в случае полной реализации всех угроз хуситов прогнозируют скачок мировых цен на нефть до $200 за баррел, так как рынок лишится еще 7% его поставок, что спровоцирует глобальный энергетический шок. При этом через Баб-эль-Мандебский пролив идут не только танкеры с нефтью, но и контейнеровозы с техникой, одеждой, продовольствием. К тому же, становящаяся все более дефицитной нефть – это не только бензин и дизельное топливо, но и основа для создания тысяч повседневных вещей, таких как пластики, резина, бытовая химия, косметика, синтетические ткани –

0: Доставка всего сырья на заводы автотранспортом теперь становится еще дороже, из-за чего производство любого товара требует больше денег. А продукты питания дорожают из-за роста цен на ресурсы, необходимые для их производства, выращивания и сохранения. В итоге почти везде в мире потребитель теперь платит еще больше абсолютно за все, от смартфона до просто буханки хлеба. Как говорится в заявлении группировки «Ансар Аллах», то она отвечает нанесенные на прошлой неделе после долгого перерыва удары по Йемену вооруженных сил в Саудовской Аравии. Но в угрозах хуситам, при этом в это время, когда коммерческое судоходство через Ормузский пролив вновь почти застопорилось из-за действий Тегерана, ранее объявившего возобновление его блокады. Наша страна, в свою очередь, вновь приступила к морской блокаде иранских портов. Обмены воздушными ударами между США и Ираном продолжаются ежедневно, точнее еженочно. Иранский президент Масуд Пезешкиан говорит, что речь уже идет о полномасштабной войне. В Белом доме так не считает, но тем не менее, во всяком случае, говорят уже о том, что вот-вот президент Соединенных Штатов может дать приказ действительно о возвращении к полномасштабной войне. Это может произойти в любой момент. Иран в ответ бьет по территориям соседних стран-союзников нашей страны в Персидском заливе, где расположены наши военные базы. Давайте немножко посмотрим на историю противостояния. Ансар Аллах, или партизаны Бога, если хотите, военизированная группировка шиитов-зейдитов, исторически имеющая военно-политическую и финансовую поддержку со стороны Ирана, и ранее уже выдержавшая годы войны с вяло выступавшей против нее арабской коалиции во главе Саудовской Аравии, всегда клялась защищать своих иранских покровителей в случае нападения на них. Все идеологии и мотивы хуситов отражены в лозунге на их официальном флаге: «Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа исламу». Окончательно мировую известность они получили после нападения на Израиль 7 октября 2023 года палестинской радикальной группировки «Хамас», признанной террористической организацией у нас, в ЕС и многих других странах, но самими хуситами называемой «нашим братским соратником». Начавшаяся в секторе Газа война стала поводом для открытия группировки Ансар Аллах боевых действий против Израиля, а потом и против западных союзников во главе с Соединенными Штатами. С конца 2023 года хуситы обстреливали Израиль дронами и ракетами, а также сильно вредили мировой торговле, атакуя с воздуха большинство судов в Красном море. Я вам просто напомню географию, что Красное море заканчивается или начинается, если хотите, Суэцким каналом. И таким образом, для того, чтобы можно было из Индийского океана самым коротким путем попасть в Средиземное море, необходимо войти вот в этот самый Баб-эль-Мандеб пролив, который узок и который как раз является входом в Красное море, затем пройти через все Красное море с юга на север, войти в Суэцкий канал, выйти из Суэцкого канала, войти в Средиземное море, и дальше уже, в общем-то, все пути дороги открыты. Поэтому ситуация действительно выглядит достаточно тревожной. Если посмотреть опять-таки на карту, то Саудовская Аравия двух сторон ограничена водными массивами. С одной стороны, то есть с запада, это Красное море, а с востока это Персидский залив, достаточно симметрично расположенными. И поэтому для того, чтобы вывести нефть из этого региона, необходимо либо самым кратким путем пойти через Персидский залив и Ормузский пролив и выйти в Оманский залив, а затем в Индийский океан, либо, как сейчас пыталась это делать Саудовская Аравия, используя свой трубопровод на порт, который расположен на Красном море, обойти угрозы, вызванные перекрытием Ормузского пролива. И вот тут уже хуситы перекрывают и Баб-эль-Мандебский пролив. А открыто Соединенными Штатами группировка Ансар Аллах начала воевать после сразу возвращения в Белый дом Дональда Трампа. С 15 марта по 6 мая 2025 года Вашингтон организовал против хуситов масштабную боевую операцию Rough Rider, или Лихой всадник. Возвращаясь еще к истории нашей испанской войны, ставшую на тот момент первой крупной военной акцией нашей страны на Ближнем Востоке после вступления Дональда Трампа на пост президента на второй срок. Американский флот авиации в то время проводили регулярные бомбардировки позиций хуситов. в первую очередь для защиты торговых путей в том самом Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет, еще раз напомню, Индийский океан с Красным морем, и далее Суэцким каналом, и далее уже вход в одну из самых главных акваторий в Средиземное море. Главную роль в операции тогда играли сразу две авианосные ударные группы нашего флота во главе с атомными авианосцами Хэри Труман и Карл Винсон. За 52 дня американские военные поразили в Йемене более 1000 целей и израсходовали оружие и боеприпасов на сумму около 1 миллиарда долларов. Однако, и это очень важное однако, никакого реального успеха администрация Трампа достичь не смогла. Высокая стоимость операции и риски потерь дорогой военной техники стали одной из главных причин, почему Дональд Трамп решил в прошлом году объявить о перемирии с хуситами. 5 мая 2025 года Белый дом приказал нашему центральному командованию CENTCOM приостановить авиаудары. Президент США рассказал, что уговорил хуситов заключить сделку. И опять мы приходим к этой пресловутой сделке. Но обратите внимание, как вот менталити нашего президента, который всю свою жизнь провел в реал-стейте, она давлеет над тем, каким образом он идет внешнюю политику. Если мы с вами возвращаемся к реал-стейту или к торговле недвижимости, говоря по-русски, то действительно, вся торговля недвижимости завершается какой-либо сделкой. Сделка, как правило, купли-продажи. Либо купли-продажи земельного участка, либо какого-то здания. Короче говоря, финальный результат любого движения в сделке в недвижимости – это сделка, дил. Но во внешней политике дил тоже существует, сделки тоже существуют, но это отнюдь не самое главное. И принцип любой сделки заключается в одной простой вещи. Если стороны пришли к согласию, ударили по рукам, причем раньше, в 19 веке еще, в Соединенных Штатах, особенно в торговле с котом в Техасе, не надо было даже ничего подписывать, достаточно было, чтобы сделка вошла в силу, тогда доверяли на слово. Ну, а у нас, конечно же, уже в современном 20-м, 21 веке необходимо бумаги подписать. И вот после того, что бумаги подписаны, они для обеих сторон являются неким законом. Конечно, бывают случаи, когда сделки нарушаются, но тогда есть суды, арбитражные суды и так далее. Но во внешней политике ситуация выглядит совсем другой. А сделки или бумаги, которые подписываются сторонами, они эффективны только в рамках нашей западной цивилизации, относительно небольшой, не более 1 миллиарда человек. То есть той цивилизации, где существуют законы, где существует верховенство права, и когда существует верховенство права, начинающееся еще со времен Древнего Рима, ну да, подписано, надо исполнять. Но в другом мире, в том мире, с которым сейчас Дональд Трамп собирается совершить какие-то действия, эти подписи ничего не значат. Эта подпись значит только тогда, когда либо одной стороне это выгодно, либо когда эта подпись нужна для того, чтобы выиграть время, когда одна сторона чувствует себя более слабой, и для того, чтобы остановить в данном случае военные действия, они готовы что-то подписать для того, чтобы перегруппироваться, набраться силы и через какое-то время опять вернуться к военным действиям. Поэтому, когда наш президент объявляет о том, что вот-вот будет заключена какая-то совершенно потрясающая сделка с Ираном, или какая была потрясающая сделка с хуситами тогда весной 2025 года, мы с вами понимаем, что это иллюзия, это миф, да? Это мираж пустыни, все эти сделки. В том мире необходимо добиваться результата совершенно иным путем. Там подписи ничего не значат. И вот сейчас, я думаю, что если Дональд Трамп и его ближайшее окружение не поймут эту одну простую вещь, что все эти бумаги, все эти подписи, которые сделаны большим фломастером, большими буквами, на весь лист бумаги, для них это ничего. Вот просто ничего. Они выросли в совершенно другой культуре. Они сформировали совершенно иной цивилизации, где правда и ложь не имеют никакого значения. Ну и так далее. Обмануть неверного – это заслуга. И вот тут необходимо, конечно, не просто изменение тактики достижения целей, то есть использование авиации, ракет или чего-то другого – это все тактика. необходимо изменение нашей стратегии, если мы вошли в этот регион, если мы пытаемся в этом регионе достичь каких-то важных для нашей национальной безопасности целей, то я думаю, что необходим полный пересмотр отношения всем для нас, для западной цивилизации, основополагающих вещей. Вот этот момент, мне кажется, очень важен. Если в Белом доме смогут пересмотреть отношения к так называемым сделкам и поймут, что в том мире мир заключается совершенно иначе, то мир заключается только тогда, когда одна сторона добивается полного поражения другой стороны. Вот тогда заключается мир. И тогда эти бумаги, которые подписываются, что-то значат. А так? А так они ничего не значат. И вот пример вот с той сделкой весной 2025 года, этому лучший пример. А президент тогда рассказал, что уговорил хуситов заключить сделку. Уговорил. То есть не хуситы обратились к нему с нижайшей просьбой о прекращении ударов, заключении сделки. Нет, президент уговорил. В ответ Ансар Алла, вот тогда партизаны Бога, сразу заявили, что соглашение с Вашингтоном не касается, цитирую, ничего из плавающего по морю, что связано с Израилем. И несмотря на период затишья, наши силы с начала 2006 года периодически продолжают наносить по хуситам новые удары. Ну, эффективность этих ударов мы проверяем сейчас. Большинство ведущих мировых морских перевозчиков, ранее использовавших на протяжении десятилетий главный привычный маршрут через Красное море, Суэцкий канал для доставки товаров из Азии, и в первую очередь нефти, танкеры с Персидского залива в Европу, теперь его избегают. Надо идти вокруг Африки. Это очень длинный маршрут, он очень дорогостоящий маршрут. Не только изменяется время доставки, автоматически изменяется и цена нефтепродуктов или сырой нефти, которая доставляется танкером в обход Африки. Вот, знаете, когда мы смотрим на фотографии или видеокадры этих самых хуситов, то мы видим каких-то бородатых мужиков в тапочках, размахивающих калашниками, что-то они такое грозно кричат. То есть впечатление такое, что какая-то совершенно неорганизованная масса, которая не способна ничего сделать. Но это внешне, это картинка. Внутри этой организации есть хорошо организованные подразделения, которые носят военную форму, которые хорошо обучены иранскими инструкторами, которые знают, как пользоваться самыми современными видами вооружений, и вот они-то и представляют самую главную опасность. А за многие годы так называемого сотрудничества между Ираном и хуситами, туда было завезено огромное число самых различных видов современного вооружения. Противокорабельных ракет, зенитных ракет, баллистических ракет, дронов и так далее, так далее, так далее. Таким образом, если сейчас сам Ансар Алла всерьез подключается к борьбе Ирана, но у нас предстоит еще более сложное время. Во всяком случае, на нефтяном рынке это уже гарантировано. На этом я прервусь. Подходит время нашего обычного перерыва в середине первого часа. Напомню, наш телефон в эфире 718-303-9090. Собирайтесь с мыслями. Встретимся после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. В Манхэттене полиция расследует резонансное преступление, совершенное в непосредственной близости от Центрального парка. 51-летний Рауль Моралес совершил вооруженное нападение с ножом на прохожих. Жертвами атаки стали 57-летний мужчина азиатского происхождения и 50-летний еврей. Комиссар полиции Джессика Тиш на срочном брифинге подтвердила, что по свидетельству очевидцев нападавший выкрикивал религиозные лозунги. Моралес задержан на месте. Расследованием мотивов преступления занимается отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Федеральная прокуратура продолжает расследование крупного дела о мошенничестве в сфере медицинского ухода на дому, программа CDPEP. На фоне продолжающихся арестов фиктивных координаторов власти штата готовят новые правила лицензирования агентств ухода, чтобы перекрыть каналы нецелевого расходования средств программы Medicaid. Служба безопасности дорожного движения города зафиксировала несколько тяжелых инцидентов за последние сутки. В Бруклине водитель грузовика совершил смертельный наезд на женщину, передвигавшуюся на электроскутере. В Квинсе полиция выясняет обстоятельства дорожного конфликта со стрельбой. В связи с ростом дорожного травматизма мэрия Нью-Йорка объявила об ускоренном внедрении программы Daylighting, расчистке обзора на перекрестках путем запрета парковки вблизи пешеходных переходов, а также об оснащении всего городского автопарка интеллектуальными системами ограничения скорости.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
10: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели.
1: Пятница. Oh, imagine a land, it's a faraway place, where the caravan camels roam, where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east, and the sun's from the west, and the sand in the glass is right,

0: Мы продолжаем нашу программу. Итак, пришло время нашего общения. Давайте начнем с тех, кто уже позвонил в эту программу. Вот с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Наксин, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Но, честно говоря, приходится сказать вещи очень печальные. Ну, такая моя позиция в связи со всеми обстоятельствами. Не потому, что я пессимист, нет. Надо смотреть правде в глаза, у нас все проиграно. Дело в том, что вы в своих передачах давно, я тоже говорили, что операция не продумана. Никто не подумал о перекрытии проливов, и никакого плана нет. В чем идея этой военных операций? На самом деле, начальник штаба объединенного командования, ну, это генеральный штаб Соединенных Штатов, генерал Кейн, предупреждал Трампа о том, что могут быть перекрыты проливы. Он предупреждал. Трамп ответил, но не успеют. Они, вся их власть рассыпется. Известный всем Стив Витков через какое-то время после 28 февраля заявлял, они же должны были испугаться. Мы же подвели такую технику. Но они не испугались. И сейчас ситуация такая, что ну какой выход? Надо заканчивать эту войну. И здесь ваша передача сегодня была связана с хуситами. Но дело в том, что если как-то договориться с Ираном, ну и успокоиться хуситы. Ну а как договориться с Ираном? Две серьезные проблемы. Степень обогащения урана. Я сегодня так получилось, я слушал выступление министра иностранных дел Ирана. Он, конечно, говорит вещи, ну, не вяжущиеся друг с другом. У нас мирный атом. Если мирный атом, зачем у вас такая высокая степень обогащения? То есть надо сделать договор, аналогичный тому, что был. Тот, что закрыл Трамп. С ограничением степени обогащения, каким-то контролем. Ну и, к великому сожалению, наложилась вторая проблема. Это кошмарное разрушение, которое уже сделали в Иране. Ну, я думаю, что тут надо отдавать деньги, живые деньги, как-то на этом договориться. И это, я имею в виду, конечно, деньги иранские, которые находятся в американских банках. Может быть, тогда можно будет заткнуть. Я не вижу другого способа. Продолжать разрушать, продолжать стрелять. Ведь, понимаете, Путин хотел испугать Украину. Не получилось. Украина встала на защиту своей страны. Ну, ситуация в Иране, конечно, несравнима с тем, что происходит на Украине. Но, тем не менее, факт у нас совершенно дикая ситуация. Вот это я, к сожалению, хотел сказать. Спасибо за внимание.
0: Феликс, у меня к вам один вопрос, если вы позволите.
1: Да, конечно.
0: Смотрите,
1: конечно.
0: Когда Обама заключал договор с Ираном, американские вооруженные силы не были пущены в ход. Это был дипломатический процесс, он продолжался порядка полутора-двух лет и так далее.
1: Да.
0: И это был один момент. Сейчас мы живем на совершенно другом историческом витке. Мы использовали наши вооруженные силы, начиная с 28 апреля. Мы, по сути, не смогли сломать сопротивление Ирана, и прежде всего сопротивление режима. И какой же договор может быть заключен сейчас с Ираном, когда они чувствуют себя победителями? Зачем им заключать любые соглашения с Соединенными Штатами? Какой в этом смысл, если для них национальная идея является получение атомного оружия, уничтожение Израиля и так далее, и так далее. Понимаете, если мы уже использовали нашу военную силу и не смогли достичь ничего, какой смысл в любых договорах с этим режимом, который чувствует себя победителем? Ведь по определению никакой договор не будет работать.
1: Да, я вам отвечу. Дело в том, что атомную бомбу нельзя кушать. Ее нельзя использовать для каких-то, ну, социальных проблем, все. Что делать? Ну, будет у них, допустим, атомная бомба. Они ее сбросят на Израиль. Вы же понимаете, начнется апокалипсис. Это невозможно. Они же должны это как-то понимать. Они что, будут командовать кем и чем? А теперь проливом, конечно, брать деньги с пролива. Но здесь надо вести с ними какие-то беседы, там какие-то деньги достаточно существенные, чтобы им передать от их деньги, иранские деньги. Вот. Ну, еще раз, атомную бомбу нельзя использовать для каких-то других целей. Ведь Америка может ответить аналогичным оружием. Так что я не думаю, что, имея эту бомбу, они решат все свои проблемы, которые сейчас там тоже до черта.
0: Феликс, мы с вами родились и выросли в Советском Союзе. Для того, чтобы получить атомное оружие, Сталин, в общем-то, ту страну, которую он тогда руководил, он подверг таким испытаниям, реально был голод, реально людям было нечего есть. Это один пример. Второй пример – атомная бомба Пакистана. Когда тогда Зиа-ул-Хак, их президент, сказал, что мы будем есть траву, но атомную бомбу мы получим. Понимаете, мы прилагаем мерки западной цивилизации к тем цивилизациям, которые живут по совершенно другим законам. Им плевать на то, что будет их народ есть. Им самое главное – получить эту самую бомбу, причем даже не обязательно, чтобы пустить в ход. Если не сейчас пытаются диктовать своему волю всему региону, как только Ирана появится там наружу, он будет безусловным гегемоном в этом регионе, и нам оттуда придется уйти, и уйти навсегда. А учитывая то, что западная цивилизация будет нуждаться в нефти еще очень длительный период времени, мы будем в прямой зависимости от воли этих полусумасшедших правители в Тегеране. Вот в чем проблема. Феликс, я вас благодарен за ваше участие в программе. У меня просто очень много желающих, которые хотели бы высказаться по этому поводу. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый день. Я хочу сказать, что в принципе я ужасно доволен сегодня. Ну, теми новостями, что я прочитал. Но первая была новость такая, что Соединенные Штаты собираются отвечать ударом за каждый там поврежденный корабль. Это, я считаю, не очень правильно. Но вторая новость мне понравилась, потому что это вот то, что я думаю, должно работать. Что за каждый поврежденный корабль Иран должен платить из этих замороженных средств. И я думаю, что это самое потрясающее решение, которое решает все проблемы без войны. Потому что Иран прекрасно понимает деньги. И если корабли будут компенсированы, да, тогда, конечно, пойдут все старые корабли, которые хотят, чтобы их попали. И за них заплатили деньги. Но прекратится нападение на корабли, потому что Иран будет платить за это, с одной стороны. С другой стороны, иншурансы будут повышаться. С третьей стороны, цена на нефть не будет повышаться, потому что они выплачивают поврежденные корабли. То же самое надо сделать в этом Бабель-Мандебском проливе, потому что там тоже иранские силы. И если там повреждение, тоже за иранские деньги платить. И все. И больше ничего не надо делать.
0: Смотрите, такое мое мнение. А эти деньги заморожены. А у Ирана к ним нет доступа сейчас, и доступ мог бы быть в случае заключения какого-то мирного соглашения. И если эти деньги заморожены, и доступа у Ирана к ним нет, какая им разница? Ну пусть этих денег оплачивает ремонт этих судов. Это не меняет их геополитических целей, это не меняет их стратегии, это вообще ничего не меняет, потому что мы прикладываем опять-таки мерки нашей цивилизации к совершенно другой цивилизации, которая обладает совершенно иными ценностями. Там ценности другие, понимаете? И когда мы имеем дело вот с иранской цивилизацией или цивилизацией этого региона, то мы должны помнить, что мы имеем дело с совершенно другими людьми. Внешне они такие же, как мы, у них такой же точный ДНА, те же самые группы крови, все то же самое. Но они мыслят совершенно иначе, чем мы. И для того, чтобы нам добиться успеха, нам надо, во-первых, понимать, и, во-вторых, если мы будем понимать, мы будем действовать совершенно иначе. Деньги для них особого значения в этой ситуации не имеют. Для них имеет значение другое. То, что они называют честь, их прайд, понимаете, честь. Вот они сражаются для того, чтобы отстоять их честь. Для нас понятие чести несколько абстрактное, во всяком случае сейчас. В 19 веке, да, дуэли были из-за чести. А для них честь намного важнее, чем деньги. Вот в чем все дело. Спасибо за ваш звонок. Это другая цивилизация, другие ценности. И действовать мы в этих условиях должны как-то иначе. Как? Я не берусь давать советы, но я понимаю, что, знаете, если мы повторяем все наши ошибки, я не зря напомнил о ситуации с хуситами в мае 2025 года, когда в итоге там было две наших ударных авианосных группы, и в итоге Трамп их уговорил заключить сделку. Не они попросили, не они признали свою слабость или свое поражение. Трамп их уговорил. Ладно, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
3: Здравствуйте, Александр. Закрою окно, извините. Не сдержался. Решил позвонить. Слушайте, слушал Феликса. Взрослый человек. Ну, это же Феликс. Вы меня слышите?
0: Да, прошу... немножко слабовато, но слышу. Может, чуть-чуть громче говорите в трубку.
3: Окей. Я говорю, что я, Феликс, слушал его. Я хочу извиниться перед ним, но заранее. Но то, что он несет, это пацифизм, мягко говоря. Вот, от слова знаете какого. Речь идет о выживании двух цивилизаций. Западной цивилизации с Америкой и восточной цивилизации. Ближний Восток и так далее. И здесь кто первый кого прихлопнет? Или они нас, или мы их? Значит, есть два выхода. В случае, чтобы наш верховный главнокомандующий, которому я бы доверил строительство туалетов на Брайтоне, вот, должен принять решение тяжелое, но необходимое, я думаю, единственное. Начать полномасштабную войну с введением войск. Я понимаю, жертвы, деньги и так далее, и так далее. Но это единственное, чем можно остановить этот кошмар. Причем применять ковровые бомбардировки, как во Вьетнаме, то есть выжигать. Выжигать до тех пор, пока не выжгет. Выжжет. Либо второй вариант, ну какой второй? Это ядерное оружие, просто прихлопнуть там пару целей. И все, на этом конец. Причем весь мир станет по стойке смирно. Я повторяю, весь мир станет по стойке смирно. И первый смирно станет ООН. Еще одно предложение. Алексей, дело в том, что ничего другого не остается. Еще одно предложение. За каждую ракету, за каждое поврежденное судно в Ормузском проливе вынимать с кошелька Ирана, который находится в руках Запада, вынимать приличную сумму. Ну, предположим, не знаю, от 20 до 200 миллионов. За каждую выпущенную ракету. Это, я думаю, базынет определенное отрезвляющее средство. Дело в том, вот Велик задает вопрос, а что будет, неужели они на Израиль бомбу бросят, и это будет, как он сказал, апокалипсис? А, собственно, what's wrong? Да, это будет то самое, но вы забываете, Феликс, что каждого из их воинов ждут 71 девственница. Представляете? Посчитайте, сколько их там, 40 миллионов или сколько? Умножьте на 72, дайте мне ответ. Ну вот, слушайте, хватит заниматься болтовнёй, но я же понимаю, и, наверное, большинство слушателей понимает, что у нашего верховного главнокомандующего, или как его там, вместе с его советниками, пара не хватит. У него не только на это пара не хватает. Вообще у него уже... Без паров. Все паруса опустились. Ну вот, Алексей, мое предложение. Кто за? Поднимайте руку.
0: Марк, я вас услышал. Смотрите. Что касается ядерного оружия, то даже в нашей стратегии национальной безопасности записано, что мы никогда ни при каких условиях не будем применять ядерное оружие против неядерной страны. Это первое. Второе. Если мы решимся применить ядерное оружие, мы с вами помним, что еще есть несколько стран на Земле, которые обладают ядерным оружием, и в таких случаях работает принцип прецедента. Если мы себе позволим применить ядерное оружие против неядерной страны, то и другие страны могут это сделать то же самое. Значит, поэтому я не думаю, совершенно... что кто-нибудь, любой наш президент, любой, неважно Алексей, какой партии, каких он решится на применение ядерного оружия. Это один момент, очень важно.
3: Еще одно слово.
0: Да.
3: Позвольте одно слово. Дело в том, что это необходимо. Это необходимо для выживания. Вы понимаете, я ведь нельзя сказал выживание западной цивилизации. Речь идет об этом. Потому что если это не сделать, если не остановить, все будет ухудшаться и ухудшаться. Причем здесь ядерная и неядерная страна? Да, прецедент будет, so what? Слушайте, мы с вами дожили, слава богу, до таких времен, когда вы сами сказали в своей вступительной речи, что подписанные соглашения стоят, даже не стоят той бумажки, на которой они написаны. Enough is enough.
0: Хорошо, Марк, я вас услышал, и наши радиослушатели тоже. Спасибо, спасибо за ваше участие в программе. У меня есть еще 4 минутки. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Я вас приветствую, это Лали. Да, у меня Лали. У меня к вам вопрос. Вы знаете, вот хуситы, да? Оказывается, они бойцы Аллаха. Неужели Аллах такой слабый, что хуситы ему нужны для уничтожения кого-то и чего-то? Ну, вы знаете, последнее время, ну, наверное, лет 50-60, очень реально эти священнослужители используют Бога в личных целях. Как, например, кириллы, они освящают орудие убийства людей, и наша церковь уже тоже продалась. Ну, продаются, я не знаю, как. И 72... этих девственников, оказывается, стучат этих шахидов. Все это место пусто не бывает. Самая короткая дорога – это взорви себя, своих детей. Возьми эти товарищи аятолы. Пойдите, да, очень короткая дорога. Прямо к Богу. К Аллаху, то есть. Почему вы каких-то нанимаете и их отправляете? Отправляйте сами. Коротко.
0: Ну, в общем-то, Лали, идея хорошая, здравая, мне она нравится. Как помните, когда в каком-нибудь 10 веке, перед тем, как воины вступали в битву, впереди воинов были их командиры, вначале командиры сражались или самые
4: отважные. А потом
0: там,
4: они уходили, важные, да.
0: Да, а потом уже все остальные.
4: Да.
0: Лали, ваши бы слова и наверх, чтоб услышали.
4: Да, и в общем, знаете, так, что я хочу сказать еще последнее, это самое, что то, что вот эти сделки, договоренности, вот подписывают, оказывается, это не... Слушайте, знаете, уничтожить такое государство, как Иран, я не знаю, сразу, хотя так не получается, знаете. Вот по каплям, не по каплям, но степ-бай-степ, вы посмотрите, что будет с Ираном, с этими хуситами, муситами, а с остальными... этой швалью. И с Россией тоже, кстати. За 3 дня хотел взять Украину. За 3 дня. Это какое самомнение. Вы знаете, потому что 21 век, столько денег и столько власти никогда не было на этой земле. И вдруг они... И помните, что вместе Пу и Си, когда встречались, они говорили, что 150 лет, вот как достичь того, чтобы они еще 150 лет захотели. Ну, крыша уже давно поехала, знаете, товарищи, смерть ждет всех, вас тоже, вот, небожители в кавычках.
0: Валя, спасибо, спасибо за ваш месседж, спасибо, лишь бы он дошел до правильных ушей, спасибо. Что у меня со временем? У меня со временем остается ровно, 45 секунд. Если 45 секунд, ну тогда что же делать? Тогда надо завершать эту часть программы. Я напомню, что во второй части мы можем себе позволить хотя бы один раз за многие программы уйти от политики и поговорить о футболе. Поэтому, уважаемые, дорогие знатоки футбола, собирайтесь с мыслями. Второй час будет ваш. Мы поговорим о только что завершившемся чемпионате. И это для меня будет просто славная возможность не говорить о политике, а говорить о намного более лучшем. Потому что ничего лучше, чем футбол, я себе просто не представляю. Еще раз напомню, наш телефон в эфире 718-303-9090, и мы уходим на перерыв.
5: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
21: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
22: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
23: На завтрак.
24: Горячие новости из главных точек планеты.
23: На ланч.
24: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
23: На обед.
24: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
23: На полдник.
24: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
23: На ужин.
24: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
23: Davidson Radio 620.
25: В Нью-Йорке час ночи.
26: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
27: WSNR, Jersey City.
28: Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
29: Новости на
28: Davidson Radio.
29: Информация к этому часу.
22: У микрофона Лена Вишневецкая. Разгорается скандал вокруг расширения инфраструктуры иммиграционной таможенной полиции. Журналистские расследования и утечки внутренних документов подтверждают, что ICE заключает контракт с частной тюремной корпорацией GEO Group для расконсервации и превращения заброшенного исправительного учреждения Риверс в штате Северная Каролина в крупнейший центр содержания нелегальных мигрантов. Министерство образования официально отменило норму, позволявшую использовать статистический дисбаланс как доказательство расовой дискриминации в школах, что вызвало резкий протест со стороны 60 правозащитных организаций страны. Администрация Трампа подвергла жесткой критике решение властей штата Нью-Йорк о временном ограничении на строительство новых мощных центров обработки данных – дата-центров. Представители Белого дома заявили, что подобные запреты тормозят национальный прогресс в сфере искусственного интеллекта. В свою очередь, энергетические регуляторы Нью-Йорка указывают на то, что текущие электрические сети города не способны выдержать пиковые нагрузки от новых вычислительных мощностей без риска отключения жилых кварталов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после гибели местного жителя при задержании полиции. Госсекретарь Рубио признал, что прошлогодний саммит Путина и Трампа на Аляске не принес результатов. На севере Техаса произошло мощнейшее за 100 лет землетрясение. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
0: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 24 июля. Сегодня на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 235 пунктов, почти 0,5%, 51 947. Стендер Порс 500 поднялся на 4 пункта, 7412 была конечная точка, но NASDAQ упал на 162 пункта, 0,3% минус, 24976 была конечная остановка. Транспортный индекс потерял почти 0,5%, Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 3%. Нефть минус $2.09, $90.10 стоит 1 баррель. Нефть, опять пошли разговоры, что может быть, будет сделка с Ираном. Я думаю, что никакой сделки с Ираном не будет. Иран водит всех за нос, и я надеюсь, что чем раньше это поймут наверху, тем будет лучше. Золото плюс 5,54 тысячи, $55.70 стоит унция золота. Унция серебра 58,44. 1 евро равен $1.14. Пятилетний год бумаги дают 4,433%. За 10 лет год бумаг можно получить 4,683%. И за 30 лет год бумаг можно получить 5,163%. За границей сегодня Англия плюс 0,9%. Франция плюс 0,9%. Германия плюс 1%. Швейцария плюс 0,8%. В Азии японский Никей упал на 2,3%. Шанхай минус 1,6%. И Гонконг потерял 1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был International Paper плюс 11,2%. Smurfit West плюс 11%. Schlumberger плюс 11%. Digital Realty 11%. И Packaging Core прибавил 8,7%. В минусе были Sandisk, Coherent, CH Robin с аргументом и Intel. На NASDAQ лучше всех были Adobe, Workday, T-Mobile, Intuit и Thomson Reuters. В минусе был Nebius Group, CoWeave, Astera Labs, Sandisk и Rocket Labs. На Dow Salesforce, IBM, Apple, Travelers и Home Depot были в плюсах. В минусе были American Express, Honeywell, Goldman, Nvidia и United Health. Microsoft прибавил 12 центов, Oracle минус $5.05, Nvidia минус $1.92, Apple поднялся на 11.36, Dell минус $1.84, сегодня Home Depot плюс 8.27, а Marvel минус 15.09 и Visa плюс $4.14. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-886-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-886-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик.
5: Я давно его знаю, он очень способен.
6: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
7: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
8: Итоги недели.
9: Итоги недели.
10: Вчера была среда, вчера был четверг.
8: Мировые новости.
9: Происходящее в стране.
8: События города.
9: Самое главное.
8: В программе Алексея Наксина.
9: Итоги недели.
8: Итоги недели.
11: Продолжаем итоги недели. Итак, воскресенье 19 июля в Нью-Джерси на стадионе MetLife состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу. В битве за трофей сошли сборные Испании и Аргентины. На чемпионатах мира соперники встречались всего один раз. В 1966 году южноамериканцы победили со счетом 2-1. Трудно было придумать более логичный финал, когда в итоговом успехе победителя не возникло бы никаких сомнений. Самая эмоциональная команда турнира против самой организованной и тактически выверенной. Чемпионы Южной Америки против лучшей сборной Европы, так и не сыгравшие в марте в Катаре, финалистами из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вот об этом наш второй час. А в начале, как и обычно, я вам предложу отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Иногда так бывает, что самые первые идеи, которые приходят в голову, оказываются самыми стоящими. Шмеймер вспомнил о двух пилотах-евреях, которых он хорошо знал по совместной работе в TWA. Сэм Луис был одним из немногих евреев авиакомпании, выросших до должности капитана воздушного судна. Помимо прочего, для этого надо выполнить одно условие – сменить еврейскую фамилию Ривкин на звучащую более благозвучно. В качестве новой фамилии он взял имя отца. В TWA Луиса уважали. Он принадлежал к редкой категории пилотов, которые, по словам его коллег, могли летать на чем угодно. Пилот от Бога. А Лео Гарднер был первоклассным летчиком-инструктором, который во время войны поставил на крыло многих молодых пилотов. Шмеймер предложил им встретиться и обсудить интересное предложение. «Почему бы и нет?» — ответил Сэм Луис и пригласил Шмеймера и Гарднера к себе домой на ужин.

Швиммера. Луиса Гарнер стали не только первыми пилотами Швиммера, но и его главными рекрутерами. Они же распространяли информацию в авиационных кругах о том, что компания Швиммер Авиэйшн нанимает работников. И по мере того, как компания росла, сотрудники стали задавать друг другу вопросы. Правда, шепотом, но тем не менее. Откуда у кого-то вроде Швиммера деньги на покупку этих самолетов? Что на самом деле планируют с ними делать? Почему такая большая спешка подготовки их полетам? И куда они на самом деле летят? И вопросы исходили не только от сотрудников. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics, dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционно печатным, так и новым электронным для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Ну, кто не помнит этот футбольный матч Блантера? Все, конечно, помнят. И у нас сейчас на линии спортивный журналист Эдуард Лучин. Эдуард, я вас приветствую.
1: Приветствую вас, Алексей, и приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио.
0: Эдуард, давайте поговорим о самом лучшем, что существует в нашем мире. Давайте поговорим о футболе. Чем этот чемпионат, с вашей точки зрения, отличался от тех, которых было уже немало до этого? Какие особенности были в этом чемпионате?
1: Этот чемпионат, он войдет в историю мирового футбола. Он 23-й по счету чемпионат мира. Проходил он с 11 июня по 19 июля. И что интересно, изначально в финальном этапе этого чемпионата, в финальной части, должны были участвовать, как обычно, 32 сборных. Но 10 января 2017 года президент Международной Федерации Футбола, кратко она называется ФИФА, Джанни Инфантино, заявил об увеличении числа участников до 48 сборных. И 13 июня 2018 года на заседании 68-го конгресса ФИФА было принято решение о проведении вот такого чемпионата мира. Всего и все игры состоялись в 16 городах, в трех странах. США 11 городов, Мексика 3 и Канада 2 города. Я не буду перечислять города, потому что это займет время. Я только могу сказать, что групповой этап турнира выглядел так. 12 групп, по 4 команды в каждой. В плей-офф выходили команды, занявшие первое и второе места, а также 8 лучших команд, занявших третье места в своих группах. Также появилась новая стадия плей-офф, 1/16 финала. Должен вам сказать, что по многим показателям этот чемпионат мира, Алексей, будет рекордным. Посещаемость чемпионата мира 2006 года составила 6 810 966 зрителей. В среднем на каждую игру выходило 65 490 зрителей. Сыграно было, опять же, рекордное количество матчей – 104.

0: что в отборочном турнире к этому чемпионату было сыграно 899 матчей. Забито голов 308. Это 2,96 за игру. В отборочном турнире забито 2527 мячей. Это 2,81 за игру. Нужно вам сказать, что фэрплей получила команда Нидерландов. Это называется приз справедливой игры. Но мы с вами сейчас рассмотрим статистические данные, спортивные результаты. Чемпионом стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1-0. Напомню, Аргентина была действующим чемпионом мира. За турнир сборная Испании пропустила, даже невозможно себе представить, всего один мяч. В четвертьфинале с командой Бельгии, что стало еще одним рекордом среди сборных, которые занимали первые 4 места на чемпионатах мира. Лучшими игроками чемпионата мира стали... Золотой мяч получил Родри, испанец, который действительно, можно сказать, был столпом создания атак сборной Испании и также столпом, когда начинал оборону команды. Лучшим вратарем признан также испанец Унай Симон. Лучшим молодым игроком еще один испанский футболист Пау Кубарси. Молодой талантливый парень, который получил приз лучшего молодого игрока чемпионата мира. Лучшим бомбардиром чемпионата стал француз Килиан Мбаппе. На его счету 10 мячей. Кстати, в отборочном турнире чемпионату мира этому лучшим бомбардиром стал норвежец Эрлинг Холланд, на счету которого 16 мячей. Сейчас я хотел бы немного сказать о нашей сборной США на чемпионате мира. Сборная США относится к Конфедерации футбола Северной Америки и стран Карибского бассейна. США, кстати, одна из сильнейших команд вот этой группы CONCACAF, Confederation. Семикратные обладатели золотого кубка CONCACAF, уступающие по количеству кубков только Мексике, у которой на счету 10 кубков. Наивысшим достижением, кстати, сборной США на чемпионатах мира, это было в далеком 1930 году в Уругвае, когда проводился первый чемпионат мира по футболу. Вот тогда сборная США стала бронзовым призером этого чемпионата. Сборная США, кстати, стояла у истоков футбола в Северной Америке. Первый матч на уровне сборных на этом континенте прошел с участием сборной США 28 ноября 1885 года. В городе Ньюарк, рядом с нами, в Нью-Джерси, в той игре с командой Канады победили гости 1-0. Но уже через год американцы там же, в Ньюарке, взяли реванш у канадцев, победив со счетом 3-2. А следующей вехой был уже Олимпийский футбольный турнир в Сент-Луисе. Кстати, там играло всего 3 команды. США на чемпионате мира были в группе D. Они сыграли с Австралией, победили 2-0, переиграли Парагвай 4-1. И когда уже обеспечили себе право участия в плей-офф, они уступили команде Турции со счетом 2-3. В 1/16 американцы разобрались с командой Боснии и Герцеговина со счетом 2-0 победив. А уже в 1/8 им противостояла опытнейшая команда из Европы Бельгия. Босния и Герцеговина тоже к Европе относится, но бельгийцам наши ребята уступили со счетом 1-0. чемпион мира, команда Испании. Она играла в группе H, в которой сыграла в первом матче, кстати, в ничью с командой Кабо-Верде. Прекрасно отыграл Вазинья, вратарь Кабо-Верде, который был одним из лучших и попал в символическую сборную этого чемпионата мира. Затем испанцы переиграли Уругвай 1-0 и разгромили Саудовскую Аравию 4-0. В 1/16 они легко разобрались с командой Австрии 3-0, а вот уже в 1/8 с португальцами играли очень сложную игру, но победили команду Криштиану Роналду со счетом 1-0. В 1/4 испанцы переиграли бельгийцев, обидчиков сборной США, со счетом 2-1. И в полуфинале легко, непринужденно разобрали сборную Франции по косточкам и обыграли ее со счетом 2-0. А вот соперник сборной Испании по финалу, Аргентина, играла в группе G. Аргентинцы переиграли Австрию 2-0, Алжир 3-0 и Иорданию 3-1. Ну а дальше в 1/16 переиграли Кабо-Верде 3-2 в дополнительное время. В 1/8 очень напряженный матч провели с Египтом, победили 3-2. А в 1/4 в дополнительное время смогли только переиграть команду Швейцарии со счетом 3-1. Ну и в полуфинале переиграли команду Англии со счетом 2-1. Должен вам сказать, что испанцы, будем прямо говорить, продемонстрировали очень слаженную, динамичную команду, которую подготовил Де Ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании, опытнейший тренер, который тренировал юношеские сборные Испании, который тренировал олимпийскую сборную Испании. И должен вам сказать, он знал этих ребят, ну, с момента их становления. И, конечно, у них сложился очень хороший тандем между тренером и игроками. Скажу честно, у нас этот чемпионат не обошелся без скандалов. Ну, вы, наверное, знаете, и те, кто наблюдали за чемпионатом мира 1 июля 2026 года в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, был удален игрок сборной США Флориан Балагун. Он получил прямую красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаримовиче. Дональд Трамп лично обратился к президенту ФИФА Джани Инфантино и по-дружески попросил Джани пересмотреть решение арбитра. И вот ФИФА неожиданно для многих, это был, конечно, просто уникальный случай, потому что такого в истории не было, аннулировала дисквалификацию игрока, позволив ему выйти на поле в следующем матче против Бельгии. Не знаю, как повлияло на выход Балагуна в составе сборной США в матче против Бельгии, но бельгийцы просто разобрали нашу сборную и обыграли со счетом 4-1. Я вам должен сказать, это решение ФИФА и дисциплинарного комитета ФИФА и комитета по этике без сомнения сыграло злую шутку с игроками сборной США, которые сами некоторые игроки в интервью заявили после этого матча, что практически весь мир болел против нас. Зачем такую свинью подсунул сборной США Дональд Трамп? Наверное, еще раз хотел проявить себя, свою инициативу. Ну вот проявил. И это, конечно, сыграло злую шутку с сборной США. Весь футбольный мир встретил отмену гневом. Федерация футбола Норвегии вообще объявила о подаче официальной жалобы на действия ФИФА и вмешательство властей грубого нарушения спортивных принципов. И они совершенно правы. Норвегия инициировала официальную жалобу в комитет по этике ФИФА, объединив кейс Балагуна с прошлыми претензиями по поводу вручения Трампу премии мира ФИФА перед турниром. А за что? УЕФА обвинила ФИФА, это Европейская Федерация Футбола, обвинила ФИФА в пересечении красной линии, как они отметили. И УЕФА назвали это решение беспрецедентным, непонятным и неоправданным. Скандал усилил позиции тех членов, которые планируют голосовать против выставления Джани Инфантино на пост президента ФИФА на выборах президента в марте 2027 года. Влияние этого скандала на сборную США. Огромное давление на команду. Эпицентр политического и спортивного скандала. Нервозность и медийный шум вокруг сборной. Игроки сборной США понимали, что это несправедливо. Несправедливость этого шага. Не все игроки одобрили вмешательство Трампа в такое политическое как бы покровительство выставило сборную США в негативном свете перед всем миром. Против США болеет весь мир. Все это создавало большую нервозность игрокам в матче 1/16 финала против Бельгии, который наши ребята уступили. ФИФА, кстати, сегодня это сообщение появилось, приняло решение отменить удаление полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за драку в финале чемпионата мира 26 года с Испанией. Никаких дисциплинарных мер по отношению к футболисту применено не будет. Об этом сообщил журналист BBC Sport Дейл Джонсон в своей социальной сети X. Ну, конечно, не только негативное, но было и хорошее в этом чемпионате. И прежде всего я хотел сказать, что уникальный приз получил испанский футболист Родри, полузащитник, который получил приз «Золотой мяч» чемпионата мира. И вот что вам я должен вам сказать, что удивительная судьба этого футболиста. Это футболист прошел падение на самое дно. И это падение сменилось абсолютным триумфом. Я вам объясню, почему я это говорю. В 2024 году Родри разорвал кресты и выбыл на долгое время, на долгие месяцы из футбола. И вот тогда тренер Манчестер Сити Гвардиола, Пеп Гвардиола, сказал журналистам: не ждите от него блестящие формы сразу после реабилитации. Увидите, мы увидим лучшего Родри на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Испании. И я вам скажу, Гвардиола еще раз доказал, что он смотрит не на один шаг, не на два, а в будущее. Он оказался на 100% прав. Родри выдал блестящий турнир. Он переписал историю чемпионата мира. 655 точных пасов за один турнир. Это абсолютный рекорд за все время ведения этой статистики. Да. В финале против... Да.
1: На этой оптимистической ноте давайте мы завершим первую половину этого часа. Во второй половине, в завершающем сегменте, у нас будут наши радиослушатели, которые смогут поделиться своим мнением о прошедшем чемпионате. Договорились, а сейчас, как и обычно, мы уходим на перерыв.
2: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня мэр Нью-Йорка Зоран Маамдани и представители оргкомитета чемпионата мира по футболу выступили с итоговым отчетом об инфраструктурном влиянии турнира на мегаполис. По данным городских властей, проведение матчей и работы фан-зон принесли в бюджет города рекордный доход, однако транспортная система Манхэттена и Нью-Джерси подверглась беспрецедентной нагрузке. Городские службы завершают демонтаж временных конструкций в Мидтауне, а специальный автобусный рейс до стадиона в Ист-Раттерфорде прекратил свою работу. В ряде регионов северо-востока нашей страны снова зафиксировано ухудшение качества воздуха из-за продолжающихся лесных пожаров в Канаде. В Филадельфии и ряде округов Пенсильвании объявлен желтый уровень опасности. Жителям с заболеваниями дыхательных путей рекомендовано ограничить пребывание на улице. В сфере научной медицины сегодня опубликованы результаты клинических испытаний инновационной системы ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний. Исследователи из Нью-Йоркского университета представили высокочувствительный тест крови, позволяющий определить маркеры гиперактивности микроглии за годы до появления первых клинических симптомов болезни Альцгеймера. Медики называют этот метод прорывом, способным кардинально изменить подходы к превентивной терапии.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
12: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
13: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
8: Итоги недели.
14: Итоги недели.
8: Пятница.

0: Здравствуйте, вы в эфире. Сегодня у нас футбольная тема.
1: Да. Мы поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы привели такого замечательного гостя, как Эдуард Лучин, знающего специалиста и футбольного болельщика, и, в общем, не только футбольного, но и остальных спортов. А хотел свое мнение сказать вот по поводу этого чемпионата. Во-первых, вы знаете, начнем с того, что еще один негативный момент этого чемпионата – это было время проведения матчей, потому что жара, духота. Это все сказывалось на действиях футболистов, особенно на действиях футболистов из европейских стран, и давало какие-то дополнительные преимущества футболистам из жарких стран. То есть я считаю, что чемпионат в Соединенных Штатах немножко по времени не является удобным с тем, чтобы проводить вечером, и тогда бы команды показывали бы другой результат. Это первый момент. Второй момент, конечно же, коррупция налицо от Инфантино, от Трампа, и их такое, знаете, будем говорить, предубеждение против всех сборных и за Испанию, то есть, в смысле, против Испании, и такой фаворитизм в отношении Аргентины, в связи с тем, что в Аргентине президент друг Трампа, и какие-то наверняка бизнес-связи есть. Это все тоже накладывало свои негативные отпечатки, и по ходу чемпионата возникали очень много вопросов в связи с тем, что подсуживали аргентинцам. Второй, и еще один момент, вы понимаете, вот этот ВАР, да, то есть повтор моментов вне игры и так далее, и так далее. То есть смотри, что получается. Это, как говорится, знаете, есть такая пословица украинская, что за НАТО, то не здраво. Например, вот приведу вам пример, второй гол испанцев против Аргентины. Два человека, то есть два игрока находятся на одной линии. У испанца лишь немножко, на 4 сантиметра, по-моему, плечо выходит за линию уже офсайда. И потом дается, значит, свисток, отменяется гол. И таких же моментов было очень-очень много. Причем судья мог варьировать это в любую, в ту или иную пользу той или иной команды. То есть здесь явно было какое-то, я бы сказал бы, наверное, или упущение, или же, будем говорить, какое-то, может быть, и даже умысел с тем, чтобы тормозить какие-то команды и продвигать другие. Ну, вот и все. Ну, и, конечно же, позор Трампа. Позор того, что вот эта история с красной карточкой, это просто практически действительно настроило против сборной США весь мир. И я был, кстати, я вам скажу честно, я был очень доволен, что бельгийцы наказали сборную США. Почему? Потому что так нельзя играть. И, кстати, сборная США могла поступить тоже мудро, не выпустив игрока Балагула на поле. Но они решили сделать это и тем самым подыграть Трампу. То есть очень-очень неприятный осадок от этого чемпионата. Но в целом я полностью рад, что испанцы выиграли. Я хотел видеть, правда, в финале Испанию и Англию, не Аргентину. Вот это мое мнение.
0: Спасибо. Спасибо, Игорь, за ваше мнение, ваше участие в программе. Но мне бы сейчас хотелось немножко отойти от околофутбольной политики, а поговорить о качестве игры. В финале встретились две сборные, которые говорили на одном языке, на испанском, но такое ощущение, что с точки зрения футбольного языка они говорили на совершенно разных. И мне бы хотелось бы поговорить именно об этом. То есть давайте поговорим о качестве футбола, если, конечно, вам это интересно. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что взяли мой звонок. Я хотел в двух словах. Ну, во-первых, я категорически не согласен с Эдуардом Лучином. Объясню сейчас почему. Значит, во-первых, я не согласен по поводу Родри. Человек не заслуживал золотого мяча абсолютно. По одной простой причине. Даже сами испанцы ни разу его не признавали в течение всего чемпионата лучшим игроком матча. Они признавали Ламина Ямаля, признавали Симона, ни разу не признавали Родри. Да, он отдал 600 с лишним пасов за турнир. Из них ни одного голевого, ни одного гола. Как человек может стать обладателем золотого мяча? Полный бред. Теперь по поводу еще золотого мяча. Тот же самый Месси заслуживает гораздо больше. Он два раза тащил свою команду, когда она проигрывала, вперед. Забил 8 голов, там 6 или 7 передач. Понимаете? Ну, это вообще просто маразм. Теперь по поводу судейства. Конечно, судейство оставляет желать лучшего, а особенно финал. Тут все говорят, что подслуживает Аргентине, но человек получил красную карточку просто ни за что, Фернандес. Значит, получил сначала первую за то, что его сбили. Когда он обратился к судье, тот проигнорировал. Он развел руками, скопировал судью, получил желтую карточку. Второе столкновение, вообще просто они лоб в лоб столкнулись. У него даже две ноги на земле были. Оба бежали на один мяч. За что получил карточку, тоже непонятно. Ну, в общем, и говорить, что подслуживали Аргентине, после того, как человеку дали красную карточку, все призы отдали испанцам, золотой мяч, который абсолютно незаслуженно получил Родри. Я не знаю, как можно говорить, что подслуживали Аргентине. Ну, вот это
0: понятно.
2: Мое мнение.
0: Понятно, спасибо за ваше мнение, спасибо, что вышли в эфир. Да.
2: Еще два слова.
0: Пожалуйста.
2: Ну и по поводу Трампа, конечно, так некрасиво было. Он, конечно, поступил как идиот. Нельзя было этого делать, нельзя было позориться на весь мир с этой красной карточкой и звонить Инфантино.
0: Вот теперь все. Понятно, спасибо за ваше мнение. И мне бы хотелось, не знаю даже с кем, обсудить качество игры, потому что мы в финале видели совершенно разную игру. Совершенно разную игру с точки зрения тактики, стратегии этой игры. Аргентинцы играли в один футбол, испанцы играли в другой футбол, но мне бы хотелось обсудить с вами именно вот это. Знаете, то, что болельщики, знаете, вот самое вкусное, когда обсуждаешь качество игры. Надеюсь, что с вами у меня получится. Здравствуйте, вы в эфире. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Не, вы молчите. Хорошо. Давайте поговорим тогда вместе с вами. Здравствуйте,
3: добрый
0: вы в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей. Спасибо за приглашение, Эдуарда Петровича. Я немножко не согласен с некоторыми моментами его выступления. Хотя очень ценю его знания и разбор. И понимание этой игры. Я хочу сказать, что я согласен с предыдущим звонящим насчет Родри. Качество игры можно одним словом сказать. Аргентина провокационная команда. Чувствовала себя слабее и вызывала на игру штык, на жесткую игру испанцев, чтобы вывести из себя и, может, желтые карточки обоюдно и так далее. И провокационная игра, которая... Не было ни одного или один удар поворотом за все время, за 120 минут, дополнительное время и так далее. Испания выглядела прекрасно, как в лучшие времена. Насчет одним словом, болельщикам будет понятно, что я сейчас сказал. Насчет Родри понятно. Что, мне кажется, что до уровня Пирло, Платини, бывших полузащитников Жиреса, и я не говорю бразильцев, и даже советских Колотова, Царство Небесное, Монтиана и других игроков он не дотягивает. Но он получил, установил рекорд по передачам. В основном передачи были поперек поля. Ни одного проникновения в штрафную площадку опорный защитник, он как опорный нормально там цементировал оборону. На это не Бекенбауэр даже, который играл 50 лет назад и сейчас бы лучше. Его бы в ту команду бы не взяли в те годы по его игре. А то вот, что он получил травму, так по получению травмы нельзя давать лучшего игрока турнира. Я хочу сказать насчет вратаря. Вратарь тут пропустил один гол или там, и за все матчи. Это не значит, что он лучший. Надо случить по сейвам, сколько он спасал и тянул мячи. Это был и Пикфорд, и Мартинес, и особенно Капо Верде, вратарь.
0: Насчет молодого игрока, да, все везение.
3: Я хочу сказать...
0: Его,
3: насчет...
0: его было никнейм Везинья в Капо Верде.
3: Да, я хочу сказать, защитника, так и из защитников, прекрасно лучший защитник был. Из Челси перешел в Реал, Кукарелли, игрок с большой, ну, с лохматой головой. из полузащитников и лучшим турнира, я думаю, мое особое мнение, Беллингем из сборной Англии и мадридского Реала. Вот это работяга. Сзади, в середине и 6 голов с проникновением в штрафную площадку и отрабатывал везде по всему полю. Впереди, сзади, как когда-то Колотов играл, Царство Небесное. Вот так мое мнение. Но качество игры я сказал. Провокационная команда и дорассчитывала на пенальти, наверное. Потом пропустила, они все онемели от пропущенного гола, который забил Парян. И первый гол на турнире и победный. Ну и так далее. Вы меня, наверное,
0: Михаил,
3: поняли. А по судейству Сергеенко, покойный из Харькова, Юрий Сергеенко, отработал бы на поле как судья. В союзной категории он был. Он умер рано, в 92-м году, кажется. Я не с Харькова, я с Винницы, но помню. Он отсудил бы лучше, чем все арбитры на поле в этом чемпионате. И вы, как харьковский, и Якобзон, помните ваш состав. Суграицкий, Маренко, Панчишин.
0: Муграицкий, абсолютно был потрясающий вратарь.
3: Каштанов, Костюк. И Крощенко, ну, и другие, Бессонов от вас вышел, Малько, Сивуха, Кутепов, 2 вратаря. Я очень люблю харьковский футбол, 6-е место в 61-м году заняли. Еще команда была «Авангард», которая через 4-5 лет...
0: Михаил, у вас потрясающая футбольная эрудиция.
3: По Харькову могу вам рассказать, такой вопрос. Хотя я там был один раз на турнире по шахматам чемпионата Украины. До свидания.
0: Хорошо, до свидания. Я хотел задать вам один вопрос. Ну, до свидания, значит, до свидания. Окей. Давайте послушаем вас. Но у меня действительно есть вопрос сугубо такой для болельщиков. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый вечер, господа. Спасибо за передачу. У меня несколько, одно мнение и несколько вопросов. Вы меня слышите, да?
0: Да, пожалуйста, говорите.
4: Смотрите, у меня такое впечатление, что Аргентина показала игру, которая ей не присуща. Она выглядела очень уставшей почему-то, и мне кажется, это все шло от Месси. Он в своем возрасте уже не ту игру показывает. У него изменился стиль игры немножко. То есть он стоит больше времени, часть времени ждет паса, а потом раздает свои уникальные пасы. Но это не его тип игры, который он показывал 5-10-15 лет назад. Это первое мнение. Второй вопрос к Эдуарду и к вам, Алексей, кто сможет ответить? Смотрите, я в футбол играл 70-80% своей жизни. Это моя любимая игра, конечно же. Меня всегда мучил вопрос, почему правило положения вне игры должно существовать. Как бы изменилась игра, если бы его убрали? Я бы хотел ваше мнение услышать. Мое мнение заключается в том, что мне кажется, что это бы дало возможность командам забивать больше голов. То, что в Америке, например, очень усугубляет, так сказать, непопулярно. Ну, она сейчас популярность возрастает, но раньше была непопулярна. Американцы считают, что это игра с малыми, с низкими результатами. У меня такое впечатление, что если бы правила это убрали, его бы это повысило бы результативность игр. Это первый вопрос, согласны вы или нет. И второй вопрос по этому поводу касается того, считаете ли вы реальным, это было сделать такую пробу на время убрать это правило и посмотреть, насколько изменится игра.
0: Вы знаете, это интересный вопрос, он часто обсуждается. Но я вам хочу привести один пример из этого чемпионата насчет результативности. Помните результативность матча, когда играли англичане и французы? Правила
4: вне
0: игры
4: было в силе. Это же одна игра была, все такая.
0: Да. То есть, выходит, дело не в правиле, а в чем-то другом, понимаете? Потому что если бы только правило мешало, ну не было бы такой бы игры. У меня к вам вот такой вопрос, если вы позволите. Я все время пытаюсь его задать, но никто не отвечает. Смотрите, ваше впечатление от игры, когда играла сборная Англии с Мексикой на стадионе Ацтека. Помните гол, который забил первый Беллингем?
4: Да.
0: Мне показалось, что это одно из чудес света, потому что пролететь плоско, где-то несколько метров над землей и ударить головой мяч, который был на высоте порядка метра, Ну, такое бывает нечасто. Но, тем не менее, как-то эта сама игра прошла незамеченной, хотя англичане играли в условиях высокогорья. Мехико-Сити, стадион Ацтека – это высокогорье. И они сыграли, на мой взгляд, блестяще, хотя все ожидали, что у мексиканцев будет больше шансов. Вы знаете, я просто прошу прощения, мне наш звукорежиссер пишет, что пора закругляться. А знаете, какой-то Паша, человек строгий. Спасибо, спасибо, потому что... Да, да, просто я благодарен вам всем, кто принял участие в этой программе, как всегда. Приходит время прощаться. И у нас в завершение всегда наш музыкальный календарь. А Паша, спасибо тебе за прекрасно проведенный эфир. Ну, как обычно. 20 июля 1947 года в мексиканском местечке Аутлан де Наварро родился великолепный Карлос Сантана, музыкант, на мой взгляд, на все времена. Его выдающаяся карьера охватывает период от фестиваля «Вудсток» 1969 года до эпохи альбома «Supernatural» 1999 год, возглавившего надолго музыкальные чарты. А его уникальное сочетание латин-рока, джаза и блюза создает, на мой взгляд, абсолютно неповторимое звучание. Давайте послушать его композицию «Smooth» в месте, где он с Робом Томасом. Спасибо, пока.

0: Дэвидсон Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг. Сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Лето.
4: Лето!

0: оживлен. И речь не о том, чтобы заново переиграть выборы 2020 года. Речь о том, чтобы показать, что тогда происходило, и добиться, чтобы это больше никогда не повторилось. Есть совсем несложные шаги, которые позволяют защитить наши выборы, и это не должно быть партийным вопросом. Каждый американец, республиканец, демократ, независимый, либертарианец, житель синего штата или красного, должен знать, что его голос учитывается, и у нас голосуют люди, которые голосовать не должны. Их голос перечеркивает голос того, кто имеет на это право. Поэтому я хочу разобрать некоторые вещи чуть поподробнее, чем мы успели вчера вечером. Президент Трамп обозначил главное, и это должно пугать каждого. И мы копнем немного глубже, а потом я отвечу на ваши вопросы. Так, прежде всего, Министерство внутренней безопасности выявило 250 тысяч неграждан, зарегистрированных как избиратели всего в 4 штатах. Заметьте, у нас есть еще 46 штатов. Всего в 4 штатах 250 тысяч неграждан в списках избирателей: Калифорния, Пенсильвания, Нью-Джерси и Невада. Кроме того, вместе со штатами, которые пошли нам навстречу, мы нашли еще 28 тысяч неграждан в их списках, плюс 400 тысяч человек, которые числятся избирателями, но уже умерли. Еще 23 штата сами по своей инициативе стали работать с нами по программе SAFE. Это Джорджия, Огайо, Теннесси, Техас, Северная Каролина, Айдахо, Алабама, Миссури, Луизиана, Канзас, Арканзас, Вайоминг, Монтана, Айова, Флорида, Южная Дакота, Индиана, Аризона, Южная Каролина, Юта, Небраска, Мичиган и мой родной замечательный штат Оклахома. И что мне кажется любопытным, мы натыкаемся на сопротивление судей-активистов, которые говорят «стоп» и пытаются остановить программу SAFE. Сейчас из-за этого у нас на рассмотрении апелляция. Судьи-активисты, что они не хотят, чтобы наши выборы были защищены. Еще раз, почему это партийный вопрос? Это не должно быть партийным вопросом. Любой судья, любой богобоязненный человек, любящий эту страну, должен хотеть, чтобы наши выборы были защищены. И внутри министерства мы создали программу SAFE, которая позволяет штатам самим проверять свои списки. Если уже насчитывается 278 тысяч неграждан в списках избирателей, плюс 400 тысяч умерших, и это всего в 23 штатах, то, что мы найдем, когда с нами будут работать все 50 штатов, что это будет? Теперь о наших машинах для голосования. Мы знаем совершенно точно, что наши иностранные противники, не союзники, а именно противники, производят детали, которые являются жизненно важными узлами этих машин. Мы знаем, что они могут получить доступ к тому, что сами называют ключом от задней панели. Мы знаем, что они способны изменить и регистрацию избирателя, и ваш голос. Мы знаем, что это возможно. Тут нет вопросов. Это даже не предмет спора. Что я люблю в цифрах и фактах, они не врут. Я не пытаюсь навязать вам такую-то версию. Я говорю о том, что происходит на самом деле. И мы говорим, каждый штат должен работать вместе с нами, чтобы это исправить. Как только мы выявляем проблему, они должны знать все.
1: Everybody should be informed. Working with Secretary Lutnick, we are going to make our
0: Вместе с министром Латником мы сделаем требования по безопасности обязательными. То есть, если штат хочет получить грант и компенсацию расходов на проведение федеральных выборов, он обязан будет внедрить меры безопасности. Именно меры безопасности. Ни во что другое мы лезть не собираемся. Мы говорим только о том, что машины должны быть защищены, а списки избирателей вычищены. Мы должны убедиться, что голосуют те, кто имеет на это законное право.
1: We know that Iran hacked our state voter files and attempted to.
0: Мы знаем, что Иран взломал файлы избирателей в Штатах и пытался скомпрометировать, это самое подходящее слово, те системы, через которые голосовали военнослужащие. Поэтому вместе с министром Хексетом и военным ведомством мы защищаем эти системы и наших избирателей в армии. И вот что тут особенно возмущает. Администрация Байдена об этом знала, и наше разведсообщество тоже. И они не только скрывали это от президента Трампа в его первый срок. Судя по всему, скрывали и при президенте Байдене, скрывали эту информацию от общества и скрывали от Конгресса. Такое больше не должно повториться, и благодаря руководству президента Трампа мы этого не допустим. Мы говорим об этом американцам не для того, чтобы их напугать, а чтобы заверить. Мы за этим следим, мы относимся к этому серьезно. Мы защищаем наши выборы по распоряжению президента Трампа, министерство и я лично получили все инструменты и ресурсы, необходимые для защиты выборов. Но нам нужно, чтобы штаты работали вместе с нами. Если они откажутся, пусть избиратели спросят с них. Когда чуть больше 100 дней назад президент Трамп приводил меня к присяге, и, честно скажу, я с тех пор не перестаю улыбаться, я считаю, что лучшей работы у меня быть не может. Тогда я сказал, что буду драться за ваш двор и за ваш задний двор так же, как за свой. Неважно, синий это штат или красный. Министерство внутренней безопасности защищает вас не только на улицах. Мы защищаем и наших избирателей, и наши выборы. Но сделать это мы сможем только если участвуют все. А сейчас, как я сказал, с нами работают всего 23 штата. И всего в 4 синих штатах, повторю эту цифру, мы нашли 250 тысяч неграждан в списках избирателей. Поэтому мы будем действовать и на упреждение, и по факту.
1: At President Trump's direction,
0: по указанию президента Трампа, наша команда по кибербезопасности и агентство CISA в течение 30 дней опубликуют обновленный план защиты избирательной инфраструктуры. Он будет открытым. Это даст штатам ресурсы для защиты с киберстороны, а от нас, если штат участвует в программе SAFE, мы предоставим ресурсы и обучение, чтобы поддержать честность выборов. Мы не пытаемся изменить результат, мы добиваемся того, чтобы американцы могли доверять системе голосования. Права Real ID не подтверждают гражданство и не дают вам права голосовать. Вы должны быть гражданином США и должны иметь право голоса. И до выборов, и после мы будем вычищать все избирательные записи, выявляя нелегалов и тех, кто не имеет права голосовать, включая тех, кто каким-то образом проголосовал, будучи умершим. Если вы нелегал и попытались проголосовать или пытались проголосовать незаконно за кого-либо другого, мы вас найдем и предъявим обвинение. Незаконная регистрация избирателя и незаконное голосование – это до 5 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов. Мы будем давить по максимуму, чтобы вы знали. Мы будем на упреждение смотреть за досрочным голосованием, а после выборов продолжим проверять всех, кто голосовал. У тех штатов, которые с нами не работают, есть открытые записи о проголосовавших. Именно оттуда мы взяли те 250 тысяч по 4 штатам, которые с нами не сотрудничают.
1: one by one, and we will pursue everybody.
0: Мы пройдем по этим записям одну за другой и займемся каждым. Мы добьемся того, чтобы люди знали, нашим выборам можно доверять. Я повторяю, если штаты хотят получить гранты, они обязаны обеспечить безопасность выборов. Хочу поблагодарить президента Трампа за такой упреждающий подход. Он собрал выдающуюся команду, которая не только информирует общество о происходящем, мы информируем и Конгресс, и Штаты, и мы защитим наши выборы. Штаты должны понимать, что угрозы для регистрации избирателей и взломы систем реальны. И я хочу еще раз подчеркнуть, взломы систем реальны. Наши машины уязвимы. Есть шаги, которые можно предпринять прямо сейчас, чтобы их защитить. И я прошу не только общество, но и прессу. Этот вопрос нужно задавать синим штатам, потому что красные штаты с нами работают. Хотя есть и красные, которые не работают. Каждому штату, который с нами не сотрудничает, надо задать неудобный вопрос. Почему? Чего вы боитесь? Если они не готовы это делать, это должно вызывать серьезные вопросы. Это же не сложно, это же не партийный вопрос. И в заключение, коротко, под руководством президента Трампа, министерство полностью готово поддерживать все штаты, и красные, и синие, и местных организаторов выборов накануне промежуточных выборов. Штаты обязаны сделать свою часть работы, чтобы защитить избирательную систему, а мы готовы помогать. Если вы нелегал или голосуете незаконно, мы вас выследим, мы вас найдем, и мы вас привлечем к ответственности. Американцы должны быть уверены в своих выборах. Безопасность выборов – не партийный вопрос, и наше министерство здесь, чтобы всех поддержать. И американцев, и штаты, и даже прессу, чтобы у нее был доступ и информация, необходимая, чтобы спрашивать со штатов. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В центре скандала в Нью-Йорке оказалась судьба главного транспортного узла города Пенсильванского вокзала. Министр транспорта Шон Даффи подтвердил намерение федерального центра увязать выделение бюджетного финансирования на масштабную реконструкцию вокзала с его обязательным переименованием. В политических и общественных кругах Нью-Йорка это решение назвали попыткой присвоить объекту имя Трампа. Конгрессмен Джерри Надлер выступил с резким заявлением, назвав инициативу враждебным поглощением исторического наследия за счет налогоплательщиков. В свою очередь президент Манхэттена Брэд Хойлман Сигал призвал горожан к спокойствию и заявил, что любое политическое переименование будет временно. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани представил результаты работы специальной комиссии по бюрократической реформе. Согласно новому регламенту, время согласования разрешений на уличную торговлю и работу летних веранд Outdoor Dining сокращено на 75%. Кроме того, Мамдани утвердил ускоренную на 33% процедуру проектирования и выделения новых полос для городского общественного транспорта и велосипедистов. Завтра, в субботу, в Квинси и Стейтен-Айленде стартует популярная программа Summer Streets, в рамках которой ключевые улицы будут полностью перекрыты для автомобилей и отданы пешеходам.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить ответные удары по иранской инфраструктуре за каждое нападение на судно в Ормузском проливе. Выступление Хексета перед комитетом Сената по ассигнованиям обсудим подробно. Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной инфраструктуры в королевстве. Россия больше не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможной сделки о прекращении войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Бывший командующий погранично-таможенной службы США Грегори Бовина заявил, что в течение более полутора лет постоянно получает письма, в которых ему угрожают убийством. Президент Трамп распорядился установить в розовом саду Белого дома полноразмерную бронзовую статую Джоз Томаса Джефферсона. Компания OpenAI заявила, что две ее модели искусственного интеллекта во время внутреннего тестирования вышли из-под контроля и взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Новое масштабное исследование свидетельствует, что устойчивость бактерий к антибиотикам все чаще делает привычные инфекции у детей трудноизлечимыми. Ну и финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины посмотрели в США около 62 миллионов 800 тысяч человек. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
13: Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить ответные удары по иранской инфраструктуре за каждое нападение на судно в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, это правило будет действовать независимо от того, какое оружие использует Иран – ракеты, беспилотники, либо другие средства поражения. Президент заявил, что за каждый обстрел судна Соединенные Штаты будут уничтожать один мост или одно электростанцию на территории Ирана. Он особо отметил, что целями могут стать и объекты, расположенные в Тегеране или в непосредственной близости от иранской столицы. В ответ на угрозы Трампа представитель Корпуса Стражи Исламской Революции заявил, что Иран ответит на действия США ударами по энергетической и нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива. Как заявил министр обороны Пит Хексет, на данный момент военный министр, его в Соединенных Штатах теперь называют военный министр Пит Хексет, на данный момент война с Ираном обошлась Соединенным Штатам примерно в 37,5 миллиардов долларов. Это почти на 8 миллиардов долларов больше, чем по последним оценкам, опубликованным в мае. Выступая впервые после возобновления военных действий между Соединенными Штатами и Ираном перед Комитетом Сената по ассигнованиям, Пит Хексет заявил, что военная подготовка будет вынуждена сокращена, если законодатели не одобрят срочное увеличение финансирования. Хексет заявил, что просит у Конгресса выделить его ведомству 87 миллиардов долларов, из которых 67 миллиардов предназначены для операций на Ближнем Востоке. Заседание несколько раз прерывалось из-за криков протестующих, но это уже традиционно сейчас происходит в Конгрессе. Некоторые из них кричали: «Прекратите бомбить наших детей в Иране и Палестине». Выступление Хексета перед комитетом состоялось переломный момент войны, после того, как на Ближнем Востоке погибли трое американских солдат. В апреле Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой выделить Пентагону $1,5 триллиона на следующий финансовый год. Это привело бы к увеличению военных расходов США до рекордного уровня за всю новейшую историю. Соединенные Штаты нанесли удары уже 11-й, наносят удары 11-й день подряд, а Иран ответил собственными ударами по США и нашим союзникам на Ближнем Востоке. Министр обороны США начал свое выступление в Сенате со слов: «Мы живем в опасном мире». Он отметил, что ситуация требует решительных и оперативных действий. После того, как его прервали протестующие, Хексет продолжил, заявив, что его запрос на финансирование носит срочный характер. Цитируя, без этих средств мы столкнемся с серьезным дефицитом ресурсов, который поставит под угрозу нашу способность даже просто выплачивать жалования военнослужащим, быстро восполнять запасы техники и боеприпасов и бесперебойно поддерживать жизненно важные операции, заявил Хексет. Он добавил, что каждый выделенный доллар будет направлен на повышение боевой эффективности вооруженных сил США и укрепление мира силой, как он сказал. Председатель комитета Сената по ассигнованиям Сьюзан Коллинз, представительница республиканской партии, задала Хексету вопрос о том, каким последствиям приведет отказ в запрошенном финансировании. Хексет заявил, что без этих средств придется сократить текущую и будущую подготовку военнослужащих. При этом он неоднократно обвинял администрацию бывшего президента Джо Байдена в том, что, по его словам, вооруженные силы не получают достаточного финансирования. Самый высокопоставленный член комитета от Демпартии Пэтти Мюррей выступила против запроса о дополнительном финансировании, естественно. Она заявила, что запрос не имеет особого смысла и обвинила администрацию Трампа в попытке обойти обычный процесс выделения ассигнований, как она отметила. На вопрос сенатора-демократа Дика Дурбина о том, есть ли у министра военного оценка того, во сколько обошлась война в Иране на данный момент, Хексет назвал цифру в $37,5 миллиардов. Глава Пентагона заявил, что в случае одобрения это финансирование станет инвестицией в будущее, которая позволит США избежать наверстывания упущенного и сохранить лидерство американских вооруженных сил перед другими странами. Официальных правительственных оценок финансовых затрат США на войну не было с 12 мая, отмечают СМИ, когда высокопоставленный чиновник Пентагона назвал цифру в $29 миллиардов. Ранее Пентагон сообщил законодателям, что за первую неделю война обошлась США примерно в $11,3 миллиардов. На слушаниях сенатора-демократа штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд обвинила администрацию Трампа в том, ожидаемо обвинила, они демократы другим не занимаются, не только обвиняют администрацию Трампа, его лично. Так вот, Кирстен Гиллибранд заявила, что она требует от Конгресса неограниченных средств на бомбы, в то время как американские граждане не могут, то есть администрация Трампа требует от Конгресса неограниченных средств на бомбы, в то время как американские граждане не могут себе позволить, как она сказала, прокормить свои семьи. Она спросила, почему Хексет просит десятки миллиардов долларов на войну, которую, по словам президента, уже выиграли. Хексет сказал: «Я прошу предоставить нужные бомбы в нужное время». Большинство демократов, естественно, совершенно, это для Демпартии сегодня естественно, выступают против запроса о выделении дополнительного финансирования Минобороны, и в рядах республиканцев также наблюдается недовольство. Некоторые сторонники жесткой бюджетной политики в республиканской партии настаивают на сокращении расходов в других сферах для компенсации бюджетного дефицита. В любом случае, Палата представителей уходит на каникулы в четверг, и обе палаты Конгресса возобновят совместные заседания только в сентябре. Даже если республиканцы сумеют набрать необходимое количество голосов, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Пентагон сможет получить эти средства. Во вторник Министерство обороны объявило о гибели сержанта Майкла Эммануэля Суинтона, 30-летнего военнослужащего, участвовавшего в операциях США в Ираке. Днем ранее военные опознали двух американских военнослужащих, погибших в результате атаки Ирана на американскую базу Союза в Иордании в пятницу, как рядовую первой степени Изабеллу Гонсалес, 19 лет, и первого лейтенанта Тайлера Фихана, 25 лет. Во время слушания президент Трамп, не присутствовавший на заседаниях, опубликовал в социальных сетях список американских войн с указанием их продолжительности и числа погибших военнослужащих США. Трамп написал, что в войне Соединенных Штатов с Ираном, начавшейся 28 февраля, погибли 18 американских военнослужащих. Президент Трамп одобрил 30-летнее соглашение Саудовской Аравии о развитии гражданской ядерной инфраструктуры в королевстве. Об этом пишет Wall Street Journal и ряд других СМИ, ссылаясь на источники. По условиям соглашения американские компании будут поставлять новые энергетические реакторы и другие ядерные технологии в Саудовскую Аравию. Один из ключевых пунктов соглашения предусматривает, что американские компании смогут построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии, если совместные американо-саудовские исследования покажут, что такой шаг оправдан, в том числе и экономически. Официальные лица Саудовской Аравии уже давно утверждают, что сделка необходима для того, чтобы королевство могло развивать гражданскую ядерную программу для обеспечения внутренних энергетических потребностей. Власти королевства рассчитывают использовать предполагаемые запасы урановой руды для производства энергии внутри страны. Это позволит увеличить объемы экспортируемой нефти. В Эр-Рияде утверждают, что программа имеет исключительно мирные цели. При этом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман заявлял в 2018 году, что если Иран создаст ядерное оружие, то королевство тоже это сделает. Саудовская Аравия также отказалась подписать дополнительный протокол Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, который предусматривает более строгие проверки и расширенный доступ инспекторов на ядерные объекты. В администрации Трампа заявляют, что отдельное соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом обеспечит достаточный контроль над объектами, которые будут поставлены американскими компаниями. Сделка между США и Саудовской Аравией, скорее всего, вызовет споры в Конгрессе, который должен ее одобрить. По мнению опрошенных изданием Wall Street Journal экспертов, предоставление Саудовской Аравии возможности обогащать уран может увеличить риск распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке. Цитирую, куда пойдет Саудовская Аравия, туда же пойдут Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Египет. Идея о том, что у всего этого будет счастливый конец, является иллюзией, считает Генри Соколски, директор Американского исследовательского центра NPEC, который занимается вопросами нераспространения ядерного оружия. Россия больше не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможной сделки о прекращении войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По словам собеседников издания, Владимир Путин по-прежнему намерен установить полный контроль над Донбассом, а захваченные части приграничных Сумской и Харьковской областей оставить за Россией и сделать их, как сказано, буферными зонами. Путин отказался от каких-либо территориальных уступок из-за того, что в Кремле теперь считают сорванными неформальные договоренности, которые были якобы достигнуты во время саммита президентов России и США в Анкоридже в августе 2025 года. Два источника издания рассказали, что Россия готова вернуться к переговорам после того, как полностью захватит Донецкую область. Минобороны Российской Федерации заверила Путина, что сможет достичь этого к концу 2026 года. Собеседник Bloomberg, близкий к Минобороны, отметил, что многие российские военные считают такой график нереалистичным. По их оценке, полностью взять Донбасс под контроль можно только в течение 2027 года. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов днем 22 июля, что публикацию Bloomberg не нужно воспринимать, как он сказал, всерьез. По словам Пескова, статья агентства, как он сказал, относится к разряду спекуляций. Bloomberg же отмечает то, что ни Пескову, ни Путину просто не нравится, что Кремль ужесточил свою позицию на фоне эскалации ударов Украины вглубь России, в том числе по Москве и НПЗ, а также того, что президент Дональд Трамп поддержал новый законопроект о санкциях, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм. В июне госсекретарь Марко Рубио, напомню, говорил, что во время саммита на Аляске обсуждались лишь предложения о завершении войны России с Украиной, но никаких соглашений достигнуто не было. Вот этот дух Анкориджа, соглашение в Анкоридже, этого не было, говорила Марко Рубио. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если США выдвинули предложение по урегулированию, а Россия с ними согласилась, то нельзя говорить, что соглашения не было. Путин, в свою очередь, говорил, что в Анкоридже обсуждались компромиссы, как он сказал, и определенные возможности. В Анкоридже действительно, сказал Путин, я его цитирую, не было никаких договоренностей. Дух Анкориджа, хотя и не был облечен в какие-либо формальные документы, никто не ставил никаких подписей. В начале, конец цитаты. В начале июля Рейтер сообщил, что Путин отвергает предложение о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. По данным агентства, усиление ударов Украины по российским НПЗ лишь укрепило решимость Путина продолжать боевые действия. Бывший командующий погранично-таможенной службы США Грегори Бовино заявил, что в течение более полутора лет постоянно получает письма, в которых ему угрожают убийством. Бовино обвинил левых в разжигании насилия по отношению к сотрудникам иммиграционных служб. Он сказал, что такие угрозы стали регулярным явлением. Агенты ICE и другие федеральные сотрудники все чаще сталкиваются с враждебностью во время операций по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Цитирую, в течение последних полутора лет постоянные угрозы всегда исходили от левых, сказал Бовино. К сожалению, похоже, что такого рода насилие и угрозы порой приносят левым желаемый результат. Он сослался на недавние беспорядки в Миннесоте как доказательство того, что насильственные методы могут оказывать влияние на государственных чиновников. Мы должны решить эти проблемы, сказал Бовино. Также он отметил, что руководители штатов и городов, управляемых демократами, способствовали созданию враждебной обстановки по отношению к федеральным сотрудникам иммиграционных служб. Цитируя, мэр Миннеаполиса Фрей, Миннесота, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Джей Притцкер постоянно подливают масло в огонь, заявил Бовино. Он наотрез отказался называть демонстрантов, прибегающих к насилию, протестующими. «Это анархисты и бунтовщики», сказал Бовино. По его словам, демонстрации, направленные против иммиграционных служб, всегда перерастают в насилие. Как он сказал, эти люди приходят только для того, чтобы совершать акты насилия. Конец цитаты. Президент Дональд Трамп распорядился установить в розовом саду Белого дома полноразмерную бронзовую статую Томаса Джефферсона. Как сообщает Washington Post, это уже пятая скульптура, появившаяся на территории президентской резиденции во время второго президентского срока Трампа. Автором памятника стал американский скульптор Джордж Ландин. Он изобразил третьего президента США и главного автора Декларации независимости, сидящим за работой над историческим документом 1776 года. Ранее Ландин также создал статую самого Трампа с поднятым кулаком. Ну, понятно, в память о покушении на политика во время президентской кампании 2024 года. Это как раз было летом в июле. Но эта работа установлена в гольф-клубе Trump International Golf Club во Флориде. Новая скульптура Джефферсона дополнила уже существующую экспозицию розового сада, где ранее появились памятники Джорджу Вашингтону, Бенджамину Франклину, Александру Гамильтону и участникам войны за независимость США. Последние три скульптуры предоставлены на временное пользование консервативным меценатом и коллекционером Харланом Кроу. Установка памятника стала частью более широкой кампании Трампа по увековечению американских отцов-основателей. Она рассматривается как реакция на массовый демонтаж памятников деятелям Конфедерации и другим историческим фигурам. Это было безобразно, конечно, мы смотрели все это. Напомню, все это было связано, демонтаж памятников исторических, связанным с рабством и расизмом, который начался после протестов 2020 года, вызванных гибелью Джорджа Флойда. Ну, председатель комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кукс-младший поддержал инициативу Трампа, заявив, что Трамп стремится демонстрировать американское величие и людей, которые его олицетворяют. По мнению Кука-младшего, после событий 2020 года страна утратила значительную часть своего исторического наследия. При этом выбор именно Томаса Джефферсона остается предметом споров. Несмотря на его ключевую роль в создании Декларации Декларации независимости историки напоминают, что он владел сотнями рабов, что противоречит знаменитой фразе из документа о том, что все люди созданы равными. Сам Джордж Ландин в интервью «Нью-Йорк Таймс» признал неоднозначность фигуры Джефферсона, но отметил, что без него Америки, возможно, не существовало бы. Конец цитаты. Компания OpenAI заявила, что две ее модели искусственного интеллекта во время внутреннего тестирования вышли из-под контроля и взломали инфраструктуру платформы Hugging Face, которую используют для тестирования моделей искусственного интеллекта. Hugging Face сообщила 16 июля, что агенты искусственного интеллекта получили несанкционированный доступ к ограниченному набору внутренних данных и нескольким учетным записям, которые использовали ее сервисы. В компании заявили, что остановили атаку с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта. Особенность этого случая, как сообщала Hugging Face, заключалась в том, что атаку полностью выполнила автономная система на базе агента искусственного интеллекта. То есть сама система искусственного интеллекта работает, сочиняет, куда-то входит. Через неделю OpenAI заявила, что за интеллектом стоят ее модели GPT-5.6 Sol и еще одна более мощная модель, которая пока не была выпущена. Компания проводила внутренние тестирования для оценки их кибервозможностей. Обе модели находились в изолированной тестовой среде без прямого доступа в интернет. Однако они смогли обнаружить несколько уязвимостей в тестовой инфраструктуре и получить доступ в сеть. То есть они вошли в интернет самостоятельно. В интернете модели начали искать решение задачи, поставленные перед ними разработчиками. Они предположили, что ответы могут быть на платформе Hugging Face. По данным OpenAI, ее модели смогли получить доступ к информации, которая помогла бы им решить поставленную задачу. Для этого они использовали несколько разных методов атаки, в том числе похищенные учетные записи. После инцидента OpenAI заявила, что усиливает контроль над тестовой инфраструктурой, ограничивает доступы и добавляет дополнительные меры защиты, которые применит при будущих проверках моделей. Произошедший инцидент в компании назвали беспрецедентным. Устойчивые бактерии к антибиотикам все чаще делают привычные инфекции у детей трудноизлечимыми. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, охватившего более 106 тысяч образцов инфекций у пациентов младше 18 лет из 82 стран. Анализ показал, что с 2004 по 2022 годы устойчивость к антибиотикам выросла во всех регионах мира. Наиболее уязвимыми оказались младенцы, дети в отделениях интенсивной терапии и жители стран с ограниченными ресурсами здравоохранения. Особенно быстро растет устойчивость у бактерий Acinetobacter и Klebsiella, которые нередко вызывают тяжелые инфекции, включая пневмонию, сепсис и инфекции мочевыводящих путей. По прогнозам исследователей, к 2035 году эффективность даже препаратов последнего резерва, как сказано, может значительно снизится. В статье приводится история 13-летнего мальчика из Австралии, перенесшего пересадку почки. Из-за препаратов, подавляющих иммунитет, он регулярно сталкивается с инфекциями, однако многие из них уже не поддаются лечению распространенными антибиотиками. Врачам приходится использовать более редкие и дорогие препараты, которые вводятся внутривенно и требуют длительного лечения в больнице. По словам авторов работы, устойчивость к антибиотикам перестала быть проблемой только тяжелых заболеваний. Все чаще она встречается и при обычных детских инфекциях. При этом дети остаются недостаточно представлены в исследованиях, посвященных антибиотикорезистентности. Антибиотикорезистентности. Трудно выговорить это слово. Я думаю, что даже для некоторых невозможно. Антибиотикорезистентности. А также испытывают нехватку лекарств и схем лечения, специально разработанных для их возраста. Ну, еще одно сообщение. Финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины посмотрели в США около 62 миллионов 800 тысяч человек. Это самый высокий показатель в истории футбольных трансляций в стране. Испания победила, напомню, со счетом 1-0, забив единственный гол в дополнительное время. Англоязычная трансляция на Fox собрала в среднем 38 миллионов 900 тысяч зрителей. Испаноязычная трансляция на Telemundo и стриминговых стартовой платформы «Пикок» еще 23 миллиона 900 тысяч. Предыдущий американский рекорд принадлежал финалу чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией, которые посмотрели около 22 миллионов 300 тысяч человек. Таким образом, аудитория финала выросла почти втрое по сравнению с предыдущим мировым первенством. При этом матч заметно уступил главному телевизионному событию американского спорта. Последнюю трансляцию «Супербоул» посмотрели около 126 миллионов зрителей.
12: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
14: Не думай о секундах свысока.
15: Просто слушай Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Антиоксиданты, которые часто рассматриваются как потенциальное средство защиты мозга от старения, не способны существенно замедлить развитие болезни Альцгеймера и улучшить память. Авторы новой работы проанализировали результаты 23 рандомизированных клинических исследований с участием более 10,5 тысяч человек. Выяснилось, что такие добавки действительно могут снижать некоторые маркеры окислительного стресса и положительно влиять на отдельные симптомы заболевания. Однако на главную проблему болезни, прогрессирующее ухудшение памяти и мышления, антиоксиданты практически не влияют. Авторы подчеркивают, что полученные данные не подтверждают использование антиоксидантов в качестве терапии, способной остановить или замедлить развитие болезни Альцгеймера. Тем не менее, такие препараты могут рассматриваться как вспомогательный подход для улучшения самочувствия и некоторых поведенческих симптомов у отдельных пациентов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: Дэвидсон Радио.
9: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я ее ведущая Вера Лейкина. Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня гостья второй раз. Очень интересная гостья Юлия Голубева. Спасибо большое. Юлия – психотерапевт. И мы будем говорить о теме, которая трогает очень многих вас. И нас тоже, и всех нас. Это тема, как нам всем жить в одной семье, особенно так часто, когда разные поколения живут теперь вместе. Юлия, спасибо большое, что вы пришли. И я хочу сказать, что эта тема животрепещущая не только для иммигрантов теперь, но и для всех. Потому что в связи с ростом дороговизны очень часто молодые люди, которых раньше рассчитывали, они в 18 лет уходят и живут самостоятельно, они начинают жить вместе с родителями, с бабушками и с дедушками. Это, конечно, разное дело для украинских беженцев или для итальянских приезжих, или для американцев. Это совершенно разное. Как наш исторический опыт, наша культура влияет на отношения между разными поколениями в семье сегодня?
10: Здравствуйте, Вера. И большое спасибо, что вы меня пригласили. Мне большая честь быть на вашей передаче. Очень радостно. И также мне очень важно говорить о темах вашей передачи, о важных темах. И, конечно, эта тема мне тоже важна. Я дочка, у меня есть родители, и я также мама детей, да, я также иммигрант, поэтому эта тема для меня важна не как только как психотерапевта, но и как человека тоже.
9: Понятно,
10: да.
9: Нам всем она важна.
10: Да, нам всем она нужна, да. Да, и, конечно, вы правильно сказали, что сейчас происходит огромное изменение в обществе, а также постоянно что-то происходит в мире политики, и постоянно происходят какие-то военные конфликты, войны, к сожалению, да, и очень часто мы наблюдаем, я наблюдаю, и, может, и вы наблюдаете, каждый человек, что общество расколото, да, и, конечно, конфликт отцы и дети имеет очень большой исторический контекст, да, очень большой, о нем писали и классики, вот. И поэтому мы живем не в вакууме, мы живем в социуме, и, конечно, все, что в социуме происходит сейчас, то, что происходило раньше, это, конечно, на нас влияет, это влияет на родителей, это влияет на старшее поколение, да.
1: Понимаете, вот то, с чем я сталкиваюсь, вот это традиционное понимание, что мы должны держать вещи в себе, не выносить как бы ссоры из избы. И это первое, что, мне кажется, очень трудно влияет, когда люди оказываются все вместе. Это первое. А второе вообще, например, на понятие о том, как должен себя вести мужчина и женщина, мальчик и девочка, что от них ожидают родители и бабушки. Бабушки, дедушки, советы, которые они дают, и как на это мальчик, девочка реагируют. Это совершенно различается от того, что я помню. И в некоторых случаях это порождает само дикие конфликты, социальные конфликты. Я вот, когда работала в школе, сколько раз я встречалась с тем, что папа ребенку говорит, тебя бьют, ты должен дать сдачи. А это совершенно неприемлемо в американской школе. Какой сдачи? Если я помню, я работала в старшей школе, если дети участвуют в драке, то оба участника наказываются. И понятие о насилии, о том, что является насилием, совершенно разное у людей. И вообще понятие о том, что держать в себе, о чем говорить. Как мы вообще справляемся с этим? Что мы делаем с нашими чувствами? Я вот сейчас стала читать много статей о том, что важна не столько ум, в смысле академический ум, сколько эмоциональное умение понимать другого человека и понимать себя и выражать свои эмоции. Вот расскажите об этом, умеем ли мы вообще говорить о чувствах, и умеем ли мы слушать других людей, которые об этом говорят?
10: Да, это вопрос, как я говорю, на миллион. Очень важный вопрос. Да, смотрите, давайте мы вначале возьмем такой небольшой исторический экскурс в нашу историю недавнюю, то есть старшее поколение. Поколение наших бабушек и дедушек прошли очень много лишений. Они прошли войну, Вторую мировую войну. Кто живет в Украине, прошли другую войну и так далее, и тому подобное. Да? И также это поколение растило поколение моих родителей. Да? Поэтому что интересно, я начала думать про эту тему, вот, когда я каждый раз приезжала к бабушке и к дедушке на Украину. Вот сейчас я вот думаю об этой теме. Я их видела все время как высокофункциональных людей. Чтобы они когда-то плакали или чтобы они когда-то рассказывали о ужасах войны, такого не было. То есть что я видела? Я видела очень трудолюбивых людей.
1: Которые все держали в себе.
10: Да, я как бы не слышала их переживаний, не слышала их страхов, не слышала их каких-то эмоций. То есть, что я видела, человек рано встает, трудится на работе, трудится дома, помогает внукам, помогает детям, да. И вот сейчас, как психолог, я вот думаю, все вот те ужасы, то есть я читала и читаю в книге, через что это старшее поколение моих бабушек и дедушек проходило, вообще, Как
1: они справлялись?
10: Как они вообще справлялись, как они вообще просыпались, как они спали ночью и как они функционировали. Ну да, это было такое очень храброе, сильное поколение, да, и чувства вообще не выражались. Но мы также видим другое что-то, интересный феномен. То есть очень было много фокуса про войну в литературе, в искусстве, в кинофильмах, в литературе.

0: Преподаватель вот в школе, и что мы там читали, и как это влияло на детскую психику. Я хочу сказать, что я сама, когда росла, действительно, разговоры о войне, об ужасах, о пытках, о Зое Космодемьянской, все это я слышала с детства, не дома. Но я это переваривала. Были такие периоды в моем детстве, что я боялась заснуть. Потому что мне казалось, сейчас начнется война, вот сейчас она начнется. То есть я понимаю, что наши мамы и папы, дедушки, бабушки, они как-то делали вид, им казалось, что это способ справиться. Они делали вид, что ничего не происходит.
1: Да.
0: А на самом деле это все в нас осталось, и мы это перевариваем. И, ну, если начать это анализировать, то даже вот если мы начнем анализировать, скажем, мультики, которые мы смотрели, и которые современные родители, молодые, показывают своим детям, совершенно же другие вещи мы показываем.
1: Да, конечно.
0: Мальчишки-бальчиш, я помню этот весь. И даже не мальчишки-бальчиш, даже посмотреть современный вот Маша и Медведь. Мой сын, например, когда смотрит это взрослый и воспитывает маленькую дочку, он говорит, я думаю, что ей это нехорошо, там очень много насилия.
1: Да,
0: понимаете,
1: да.
0: Это совершенно другой взгляд на то, как что ребенку можно,
1: да,
0: а что ребенку нельзя, и как выразить свои чувства, и нужно ли вообще об этом говорить.
1: Да, да. А тогда было в те годы, и даже когда я росла, мы об этом постоянно говорили, разные праздники, праздник 9 мая.
0: А
1: это был очень большой фокус в школе, даже с детского сада.
0: Да.
1: То есть что получалось? Это старшее поколение бабушек и дедушек, оно не только было храброе, высокофункциональных людей, очень трудолюбивых, а они также особо не смотрели, я не слышала никогда тем прошлое. Все было фокус будущее, все было фокус дать что-то детям, построить хорошее будущее.
0: И сейчас хорошо, да. Сейчас лучше, чем было,
1: да?
0: Раньше.
1: Абсолютно, абсолютно, абсолютно.
0: Вот и вот этот весь разговор, и теперь вот эти все поколения попали сюда, и тут у меня впечатление, что старшее поколение замкнулась и как бы не справляется с тем, что они совершенно в другой среде. И разные способы,
1: да,
0: справиться.
1: Да, да.
0: Есть часть людей, которые полностью изолировались и делают, особенно среди русскоязычных эмигрантов, делают вид, что они, в общем, в русскоязычной среде, и больше не смотрят русское телевидение, скажем, из России. И вообще, тут даже не в языке дело, а язык, понятно, в пожилом возрасте тяжелее дается. В общем, образе мысли.
1: Да, да, вы абсолютно правы. Даже если человек абстрагируется от русского телевидения, не ходит на Брайтон-Бич и не общается с русскоговорящими друзьями и знакомыми, а опять-таки установки никуда не денешь, да. И, как я сказала, мы живем не в вакууме, мы живем в социуме. То есть это старшее поколение моих бабушек и дедушек, они растили детей, и вся эта intergenerational trauma, она передавалась через какие-то пословицы, да. То есть давайте возьмем обычные пословицы, которые у нас очень глубоко сидят, да. Вот как вы уже сказали, кстати, вы с меня, с языка сняли, я тоже думала про эту пословицу, когда сюда к вам шла на передачу, ссор из избы не выноси, да, дальше, слезами горю не поможешь, дальше,
0: Москва слезам не верит,
1: еще лучше, или на войне, как на войне,
0: да,
1: кто не с нами, тот против нас, да.
0: Вот это...
1: Или труд, все перетруд, да?
0: Терпение, труд, все перетруд,
1: да, совершенно верно. То есть, смотрите, в этих пословицах, да, отражается наша травма, наша установка. Также травма, мы можем смотреть, что в поколении моих бабушек и дедушек, даже в поколениях моих родителей, это не воспринималось как травма, что-то плохое. Наоборот, это осознавание.

0: Это воспринималось как такой адапционный, как адаптация к социуму. Это что вам, человеку, поможет проходить через разные бытовые ситуации, сложности, да, и разные непростые ситуации. То есть, если, допустим, мои бабушки и дедушки вдруг начали бы говорить о чувствах, о травме, это было бы ужас, они бы не смогли
1: справиться.
0: Функционировать, да? Или, допустим, когда мои родители росли, даже когда я была, да, не выносить ссоры из бы, да? То есть о чем говорили с дома, мы не говорим в школе, да?
1: Да, и даже сама идея пойти к психотерапевту, как они говорили, вывалить все грязное белье.
0: Грязное белье – это тоже хорошее понятие. Это у всех, и в том числе у меня, да, я тоже... через это на меня влияло. Это у нас все глубоко сидит. Это глубоко сидит, как называется, такой survival tactics, да, то есть когда-то давно...
1: Тактика выживания.
0: Да, тактика выживания. Когда-то давно это помогало не одному и второму поколению, и, конечно, это уже отложилось на подкорке мозга. Да? Это сидит очень глубоко, и мы даже не осознаем, когда это, как говорится, выстреливает. Да, мой супервайзер... Да. По гештальт-психотерапии он говорит, рыба, она не чувствует воду, потому что она живет в воде. Да? Mm-hmm. Так и мы этих установок, мы не думаем, вот мы сегодня встали, ой, ссоры жизбы, это уже
1: нет,
0: не...
1: Нет, об этом не думаем.
0: Это уже не про меня. Нет, я сегодня кому-то попрошу по помощи, я не буду сильной, и я не буду совсем справляться с нас. Нет, это у нас сидит, это как будто, вот, допустим, учиться на велосипеде кататься, mm-hmm. да, начать. Мы очень медленно делаем. Правая нога, левая, правая педаль. Руль держим. Потом у нас на автомате. Это у нас идет на автомате. И много раз мы это вообще не осознаем и не замечаем. Мы с этим живем.
1: Знаете, я начала думать о том, что даже вот эти вот, то, что вы сказали, совершенно вот эта идея, что есть только одна точка зрения,
0: да.
1: А все остальные неправы.
0: Да. Да.
1: И когда и теперь в связи с тем, что происходит в политической жизни
0: да.
1: общества, такие конфликты
0: да.
1: происходят.
0: Да.
1: И совершенно, знаете, есть очень хорошая английская пословица «We need to agree to disagree». Мы совершенно как общество, особенно как семьи, которые приехали из другой среды, мы совершенно не умеем это делать.
0: Да,
1: мы
0: да.
1: не знаем, как решить. Вот, ну, у тебя такая точка зрения, имеешь
0: да,
1: право.
0: Да. Да, опять-таки, это не случайно. Да, и опять-таки, давайте обратимся к нашей истории. То, что
1: да.
0: история очень важна.
1: Да.
0: То, что если мы знаем историю, мы больше понимаем себя. То есть даже вот такое пословица «на войне, как на войне». Да? Кто не с нами, тот против
1: кто
0: нас.
1: Кто не с нами, тот против
0: да.
1: нас. Это же просто
0: да.
1: сидит в нас всех.
0: Это сидит, да. И почему? Потому что если мы посмотрим на исторический аспект, да, люди, даже которые не соглашались с политическим режимом, что их ожидало? Их ожидало ничего хорошего, можно сказать. Или репрессия, да, или расстрел, или их помещали в психиатрическую больницу, да, или еще какие-то лишения, да, то есть человек мог потерять работу, да, человек мог не работать в своей сфере, которой он учился целую mm-hmm. жизнь, да, человека могли арестовать, да, то есть опять-таки мы учили, да, и наше старшее поколение бабушек и дедушек, и мое поколение родители, они учили, да, что не соглашаться, да, или высказывать свою точку зрения небезопасно, ничего хорошего не произойдет, да. Или я вот из Белоруссии, из Минска, так есть такая поговорка, моя хата края ничего не знает.
1: Да. Моя хата по-украински то же самое есть, моя хата с краю ничего
0: да,
1: не знает.
0: Да, то есть это уже живет в нас.
1: Ну,
0: это
1: понимаете, я чаще встречаю другое. от меня ничего не зависит, я не хочу на эту тему говорить.
0: Да.
1: Это тоже часть, к сожалению,
0: конечно,
1: этой травмы.
0: Конечно.
1: И я могу это понять. Но, знаете, с точки зрения общественной, философской,
0: да,
1: вообще, куда,
0: да,
1: мы идем,
0: да,
1: вот это понятие, я сейчас вот мне пришло в голову, и я это слышала не один раз от иммигрантов. Прав тот, у кого больше прав, а больше прав тот, у кого сила.
0: Да.
1: И этот разговор о том, что вот важно, особенно в критические моменты, смотреть, куда мы идем как общество, важна сильная,
0: да,
1: личность,
0: да,
1: и диктатура нужна, а демократия, я слышу, не работает. Я всегда хочу сказать, что это очень удобно сказать, когда это не о вас. Когда это лично о вас, почему-то сразу всегда становится всем,
0: да,
1: по-другому.
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Мы должны понимать сами, невозможно быть объективными, мы все не объективны. И мы все выросли из своего, мы все родом из детства.
0: Да.
1: Но нужно хотя бы осознавать свою собственную двойственность, свою собственную двойственную точку зрения, что мы не всегда правы,
0: да,
1: и,
0: вы знаете,
1: и нету,
0: да,
1: объективности.
0: Да, да, да, абсолютно. Но знаете, даже вот понятие двойственная точка зрения, или раньше там в 80-х, 90-х лет было очень популярное слово плюрализм, да?
1: Да.
0: Многие точки зрения,
1: да.
0: Да? У нас это тоже сложно, потому что что?
1: Очень.
0: Вот даже возьмем, опять обратимся к детству, да, вот эти вот фразы сидят на подкорке мозга. Учитель всегда прав.
1: Да, есть.
0: Или
1: такое.
0: Ты учитель, ты ученик, да, взрослые всегда правы, да. То есть это очень глубоко сидит, и очень глубоко сидит, что есть только одна точка зрения, да, а если уже много, то нам опять-таки наш как бы survival механизм, да, включается, кто враг, а кто с нами, а кто не с нами, да, это нашим поколениям помогало ориентироваться как компас, да, помогало адаптироваться,
1: выживать,
0: конечно, помогало оставаться живыми, да, то есть если, допустим, во Вторую мировую войну мы бы наше поколение бабушек и дедушек начали говорить, а можно и так, а можно и так, нет.
1: Те, которые говорили, да, попали в доменные,
0: да,
1: печи, к сожалению.
0: Был враг, он был очень обозначен конкретно, да, это был видимый враг, и были люди, которые надо было выживать. То есть вот эта вот тактика, она тоже у нас сидит, да, что есть черное, что есть белого, а вот серого у нас нету. И также через разные поколения бабушек, моих родителей, да, родителей, у нас нету опыта конфликта. Опыта конфликта, как конфликтовать, или если конфликт есть, как можно возвращаться в отношения, да, как можно мириться, да, все, что у нас есть, это конфликт, да, есть правые, есть левые, да, есть черное, есть белое, есть враг, есть не враг.
1: Но я хочу сказать, что это не только характерно для русскоязычных мигрантов, а вообще для современного поколения, и я все больше читаю о том, как совершенно неразрешимы конфликты между поколениями в семье американской, и все большее количество детей перестает общаться со своими родителями, или родители с детьми, и семьи совершенно раскалываются. И я слышу противоположное, например, я слышу, что я имею право сказать, что я не хочу со своей мамой общаться, и я слышу разговоры старших, нет ничего святого, как можно так неуважительно относиться к старшему поколению, не имеешь права повышать голос, не имеешь... Как с этим справляться? Кто прав здесь?
0: Да. Кто прав, кто виноват? Наш,
1: да,
0: еще один вопрос.
1: Это...
0: Я очень сразу...
1: У каждого,
0: да,
1: получается своя правда.
0: Да, да. Или как классики говорили, кто виноват?
1: А кто виноват, да.
0: Кто виноват, да. Опять-таки, если мы посмотрим на взаимоотношения родителей и детей, да, когда дети вырастают, уже это взрослые дети и взрослые родители, очень-очень важно понять, какие паттерны присутствуют в этих отношениях, да? Потому что у нас всех есть какая-то детская часть, у нас всех есть какая-то взрослая часть, да? Эти части никуда не уходят. То есть если только в отношениях присутствует детская часть, да, и взрослый человек, кому уже там 20 лет или больше, относится к родителям как пятилетний ребенок, что они ему что-то должны, да? Или наоборот, родитель относится к взрослому, выросшему человеку, ребенку, который, взрослому ребенку, да, которому 20 лет, 30, 40, да, как маленькому человеку, о котором надо заботиться, да, которому надо...
1: Или давать ценные указания.
0: Правильно, да. То есть, что такое ценное указание? Это, опять-таки, родительско-детские отношения. То есть, родители, когда ребенок маленький, да, выживание ребенка зависит от родителей, да, и родители, конечно, должны знать, как ребенка кормить, когда ему гулять, да, что ему учить, да, то есть это все полностью на родителей, да, и родители как бы должны предупреждать, угадывать желания детей, да, то есть если ни родители не выходят, доминирует только родительская их часть, да, у ребенка взрослого доминирует только детская часть, да, конечно, будет создаваться конфликт, да, или наоборот, да, что родителю страшно, да, или по каким-то причинам сложно отпустить ребенка, да, сложно дать взрослому ребенку делать какие-то свои решения, да. Потому что что у нас в культуре? У нас в культуре, опять-таки, тоже это у всех нас, да? У всех нас это записано на подкорке мозга. Это была тактика выживания, как вы сказали, да? Жертвенность, да? Все лучшее детям,
1: да.
0: Все для детей, да? И, конечно, если так родитель в такой парадигме живет, да? Если мы в банк приходим и нам говорят, вот положите энное количество, инвестируйте, да? Вы получите хороший дивиденд. Мы такие с радостью, но мы потом придем за дивидендом, да, то же самое. Если родители постоянно только инвестируют в детей, да, и вся их жизнь только про ребенка, да, неважно, маленького, или когда уже ребенок подросток, или вообще когда вырос, да, то, конечно, будет требовать дивидендов, будет требовать процента, да, и не всегда...
1: Конечно,
0: да, а даже если это не проговаривается, это ощущается в отношениях, да. Поэтому я как психотерапевт, или я работаю с новыми родителями в вопросах материнства, или с новыми мамами, с новыми папами, мы все время проговариваем, да, расширять свои какие-то идентичности, да, вы не только мама, вы не только папа, да, вы не только мама взрослого ребенка, да, какие у вас есть хобби, какие у вас есть интересы, да.
1: То есть вы, как взрослый человек, да. Имеете да. право да. на то, чтобы вы были самим собой.
0: Да.
1: Помимо того, что вы, ну, это тоже источник конфликта, очень часто
0: да.
1: Взрослые
0: конечно.
1: Дети как бы забывают, что их родители, они тоже личности,
0: да.
1: и у них
0: да.
1: свои интересы.
0: Конечно.
1: И они даже удивляются часто. Тебе там 60 лет. Что такое? Твой главный интерес должен быть заботиться о внуках.
0: Да,
1: почему ты хочешь
0: да.
1: еще чего-то?
0: Да, опять должен, как надо, жертвенность. Это нам всем присуще, да. Это у нас очень глубоко записано, да. Не через одно поколение. Это как бы отработанный такой механизм. Не одно поколение, первое, второе, третье, да.
1: Это уже сидит, и
0: это сидит и ждет, когда можно выскочить, да?
1: Да, да. да. Знаете, тут возник у меня вопрос. Есть такое слово английское, которое перевести вообще на русский одним словом невозможно. Privacy.
0: Да.
1: То есть мы бы сказали личное пространство.
0: Да, да.
1: Это такой сложный момент
0: да.
1: для...
0: Да.
1: иммигрантов,
0: да.
1: родителей, которые недавно приехали. Потому что понятие личного пространства у американского ребенка совершенно другое. Иногда оно заходит, всякие границы переходят, и иногда нужно действительно, так сказать, есть дети, которые начинают привязываться к компьютерам или попадать в другую компанию, да, или так далее. Но в принципе, да, вот это понятие, вот это мое личное пространство, я имею на него право. Я слышала от многих родителей, какое личное пространство, о чем речь?
0: Да. Да. Опять-таки, вот я вот думала, вот шла на, к вам передачу, мне вспомнилась букварь, по которым я училась читать. Да. Меня мама учила читать, или в школе был букварь. И вот мне так вспомнилась эта картинка букваря, вот там зал, да, и в этом зале и бабушка, и мама, и папа. Мама там что-то готовит, папа читает газеты, дети тихонько играют, или дедушка и бабушка там смотрят телевизор, да. И это с самого детства, да. И это как раньше была близость, да, или во время лишения, то ли военных действий, войны, да, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е был еще не решен. И жилищный вопрос, да, то есть если мы даже возьмем хрущевки, да, как люди хрущевки, то есть зал это был проходной двор, но там обычно жила семья из 4 людей, а может быть и больше, да, а были семьи, что жили с бабушками, с дедушками по разным, да, ситуациям. И опять-таки, это уже закрепленный механизм. Да? И что такое эмиграция? Эмиграция нас опять ставит в ситуацию выживания. То есть я помню, когда мы сюда приехали, мы тоже остановились у бабушки, у нас было 6 человек. И да, мы жили в одной маленькой однокомнатной квартире пару недель, пока не нашли жилье. Опять, чтобы выжить, нам надо взаимопомогать. Да? И послевоенное поколение, да, они все время помогали своим детям.
1: Да. Да. Да,
0: бабушки помогали это... внукам, бабушки и дедушки смотрели внукам, готовили их, да. Когда ребенок болел, даже... бабушки и дедушки с ними сидели. То есть это была взаимопомощь.
1: Так не только. Я помню, я уже была взрослой совсем, замужем. И считалось совершенно нормально, что родители помогают уже семейным детям и материально, и там со всякими доставаниями,
0: да,
1: и так далее. Это было, в общем, совершенно
0: нормально. Как же можно без взаимопомощи? То есть тогда это была норма. Тогда это была норма выживания. И если не взаимопомощь, то это страшно подумать, что могло быть.
1: Да, да. Ну, взаимопомощь здесь и понятие личного пространства здесь, да, совершенно другое.
0: Да. Да.
1: Поэтому... Понимаете, дети растут всегда, они знают, вот это моя комната, это мои вещи. Особенно, когда они начинают быть подростками. Это очень сложно.
0: Да, это очень сложно, потому что у многих поколений не было дифференциации, то есть было все время сплоченность, было, опять-таки, очень оговорено, да, кто старше, кто младше, да, или даже вот когда мы говорим на русском, у нас в русском языке принято поколение, которое старше тебя, или по какой-то должности, допустим, учитель, да, учитель это не ты, учитель это вы, да, и получается, когда внуки пытаются говорить со старшим поколением, на английском эти разницы все стираются, они как бы переводят, они говорят «ты», да? То есть «ты» – это уже немножко звучит, как бы, нашему поколению уже немножко неуважительно, по-другому, да? А для них это норма.
1: Да, потому что они тут выросли. На английском, да, языке слово, да, «ты», да, есть только в молитве Богу.
0: Да.
1: Да. Это тоже интересный вопрос, действительно, но тут даже не столько это меня интересует, а как мы должны справляться с вот этим постоянно, вот когда мы варимся все вместе, и возникают конфликты, и с точки зрения взрослых эти дети все делают не так, а с точки зрения детей эти взрослые ничего не понимают.
0: Да.
1: И как это разрешать?
0: Да.
1: Как к этому как бы прийти без того, чтобы ранить близких людей? Да. Мы все равно, да, любим, да, своих детей, своих, конечно, родителей, конечно, но выражаться так, чтобы не ранить других, мы не всегда умеем.
0: Да, да.
1: Вот это очень тяжело. Вот я слышу, например, ребенок говорит маме, взрослый ребенок, мне твое мнение совершенно не интересует, ты ничего там не понимаешь. И я понимаю, что он хочет сказать, но это же очень обидно для родителей, что значит твое мнение.
0: То есть у нас, опять-таки, нету культуры, да, как мы можем проговаривать свою другую точку зрения, что получается или подавление, и, допустим, дети слушают родителей и делают то, что они вам советуют, да, даже если они с этим не соглашаются, да, или наоборот, то, что вы сказали, пример, мне не волнует твое мнение, но и то, и другое, если мы посмотрим, копнем как бы глубже по психологии, да, это также детское родительство. Отношения, то есть ребенок, взрослый человек, да, он не может или не умеет, или ему тоже сложно, да, выражать свою другую точку зрения, да, он ведет себя как пятилетний мальчик или как пятилетний подросток, то, что для подростков это очень характерно, там, хлопанье двери, ты мне не указ, я буду делать по-своему, то есть, да, это как бы developmentally по психологии характерно подросткам, да, взрослым человек, он может свою точку зрения проговорить. Да? Допустим, сказать, у меня другая точка зрения. Да? То есть получается, что ни мама, ни родители, ни дети как бы не выходят из этих ранних, будете смеяться, но как бы ранних детских отношений. И, как говорится, есть такое как бы понятие, такая шутка, наступать на те же самые грабли. То есть вот этот вот паттерн, да, он опять выстреливает постоянно и постоянно. Да, то, что родители видят в них детей, да, родители не осознают, что это уже не пятилетний ребенок, это уже не инфант, да, это уже не новорожденный, который надо кормить, и он без родителей не выживет, да, и дети не могут понять и не могут осознать, что родители... мы уже не родители, что у него есть право на свою точку зрения, да? Он может об этом уважительно сказать или она, да? То есть вот такой вот интересный очень интересный парадокс, то, что получается, когда взрослые дети говорят, ты мне не нужен, и я с тобой прекращаю отношения, то есть это как бы ребенок, можно как бы в психоанализе, это как будто ребенок, маленький ребенок, который топает ногами и говорит, все, мама, ты плохая.
1: Да. Я ухожу
0: из дома,
1: Или
0: я сейчас тебе, мама, накажу. Да?
1: Да,
0: Опять-таки, это очень ранние, да, и очень ранние детско-родительские отношения, да, и как бы и дети, или родители как бы там застряли, да. И случаются конфликты, конечно, конфликты случаются, да, и конфликты, и выяснение отношений у нас тоже это... записано, да, что легче кричать, легче ругаться, а очень сложно и очень страшно быть уязвимой.
1: Да.
0: Допустим, сказать, мне было больно, что ты сказал, да, или меня это очень сильно задело, или я расстроилась, да, то есть лучше показывать пальцем на другого, ты плохой или ты плохая, да, и это может иногда быть годами, да, вот эти выяснения отношений, это также может быть как бы анестезия. Что такое анестезия? Когда мы идем там к дантисту, чтобы не чувствовать боль, мы получаем такой укол анестезии, да, если не будет укола, будет очень больно. Да.
1: Да.
0: То есть если этих руганий, этих выяснений отношений не будет, да, что случится? Случится разочарование, случится осознание, что мама и папа не могут о тебе заботиться, как о младенце. Да? Или ребенок уже вырос, и это тоже потеря. Да? Есть такое понятие empty nest. Да? И это другая, совершенно другая идентификация, да, и что тогда происходит с твоей жизнью, как взрослые родители? Есть ли у тебя еще какие-то проекты, да, хобби, интересы, или опять все свое внимание мы сосредотачиваем, как, опять-таки, техника выживания. В войне, да, этого ребенка, младенца, да, на себе носили, ни с кем нельзя было его оставить.
1: То есть это часто получается, сводится к ощущению, я должна, как родитель, контролировать ситуацию. Или да. То есть это сводится часто к контролю, да. Или я должна помочь, иначе они не справятся.
0: Да.
1: Или...
0: Да.
1: Это не обязательно в русскоязычной семье,
0: да.
1: Я вижу это,
0: да,
1: везде.
0: Это везде.
1: Или
0: да.
1: Я буду спасать,
0: да.
1: Или маму спасать,
0: да.
1: Или наоборот, да. Я хочу сказать, я сталкивалась с ситуацией, когда пожилая мама, например, ее дети начинают очень спасать, а она хочет жить совершенно своей жизнью, у нее свои друзья, или там у меня была ситуация, когда пожилая мама хотела вообще выйти замуж, и дети пришли в дикую ярость,
2: да, да.
1: И потому что как это так?
2: Да,
1: вообще
2: абсолютно.
1: Дети
2: абсолютно,
1: смотрят
2: да.
1: на маму как
2: да.
1: асексуальное
2: да.
1: существо.
2: Да, я вам
1: такое.
2: Верю, я вам верю.
1: Как это так? А
2: да.
1: ей 70 с лишним,
2: да.
1: и вдруг она хочет замуж,
2: да.
1: кто-то хочет ее использовать,
2: да.
1: там обобрать.
2: Да,
1: и,
2: да.
1: Ну, слушайте, бывают случаи,
2: да,
1: действительно,
2: бывает,
1: разные
2: да,
1: случаи.
2: Да.
1: Ну, очень часто вот эта любовь выражается в виде желания контролировать.
2: Да.
1: И
2: да.
1: получается, человек хочет так выразить свою любовь, а другой человек это отталкивает. И это
2: да.
1: только усиливает конфликт.
2: Да.
1: Как я помню, одна мама мне сказала, мама взрослых детей, уже взрослая у нее была дочка, и взрослый сын говорит, надо быть слепой, глухой и немой.
2: Да.
1: И делать вид, что ничего не происходит. Это очень тяжело.
2: Да.
1: Я помню, тогда я не обратила на это внимания, у меня был еще маленький мальчик, но я теперь понимаю, что она
2: да.
1: говорит, что надо
2: да.
1: уметь...
2: Да.
1: Держать
2: да.
1: себя, это очень тяжело
2: да, да.
1: часто людям, которые они считают, это опять идет от того, что вот только моя точка зрения правильная, а другие точки зрения неправильные, и поэтому я хочу только так.
0: Да, да, абсолютно. Да, и есть и другие ситуации, наверное, вы знаете, в вашем окружении, в моем, да, и все, да, когда наоборот, да, взрослые родители начинают диктовать, как дети
1: да.
0: должны жить, да, или куда поступать, в какую карьеру идти, с кем заводить отношения, какие должны друзья, что-то ел сегодня на завтрак, и оделали эту шапку, да, и помыли
1: эти
0: руки.
1: Оделали эту шапку,
0: да. да. Шапка очень обязательно, да.
1: да.
0: Смотрите, куда нам без шапки. Смотрите, да, опять-таки, что такое контроль, да? Контроль – это тогда у человека... который контролирует, наверное, большая тревога, да, что будет, если он или она, да, этот контроль немножко ослабит, да.
1: Mm-hmm.
0: Это может быть страх или тревога, да. А что вообще в моей жизни происходит без этого контроля, да? Человек может осознать, окей, что-то в моей жизни не хватает или что-то в моей жизни не так, да, но если я контролирую, если я даю советы, как говорил философ...
1: И знаю, что происходит.
0: Да.
1: Главное, вот я вот это...
0: Да.
1: Я знаю, что я должна знать, что происходит.
0: Да.
1: Да.
0: Как Декарт говорил, если я мыслю, значит, я существую, да?
1: Да.
0: Значит, если я даю советы, если я о ком-то забочусь, если я кого-то спасаю, значит, я есть, да? А если мы это уберем, то там может быть очень большой слой тревоги, очень большой слой тревоги и страха заниматься самим собой. Потому что почему? Потому что опять тактика выживания. Все сводится к тактикам выживания, да? То есть это помогло ни одному человеку, человеку, да, это опять транслировалось в искусстве, в фильмах, да, транслировалось в литературе. То есть, если мы посмотрим советские фильмы 50-х, 60-х, 70-х, там же одно спасательство,
1: да.
0: одна жертвенность.
1: Одна жертв...
0: Или, допустим, вот есть такое, говорят, да, на русском, да, я последняя буква в алфавите.
1: Да.
0: Ну, вообще, здорово. То есть, про себя мы забываем, мы не важны, мы не интересны, мы будем изменять другого человека.
1: Так, да, но я, не нас. Я помню эту фразу, ты думаешь только о себе.
0: Да, эгоист.
1: Эгоист, да. Думать о себе, вообще себя любить. Я помню, я когда-то ехала в машине, слушала передачу русского, кстати, радио, и там кто-то позвонил и говорит, как вы себя любите диктору? А диктор говорит, так это совсем неплохо себя любить, в общем-то. Да, я, это давно было, я обратила внимание.
0: Да, смотрите, совсем, конечно, неплохо, это здорово, но это может быть очень страшно, это может быть некомфортно. И вы не поверите, занимает годы психотерапии, чтобы человек начинал как-то экспериментировать и осознавать, да, и вообще понимать, что у него есть право заботиться о себе, да, право в каких-то ситуациях себя ставить на первое место, не на второе.
1: Я хочу поднять один вопрос, который меня мучает. Я это наблюдала не только у русскоязычных. Я, например, видела это часто у китайских родителей. Вот эта идея, что очень сильно, как они говорят, хвалить ребенка и говорить, вот ты молодец, ты что-то сделал, это убирает желание человека идти дальше. Я сначала столкнулась с этим у китайских родителей, когда я учила китайских детей. Я помню, у меня был такой студент в 10 классе. Он уже хорошо говорил по-английски. И он сказал, у меня средний балл 97. Мой папа говорит, я недостаточно хорошо учу. И я потом обратила внимание, что это считается, понимаете, это совершенно другая ментальность. Чем то, на которое здесь растут дети. С другой стороны, конечно, неоправданно хвалить ребенка, говорить, что ты такой умный, и никаких ошибок ты не делаешь, это тоже нехорошо. Но вот, вот в семье я часто вижу, в эмигрантских семьях, вот это желание. Если человек делает что-то нормально, то это само собой разумеется. И вот за простые вещи говорить спасибо не обязательно. Вот я наблюдала конфликт между мужем и женой. Она просто явно ждет, чтобы ей сказать, вот так вкусно приготовила, там, или убрала, или старалась. А он считает, что такое, это ее работа, чего он должен это говорить. Вот как с этим справляться? И как это выражать? Потому что люди часто очень держат это в себе. И так сказать, и переваривают это, и уже привыкли.
0: Да, совершенно вы правы. Смотрите, опять вернемся к нашим баранам, да, тактика выживания, да. Вот я росла в 90-х, я в школу ходила, и вы ходили раньше, чем меня. То есть много поколений, для них, как говорится, оценки было все, наше все, да. То есть оценивали по пятибалльной шкале.
1: Да.
0: Одна ошибка – это уже 4, две ошибки – это уже 3, это вообще плохо. 3 ошибки, не дай бог, это уже 2. А 4 – это кот. 4 – это кот.
1: Да, я помню.
0: Или было двойки, тройки и колы, все приятели твои, да.
1: Да,
0: то есть, оценивали, как оценивали? Оценивали прилюдно в группе, да, сейчас станьте, кто получил 5, кто получил 4, кто получил 3.
1: Да, открыто говори.
0: Кто получил 2, может не вставать. Или журнал у всех на виду, можно у всех посмотреть, кто какие оценки. То есть оценивали в группе, публично,
1: как это право абсолютно.
0: Как это сказать? Шейм, я забыла.
1: Стыдить.
0: Публично. Да, стыдили, да, не унижали, а стыдили, да, спасибо. Публично стыдили. Почему? Потому что
1: считалось, что это мотивация.
0: Да, это считалось мотивацией, как бы кнут считался мотивацией, да?
1: Да, да.
0: Да, то есть это у нас, опять-таки, очень тоже у всех сидит, и у меня сидит, да, на подкорке головного мозга, это очень важно осознавать.
2: Да?
1: Но это не просто важно осознавать. Я имела дело со случаем, когда учительница в Нью-Джерси потеряла работу, да? Из-за того, что она это сделала.
0: Да, конечно.
1: Потому,
0: да,
1: что это совершенно нельзя делать.
0: Да, да. То есть осознавать.
1: Да, у нас осталось 4 минуты. Мы должны встретиться опять. Это очень важный разговор, и много вещей мы, так сказать, не затронули. В общем, мы говорим сейчас о людях, которые переживают время выживания. Мы должны, да, приехать в другую страну, адаптироваться и выжить. Как же счастливо, когда живешь спокойно? Вот это мы должны об этом задуматься.
0: Это очень сложный вопрос, потому что у нас не одно поколение уже привыкло жить через кризисы. Потому что в кризисах было такое исследование, что все роли уже предопределены. Есть враг, есть не враг, есть свои, есть не свои. Мы уже в сплочении, мы все вместе, мы все друг
1: и
0: другу...
1: И всегда кризис. А если кризиса нет, его надо выдумать.
0: А вот если кризиса нет, потом уже начинаются разные оттенки серого, да? Что правильно, что неправильно, что я хочу, что не хочу, а может и не надо. И вот это очень большая почва для рассуждений и появления конфликта. То, что когда есть кризис, уже не до конфликтов. Надо выживать, надо куда-то бежать. Вот если мы сейчас с вами говорим, тут пожар начнется. Мы перестанем с вами говорить,
1: да,
0: на высокие материи. Мы все, мы побежим, и сумки, да, оставим, и все, чтобы выжить.
1: Это очень, у нас осталось пару минут. Что бы вы посоветовали нашим зрителям и слушателям, вот как изменить свой взгляд на это дело в ближайший, скажем, месяц?
0: Да, смотрите, у меня нет такой волшебной таблетки. Что я вам посоветую телезрителям? Что-то такое простое, что можно делать каждый день. Начинайте заботиться о себе. Начинайте что-то интересное делать. Да? Вы больше, чем мама. Вы больше, чем папа. Вы больше, чем ребенок или родитель. Расширяйте свою сферу деятельности.
1: Интересуйтесь жизнью,
0: помимо того, что
1: вы делаете семью.
0: Да.
1: Замечательный совет.
0: Да.
1: Попробуем и встретимся, я надеюсь, через месяц и будем об этом говорить. Как себя любить, это следующая тема, которую мы обязательно должны, и как не ставить себя шаблоны. Вот мне столько-то лет, мне это не положено.
0: Да. Или будем говорить, как мы себя научились не любить.
1: Да, совершенно верно. Да, это так тяжело.
0: Да,
1: я
0: это
1: слышу
0: тяжело,
1: от своих приятелей. Будь здоровы, дорогие друзья. Это была передача «Открой Америку с Верой». И это была Юлия Голубев. Она психотерапевт. Мы встретимся с ней опять. Обязательно любите себя и любите свою семью.
3: Дэвидсон Радио. С нами вы всегда на гребне волны.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Тараканы, тараканы, тараканы.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: «География за пятый класс», «Биология за десятый» и «Занимательная физика для самых маленьких». Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит»
1: по пятницам с 4 до 5.
0: «Эрудит»

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Бустрицкая. Мэр Лондона Садик Хан заявил в интервью, что будет добиваться исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, если он приедет в британскую столицу. Хан намерен обратиться по этому поводу к новому премьер-министру Энди Бёрнему. Израиль отвергает все обвинения и не признает юрисдикцию суда. Великобритания является участницей Римского статута. Но решение об аресте иностранного лидера принимают британские правоохранительные и судебные органы, а не градоначальник. Владельцы корабля из «Одиссеи» режиссера Криса Нолана заявили, что Universal не оплатила его ремонт после съемок. Копию корабля «Викингов» вернули с повреждениями. Организация выставила счет на 6 тысяч долларов, но так и не получила оплату. Сейчас корабль починили, но счет до сих пор не закрыт. В Universal ситуацию отрицают. Студия заявляет, что все счета оплачены в полном объеме. Стороны пытаются урегулировать разногласия. Судно было построено в 1998 году как реплика корабля, затонувшего примерно в XI веке, неподалеку от Дании. Сейчас он используется для школьных групп и туристов. У Destiny's Child выйдет новая музыка впервые с 2004 года. Об этом в эфире Page Six Radio рассказал Мэтью Ноулс, отец Бейонсе и экс-менеджер группы. По его словам, скоро выйдут несколько ремиксов, включая ранее неизданные версии песен с вокалом Бейонсе, Келли Роуланд и Мишель Уильямс. Хейли Бибер представила лимитированную капсулу «Хейли Джин» для Gap. В линейку вошли «Экстра Баги» и «Лоу Райс Луз». Джинсы, представлены в трех цветах, обойдутся в $89. За основу Хейли взяла расслабленный крой мужских моделей, которые она часто носит сама, подшивая по собственным меркам у портного. Интересная деталь – напечатанный внутри кармана автограф Бибер и ее год рождения, 96-й, на металлической фурнитуре и заднем патче. Бибер рассказала, что при создании линейки вдохновлялась стилем 90-х и иконами эпохи – Кейт Мосс, Гвинет Пелтроу, Кристи Тарлинтон и Элизабет Хёрн.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Малооблачно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 48%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
5: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы в эфире Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, традиционно начнем с обмена ударами. Сообщается о том, что новые склады горят Wildberries в Симферополе, в Петербурге, в двух местах. В Симферополе в одном месте, в Крыму. Ну и удар по российской, по Киевской области. Я, насколько понимаю, это военный полигон, на котором разные сообщения, но там проходила какая-то военная выставка. Я так понимаю, что теперь это дело расследуют, поскольку военная выставка в военное время, ну, это просто цель для удара стопроцентная. Мы уже говорили, какие-то были случаи, когда на плацу выстраивались солдаты, их награждали и тоже по ним стреляли, попадали. Халатность, по идее, будет такой повод для расследования.
1: Геннадий, сегодняшнее утро, которое началось, ну, прям скажем, чуть ли не с праздничным настроением, когда мы рассматривали результаты ударов украинских дронов и ракет, мы о них поговорим сегодня позже, они впечатляют, это все отошло на второй план после того, как где-то в 11:30 по местному времени в Киеве прозвучала тревога, и практически сразу прозвучали взрывы. Как сейчас уже ясно, удар был нанесен. Нет, это была не военная выставка, и выставка не военных. Дело в том, что у нас, как известно, и, собственно, это одно из наших больших преимуществ, у нас очень активно занимается частный бизнес производством, в частности, дронов. Ну, собственно, это и было такой обмен знаниями, обмен, демонстрация своей продукции именно частных производителей дронов и антидроновых систем. И Министерство обороны говорит, что, в общем-то, оно не имело отношения, то есть не оно организовывало эту выставку.
0: Нет, понятно, выставка, связанная с дронами, это в любом случае выставка о военной промышленности речь идет. Сегодня дроны – это военная промышленность.
1: Безусловно, но ее вот как бы приватная часть. Сами понимаете, что речь идет об ответственности, уже возбуждены там уголовные дела. Почему так могло произойти? Дело в том, что сейчас на этот момент сообщают, что после ударов двух баллистических ракет, всего было выпущено три, одну удалось сбить, вот две баллистических ракеты, которые ударили. Это частный полигон, это оружейный клуб. Это ближний пригород Киева в Бучанском районе. Вот та знаменитая Буча, это вот в ту сторону. Вот туда прилетело две баллистических ракеты. В результате уже известно о 10 погибших и порядка 100 раненых. Это очень большие цифры. Но, к сожалению, мы понимаем, что часть из раненых может перекочевать в статистике в другую графу. Хотелось бы этого избежать. И самое больное, действительно самое неприятное здесь, что это люди, которые имеют непосредственное отношение к Military Tech, к Military Technologies, которые у нас очень активно развиваются. И поэтому сейчас вот у меня в соцсети идет обмен, люди там сообщают, вот кто там был, я живой, там наша компания не пострадала, вот как в то же время те люди, которые там находились, это люди, непосредственно имевшие какой-то и боевой опыт, и волонтерский опыт, и вот они говорят, что они, как правило, кстати, ходят с турникетами, потому что может на как бы в гражданское время оказаться в ситуации, когда необходимо будет оказывать медицинскую помощь. И вот как раз такая, к сожалению, ситуация произошла. И вот они жалуются, что турникетов не хватает, скорых помощи не хватает, амбуланс, что говорит о том, действительно, что удар был нанесен очень серьезный. Есть уже кадры с этого места, там разрушения достаточно внушительные. И это, ну, что вам сказать? Обычно такие мероприятия проводятся регулярно, как говорят участники их, но обычно это как бы новости о них передаются из уст в уста, в последний момент очень все секретится. Тут каким-то образом уже известно, что информация об этом мероприятии была даже размещена в интернете. Хотя там место не было указано, но это уже дело техники. Да, если вы знаете, что такое мероприятие проходит, мы понимаем, что у России работает и агентура, и прочие возможности собирать информацию. А, к сожалению, да, вот за такую халатность, буквально в смысле халатность, люди ответили жизнями. И да, это очень серьезный удар. Об этом уже и Зеленский сказал, и будут разбираться, и спецслужбы будут разбираться. Ну вот, эта война, к сожалению, да, вот такая беда у нас произошла. Сегодня это не единственная беда. Сегодня авиабомбами прилетели авиабомбы, на Славянск были сброшены. И там сообщается уже о 5 погибших и 9 раненых. Ну, Славянск — это город из прифронтовой зоны. Кроме того, сегодня был нанесен удар по Изюму, это Харьковская область, это город, освобожденный во время контрнаступления осенью 22 года. Там было повреждено большое грузовое отделение Новой почты. Туда прилетели вот эти КАБы, корректируемые авиационные авиабомбы. И это нас подводит, собственно, к украинским ударам. Сейчас действительно последовали такие внушительные, и они вообще производят впечатление, потому что склады компании Wildberries — это что-то вроде российского Амазона, да, вот компания такая, большой маркетплейс, который торгует буквально всем. Там колоссальные площади этих складов, и горит это очень так внушительно. Ну, говорят, что горят упаковочные материалы, которые часто синтетические. Говорят, что когда горят литиевые батареи, их практически нельзя никак потушить.
0: Там выгорает все до земли, похоже.
1: Да, это пылает очень сильно, и потушить, судя по всему, это практически невозможно. И вот по меньшей мере 2 таких склада в Санкт-Петербурге пылают. Ну, чтобы было понятно приблизительно масштабы, вот были выложены снимки с Невского проспекта в Ленинграде, то есть, ну, в Ленинграде, в Питере, самый что ни на есть центр этого города, и оттуда видно огромный столб дыма. Это где-то в 15 километрах от этого места снято, но столб дыма огромный, совершенно потрясающий, то есть это дает впечатление о масштабах того, что
0: происходит. Ну вот мы сейчас наблюдаем, впечатление

0: небольших НПЗ в Калужско-Ульяновской области. Кроме того, сообщается, что был поражен на этот раз уже ракетами «Фламинго», вот тем самыми украинскими ракетами, был прилет в предприятие «Авитек» в городе Кирове. Там выпускают авиационные комплектующие и зенитные управляемые ракеты. Вот те самые ракеты, порой С-400, которые вот летят по Киеву, по украинским городам. Они предназначены для... Это ракеты ПВО, но их переоборудуют для ударов по земле. Так что сегодняшний такой день урожайный для сил обороны. Кроме того, как мы уже привыкли, отчитывается Мадяр об ударах средних и дальних. Ну вот, в частности, по Азовскому морю и Черноморскому продолжается работа. На 22-е, вот у меня данные только на 22-е, пока свежих еще нет, но на тот момент было поражено 196 плав средств. Ну, почти 200. Я думаю, что за вот эти предыдущие ночи, которые еще, я думаю, что за 200 перешли. И за этот месяц, за июль, 136 энергетических целей в Крыму. Ну, Крым, в общем-то, обесточивают. Так что удары такие действительно внушительные, работа продолжается, но, еще раз говорю, сейчас все, к сожалению, затмено этой трагедией, которая произошла под Киевом. Мы видим сейчас сообщения людей, которые сообщают: я жив, у меня все в порядке, с моими сотрудниками все в порядке, но мы сейчас ждем с замиранием сердца имена тех, кто погиб. Не исключено, что там какие-то люди, которые делали большой вклад в развитие этой отрасли, от которой, собственно, сейчас многое зависит, и которая ответственна за то, что происходит перелом в этой войне, а не в пользу России.
1: Давайте перейдем к другой теме. ВСУ новый главком Михаил Дропатый. Давайте теперь об этом поговорим. Это очень важное сообщение. Поступило оно, по-моему, позавчера. Мы во вторник, когда говорили, мы с вами говорили о Федорове, и мы говорили о том, что Сырского оставили главкомом. Нет, не оставили, и Федорова, и Сырского уволил Зеленский. Теперь Михаил Дропатый главком, главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
0: Да, это эти все перемены еще не закончились. Мы говорили о том, что при смене правительства как бы столкнулись с проблемой, что увольнение министра обороны Федорова вызвало протесты, его пытались там, несколько кандидатур искали на его замену. Сейчас пока исполняющим обязанности министра обороны является Евгений Хмара. Это человек, который возглавлял службу безопасности Украины, но он сам альфовец, спецназовец, вот специалист, кстати, один из людей, которые разрабатывали дальнобойные вот эти удары и операцию «Паутина», в частности, вот такие сложные операции по дальним целям. Там пока ситуация не ясна, потому что Федоров пока остался не у дел, ему предлагали разные должности, которые как бы позволили бы ему заниматься дальше инновациями в оборонке, но он пока стоит на своем и хочет обратно в Минобороны. Поэтому мы тут пока все подвисло, пока, честно говоря, ждем, это уже 10 дней завтра будет после увольнения Федора, пока ясности нет. Но Сырскому пришлось уйти, потому что, ну, там к нему были реальные претензии, ну и, как бы, ну, понятно, когда человек долгое время находится во главе воюющей армии, претензий к нему накапливается немало. И среди тех людей, которые рассматривались на его должность, Зеленский отсматривал там командиров корпусов, направлений. Там у него было много встреч с высшим военным руководством. Из всех вот он остановился на кандидатуре Михаила Дропатова, у которого действительно очень высокая репутация в вооруженных силах. В отличие от Сырского, который, ну, человек более старшего возраста, ему 60 лет. Дропатый молодой парень, ну это пускай в моих устах звучит как молодой, ему 43 года. И он, собственно, вот и вырос во время этой войны. Во время войны 2014 года он командовал батальоном, механизированным батальоном, который отличился и под Мариуполем, и в Луганской области. Там героические были.

0: моменты, когда там мы много потратим времени, можно много говорить как бы об этом человеке. Вот он от комбата в 14 году вырос, он командовал сухопутными войсками и так далее. Но у него были сложные отношения, кстати, с Сырским, у него несколько выговоров от него. Но в войсках пользовался очень большим авторитетом. И вот он сейчас возглавил генеральный штаб. Вооруженные силы Украины, а главой генерального штаба стал бывший командующий воздушно-десантными войсками Скибюк. Тоже человек с очень тоже, ну, с боевой биографией. То есть у нас сейчас армией командуют ребята, которые, собственно, выросли во время этой войны, вот с каких-то лейтенантских, капитанских, майорских должностей. Вот они сейчас выросли до командования.
1: Ну, к слову, это то, что требовали люди, которые с этими выходили, написано картонками, да, картонки их называют. Они и выглядят как картонки. Они выходили и писали, что мы хотим... это и есть картонки. Мы хотим руководителей другого поколения, то есть молодежь. 43 года, Дропатый 43 года, Сырский 1965 года рождения, уже старик.
0: Да, 60 лет, да. Старик, так себе прям скажем.
1: Да,
0: старик,
1: условно говоря, да.
0: Для военного командования это, в общем-то, там еще служить и служить, но как бы вот подошел такой этап, все отдают должное Сырскому за то, что он сделал и так далее, но вот с Дропатым связывают приход действительно нового поколения, и российские военблогеры, все эти Z-патриоты, они по этому поводу скрежещут зубами, потому что у них вот неизменно вот этот Герасимов, старпер, кстати, сколько ему лет, сейчас я скажу, должно быть где-то за 70. Валерий Герасимов 55-го года рождения. Ну вот, можете сами посчитать.
1: 71 год. Я вам должен сказать, что я вчера в разговоре с нашим корреспондентом из Израиля, да, это был разговор. Я, поскольку для себя это открыл, вы тоже помните прекрасно, когда Трамп приехал в Турцию, его встречал Эрдоган. И Трамп, которому 80 лет, рядом с ним Эрдоган, я так смотрел, я как-то не определял, сколько Эрдогану лет, я так смотрел, думал, он лет, наверное, на 5, на 10 Трампа старше, потому что, совсем он как-то выглядел отвратительно. Он еле-еле шел, вот такой старик, сгорбленный. Вы знаете, какого он года? 72-го. То есть 72-го. 54-го. Ему 72 года. 54-го. Ему 72 года. То есть он младше Трампа на 8 лет. Это удивительно, поскольку...
0: Да, это много зависит, конечно, и от генетики, и от прочих вещей. Опять-таки, не будем преуменьшать заслуг Эрдогана, который практически с конца 90-х в том или ином качестве он управляет Турцией. Не будем забывать, что он был еще премьер-министром. Вот в этом смысле они, кстати, с Нетаньяху где-то в одно время они так раскрутились хорошо, да, поэтому это лидеры, которые давно правят. Все-таки Дональд Трамп где-то лет на 16 позже пришел во власть, чем эти ребята, на плечах которых, в общем-то, многое было. Я сейчас независимо от оценки их политики, да, но они давно во власти, это довольно стрессовая работа, как, собственно, сейчас Дональд Трамп на себе это тоже ощущает.
1: Нет, но сравнить того же Нетаньяху и Эрдогана, это же Эрдоган просто, у него были какие-то проблемы с онкологией, нужно тоже это учесть. Но выглядит он совершенно отвратительно для 72 лет. Мы об этом... Дропатый. 43-летний молодой человек, будем так говорить, условно молодой, конечно. Россияне там были просто в ужасе, поскольку раздобыли его интервью 23-го года, когда он говорил, что считает Россию, я цитирую его, нацией с руководством, которое не имеет права на существование. Как это так? Как вы могли выбрать такого? Мне больше всего нравится эта апелляция к украинскому руководству. А кто руководит сегодня Россией? Те люди, которые запрещают право на существование соседнему государству и гражданам соседнего государства.
0: Абсолютно. Ну, то есть это позиция человека, который, извините, он всю жизнь воюет. Еще раз, так, на минуточку там себе там посчитайте. С 14-го года человек находится постоянно в войне. Настоящей войне. Не шуточной, как бы. А вот именно 14-й год был очень тяжелый. 14-й, начало 15-го, когда Россия как бы приняла активное участие, так сказать, в этом
1: захвате. Нет, я должен сказать, а чему удивляться? Напомним того же Симонова, который говорил «убей фашиста». Люди, которые пришли в твою страну, агрессоры, которые уничтожают твою страну, да, их нужно убивать. Они не имеют права на существование. Я опять-таки процитировал Драпатова. Это Вторая мировая война. Вспомним массу художественных произведений, которые посвящены тому, что нужно убивать гитлеровцев, нужно убивать врага, иначе они нас уничтожат. Ну так а чему здесь удивляться? Вы напали на страну в 22-м году, получаете? Да. Не имеете права на существование, поскольку вы хотите нашей смерти.
0: Да, безусловно. Ну и еще раз говорю, человек назначен именно на должность, которая предполагает наиболее эффективное уничтожение противника. Потому что чему тут удивляться? В этом смысле он профессионал. И одна из характеристик, которая его, ну как считается, отличает от Сырского, что Драпатый славится тем, что он старается беречь людей. А вот у него как бы такая... человекоцентричность, скажем так, которая далеко не для всех генералов характерна. Сырский якобы не очень жалел людей. Это такой, ну, насколько это там корректно будет сказано, не знаю, там, украинский Жуков, может, в чем-то, как бы, да. И опять-таки, я не готов оценивать, насколько это справедливо, но такие оценки звучали. А вот Драпатый, вот задача, когда он разрабатывает какие-то операции, для него важен вот этот человеческий капитал, и это, безусловно, тоже делает его, в том числе и современным командиром. Еще раз, мы говорим о современном командире, который владеет не только современными средствами борьбы, да, там, дронами и прочими. В этом, кстати, там упреки Сырскому, что он это не использовал, они несправедливы. Именно при Сырском, в общем-то, дроновая компонента так развилась. Не всегда благодаря ему, может быть, да, именно благодаря ему, но при нем. А Драпатый в этом смысле современный командир. И вот действительно его человекоцентричность. Посмотрим еще раз. Пока это все авансы. Все-таки надо понимать, что когда человек попадает на такую должность, когда надо давать приказы, посылать людей в бой, на смерть, это очень тяжелая ответственность. А мы, конечно, все надеемся, что это даст результат. Ну и ждем все-таки, куда определиться Михаил Федоров. Якобы он отказывается принимать другие посты, кроме министра обороны, которая сейчас, ну, занята исполняющим министра обороны. В общем, Зеленский в трудной ситуации, ему сейчас в Соединенные Штаты ехать. Желательно было бы этот кризис решить до этого, но не похоже. Во вторник ему нужно быть в Штатах, где, как нам известно, будет мемориальная процедура, касающаяся покойного сенатора Линдси Грэма. Там ожидается, что Зеленский встретится с Трампом. В связи с этой всей процедурой ожидается, что, вероятно, Сенат такие будет принимать вот этот законопроект. Он там уже немножко такой смягченный законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Это давно мы ждем. Мы ждем это с апреля прошлого года. Много времени прошло. Пришло, наверное, все-таки время это сделать. И тут надо отметить, что сейчас в Киеве находится... Я не знаю, может быть, сегодня уже уехала. Вчера она еще находилась в Киеве.
1: Мы только что показывали, как бронетранспортер Драпатова перелетел какую-то там оборону и просто взлетел и поехал дальше. Да, это в Херсоне. В Херсоне было, да, это?
0: Это в Херсоне. Нет, это было в Мариуполе.
1: Мариуполе.
0: Это было в Мариуполе в 2014 году, а тогда комбат Драпатый, вот он был в этой машине как раз, они оказались практически в окружении в Мариуполе, и это они прорывались из Мариуполя. Это не при захвате Мариуполя, а при отходе из Мариуполя. И вот там... На их пути посреди города была баррикада, и он дал
1: просто приказ, взлетел в воздух, да.
0: Да, это знаменитые совершенно кадры, да, и именно в этой машине находился тогда майор Дропатый, да, сейчас этот человек возглавил вооруженные силы. А, итак, возвращаясь к той теме, да, сейчас в Киеве была, во всяком случае, еще раз повторяю, мне неизвестно, она уже уехала или все еще продолжает быть, Лора Лумер, мы с вами говорили, что она приехала, известная блогер, такая очень жесткая мага, подкастер, да, и она нам известна, что она долгое время выступала против помощи Америки, со стороны Америки, Украине. И вот в последнее время она пересмотрела свои взгляды, и вот как бы в подтверждение своих каких-то соображений, что она стала жертвой российской пропаганды, она приехала в Киев, и надо сказать, что ей здесь устроили, ну, не знаю, прям королевский прием. Ее встречал и министр иностранных дел Сибига, она встречалась и с Зеленским, у которого она взяла большое интервью, и сейчас такие какие-то куски этого интервью уже появляются. Ждем, когда она будет полностью. И больше того, фрагмент ее интервью с Зеленским, которое она у себя разместила, его расшарил сам Дональд Трамп, прокомментировал, как это очень хорошо там, и так далее. Ну, судя по всему, ну, по всей видимости, это действительно очень хорошо. И в частности, в этом интервью Зеленский говорит о том моменте, когда у него изменились отношения с Дональдом Трампом. И Зеленский говорит, что это произошло в Ватикане в апреле прошлого года, как раз когда в Ватикане на похоронах прошлого папы приехали мировые лидеры, и там они с глазу на глаз, помните, когда стул...
1: Когда их Макрон оставил... Он вначале их представил, как бы, да, ну, представил, их представлять да. было не надо, да, и они остались за столом вдвоем, за круглым столиком.
0: Да, в базилике Святого Петра, в Риме, ну, так оно еще как бы даже и символически, и вот Зеленский говорит, с тех пор, говорит, у нас изменились отношения, и вот насколько важны встречи с глазу на глаз, когда никто не мешает, вот, и вот он считает это переломом настроений, ну, вот, видите, понадобился еще год с лишним, чтобы этот перелом начал... приобретать какие-то дополнительные формы. Кстати, пишут, что еще один мага-подкастер, блогер Тим Пул, который тоже выступал против Украины, против помощи Украины, вот он тоже, смотрим, на 180 градусов развернулся и написал, что да, Украина борется за свое существование против злого диктатора. Теперь я понимаю важность победы Украины над Россией. Надеюсь, что Трамп и народ Соединенных Штатов дадут свою помощь. Мы тоже на это надеемся. Мы надеемся, что новая встреча, которая вот где-то во вторник, я не знаю, может, Зеленский задержится, может быть, в среду состоится с Трампом, что она даст толчок новый. Дело в том, что толчок нужен. Произошла встреча на полях одной из конференций в Филиппинах, насколько я понял, между Русью...
1: Это Малайзия, это АСЕАН. АСЕАН.
0: Да. И там встреча заняла чуть больше получаса, то есть фактически стороны не столько разговаривали, сколько так обменялись базовыми принципами. Что нам известно об этой встрече? Там Лавров заявил в... так сказать, в оправдание, почему Россия помогает Ирану разведывательными данными. Мы знаем, что сейчас как бы фактически возобновились боевые действия между сторонами, а Россия подставляет разведданные Ирану. В свое оправдание Лавров сказал, что Россия помогает разведданными по условиям международного договора, который существует у них с Ираном. И они могут прекратить предоставление разведданных Ирану, если Соединенные Штаты перестанут помогать разведданными Украине.
1: Такой, ну, в общем, шантаж, как бы, шантаж на самом деле.
0: Да, достаточно наглое заявление, как бы, да. Кроме того, он заявил, что Украина находится на грани военного поражения и экономического краха, и, цитата, ее уже ничто не спасет. Ну, ладно. Кроме того, он заявил, что принятие закона Грэма Блюменталя отсечет все возможности для мира. Это тоже просто угроза фактически. И потребовал от Соединенных Штатов прекратить накачивать киевский режим, цитата, современным оружием. Ну и вот он выразил, так сказать, свое огорчение тем, что Трамп так до сих пор после саммита в Анкаре, саммита НАТО, так и не поговорил с Путиным. Ну, Рубио, ну так, если совсем кратко, Рубио, в общем-то, его... Ну, можно я скажу слово «послал» в нашем эфире? Как бы это будет точно и короткое слово.
1: Ну, «послал» — это не ругательство, это нормальное слово.
0: Да, но он именно это и сделал. Как бы, ну, что касается встречи, это не Руби решать. Он сказал, что это он просьбу, конечно, передаст. Это Трампу решать, встречаться с Путиным или нет. А как сообщают...
1: Даже не о встрече, не о встрече идет речь. Это Трампу решать, позвонить Путину или нет. О звонке.
0: Да, именно об этом речь. Ну, те требуют встречи, они хотели бы встречи, как бы, да, но мало ли что они хотят. А по окончании этой встречи, как американцы, судя по всему, сообщили нашим, а наши, вот я вам передаю то, что удалось узнать, что госсекретарь по итогам переговоров заявил членам своей команды, что давление на Российскую Федерацию должно стать нестерпимым, и только тогда, по его убеждению, Путин пойдет на мирное урегулирование. Ну, в общем-то, это то, о чем мы с вами говорим все это время. До тех пор, пока не будет давления на Путина, он все будет считать слабостью противника и возможных там модераторов переговоров и будет продолжать. Поэтому ждем вот того же
1: закона. Еще добавить хочу, у нас совсем мало времени осталось для наших телезрителей. Да. Там очень важный момент произошел на пресс-конференции в четверг. Рубио впервые, пусть и довольно туманно, он высказался на вот эту тему духа анкориджа, о котором постоянно говорит Лавров. Он все время на этом акцентирует внимание. И Рубио сказал, об этих предложениях писали, их описывали. Вот здесь очень интересный момент, как формула 3 плюс 2 и торговое соглашение. Но это ни к чему не привело. Рубио говорит, что никаких соглашений не было. А вот что скрывается за этой таинственной формулировкой 3 плюс 2? Это еще в прошлом году он тоже говорил. За год накопилось достаточно информации, чтобы в этом разобраться. Речь о судьбе 5 украинских регионов, о притязании на которых заявляет Россия. Вот за цифрой 3 скрываются Киев, Донецкая область и Луганская область. На данный момент мы знаем... Крым, Донецкая и Луганская области. На данный момент Россия полностью контролирует полуостров Крым и настаивает на полной передаче территории Донбасса. Цифра 2. Это Херсон и Запорожье. 3 плюс 2. Российские военные смогли захватить лишь частично эти области. Вот именно такую интерпретацию, сообщают СМИ, в июле озвучивал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Иными словами, Рубио говорит о том, что в Анкоридже никаких соглашений не было. Говорили об этом. То есть Россия настаивала на полном переходе к ней территории как минимум 3 регионов. При этом Кремль якобы согласился с сохранением контроля Киева над теми землями Херсонской и Запорожской области, которые российской армии захватить не удалось. А в ответ Соединенные Штаты якобы были готовы рассмотреть смягчение санкций. Ну вот так. Сегодня, кстати, по поводу санкций, Соединенные Штаты или тарифы против России. Все можно поздравить Соединенные Штаты и Киев. Вот. Это то, что мы тоже, кстати, долго уже ожидали. Ввели тарифы против России. Долго не вводили.
0: Да, ну и Рубио по итогам этой встречи сказал, что нужны новые идеи. У России нету никаких пока новых идей. Вот они продолжают топтаться на этом анкоридже. Пока нету новых идей, что? Нечего обговаривать. Думайте, продолжайте думать, говорит Рубио. А своей команде говорит, что нужно увеличивать давление. И, судя по всему, еще раз, все, что мы обговариваем, мы ждем, конечно, что, возможно, это давление последует. Вот, в частности, то, о чем вы сказали. И введем, наконец, введен многострадальный 21-й пакет Евросоюза. Долго там согласовывали его, но это считается самый крупный, самый серьезный пакет. Ну, у нас тут займет много времени. Я просто скажу, что кроме всего прочего, тут есть санкции против банков, санкции против криптоплатформ, которые оказывают криптоуслуги. Мы знаем, что часть оплаты за всяких военных, полувоенных вещей осуществляется криптовалютами, чтобы уйти от контроля американского казначейства. Санкции против нефтяного флота, санкции против НПЗ, в частности против белорусского НПЗ, это речь идет о Мозырском НПЗ, то есть стараются перекрыть возможности доставки белорусских нефтепродуктов в Россию. Мы знаем, что там по известным причинам существует дефицит. И кроме того, будет рассматриваться вопрос, собственно, он уже рассмотрен, там детали нужны, будет запрещен въезд в Евросоюз тем людям, которые воевали против Украины, принимали участие в войне против Украины. Если ты воевал против Украины, тебе нечего делать в Европейском Союзе. Я сейчас бегом пробежался, там много еще важных вещей, касающихся обороны, промышленности там и так далее. А Евросоюз свой шаг сделал. Еще раз говорю, мы ждем рассмотрения. Во вторник, возможно, уже начнется рассмотрение закона Грэма Блюменталя. И судя по настроениям, в Вашингтоне есть основания надеяться, что наконец он получит ход.
1: К этому мы еще вернемся, к этой теме на следующей неделе. Леонид, благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610, 256-5610.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Пытается выйти на связь Евгений Кушнер. У него это сегодня не особенно удачно получается. У него проблема обычно с техникой. Мы видели, как он вышел. Теперь он куда-то исчез. Не знаю, какая трудность выйти по Зуму. Это буквально один щелчок мышкой. Начнем. Жертвы теракта в Самарии стали майор Юваль Эзра и старшина резерва Бенаягу Милет. Цахаль объявил, что жертвами теракта в Самарии 24 июля стали двое военнослужащих, один из которых был офицером, привлеченным к оперативной деятельности, а другой являлся бойцом местной службы безопасности. Имена погибших майору Ювали Эзра 27 лет было. Он из Герцлии, командир батареи 411-го батальона 282-й бригады артиллерийских войск и старшина резерва Бенаягу Милет, 32 года. Из Ицхара. Он служил 8119 батальон 16-й Иерусалимской бригады под названием Иерусалим. Бенаягу Милет жил в еврейском поселении, был бойцом местного отряда быстрого реагирования, ответственным за сельскохозяйственные работы. У него остались жена Эстер и две дочери в возрасте 12 и 13 лет. Похороны Бенаягу Милета состоятся в пятницу 24 июля в 15:30. По предварительным данным, группа израильтян находилась около арабской деревни Таль, когда на нее напали десятки местных жителей. На место прибыли сотрудники службы безопасности Хават Гилат. Один из нападавших завладел оружием представителя поселения и открыл огонь по израильтянам. Цахаль отмечает, что выход израильтян в сторону Таль не был заранее согласован с военными. И Бенаягу Милет отправился в район происшествия, чтобы помочь атакованным израильтянам и их эвакуировать. Во время спасательной операции он получил тяжелое огнестрельное ранение. Прибывшие медики пытались оказать ему помощь, однако были вынуждены констатировать смерть. Ну что, появился Евгений Кушнер. Евгений, с успешным вам выходом в эфир, Пазель. Не Пазель, по Зуму.
1: Спасибо, спасибо, да. Геннадий, спасибо.
0: Да. Ну что, давайте начнем с этого теракта. Это кошмар, конечно.
1: Да, вы знаете, Геннадий, вот, собственно, вы сейчас все уже, я слышал, вы все уже рассказали, собственно, что касалось этого теракта, но я хочу добавить, ну вот, вы знаете, лично для меня самое страшное, это то, что этот теракт произошел именно в том месте, где живут и работают наши дети. Я имею в виду сына, дочь, невестку, зятя и так далее, наших многочисленных внуков. Они все живут вот в этом районе, который прилегает к городу Шхем, к арабскому городу Шхем. Сын живет в поселении Тамар, дочка в поселении Цигар. Но самое, вот лично для меня, вы знаете, Геннадий, мы стараемся как-то личные эмоции обычно не примешивать к передачам, но в данном случае я просто не могу удержаться от того, чтобы об этом в двух словах не сказать. Самое жуткое в том, что вот этот парень, погибший 32 лет, Милет, Бенаягу Милет, я наверняка его видел в лицо, ну, почти 99%, что я его, конечно, видел, и причем неоднократно. Я там часто бываю. Сам вот этот парень, он служил именно, в общем, в том же подразделении, в котором служит и наш сын. Называется это силы быстрого реагирования, или еще называют отряды самообороны, можно называть как угодно, дело не в названии, а дело в том, что они следят за порядком, за соблюдением, так сказать, безопасности вот в этих районах, и когда что-то происходит, то они дают знать армии и так далее, и так далее. В данном случае, мы еще далеко не все. Мы еще далеко не все детали знаем произошедшего. Но из того, что мы знаем, ну, в общем, выясняется, что действительно, как вот вы сейчас рассказали, Геннадий, группа израильтян отправилась на прогулку, на них налетели палестинцы возле деревни Таль, неподалеку от Шхема, завязалась потасовка. Были вызваны, наверное, так лучше, правильнее сказать, сотрудники сил безопасности, вот этих самых сил самообороны. И вот дальше начинается для меня лично совершенно непонятное, абсолютно непонятное. Я не понимаю, как такое могло произойти. Дело в том, что по данным, которыми мы располагаем сейчас, я не знаю, может потом что-то изменится, но согласно тем данным, что есть сейчас в нашем распоряжении, выясняется, что палестинский террорист как-то выхватил оружие вот у этого парня, 32-летнего, Милета, сотрудника сил безопасности, и этим же оружием его и застрелил. И застрелил еще одного человека, который скончался буквально, вы сейчас упомянули об этом, 27-летний парень, он скончался буквально вот сколько, полчаса, час тому назад, потому что мы, по нашим сообщениям, он находился в тяжелом состоянии, в критическом, тем не менее, он тоже умер. Вот лично мне до сих пор не очень понятно, как такое могло произойти, но я примерно догадываюсь, наверное, что, скорее всего, ну, все это будет выясняться еще, но, скорее всего, произошла какая-то заваруха, потасовка. И, видимо, я просто другого варианта не вижу, видимо, вот в этой потасовке выхватил палестинский террорист автомат или пистолет, или я не знаю, что там у него было, и открыл огонь. В общем, ситуация, Геннадий, совершенно тяжелейшая, и для нас, для всех, тем более, вот сейчас мы с вами говорим, а как раз вот мой сын участвует в похоронах вот этого 32-летнего Милета, который жил в одном из поселений окрестных. Что же касается, Геннадий, еще в двух словах буквально, фермы Хават-Гилад, то я хочу сказать, что ровно неделю тому назад, точнее 6 дней тому назад, в прошлую субботу, там вспыхнул сильнейший пожар. До такой степени сильный и страшный, что около 100 семей, там всего-то проживало 100 с лишним семей, они были вынуждены эвакуироваться оттуда. Говорили, что кто-то бросил неосторожно окурок. Но как-то я не очень себе представляю, чтобы в субботу там кто-то курил. В основном люди, подавляющие большинство, религиозные, и в субботу не курят. Но даже если предположить, что кто-то там как-то вот неаккуратно закурил, бросил окурок, все равно что-то мне подсказывает, что столь страшный пожар вряд ли мог вспыхнуть из-за сигареты. Хотя, конечно, нельзя исключать и такое. Я говорю к тому, Геннадий, что, в общем, согласно вот последним данным, последнему мнению, скорее всего, это был поджог. Более того, уже задержаны двое палестинских арабов, подозреваемых в поджоге. Правда, пока только подозреваемых. Их вина пока не доказана. Но, в общем, Геннадий, надо сказать, что, конечно, ситуация в Иудее и Самарии, увы, обостряется.
0: Если вернуться к этому теракту, там сообщается о том, что в результате стрельбы, во-первых, еще один есть раненый, который находится в больнице. Юваль Эзра, он скончался, а второй раненый находится, у него состояние от средней тяжести до тяжелого. И в результате стрельбы были убиты 4 жителя автономии, 4 палестинца, еще 4 были ранены. Опубликованы имена убитых, это 4 мужчин из семьи Али Рамадан.
1: Да, совершенно верно. Это все говорит о том, что действительно там какие-то произошли нешуточные столкновения. Возможно, у кого-то из еврейских поселенцев, если это были поселенцы, конечно, которые пошли туда на прогулку, было огнестрельное оружие. Ну, в общем, наверное, что-то вот такое случилось. И поэтому были жертвы и среди жителей палестинской автономии 4, и вот 2 среди наших людей. В общем, ситуация, конечно, Геннадий, остается очень тяжелой, но я думаю, что будет проводиться очень тщательное расследование всех обстоятельств вот этой трагедии. Кстати, не исключено, что мы с вами, насколько я понимаю, мы ведь уходим с вами
0: в понедельник.
1: В эфир в понедельник в следующий раз. Так вот, не исключено, что если будет, не факт, но если будут какие-то дополнительные детали, то с Божьей помощью мы об этом тоже поговорим.
0: Евгений, другие темы. Как стало известно, соглашение в ядерной сфере между США и Саудовской Аравией, на протяжении всей недели об этом очень много говорят, так вот, это соглашение обусловлено присоединением Эр-Рияда к соглашениям Авраама. Очень важный момент, на этом настаивает Трамп.
1: Да, вы знаете, Геннадий, у нас вот когда это все появилось это 2 дня назад, сообщение о том, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, ну, 2,5, скажем так, дня назад, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигают или даже уже достигли договоренности. Собственно, так и было. Сначала канал CNN, канал Fox News противоположный по взглядам, тем не менее. И многие другие иностранные СМИ сообщили, что вот идут предварительные беседы, предварительные контакты. Потом сообщалось, что Трамп объявил о том, что соглашение, опять же, предварительное, но тем не менее уже достигнуто. И все очень заволновались. Все очень заволновались, особенно в Израиле, не только в Израиле, что вот, мол, вот как же так, Израиль не спросили и так далее. Но выяснилось, что все-таки дело обстоит не так. Что действительно Трамп обусловил присоединение, вступление вот в это соглашение, его подписание вступлением Саудовской Аравии в договор Авраама, в договоренности Авраама. Если это действительно так, то это, в общем, достаточно, надо признать, это достаточно существенный шаг вперед во всех отношениях, со всех точек зрения. Плохо от этого не будет никому. Ну, может быть, разве что Ирану или Хамасу или Хизбалле, я уж не знаю, кому там еще. Но, в принципе, выигрывают от этого все. Израиль, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Европа, арабские страны, даже Турция, даже Турция. То есть, короче говоря, Египет. Короче говоря, Геннадий, выигрывают все, абсолютно все, суннитские, арабские, не только арабские страны региона, Израиль, Америка, кто угодно. Ну, наверное, да, вот, наверное, кроме Ирана и каких-нибудь там повстанцев, хуситов и так далее. Другое дело, что, в общем, ситуация ведь не так проста, как может это показаться на первый взгляд. Ведь Саудовская Аравия и принц, наследный принц Бин Салман, который фактически уже является, ну, почти что без пяти минут королем, хотя его называют наследный принц по-прежнему, он не раз и не два говорил о том, что да, мы, саудовцы, готовы, мы не видим препятствий к нормализации отношений с Израилем, за исключением одной маленькой детали, а именно, мы настаиваем на разрешении палестинской проблемы. А это, в свою очередь, подразумевает, с точки зрения саудовцев, да и, собственно, всего арабского, и не только арабского мира, создание палестинского государства. Так что ситуация, на что, в общем, Израиль, по крайней мере, в данной ситуации, конечно, пойти не может. Так что препятствий, конечно, много. Есть препятствия очень серьезные. И не очень понятно, как их можно преодолеть. Хотя... Хочу отметить, ведь пошли же на соглашение, на подписание соглашения Авраама, Объединенные Арабские Эмираты. Ведь пошел же Бахрейн, ведь пошла же Марокко, да и Судан. Так что, наверное, можно найти и здесь какие-то окольные пути, какие-то декларации, я не знаю. Что-то придумать можно. Так что поживем и видим, но я, Геннадий, рискну предположить, что в понедельник мы, наверное, эту тему, скорее всего, ну, 90%, что мы к ней тоже вернемся и тоже ее затронем.
0: Евгений, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до понедельника. Всего доброго, шаббат шалом, до свидания.
1: Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И до свидания. Шаббат шалом.
2: SKAN Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! SK Learning Center.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон

Со следующим альбомом становится привычнее, но не легче. Free as a Bird пугает нехарактерным звучанием духовых, трубы с очень мягким блюзовым звучанием, слегка сюрреальным, плавным, неясным. Так или иначе, альбом очень силен в плане непосредственно песен. Возможно, с ним группа решила отказаться от себя любимых и себе самим поднадоевших и попробовать современные течения. Альбом наводнен электронными и компьютеризированными эффектами, причем он записывался почти каждым участником в одиночку. Придет один, чего-то запишет, придет второй, своего добавит, третий переслушает и куплет допишет по-своему. И поэтому дух группы во многом растерялся, рассеялся. А без монолитности Супертрэмп — это не Супертрэмп. Наверное, поэтому альбом многими не воспринимается как их творение.

97-м наконец-то выходит очередной альбом через 10 лет. Студийный «Something Never Change». Продюсер Джек Дуглас. Ранее он работал с Ленноном, Aerosmith, Элли Купер. И чем он занимался эти 10 лет, сложно сказать. Джон Хелливелл совершенствовался в джазовом исполнительстве. Потом он решил заняться классическим саксофоном в колледже.

Рик Дэвис 10 лет вынашивал себе хрупкую идею соло-альбома. Для осуществления этой цели он выписал на бумажку всех людей, которых он хотел бы видеть в качестве помощников. Ну, а одному альбом не записать, не у всякого такое получалось. Внимательно просмотрев список, огорченный Рик понял, что он ничем не отличается от состава Supertramp. Объективно прослушав все то, что успел записать дома под видом собственных песен, он еще отчетливее понял, что это не что иное, как классические супертрэмповские мелодии, которым даже неудобно навязывать свое имя. Ему ничего не оставалось. Он помчался к Джону, который прилежно поучивался на саксофоне, и предложил ему чего-нибудь организовать супертрэмп. Джон, пораженный, бросил колледж, и с тех пор он ходит недоученным. Барабанщик уже не сколько лет занимался своими мелкими и кропотливыми делами на ферме, в процессе успел заработать сердечный приступ. Он с радостью принял

0: Как видим, соло-альбому Рика не суждено было появиться. Взамен мы получили гораздо лучшее воплощение его фантазии. И несмотря на то, что все песни альбома сочинены Риком, при том, что поет тоже он, данная работа никем не воспринимается как его соло-альбом. Боб за барабанами, саксофон Джона настолько привычный, что почти не ощущаются. Но в случае их внезапного отсутствия, слушателя наводнила бы такая убийственная пустота, как это иногда бывает при прослушивании первого сольника лидера любимой, но недавно распавшейся группы, что разница станет заметной. Альбом был записан всего за 3 месяца, в нем есть все, что может востребовать любой ценитель красивой музыки.
1: Where there's a will, there's a way. That's what they'll say.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Что это?
2: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
2: Дэвидзон Радио.
4: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
5: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидзон Радио.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
1: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
0: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620.
4: В Нью-Йорке 6 часов утра.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
7: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Рейтинг Дональда Трампа продолжает снижаться из-за роста цен. Работу президента не одобряют 52%, на 2 пункта больше, чем месяц назад, свидетельствует новый опрос. Главной причиной недовольства люди называют подорожание жизни. Только 11% респондентов говорят, что им хватает денег на все необходимое и еще остается на сбережения. Большинству приходится экономить. За последний год цены в стране выросли примерно на 3,5%. Бензин подорожал почти на 27%, а мазут на 43%. Недовольство экономикой может навредить республиканцам на выборах в Конгресс в ноябре. Сейчас демократы опережают их на 9 пунктов. Фанаты режиссера Кристофера Нолана массово скупают билеты на фильм «Одиссея» в формате IMAX, создавая ажиотаж вокруг кинотеатра AMC Lincoln Square 13. При стандартной стоимости меньше $35 коммерсанты перепродают билеты по астрономическим ценам. Например, на eBay уже успешно реализовали 3 комплекта билетов за $999, а еще один перекупщик выставил 5 мест за $7000. Причина в эксклюзивности. Во всем мире существует всего около 40 кинотеатров с оборудованием под настоящую 70-миллиметровую пленку IMAX. Джон Бон Джови неожиданно остановил выступление в Madison Square Garden в Нью-Йорке из-за плохого самочувствия. Он давал 8-й концерт из 9 запланированных в рамках тура Forever. После исполнения песни Living on a Prayer певец принял решение завершить выступление. При этом он попросил зрителей сохранить билеты и пообещал подумать над тем, как перенести концерт. OpenAI открыла доступ к ChatGPT Health для всех пользователей старше 18 лет, включая бесплатные и платные тарифы. Новый раздел позволяет получать ответы на медицинские вопросы с учетом личных данных о здоровье, которые можно подключить из приложения Apple Health, а также Oracle Health. Ранее функция тестировалась в отдельном разделе, но компания выяснила, что около 70% медицинских запросов пользователи задавали в обычном чате. Поэтому теперь рекомендации с учетом данных о здоровье доступны во всех диалогах. OpenAI подчеркивает, что ChatGPT не предназначен для диагностики или лечения заболеваний. Компания также рекомендует перепроверять полученную информацию и принимать решения совместно со специалистами.
2: Погода. Дэвидсон Радио.
7: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 51%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
10: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
11: My name is Gil Zohar.
12: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
20: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
21: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым, который работает просто как фармацевт в аптеке. Мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И, конечно же, сегодня главный герой нашей программы Геннадий Стальнич, писатель, бизнесмен, человек, который жертвует для нашего радио. Я его называю «умный человек в Нью-Йорке», и вы знаете, что он с первого дня появления нашего радио в эфире принимает в нем участие, в его жизни. Звонит в разные передачи. И вот мне просто повезло, что он принял мое приглашение принимать участие в передаче «До самой сути». Огромное спасибо Геннадию, огромное спасибо Акмалю Тахирову и огромное спасибо вам, дорогие радиослушатели, потому что без вас было бы бессмысленным наше существование. И вне зависимости от того, кто вы, какую позицию вы занимаете, какая у вас приверженность партии республиканской или демократической, или, может быть, вы вообще живете старыми какими-то идеалами, им поклоняетесь. Это не важно. Главное, что у нас есть взаимодействие. И в этом сила нашего радио. Обратите внимание на самых разных ведущих. Кто только что не говорит, какую только политику и свою линию не гнет. У нас все существуют, и у нас охвачены практически все вкусы, да, и пристрастия. Поэтому еще раз огромное спасибо. Вот просто Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И мы хотим поприветствовать нашего дорогого Геннадия. Здравствуйте, я слышу ваше дыхание и полуоткашливание перед эфиром. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Ну, откашливание связано с тем, что я немного простудился вчера, но я в хорошей форме.
21: Скорейшего выздоровления, Геннадий.
1: Ничего, лучше лекарство – это работа. Так что все нормально.
21: Да, но вы знаете, я вам хочу задать вопрос, Геннадий. Вот когда мы с вами предварительно сговаривались, да, о теме, вы предложили то, что называется fake news, то есть фальшивые, неправильные, обманчивые новости. И у меня возник вопрос, почему у вас родилась эта тема?
1: Ну, потому что достаточно злободневная она. Как бы само понятие fake news, да, то есть неправдоподобные, фальшивые новости, этот термин уже давно как бы известен механизм, да, особенно с возникновением интернета. Мы знаем, что fake news обычно применяются для того, чтобы как-то ввести в заблуждение общественное мнение людей, для того, чтобы какой-то обман людей, для того, чтобы заработать деньги. Как бы соприкасается, раньше это ассоциировалось с таким термином, как «желтая пресса», да, это еще возникло в 19 веке в Америке, когда на дешевой желтой бумаге печатались разные газеты, в которых выдумывались различные неправдоподобные новости. Кстати, на заре своей профессиональной деятельности такой писатель, как Марк Твен, работал в этой газете, в подобной газете, тоже был репортером. И с иронией впоследствии относился к тому, какие новости он сочинял. Но просто я хочу сказать, что если раньше как бы fake news, все это было более связано около мира, скажем так, около медийных персон, каких-то связанных с деятелями искусства, да, вот скажем так, с какими-то такими известными личностями, то благодаря нашему президенту, нынешнему Дональду Трампу, как бы этот термин, во-первых, стал больше повторяться на слуху, потому что он часто употребляет эту фразу «fake news», и то, что стало это чаще ассоциироваться с какими-то политическими событиями, с трактовкой каких-то политических событий, фактов, и вот таким вот использованием этого термина «fake news». даже порой тогда, когда, в общем-то, новости не являются фейковыми, но просто, допустим, они кому-то не нравятся, и человек сразу объявляет, заявляет о том, что это фейк-ньюс. Я считаю, что на сегодняшний день...
21: Геннадий, а как можно определить, фейк это или не фейк? То есть человек начинает выходить на какие-то платформы и суммировать, наверное, новости, да? Вот как было недавно с отравлением, господи, я сейчас боюсь даже назвать эту фамилию. Кого-то Патрушев. Сказали в России. Да, Патрушев. Что Патрушев, его... Да. Вроде бы отравили, и где-то появилось, что это вообще прямо переворот в Кремле. А потом выяснилось, что он то ли прикоснулся к какому-то poison ivy, там, то ли к растению, то ли что-то у него просто что-то не то, не тем закусил, не знаю. Да, и все, и это стихло, и вообще никто это не отразил в жизни никогда. Вот когда наступает вот эта критическая точка, и ситуации, когда можно определить, фейк это или не фейк, правда или нет?
1: Ну, в принципе, это несложно сделать. В частности, вот когда речь идет о газетах или интернете,

0: связано было с какой-то аллергической реакцией, то ли на препарат медицинский, то ли вот на какое-то растение. И дальше, вот это было единственное то, что было правдиво в этих новостях, дальше это все было раскручено и подано как вот подковерная борьба бульдогов в Кремле, вот что-то началось и так далее. Вполне, вы знаете, в данном случае такой эффект снежного кома. Вот я на своем опыте должен сказать, Марина, в Днепропетровске, я несколько раз отвечал за политкомпании депутатов, да, которые я проводил политкомпании, люди, которые выдвигались в Верховную Раду Украины, в Днепропетровский горсовет, в облсовет. И вот у меня был клиент, фамилию не буду говорить, человек, который выдвигался на выборах Днепропетровского облсовета, это уже была независимая Украина, 90-е годы. Он был известный достаточно предприниматель, молодой, там 40 лет с хвостиком, 40 с хвостиком лет. Он был предприниматель, они были дистрибьюторы, его компания, дистрибьюторы продажи в Украине, в Днепропетровске, ну как это называлось, не товары для дома, товары для домохозяек, знаете, электрические мясорубки, кухонные комбайны, кастрюли, вот типа такого. Он занимался благотворительностью, и когда я организовывал встречи с различными людьми и так далее, ну, у нас был такой не райдер, а как бы коротко, чтобы перед встречей вот озвучивали, что это такой-то человек, родился в таком-то году, там, допустим, принадлежит какой-то партии, вот вам он известен как предприниматель, как занимается там благотворительностью, то-то-то, и после этого уже шла встреча. И вот у нас была встреча в одном из вузов, в Днепропетровске, где мы договорились, актовый зал был полный. И студент, человек, который организовывал это, он председатель там, совета студенческого общежития, этого он отвечал за появление людей, то есть дали ему этот короткий вот как бы райдер, то, что он должен озвучить. За несколько дней до этого у меня с кандидатом был разговор, и вот он, нельзя было сказать, что он человек старой закалки, но вот как-то он смущался, вот он когда смотрел на свои плакаты, те, что я предлагал, он там в темных очках был такой, импозантный мужчина был, так на Джеймс Бонда похож, и так далее, он все мигал, ну, вот, Геннадий, вы как-то выставляете вот как-то это, вот, может, поскромнее и так далее. И я как-то с ним условно пари, можно сказать, заключил. Дело в том, что когда он еще был студентом на студенческой практике, у него на заводе произошел несчастный случай. И у него, по-моему, 2 или 3 пальцев на левой руке не было. И он ходил с такие, знаете, протез такая, как черная перчатка, да, специально он ее не снимал. Я, значит, беседую с этим представителем вуза, этот парень, который отвечал за появление студентов на этой встрече, как бы невзначай, так сказал я, ну, там, вот он будет, я говорю, пусть не смущается, не обращает внимания, у него вот это черное протез, вы видели, да? Да, он говорит, да, а что это то? И вот тут вот я такой ход сделал, это можно назвать фейк-ньюс, а можно назвать... Я это называю снежный ком, когда бросаешь какую-нибудь такую маленькую информацию, она благодаря тому, что невозможно проверить слух, обрастает какими-то всевозможными неправдоподобными слухами в пользу для того, кто его вбросил, этот вброс сделал. Я говорю, ну, я не буду вдаваться в подробности, я говорю, почему это у него протез, я говорю, ну, ты, наверное, понимаешь, о чем идет речь, я говорю, ну, я бы не стал углубляться, а, конечно, конечно, я понимаю, он мне ответил и так далее. И вот прошло несколько дней, эта встреча, объявляют кандидата. Хорошо, что он был в темных очках. Не видно было, как после этого объявления у него глаза на выкате были от удивления. Да, но его объявляют такой-то, такой-то, выдвигается по такому-то округу. Он нам известен как предприниматель, производящий то-то, то-то, то. Занимается благотворительностью. Человек, который прошел боевой путь в горячих точках, который был ранен. Человек, воин, боец, сейчас будет выступать перед вами. То есть, понимаете, за 3 дня вот такая вот вкинутая мелкая информация обросла вот сразу же такими слухами и так далее. Ну, после этой встречи все еще
1: прошло. Но сработало. Но он... Самое главное, что сработало, правильно?
0: Он потом подошел, говорит, откуда они взяли, почему они решили, что я тогда... Я говорю, послушайте, вы же не подтвердили это, совесть ваша чиста. Это сыграет на пользу нам. Ну, вот такое... Вот такое
1: Геннадий, а вам не кажется, что... Все фейк-ньюс, вот, ну, не, как это сказать, придуманные, да, придуманные такие скандальные вот эти вот объявления, новости, все связано с политикой, вам не кажется?
0: На сегодняшний день, да, я же сказал, Марина, что в большей степени это связано с политикой, с попыткой оказать влияние на общественное мнение. И не только с политикой, но на сегодняшний день самые такие наиболее громкие фейк-ньюс, это связано именно с политической деятельностью. Понимаете, особенно когда это действительно

0: fake news, а не то, что часто, увы, называет наш президент. Потому что любую негативную информацию, я обратил внимание, практически всю, связанную с его деятельностью, деятельностью его администрации, он все время называет fake news. Хотя это не всегда fake news, но, безусловно, тоже были такие неправдоподобные вбросы, особенно в первой, пожалуй, да, в первую каденцию, когда он был президентом, да, мы сталкивались с этим. Вот, но как бы не он первый, не он последний, Марина. То есть с этим мы будем сталкиваться постоянно, и поэтому, как я уже говорил, лучший способ проверять – это делать дабл-чек, то есть не сразу верить, стараться проверить, от кого исходит информация, где она опубликована, на кого идет ссылка. Но в большей степени сейчас, конечно, этому способствует интернет.
1: А у вас есть какая-то... абсолютно проверенная и, я не знаю, там, вот, платформа, которой вы верите абсолютно. То есть вот появляется новость, и вы думаете, ага, сейчас я проверю вот там-то, и точно узнаю, правда это или нет. Вот на кого можно рассчитывать в этом смысле?
0: Марина, понимаете, откровенно говоря, я черпаю из нескольких источников. Допустим, есть определенные источники, допустим, русскоязычные, англоязычные, украинскоязычные. И более того, я как бы стараюсь, некоторые это не делают, как бы зацикливаются на каком-то одном, стараясь, ну, отдавая предпочтение, считая независимым, объективным этот источник. Я иной раз стараюсь сопоставлять даже как бы... Ну, допустим, я заранее знаю, что вот этот необъективный источник с одной стороны, этот с другой. Я стараюсь иной раз сопоставлять обе, как они трактуют определенные новости с обеих сторон, и уже сам прихожу к какому-то мнению, как бы сопоставляю. Это еще труднее, допустим, это более трудный путь, чем как бы полагаться на какой-то единственный источник, потому что я стараюсь полагаться на несколько, потому что когда на один, есть все-таки возможность, вероятность ошибки.
1: Ну, вы знаете, вот для меня новости, знаете, наверное, я покажу сейчас, опять же, наивной и легкомысленной, но я никого не читаю, у меня нету времени. Я работаю, то, что вы знаете, на телевидении и радио, но помимо этого у меня еще есть очень много занятий. Занятия даже это не хобби, это то, что приносит доход. То есть это тоже работа, это то, с чего я плачу налоги, да. Но мне же все равно нужно быть в курсе, хотя бы для того, чтобы понять, где я нахожусь, что происходит в мире. И вот мне хватает коротких новостей Наташи Быстрицкой, которые я слушаю по нашему радио на волне 620 АМ. И я уверена, что это новости, это истина в последней инстанции. Во всяком случае, это вот как раньше было там с телеграфной какой-то телетайпной лентой, которую брали и это. А как вам кажется, в Советском Союзе откуда были новости и могли ли быть там фейк-новости? То есть фейк – это пропаганда. Правильно я понимаю?
0: Безусловно.
1: Если это нужно в интересах государства, то могли придумать и сказать, и преподнести это в любой огранке. Это то, что нужно было государству.
0: Ну, вы понимаете, Марина, я считаю, что пропаганда как бы одним... из инструментов пропаганды, одной из составляющих, не полностью, но одной из составляющих, является определенный фейк-ньюс, что-то приукрашенное и так далее. Потому что одно дело, когда какой-нибудь таблоид, и все знают, что это таблоид, сообщает, там, к примеру, что мытищинские проститутки посетили короля Испании с ответным визитом, но это как бы не особо кого-то настораживает или приводит в шок, удивление и так далее. А другое дело, когда это связано с политикой, да, в Советском Союзе пропаганда работала, и, безусловно, были определенные приукрашенные фейк-ньюс, да, связанные с этим. Безусловно, это работает, это ведь один из инструментов, да. когда, допустим, какой-то вбивается какие-то постулаты, мнение общества, благодаря газетам, благодаря сейчас интернету в том числе. Понимаете, ну, я, например, вот русскоязычный, более-менее, например, я пользуюсь, мне нравится платформа «Медуза». Американские, разумеется, кроме Fox News, я также пользуюсь еще и другими платформами, смотрю. Потому что всегда-то хочется услышать что-нибудь приятное, то, что подтверждает твое мнение, то, что разделяет. Но объективная реальность всегда все-таки отличается от наших желаний. Но я с вами согласен, да, в Советском Союзе, вот можно условно назвать было, что определенная часть пропаганды это шла, основываясь на каких-то фейк-ньюс, в частности, особенно эти разделы в газетах или в той же программе «Время», помните, там «Новости социалистических стран», «Новости с полей», там «Наконец-то коровая зорька попала в книгу рекордов Гиннесса после соответствующей санобработки», там «Книга возвращена владельцу», «Новости за рубежом», «Растут очереди бездомных за похлебкой там на улицах Нью-Йорка». Это надо было отдавать должное, насколько это хорошо подавалось, эти международные журналисты, вот как Зорин вспоминал, Сисуненко, где они находили эти очереди, куда ездили и так далее. Это очень на профессиональном уровне.
1: Вы знаете, я могу подтвердить это ваше воспоминание о программе «Время», поскольку я там какое-то время работала. Какое-то время во времени. Так вот, я помню, что в редакции информации там вообще люди молчали, потому что все работали. Прямо вот кто печатал, кто редактировал, кто сочинял, кто шел на телетайпную ленту забрать текст и так далее. И я помню, что одна женщина говорит, а вы знаете, что Лапин Сергей Георгиевич похвалил Мнацаканова, который был корреспондентом, по-моему, в Германии. И он так говорил оператору снимать протестантов, как теперь говорят, да, протестующих. Я вообще против этого слова, потому что протестанты, с моей точки зрения, это религиозное направление, да, люди, которые против чего-то. Так вот, он их так снимал, что их как будто там тысячи, а на самом деле их там было, ну, я не знаю, там 16 человек. И он вот сказал, что в Германии, в ФРГ сейчас люди против того, что это, то есть за Советский Союз. Вот в чем еще была фикция и, как теперь говорит молодежь, лажа. Вот это очень интересное вообще явление, и вы очень интересную, с моей точки зрения, тему предложили. Дело в том, что люди сейчас, многие очень не знают, на что обратить внимание, куда повернуть свою голову, да? То есть фейк-ньюс – это привлечение внимания. И, скорее всего, это идет от того, что кто-то хочет, чтобы на его сайт, на его вот этот блог люди зашли. И даже если ты потом не согласен и думаешь, ой, фу, чтоб ты провалился, глупость какую ты пишешь, но он все равно зашел. И этому человеку идут вот эти вот единички зашедших, кто-то, может, и лайк поставит, кто-то, может, даже поставит отрицательное, но все равно процесс идет, и люди на этом зарабатывают. Вот поэтому для меня, вот иногда говорят, не забудьте поставить лайк и подписаться. Матка Боска, говоря на польском языке. Вот это все, это симбиоз. Фейк-ньюс – это рождение, порождение, да, дитя интернета. Вот как мне кажется. Все остальное – это пропаганда. Кстати, на телевидении, которое вы упомянули, на нашем советском, была отдельная редакция. Редакция пропаганды. Прямо она так и называлась. И я помню, что женщина, которая, я вам как-то рассказывала, работала в этот день на эфире программы «Время», и когда Кириллов зачитал текст министра обороны вместо текста Брежнева, а это была не его вина, ему принесла девочка-телетописка из машинного отделения, и международные средства массовой информации стали говорить, все, Советский Союз готовится к войне. Потому что у министра обороны, конечно, там боеголовки, вооружение, танки, там единицы какого-то оборудования. И все решили, что раз это говорит Брежнев, как сказал Кириллов, и так далее. То есть это очень, вот повторяю, да, такая мощная тема для пропаганды. Мы должны обязательно прерваться на нашу любимую кормилицу рекламу, и затем эта тема продолжится.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-41-00. 718-615-41-00. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-41-00. 718-615-41-00.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом и нашим радиослушателем давнишним Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Davidson Radio на волне 620 AM. Вот сегодняшнюю тему предложил Геннадий. Фейк-ньюс, извините, немножко простуженная из-за кондиционера. Я не знаю, как вы, я его не люблю, но без него невозможно. Короче говоря, мы сегодня говорим о fake news. Вот как вы относитесь, как вы определяете, что фейк, что не фейк? Фейк, как мы знаем из английского, вранье, не настоящее. Да? Геннадий, я думаю, что вы с нами.
0: Да, я считаю, что вы правы. Прежде всего, все эти новости, они как бы number one цель, независимо от причин, да, особенно учитывая, что если это как бы заказ делается, специально вот такую новость бросить, в первую очередь, ну, вот такое слово взбудоражить, взбудоражить, привлечь интерес к этой новости, взбудоражить публику. Вы сказали вот о редакции пропаганды, да, я вспоминаю, в советское время был журнал «Пропагандист», и я даже вспомнил такой смешной случай, Марина, это уже был 88-й год, да, наша команда КВН еще техник в Москве выступала, и какой-то был, я уже не помню, по-моему, это какая-то встреча была, как типа не игра, а несколько команд, как фестиваль, такой мини-фестиваль, и там присутствовали представители, там, ну, как приглашенные, видимо, там горкома или райкома в ЛКСМ, да, вот райкома в ЛКСМ, комсомольцы, под их эгидой комсомольской организации была встреча команд КВН, вот он, там шутка была, я был автором этой шутки, что журнал «Playboy» и «Коммунист» объединились и выпустили в свет первый номер объединенного журнала «Член партии». Зал, естественно, посмеялся, после КВН подходит ко мне представитель, это он инструктор был, райкома. Он с блокнотиком подходит, я думаю, вот сейчас там, наверное, где-то что-то мы пошутили, еще те времена были, когда так как-то реакция была какая-то болезненная, да, на эти шутки. Он подходит и говорит, это из жизни, понимаете, Марина, я просто смеюсь, сейчас вспоминаю. Он говорит, а вот это вот вы сказали про новый этот журнал, и я говорю, а в смысле Playboy коммунист, это, да. Он говорит, это пробный номер, и я так смотрю на него, думаю, он шутит или всерьез? Я говорю, ну да, я говорю, к Новому году. Он говорит, а откуда вы это узнали, откуда эта новость пришла? Я говорю, ну вот нам там сообщили, я говорю, в нашем техникуме. А, хорошо, он что-то пометил в блокнотике, это ж... Я не знаю, где он потом проверял эту новость. Но вот, были пожалуйста, разные, да. Человек юмора не понял, да, и как бы... Тоже такое.
1: Геннадий, может быть, потом без подумал, объявления 718-303-90-90, да. Люди уже звонят. Давайте послушаем, что они думают по поводу fake news. Пожалуйста, здравствуйте.
9: Алло, Марина, да? Добрый день.
0: Добрый день
9: всем.
1: Здравствуйте.
9: Ну, fake news это стало главной сейчас нашей демократической партии, это главное оружие просто, и не только демократической партии, это стало, ну, вообще использоваться везде. А почему оно так, вот вопрос, оно так стало? Оно стало так потому, что люди как бы, ну, не очень вникают в то, что происходит. Люди, ну, не следят, как бы. Я понимаю, что людям это, наверное, не очень интересно. Но вот они живут как бы своей приземленной жизнью какой-то такой обыденной, и им как бы политика не интересует их. И они не знают, не интересуются то, что было в истории, потому что иногда знание истории, знание каких-то событий помогает очень быстро и легко вычислить, что тут вам тебе говорят вот этот ньюс какая-то прошла, а это ложная, она неправда. Вот. А демократическая партия, например, она сейчас не может просто по-другому победить Трампа. В честной борьбе у них им нечего просто предложить. Они проиграют это просто обязательно. Поэтому они за всех сил. Единственное, что им остается, это ложь преподавать и поливать его грязью и все время пытаться выставить.
1: То есть вы считаете, что фейк-ньюс это порождение левого крыла, а республиканцы... фейк-ньюс не употребляют?
9: Считаю, да, в данном случае, да, республиканцы нет. Это вот, это именно так, потому что это, прежде всего, порождение непорядочных людей, которые не могут в честной борьбе. Вот когда, например, в спорте, когда спортсмен начинает прибегать к каким-то нечестным приемам, когда он в честной борьбе не может выиграть. И тут абсолютно аналогия. Если ты в честной борьбе, если у тебя есть силы, если у тебя приемы, если ты знаешь, есть что предложить, то ты тогда не будешь делать грязно. Почему? Зачем? Если ты можешь честно выиграть. А именно потому, что ты не можешь честно выиграть, и ты это понимаешь прекрасно, тогда ты начинаешь использовать вот эти демократы, в частности.
1: То есть это порождение левого крыла. Правильно я вас поняла?
9: Да, в данном случае да. В данном левое крыло это именно и есть их. Им все равно, что будет со страной. Им главное захватить и удержать власть. Это вот если вы посмотрите, опять же, историю всю, попыток социализма было очень много сделано. И нигде они, везде они это использовали. Везде они хотели захватить власть, а что со страной будет? Какие жертвы, сколько там человек погибнет? Что будет? Главная власть. Вот и все. Спасибо.
1: Окей. Спасибо большое. В любом случае,
0: мы должны послушать
1: других. Ага. Да-да.
0: Что просто, я должен сказать, что просто, к сожалению, сейчас экономическая ситуация в нашей стране такая, что у демократов и без фейк-ньюс находятся темы для реальной жесткой критики администрации нашего президента. Я имею в виду, в частности, например, цены на бензин. Да, то, что чем выше цены на бензин повышаются, чем ниже, тем ниже опускается рейтинг президента Трампа. Определенные проблемы во внешнеполитической деятельности, потому что я, например, считаю, что вот эта надуманная сейчас проблема и ухудшение отношений с нашим северным соседом Канадой, я считаю, что это из мухи сделали слона, и причем демократы тут ни при чем. Я считаю, что более найти страну, которая к нам бы относилась вежливо, как бы с уважением, даже, можно сказать, с каким-то благодушием, чем Канада, трудно было себе представить. Сейчас, к сожалению, благодаря действиям администрации Трампа определенное охлаждение наблюдается, и для этого как бы не надо распространять фейк-ньюс. Это есть то, что есть. Да? Но как бы в целом я считаю, что и со стороны нашей партии республиканской тоже определенные такие пробросы, вбросы есть какой-то информации такой негативной, неправдоподобной по отношению к противнику, но я это воспринимаю как данность.
1: Поняла. Слушаем следующего. Пожалуйста. Здравствуйте.
10: Доброе утро, Геннадий. Вот смотрите, я первый раз в жизни встретился с фейк-ньюсом, когда смотрел. Это было в 1999 году. Я их принял за реальность. И только в 2020-м я убедился, что это был фейк-ньюс. Вы помните, когда Ельцин в 99-м году говорил: «Я устал, я ухожу, я не могу больше, и мой преемник ВВ Путин». Так что произошло? Когда он говорил это, я смотрел внимательно, мы уже были здесь, в Америке, и у него были две руки, наложенные друг на друга, не видно было левой руки. А когда он случайно раскрыл их, у него не было отрезанных пальцев. Все пальцы были на месте. Я не обратил на это внимания, что я не знал Ельцина, как он так, имеет пальцы или нет. А когда уже там смотрели, как он танцевал на предвыборной кампании, старался в президентство, и заметил, что у него только есть два пальца на левой руке, а трех нет. И вот тогда я вспомнил, что я же видел в 99-м вот эти кадры, когда он случайно руки раскрыл, и у него были все пальцы на левой руке. Оказывается, сегодня захожу на YouTube, специально ищу эти кадры. Их нету, их убрали. Там вот по времени, если смотришь, там заметно, одна секундочка не достает. Убрали кадры, где Ельцин случайно раскрывает. Это уже видно было, что это фейк-ньюс. Аж только, поверь мне, через 10 лет, как бы не обращал на это внимания. И если посмотрите на фейк-ньюс, они обязательно вас приводят к какой-то цели, которую нужно тем, кто этот фейк-ньюс дает. Вот посмотрите на выборы Путина. Вы хоть раз дебаты видели Путина? Никогда. Их не существует. Он никогда не делает дебаты предвыборной кампании со своими оппонентами. Почему? А потому что прибегают какие-то военные. «О, Владимир Владимирович, пожалуйста, будьте нашим президентом». И там всякая вот эта история. Обнуление, шмуление. А по Конституции РФ он должен быть всего два раза.
11: Он уже пятый раз там сидит и творит, что хочет. И фейк-ньюс все переворачивает с той целью, чтобы люди думали, как выгодно Кремлю. Следующее, что происходит, когда говорили про русский язык на Украине, я закончу рассказ, и я скажу, к чему это говорил. То я зашел, что на Украине не пускают русский язык. Хорошо. Похожу в интернет, слава богу, интернет есть. Беру Конституцию Украины, 10 глава. Там защищена, глава защищает русский язык в Украине. Так и написано, защита русского языка. Так вот, сколько нам трындят эти фейк-ньюс, что нельзя на Украине говорить на русском. Это все фейк. Нету алгоритма, нету формулы, Марина, что можно как-то сразу определить фейк-ньюс. Только единственное, перепроверить официальными документами, там, официальными какими-то сайтами. Я не знаю, которые официальные, но я вот верю, когда он танцует, этот Ельцин, и видно, что у него двух пальцев нет. Вот видно, что нет пальцев. Значит, это правда. А то, что он говорил...
1: Да, это исторические кадры, я помню. А еще я помню, как Борис Николаевич дирижировал у немецкого дирижера, вырвал палочку и стал дирижировать оркестром. И тот в отпаде был, он не знал, что делать. Это я тоже помню. Спасибо, ваша мысль ясна. Спасибо за подробный рассказ.
0: Да, слушаем тоже, вас. Да.
12: Друзья мои, чем больше невероятная ложь, тем быстрее в него поверят. Так говорил Геббельс, министр пропаганды у Гитлера, у Германии. Так что эта пропаганда была, есть и, наверное, еще долго будет. Спасибо вам большое, Мариночка, за вашу передачу, вашему гостю. Привет моему другу Акмалю Тахирову. Это был Эдуард, если вы помните.
0: Спасибо,
1: да,
0: Эдуард.
1: Конечно, Эдуард.
0: Марин, я должен сказать, да, я должен сказать, что вот этот, да, этот момент с пальцами, Ельцин же профессионально занимался волейболом, да, и потом после этой травмы он же перестал заниматься. А Коржаков в свое время прокомментировал вот эту историю с левой руки, он заявил, что якобы у Ельцина там была специальная такая накладка, как протез, что на некоторые встречи ему надевали, и там как бы все пальцы были. Но это Коржаков так утверждал, в общем-то, сложно представить, правда это или нет, но такой как бы момент был, да. А по поводу Путина,
1: но то, вы что знаете, дебаты, вот
0: это ведь,
1: сейчас
0: это
1: я
0: ведь
1: вам...
0: началось,
1: я...
0: Марина, с Ельцина, да, это же с Ельцина началось, когда еще он избирался президентом России, и Фессуненко предложил дебаты, и на дебаты пришли все кандидаты, и Жириновский, и Тулеев, и Макашов, и Богатин, и Рыжков, а Ельцин сказал, я не приду. Мне тогда, откровенно говоря, немного разочаровала позиция Фессуненко, когда он впоследствии сказал, правильно, что Борис Николаевич не садился за стол с этими кандидатами, типа не его ранга люди, не такой политический вес и так далее. На это ссылался впоследствии Путин. Это мне не очень понравилось, откровенно говоря. Человек, который боится дебаты, ну в США понятно, что он бы даже не смог выдвинуться кандидаты, но вот эта заложенная традиция в России, что типа на дебаты только слабаки являются, я считаю, что это крайне неправильно.
1: Хорошо, принимаем звонки, слушаем вас, пожалуйста.
13: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, это Илья. Меня слышно? Меня слышно?
0: Да, слышно.
13: Отлично. Значит, да. я не буду, так сказать, чушь молоть, как кое-какие докладчики. Я вам просто скажу. Значит,
1: нет, России... Илья, мы с вами договорились когда-то очень давно. Мы никого осуждаем. Не мы высказываем свою точку зрения.
13: Понял,
1: пожалуйста.
13: Вас, я вас понял. Итак, значит, в России есть такая присказка. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Ну, не обязательно в армии служить, чтобы в цирке не смеяться. Я могу примеры приводить очень долго. Так вот, значит, когда мне, допустим, загрустнется и хочется немножко развеяться, я открываю сайт российской газеты «Московский комсомолец». Ой, пардон, «Комсомольская правда», «Комсомольская правда». Ну и «Московский комсомолец» тоже, в принципе, можно. «Комсомольская правда». И вот если вы ее откроете и почитаете, что они там пишут, я думаю, вы, Марина, и вы, Геннадий, читали, наверное, в детстве «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье». Вот, наверное, да. Я лично читал. И, значит, вот это меня это напоминает Ларису, Алису в «Зеркале», когда открываешь «Московский комсомолец», «Комсомольскую правду». Так очень интересно увидеть, как они интерпретируют одни и те же события, что, допустим, мы знаем, да, и они тоже это все, конечно, знают, но они это все переворачивают, выворачивают, и ну просто диву даешься, до чего находчивые, как в КВН, да, значит, веселые находчивые люди. Так вот, что такое фейки, это вы, если вы посмотрите, что они там пишут, вы сразу это поймете. А насчет того, что одни демократы плохие, это совсем не так. Если вы посмотрите, что говорил один наш рыжий клоун, до обеда одно, после обеда третье, после ужина четвертое и тому подобное, значит. Ну и что там говорить, значит, все хороши. А насчет пропаганды, в ЦК КПСС, по-моему, был такой отдел, отдел пропаганды, в обществе знания были пропагандисты, ну и так далее, и тому подобное. Все, я закончил, спасибо.
1: Спасибо большое, и вот осталось у вас прямо вот буквально, ну, полминутки. Хорошо. Хорошо, давайте слушаем, пожалуйста, да, минутку у вас
14: да,
1: есть.
14: Да, Марина, здравствуйте. Кстати, здравствуйте. На Дэвидсон радио тоже много фейков. Ну, вспомните хотя бы вот с этим мостом крымским. Как говорили, что вот русские алкаши никогда не построят, земля не та, и вообще люди не те, люди второго сорта, они построили. Это первое. Теперь про Патрушева. Первое я сказала Быстрицкая. Так что не всегда можно верить тому, что говорят на Дэвидсон радио. А потом вспомните Рязанова. Я не знаю, вы же помните, правильно? На Дэвидсон радио говорили, что его фильмы вредоносные. Особенно пропаганда была насчет «Иронии судьбы» с «Легким паром». Пожалуйста, это тоже, что это, фейк или пропаганда? То просто я не понимаю или не разбираюсь, все-таки я не русский, поэтому я...
0: Нет, ну фильм Рязанова в течение 2 лет перестали в период Горбачева, 2 Новых года, в канун Нового года не показывали «Иронию судьбы» с «Легким паром», мотивируя тем, что главный герой нашел свое счастье благодаря алкогольному опьянению. Это правда? 2 года не показывали этот фильм в канун Нового года. Потом опять...
1: Ой, включили. Я этого не знал, это интересная подробность. Да, Геннадий, спасибо вам большое. Мне кажется, очень была интересная тема, тем более, что она злободневная. И я недавно получила от своего приятеля, творческого человека, какие-то там юмористические высказывания. В том числе было сказано такое. Сейчас всем трудно, двоеточие, одним врать, другим верить. Ну и спасибо еще раз вообще всем. Огромное спасибо, конечно же, радиослушателям, конечно же, Геннадий, вам, конечно же, Акмалю Тахирову. И в завершение просто напомню, что в 2025 году, именно в этот день, умерла Клео Лейн. Давайте послушаем, она английская певица. Папа у нее был с Ямайки, мама англичанка. Фантастическая совершенно певица. Это джазовый стандарт. «Oh, lady, be good». Гершвины сочинили это произведение. «George and Ira». Спасибо большое. До встречи через неделю.
0: До свидания.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорке 7 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

народ гуляет, не спешит. Жил я в том городе, не тужил вроде бы, не знал, что жизнь по-своему решит.

моем. Я людей уважал не по одежке, по делам. Если я уставал, Москва не верила слезам. По Москве я иду, как по тонкому льду. На все вопросы отвечаю сам. Ах, как завертела, закружила жизнь московская.

0: ложится вдоль дороги в городке моем.
1: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрат. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой. Но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-Холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке «Риголетто» Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

говорила, что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Сисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

этапом в жизни Квитки Цисок стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисок. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисок эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квит Кати

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
3: Какую промывку мозга?
2: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра. Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Души.
7: Мелодии украинской души.
2: А в душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама во что бы то ни стало реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине, но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

двух украиноязычных альбомов Квітка Цісак обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисик. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело. Подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Джессика Тисак жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном Ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис провел брифинг для прессы, в котором подверг резкой критике бюджетную политику Дональда Трампа и республиканцев. Он говорил о росте цен, сокращении программы Medicaid, войне на Ближнем Востоке и предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. После вступительного слова Джеффрис ответил на вопросы журналистов. Давайте послушаем его речь с переводом на русский язык. Прошло больше полутора лет президентства Трампа, и вывод очевиден. Дональд Трамп и республиканцы в Палате представителей подвели американский народ. Цены в Соединенных Штатах не снизились, они выросли. Иммиграционная служба ICE полностью вышла из-под контроля, тратя миллиарды долларов налогоплательщиков на то, чтобы жестоко обращаться с американскими гражданами и вплоть до убийств, а также агрессивно преследовать законопослушных иммигрантов. Пошлины Трампа обошлись американцам в дополнительные тысячи долларов в год. Республиканцы провели крупнейшее в истории Америки сокращение программы Medicaid, из-за чего больницы, дома престарелых и медицинские центры по всей стране, особенно в сельской местности, оказались на грани закрытия. Республиканцы отказались продлить налоговые льготы по программе доступного здравоохранения, поставив под угрозу медицинскую страховку более 20 миллионов американцев и вызвав резкий рост страховых взносов. В некоторых случаях больше, чем на $1000 в месяц. Дональд Трамп и республиканцы развязали безрассудную войну по собственному выбору на Ближнем Востоке. Которая не сделала Америку безопаснее, а привела к трагической гибели 18 храбрых военнослужащих. Сотни получили тяжелые ранения, включая риск черепно-мозговых травм на всю оставшуюся жизнь. Более 100 миллиардов долларов денег налогоплательщиков было потрачено впустую Трампом на Ближнем Востоке, на войну, в которую он обещал никогда вас не втягивать. И одно из главных последствий этой безрассудной и дорогостоящей войны по выбору, этой операции «Эпичный провал», в том, что цены на бензин резко выросли и сейчас превышают $4.18 за галлон в среднем по стране. Дональд Трамп и республиканцы подвели американский народ, и именно поэтому они явно отступают и находятся на грани потери контроля над Палатой представителей. Во многих случаях республиканцы уже потеряли контроль над залом заседаний Палаты, как демократы вновь продемонстрировали, успешно приняв резолюцию о военных полномочиях. В рамках наших продолжающихся усилий по прекращению безрассудной войны Дональда Трампа на Ближнем Востоке, демократы Палаты представителей борются за доступную Америку. И когда мы вернемся домой, в свои округа по всей стране, мы ясно скажем людям, наше обещание снизить стоимость продуктов, бензина и жилья. Наше обещание американскому народу бороться за доступное здравоохранение для каждого американца. И наше обещание привлечь мошенников к ответственности. Если вы мошенник в Соединенных Штатах и обкрадываете американский народ, мы идем за вами, чтобы мы могли построить правительство народа, из народа и для народа. Вопросы?
Вопрос по поводу того, что произошло в Иране. Будут ли демократы пересматривать свое послание по Ирану? Нам не нужно ничего пересматривать. Мы с самого начала выступали против безрассудной и дорогостоящей войны Дональда Трампа по выбору на Ближнем Востоке. И сейчас очевидно, что подавляющее большинство американцев отвергает эту войну, понимают, что она была совершенно и полностью не нужна, что Трамп обещал не начинать бесконечные войны, а прекращать их, а вместо этого сделал прямо противоположное на Ближнем Востоке. Поэтому мы продолжим, как мы вновь решительно сделали сегодня в зале заседаний, ясно давать понять, что эта война Трампа и республиканцев в Иране должна немедленно закончиться. Что вы ответите членам партии, которые высказывают опасения по поводу работы DCCC? У меня полное и безоговорочное доверие к Сьюзан Дельбене и ее руководству DCCC, и благодаря этому руководству я уверен, что мы вернем себе контроль над Палатой представителей в ноябре. Господин лидер, если демократы вернут себе Палату представителей на промежуточных выборах, возможно, возникнут споры за посты председателей комитетов. Мне любопытно, я знаю, что старшинство долгое время было приоритетом для демократической фракции. Это никогда не было единственным фактором, но это всегда было одним из факторов. Старшинство — это, по сути, опыт. Опыт должен воплощаться в том, насколько эффективно человек способен руководить комитетом, и фракция определится с этим по мере продвижения вперед. В конце концов, нельзя ставить телегу впереди лошади. Нам еще предстоит выиграть эти выборы в ноябре, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться. У нас отличные кандидаты по всей стране. Демократический комитет только что объявил, что во втором квартале мы собрали больше средств, чем Национальный республиканский комитет. У House Majority республиканцев были рекордные последние полгода, вдобавок к рекордному предыдущему невыборному году. И как раз показывает опрос за опросом, включая самый недавний от Fox News, все они указывают в одном и том же направлении. Но мы ничего не считаем само собой разумеющимся. Мы будем держать ногу на газу и идти до финиша, чтобы сделать все необходимое для американского народа. А если мы окажемся в положении, когда нужно будет организовывать работу большинства в 120-м созыве Конгресса в следующем году, тогда мы это сделаем. Согласны ли вы с позицией Зорана Мамдани о том, что федеральное правительство должно выполнить ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху? Я не обсуждал с ним этот вопрос, он очень активно высказывался по этой теме. Я по-прежнему придерживаюсь позиции, что, во-первых, нам нужно найти способ сдвинуть ситуацию на Ближнем Востоке в лучшую сторону. И для меня это означает безопасный и защищенный Израиль, как еврейское и демократическое государство, живущее бок о бок в мире и процветании с независимым палестинским государством, которое обеспечивает достоинство, самоопределение и уважение к палестинскому народу. Спасибо, господин лидер. Сегодня президент выступил с объявлением о так называемом обязательстве по защите потребителей от роста тарифов. Он говорит, что компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, возьмут на себя обязательство снижать издержки и защищать потребителей от расходов, связанных со строительством дата-центров в их районах. Считаете ли вы, что обязательство, данное администрации Трампа, это достаточная мера в таком вопросе? Многих потребителей беспокоят не только экономические последствия строительства дата-центров, но и экологические. Конгресс
В конечном счете, Конгрессу придется законодательно урегулировать этот вопрос в сфере искусственного интеллекта в целом. Мы хотим, конечно, убедиться, что Америка продолжит лидировать в гонке инноваций в этой области, но при этом бдительно защищать качество жизни американского народа. Под руководством Теда Лью, Джоша Готтхаймера и Валерии Фуше мы взаимодействуем с заинтересованными сторонами во всей стране, чтобы быть готовыми серьезно заняться законодательной работой по всем этим вопросам, потому что Трамп и республиканцы провалили эту задачу. Спикер Джонсон в последнее время как будто взял пример с вас, говоря о похожем противопоставлении команды нормальных и команды сумасшедших применительно к коммунизму. Похоже, это не работает, если посмотреть на реакцию американского народа с точки зрения того, кто на грани того, чтобы вернуть контроль над Палатой представителей. Эти люди в отчаянии. Они мечутся во все стороны, потому что республиканцы не смогли сделать ничего, что улучшило бы жизнь американского народа. На самом деле, единственное, что они последовательно делают, это нарушают обещания. Вот что показывают послужной список республиканцев. Именно поэтому у них сейчас серьезные проблемы во многих отношениях. Республиканцы обещали снизить высокую стоимость жизни с первого дня. Цены не снизились. Они выросли. Республиканцы обещали, что иммиграционный контроль в этой стране будет направлен на худших из худших. Вместо этого ICE тратит миллиарды долларов налогоплательщиков на жестокое обращение с американскими гражданами и вплоть до убийств, а также на агрессивное преследование законопослушных иммигрантских семей. Республиканцы обещали любить и беречь Medicaid, а затем провели крупнейшее в истории Америки сокращение этой программы, лишив медицинской помощи более 14 миллионов американцев. Республиканцы обещали не начинать бесконечные войны на Ближнем Востоке, а прекращать их, а затем втянули нас в эту безрассудную и дорогостоящую войну по выбору в Иране. И цены на бензин стремительно растут в экономике, которая душит и топит американский народ. И поэтому я считаю, честно говоря, не особо я слежу за всей этой риторикой Майка Джонсона, Стива Скализа и других, потому что не думаю, что американский народ воспринимает ее всерьез. И уж точно нельзя назвать антиамериканскими выдающихся кандидатов, баллотирующихся по округам по всей стране, включая Кейт Конли в Нью-Йорке, Ребекку Беннет в Нью-Джерси, Диану Мендозу в Аризоне, трех выдающихся патриотичных, отважных женщин, ветеранов боевых действий, между прочим. Республиканцы это понимают, но все остальное, что они пробовали до сих пор, провалилось. И эта попытка называть нас коммунистами тоже провалится. Спасибо, лидер. На этой неделе демократы проголосовали против республиканской временной резолюции о финансировании, ссылаясь на опасения по поводу финансирования пограничного патруля. Станет ли это красной чертой в сентябре? Нужна ли вам формулировка, прямо обнуляющая это финансирование, чтобы вы поддержали временную резолюцию? И начали ли вы координировать с Шумером стратегию, чтобы избежать шатдауна в октябре? Наша позиция по поводу достижения соглашения по бюджету остается прежней. Мы не поддерживаем республиканский подход либо по-моему, либо никак. Этот подход никуда их не привел. И я не знаю, почему они продолжают возвращаться к этому сценарию. Даже Джон Тюн заявил в отношении республиканского законопроекта о временном финансировании на предстоящий финансовый год, что этот законопроект мертв уже на подходе к Сенату. И это сказал не Чак Шумер, а именно Джон Тюн.
Так что Майк Джонсон и республиканцы в Палате представителей даже не сходятся во мнениях внутри собственной партии. Республиканский подход, либо, по-моему, либо никак, будет и дальше терпеть крах. Он провалится. Поэтому наша позиция такова. Члены комитета по ассигнованиям должны сесть за стол переговоров во главе с Розой Делауро с нашей стороны и начать двухпартийный диалог о достижении соглашения, действительно направленного на удовлетворение потребностей американского народа. И если это не удастся сделать до 30 сентября, тогда нам следует принять двухпартийную временную резолюцию, которая даст комитету по ассигнованиям пространство для того, чтобы все же принять бюджетный закон до конца этого календарного года. Закон...

0: 26 июля. Чтобы ясно показать американскому народу, что мы сосредоточены на снижении стоимости продуктов, бензина и жилья. Мы привержены стране, которая обеспечивает доступное здравоохранение для каждого американца. И мы также, как демократы, привержены тому, чтобы привлечь к ответственности мошенников, которые обворовывают американский народ. И это касается очень многих людей, как в этом городе, так и по всей стране. Лидер Джеффрис в Национальном комитете Демократической партии начинается обсуждение порядка проведения президентских праймерис на 2028 год. Хочу узнать вашу позицию по этому вопросу. Считаете ли вы, что это может сместить баланс сил в пользу одной из фракций партии? Похоже, что обсуждения на данный момент были содержательными и всесторонними, и посмотрим, к чему это приведет в ближайшие пару дней в комитете по правилам, а затем, думаю, в какой-то момент в августе это должно быть вынесено на весь состав Национального комитета. Я не высказывал публичной позиции, кроме как заявлял, что поддерживаю точку зрения Джима Клайберна о том, что Южная Каролина должна и дальше играть ведущую роль, как это было уже на протяжении нескольких президентских циклов в раннем этапе праймерис, особенно в условиях, когда мы видим, что Верховный суд развязал в глубоком юге методы, напоминающие законы Джима Кроу, пытаясь подорвать способность афроамериканцев выбирать кандидатов по своему усмотрению. Господин лидер, вас информировали о ядерной сделке президента с Саудовской Аравией, и даже если нет, какова ваша оценка? Нет, меня не информировали об этой так называемой ядерной сделке с президентом, и трудно сказать что-то определенное. Сколько раз уже он объявлял о прекращении огня, Дональд Трамп? Сколько раз он объявлял о разных перемириях за время этой безрассудной и дорогостоящей войны по выбору в Иране? Есть ли вообще что-то из того, что он говорит, особенно когда речь идет о так называемых соглашениях, что можно воспринимать всерьез? Так что нет ничего из того, что он говорит, что кто-либо из нас мог бы воспринимать всерьез. И это печально, потому что он втянул нас в войну, которая уже унесла жизни 18 храбрых военнослужащих в Иране. Он опозорился после финала чемпионата мира по футболу. Он выглядел как пожилой человек в клубе, где его никто не хотел видеть. И он единственный, кто этого не понял. Так что сейчас нет ничего из сказанного им, что кто-либо из нас может воспринимать всерьез. И это печально, потому что он втянул нас в войну, которая унесла жизни 18 военнослужащих в Иране. Мы приближаемся к праймерис. Дебби Вассерман-Шульц во Флориде. Планируете ли вы поддержать конгрессвумен? Я с нетерпением жду участия в августовских праймерис. Они пройдут 4 августа, 11 августа, а флоридские праймерис состоятся 18 августа. И, как я уже неоднократно говорил, конгрессвумен Дебби Вассерман-Шульц была высокоэффективным членом Конгресса США и ценным членом как руководящей команды, так и демократической фракции Палаты представителей. И у меня будет больше возможности сказать об этой гонке и о некоторых других гонках в августе, где мы пока еще не высказывались. Скоро. Борьба с коррупцией – один из столпов повестки демократов. Вы упоминали это несколько раз, и, судя по вашим ответам, речь идет не только о Вашингтоне, но и обо всей стране. Можете уточнить, что именно это означает? Очевидно, это касается чиновников Кабинета министров, но также и корпораций, и как комитеты, обладающие соответствующей юрисдикцией, уже начинают думать о том, что могут сделать демократы.
1: Our commitment to the American people is pretty simple.

0: Наше обязательство перед американским народом довольно простое. Мы привлечем мошенников к ответственности. Именно это американский народ и хочет увидеть. Потому что коррупция, происходившая последние 18 с лишним месяцев, вышла из-под контроля. Это самая коррумпированная администрация в американской истории, и никто даже близко не может сравниться с ней в этом отношении. И многие люди по всей стране в какой-то момент решили преклонить колено перед Дональдом Трампом. И если они оказались вовлечены в коррупционные сделки, наносящие ущерб интересам американского народа, тогда их следует привлечь к ответственности. И у нас, как у отдельной и равноправной ветви власти, есть обязанность служить сдерживающим и уравновешивающим фактором в отношении неконтролируемого президента и разоблачать всех, кто может сотрудничать с этой неконтролируемой администрацией, в данном случае с картелем Трампа, наносящий ущерб интересам американского народа. Послушайте, для нас очевидно, если у вас в правительстве есть люди, которые больше сосредоточены на обогащении себя, своей семьи, своих друзей и крупных спонсоров, значит, они не сосредоточены на том, чтобы сделать жизнь американского народа лучше. И это часть проблемы, с которой мы сейчас сталкиваемся. У нас есть президент и другие люди, которые не проявили никакого интереса к улучшению качества жизни американского народа. И это не домыслы. Трамп сам неоднократно говорил об этом своими словами. Трамп сказал, что кризис доступности жизни — это обман. Дональд Трамп сказал, что его, честно говоря, не волнует. По-моему, ему наплевать, он сказал, финансовое положение простых американцев. Это его слова, не мои. Дональд Трамп сказал, что ему нравится инфляция. Трамп сказал, что мы настолько заняты войнами, что у нас нет денег на детские сады, Medicare и Medicaid. Это сказал Дональд Трамп, так что у него явно другие приоритеты, как и у всей администрации, как и у республиканцев в Палате представителей. Именно поэтому ситуация в стране ухудшилась. Экономика Трампа — это катастрофа. Простые американцы захлебываются в трамповской экономике. И именно поэтому мы, демократы Палаты представителей, привержены борьбе за доступную Америку, чтобы в этой стране, когда ты много работаешь и играешь по правилам, ты мог жить комфортной, доступной, хорошей жизнью. И мы знаем, как это выглядит. Хорошая работа, хорошее жилье, здравоохранение, образование для твоих детей. А в итоге достойная пенсия. Спасибо всем. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: В статистике каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
2: 718-615-4100.
3: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что Вашингтон возложит на Иран ответственность за новые нападения йеменских хуситов на торговые суда. Ситуация для США в Иране не является тупиковой. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Реализация заключенного Саудовской Аравией ядерного договора будет зависеть от присоединения королевства к соглашениям Авраама, то есть от признания Израиля, сказал Трамп. Госсекретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время саммита АСЕАН в Маниле. Американская разведка проверяет, не оказала ли Россия помощь Ирану при нанесении ударов по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. В последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях стало наличие двойника у президента Дональда Трампа. Но оказалось, нет у него двойника. Спойлер, сразу вам скажу. Режиссер Даррен Аронофски привлекает 15 миллионов долларов для развития своей студии Prime Ordial Soup. Суп именно, специализирующийся на создании фильмов и контента с использованием искусственного интеллекта. А Саша Барон Коэн официально представил новый фильм о своем культовом персонаже Али Джи. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Вашингтон возложит на Иран ответственность за новые нападения йеменских хуситов на торговые суда. В случае повторения атак, по словам Трампа, суровое военное наказание будет применено как против Ирана, так и против самих хуситов. Трамп напомнил, что около года назад Соединенные Штаты нанесли мощные удары по объектам хуситов в ответ на обстрелы судов. Трамп отметил, что после этого группировка вела себя ответственно, в том числе во время конфликта США с Ираном, однако теперь вновь начала нападать на суда. Заявление было сделано после того, как хуситы сообщили об ударах ракетами и беспилотниками по двум саудовским нефтяным танкерам «Энселия» и «Лайла» в Красном море. Саудовские власти подтвердили, что на одном из судов после атаки возник пожар, экипаж не пострадал. Хуситы ранее объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и пригрозили атаковать суда, заходящие в порты королевства. Нападение создает угрозу судоходству через Бабдель-Мандебский пролив, имеющий ключевое значение для поставок нефти и международной торговли. Ситуация для США в Иране не является тупиковой. Об этом на подкасте New York Times заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Цитата. «Я бы не сказал, что это тупиковая ситуация. Уверен, что еще многое предстоит увидеть, но я бы не стал считать это тупиковой ситуацией, не думая, что это справедливая оценка», — сказал Колби. По его словам, Соединенные Штаты лишают Иран ядерного оружия, а также снижают способность Исламской Республики, как сказал Колби, проецировать военную мощь в регионе. Чиновник подчеркнул, что удары США существенно уменьшили боеспособность страны, а также значительной части ее оборонно-промышленной базы. Колби уверен, что Соединенные Штаты столкнулись с ситуацией, когда военный инструмент очень важен, как он отметил, для защиты как самих Штатов, так и наших союзников. Колби также отметил, что блокировка Ормузского пролива показывает опасность, исходящую от Ирана. Кроме того, Колби не согласился с утверждением, что Соединенные Штаты находятся в слабом положении в конфликте. Замглавы Пентагона уверен, что американцам нужно время, чтобы разобраться в ситуации. Цитирую, «людям нужно время, чтобы стратегия сработала, и частью этого является военная сила, которую мы эффективно применяем. Частично это также дипломатическое международное давление, экономическое давление на Иран, восстановление санкций и так далее», отметил Колби. По словам чиновника, сейчас у президента Дональда Трампа есть, как он сказал, очень существенные варианты эскалации войны в Иране, причем как военные, так и невоенные, которые могут оказать значительное влияние на Иран. 23 июля госсекретарь Марко Рубио заявил, что решение о возможной эскалации конфликта с Ираном примет американский лидер Дональд Трамп. Также Рубио сказал, что США пока не видят готовности Ирана заключить сделку, однако вскоре положение дел может измениться. Госсекретарь отметил и наличие у Трампа множества вариантов действий в ситуации с Ираном. Напомню, 22 июля Трамп подчеркнул, что США будут уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на удары по судам в Ормузском проливе. Президент Трамп опубликовал в соцсети Truth Social заявление, согласно которому реализация заключенного Саудовской Аравии ядерного договора, мы об этом говорили в нашей программе вчера, будет зависеть от присоединения королевства к соглашениям Авраама, то есть признания Израиля. Цитирую, договор о мирном атоме, исключающий возможность обогащения, пишет Трамп, который обеспечивает Саудовской Аравии только невоенное использование, как это делают Иран и Объединенные Арабские Эмираты, будет утвержден, но это полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к крайне успешным соглашениям Авраама, написал Трамп. В рамках соглашений, напомню, Израиль подписал мирный договор с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. Предполагалось, что это сделает и Саудовская Аравия, однако власти королевства отказались это делать без израильских шагов к созданию палестинского государства. Госсекретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время саммита АСЕАН в Маниле и после встречи признал, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже летом прошлого года не помог установить мир в Украине. Тем временем Владимир Зеленский выразил надежду, что новые идеи, как он сказал, США помогут провести новый раунд мирных переговоров осенью этого года. Рубио не рассказал о подробностях своего разговора с Лавровым, который продолжался около 30 минут, лишь назвав его хорошим и откровенным. Однако в интервью журналистам глава Госдепа не скрывал, что разногласия по поводу пути окончания войны в Украине пока остаются непреодолимыми. После встречи Трампа и Путина на Аляске, напомню, Москва неоднократно говорила о некоем духе анкориджа. Это какие-то договоренности в отношении окончания войны, которые, по мнению российской стороны, были достигнуты во время переговоров двух президентов. По неофициальным сведениям, Россия трактовала их как согласие США с необходимостью вывода украинских войск со всей территории Донбасса. Однако американские чиновники давали понять, что никаких договоренностей на самом деле в Анкоридже не было, а были лишь предложения, озвученные на саммите. Украина неоднократно настаивала, что не будет выводить войска с подконтрольной ей части Донецкой области и предлагает остановить конфликт, заморозив нынешнюю линию фронта. В четверг журналисты спросили Рубио о результатах саммита в Анкоридже, и госсекретарь сказал, я цитирую, «Нельзя заключить мирную сделку, если обе стороны на нее не согласны. Украинцы на это не согласились, поэтому эти попытки не сработали. Нам нужно найти новые предложения и новые идеи». Конец цитаты. Рубио также дал понять, что на фоне более успешных действий украинской армии в последние полгода условия, о которых говорилось в Анкоридже, наверное, еще менее приемлемы, как сказал Рубио, для Киева. Он добавил, что США пытались и будут продолжать пытаться найти компромиссное решение, которое позволит закончить войну. Короткая встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио опять возвращает, собственно, к обсуждению вот этого загадочного духа Анкориджа. Под этим словосочетанием Москва подразумевает договоренности, которые, по ее мнению, я уже об этом говорил выше, были достигнуты на саммите президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и на выполнении которых настаивает Россия. Содержание той встречи стороны не раскрывают уже почти год. Но на пресс-конференции в четверг Рубио впервые, пусть и довольно туманно, высказался на эту тему. Он сказал следующее. Об этих предложениях писали. Их описывали как формулу 3 плюс 2 и торговое соглашение, но это все ни к чему не привело. Конец цитаты. Рубио не уточнил, что именно скрывается за таинственной формулировкой 3 плюс 2. Но за год накопилось достаточно информации, чтобы разобраться в этом. Судя по всему, речь о судьбе 5 украинских регионов, о притязаниях на которые заявляет Россия. Под цифрой 3 скрываются Крым, Донецкая область и Луганская область. На данный момент Россия полностью контролирует Крымский полуостров и настаивает на полной передаче ей территории Донбасса. Под цифрой 2. Скорее всего, Херсон и Запорожье, которые российские военные смогли захватить лишь частично. Именно такую интерпретацию в июле озвучивал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Судя по информации зарубежных СМИ и тому, что рассказывали близкие к переговорам источники, в Анкоридже Россия дала понять, что настаивает на полном переходе к ней территории как минимум 3 регионов. При этом Кремль якобы согласился с сохранением контроля Киева над теми землями Херсонской и Запорожской областей, которые российской армии захватить не удалось. В ответ Соединенные Штаты якобы были бы готовы рассмотреть смягчение санкций. Отчасти в конце прошлого августа это подтверждал глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что, по его данным, Россия готова остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Так или иначе, из последних комментариев американских чиновников следует, что, во-первых, с их точки зрения, Путин и Трамп тогда не достигли соглашения. А во-вторых, сейчас Белый дом считает обсуждавшиеся в Анкоридже идеи просто неактуальными. Но российское внешнеполитическое ведомство в своем заявлении о разговоре Рубио и Лаврова продолжает настаивать на соблюдении того, что оно называет результатами переговоров Трампа и Путина. Еще раз, американцы не считают, что были какие-либо результаты, не договорились, не достигли Трамп и Путин соглашения. Но у России своя правда. Далее цитирую. Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президента Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, на которые российский лидер дал согласие. Так сказано в сообщении, размещенном на сайте МИД России. Ну и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не говорил о результатах встречи глав российского и американского дипломатических ведомств в позитивных тонах. Цитирую Пескова, «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится», так заявил Песков. Он также выразил надежду на визит в Москву американских переговорщиков, то есть специальных представителей Трампа, Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, которые в последнее время занимались проблемой окончания войны против Ирана.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах estate planning. Мы объясняем, что такое estate planning, мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные варианты.
3: Они очень знающие адвокаты.
4: Нам разложили все по полочкам. Конкретный вопрос, конкретный ответ.
5: Благополучие ваших счетов, активов, акций.
6: Потому что существует здравый смысл.
2: Звоните нам, приходите к нам, записывайтесь на семинар.
7: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: В первой части программы мы говорили о встрече Рубио и госсекретаря и министра иностранных дел Лаврова и закончили на том, что Песков выступил по поводу этой встречи и выразил надежду на визит в Москву американских переговорщиков, то есть специальных представителей Трампа Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, которые в последнее время занимались проблемой окончания войны Ирана против Ирана. Цитирую, надеемся, это цитата Пескова, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог. Конец цитаты. В среду за несколько часов до встречи Лаврова с Рубио президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Уиткофом и Кушнером. Он описал это как хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. «Мир нужен, мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова», отметил Зеленский в своих соцсетях. В четверг Зеленский сообщил, что во время разговора с Уиткофом и Кушнером получил некие новые идеи относительно прекращения войны, но не уточнил, о каких именно предложениях идет речь. Зеленский сказал, что Украина будет обсуждать эти предложения с Соединенными Штатами, которые затем проведут по этому вопросу переговоры с Россией. После этого, как сказал Зеленский, может быть организован очередной саммит в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, России и США. «Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Ирландии Михолом Мартином. «Безусловно, нужно все это делать до осени. Я считаю, нужно настойчиво над этим работать», — сказал Зеленский. «Если бы от нас зависело, встреча была бы уже в июле, но не все зависит от нас». Конец цитаты. Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что Россия больше не готова возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках какого-либо соглашения о прекращении войны и планирует оставить их в качестве буферных зон. Мы только вчера об этом подробно говорили. Я напоминаю в данном случае. Путин, по данным Bloomberg, отказался от идеи уступить Украине какие бы то ни было территории, поскольку в Кремле считают, что США отказались от неформальных договоренностей, достигнутых, опять-таки, во время саммита на Аляске. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос Bloomberg. Согласно двум источникам агентства, Россия готова вернуться за стол переговоров только после захвата всей территории Донецкой области. По словам одного собеседника Bloomberg, Минобороны Российской Федерации заверила Путина, что сможет достичь этого до конца этого года. В то же время, как сказал агентству близкий к ведомству источник, многие военные считают такой график нереалистичным и полагают, что захватить Донецкую область удастся только в 2027 году. Ну и кроме того, издание пишет, что Дональд Трамп поддержал новый законопроект о санкциях, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, который предусматривает пошлины в размере до 100% для 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа. На самом деле там разговор идет и до 500%. В июне Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором снова предложил ему провести прямые переговоры, но, напомню, президент России ответил на это отказом. При этом представители российского руководства настаивают, что такая встреча может произойти только в Москве. Ну, Зеленский считает это, естественно, неприемлемым. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию агентства Reuters о том, что американская разведка проверяет, не оказала ли Россия помощь Ирану при нанесении ударов по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. Ну, что мог сказать Песков? Конечно же, он сказал: «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», сказал этот кремлевский чиновник. По данным Reuters, подозрения американских аналитиков вызвали точность и эффективность иранских атак, а также масштаб технического сотрудничества между Москвой и Тегераном. В одном из внутренних документов западной разведки говорится, что Россия, вероятно, участвовала в определении целей, связанных с деятельностью ЦРУ в регионе. Как минимум, два объекта ЦРУ были поражены в марте. Один из них – резидентура американской разведки, находящаяся в посольстве США в Эр-Рияде, а еще один объект располагался на востоке Ирака. Некоторые собеседники Reuters заявили, что атакованных объектов было больше, однако их точное число и местонахождение не раскрываются. Два западных чиновника, ознакомленных с разведданными, предположили, что при атаке в Саудовской Аравии использовались два иранских беспилотника, усовершенствованных с помощью российских технологий. По их словам, первый дрон пробил отверстие во внешней стене посольства, после чего второй проник внутрь и взорвался. В результате атаки никто не погиб и не пострадал. В последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях стало наличие двойника у президента Дональда Трампа. Основанием для слухов послужила фотография, сделанная 19 июля. Фото, опубликованное разными СМИ, в частности, вот мы показываем, британское Daily Star, было снято на авиабазе Эндрюс после завершения финального матча чемпионата мира по футболу. Трамп общается с журналистами на фоне президентского вертолета, Однако спиной к камере стоит мужчина, крайне похожий на президента фигурой и осанкой, по меньшей мере в данном ракурсе. Понятно, что тут же интернет сполошился, слухи о том, что у многих лидеров есть двойники, существовали и раньше, но впервые эти слухи получили подтверждение. Я напомню, постоянно идет речь о том, что у Путина есть двойники, подтверждения этому нет, но подтверждение тому, что и это не двойник, получено по поводу Трампа. Ажиотаж был недолгим. О том, что у Трампа есть двойник, очень быстро выяснилось, что на фотографии тесть Трампа Виктор Кнафс, отец первой леди США. Он был в списке почетных гостей финального матча и зятем, который младше его всего на 2 года. Трампу 80, Кнафсу 82. Их связывают дружеские отношения. То есть это никакой не двойник, а это тесть, отец Мелании Трамп. Режиссер Даррен Аронофски, фильмы «Кит», «Черный лебедь», «Реквием по мечте», привлекает $15 миллионов для развития своей студии Prime Ordeal Soup, так и называется, Soup, специализирующийся на создании фильмов и контента с использованием искусственного интеллекта. Как сообщают ряд СМИ, в частности Hollywood Reporter, компания Prime Ordeal Soup Labs подала документы в комиссию по ценным бумагам и биржам США, SEC, для привлечения инвестиций. На данный момент студии уже удалось собрать более $11 миллионов, а первые вложения поступили 1 июля. Официально не сообщается, на что именно пойдут эти средства, однако на сайте компании открыты вакансии руководителя студии, генеративных художников, специалистов по социальным сетям и других сотрудников. Генеративный художник – тот, кто генерирует, занимается генерацией искусственного интеллекта. Но, согласно описанию одной из вакансий, студия планирует заниматься не только полнометражными фильмами и сериалами, но и рекламными проектами, а также контентом для цифровых платформ, созданным с помощью искусственного интеллекта. Prime Ordeal Soup была основана Аронофски чуть больше года назад под девизом «Make soup, not slop», то есть «делайте суп, а не безвкусную мешанину». Студия сотрудничает с Google DeepMind, используя ее инструменты для создания новых форм кинематографа. В 2025 году на фестивале Трайбека состоялась премьера первого проекта этого партнерства – 45-минутного фильма «Анцестра», снятого режиссером Элизой Макнит при продюсерском участии Аронофски. Сам режиссер неоднократно заявлял, что видит в искусственном интеллекте прежде всего инструмент для рассказывания историй, а не замену кинематографистам. Вместе с тем, эксперименты Аронофски с искусственным интеллектом уже вызывали неоднозначную реакцию. Зимой он представил серию короткометражных фильмов под названием «В этот день», в которых исторические личности были воссозданы с помощью искусственного интеллекта. Проект подвергся критике из-за неестественной визуализации персонажей. Позже режиссер изменил концепцию и выпустил аниме-версию одного из эпизодов, где Томас Джефферсон, третий президент Соединенных Штатов, сражается на боксерском ринге с королем Георгом III. А Саша Барон Коэн официально представил новый фильм о своем культовом персонаже Али Джи. Картина получила название «Али Джи – Who is I?» и выйдет в американский прокат 23 октября. Проект станет полнометражным режиссерским дебютом самого Коэна. О выходе фильма актер сообщил в своем Инстаграм. Он опубликовал ролик, полностью записанный от лица Али Джи. В характерной для персонажа манере он заявил: «Наконец-то сняли документалку обо мне. И это не та ерунда про пингвинов. Здесь как минимум в 2 раза больше секса с животными», в своей манере заявил Коэн. Конец цитаты. Напомню, Али Джи – это культовый комедийный персонаж, созданный Сашей Бароном Коэном. Впервые он появился в конце 1990-х годов и стал главным героем программы «Да, Али Джи Шоу», в которой брал псевдосерьезные интервью у политиков, ученых и общественных деятелей. Он ставил их в неловкие, подчас абсурдные ситуации во время интервью. Образ Али Джи пародирует белых британцев, подражающих хип-хоп-культуре и уличному сленгу. В 2002 году персонаж получил собственный полнометражный фильм «Али Джи в парламенте» режиссера Марка Майлода. Именно в этом шоу впервые появились и другие знаменитые герои Саши Барона Коэна – Барат и Бруно. позже ставшие персонажами отдельных фильмов. Как и обе части «Барата», новый фильм снимался в строжайшей секретности. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что Коэн вновь использует формат псевдодокументального кино. Али Джи будет общаться с реальными людьми, которые и не подозревают, что перед ними актер. Они попадают в абсурдные и неловкие ситуации. За годы существования образа Али Джи Коэн успел взять интервью у многих известных людей, среди которых философ Наам Хомски, телеведущий Энди Руни и бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич, которые не догадывались, что беседуют с вымышленным персонажем, а не с журналистом.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я приветствую зрителей телеканала РТН. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Уровень угроз для лиц, находящихся под защитой секретной службы, включая президента Трампа, достиг максимума за всю историю наблюдений. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ведомства на закрытом брифинге. С начала года зарегистрировано уже около 10 тысяч случаев угроз в адрес госслужащих и судей Верховного суда. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в ведомстве отмечен 10-кратный рост случаев принудительной госпитализации потенциально опасных лиц в психбольнице. Заявление прозвучало накануне ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома «Волдорф-Астория», на котором планируется участие Трампа. Мероприятие перенесли с апреля после того, как Коул Томас Аллен попытался прорваться в зал отеля «Вашингтон-Хилтон», где находился президент. Стрелок был обезврежен спецслужбами, ему предъявлено обвинение в попытке покушения. По оценкам Forbes USA, старшие дети Дональда Трампа зарабатывают по несколько миллионов в год, заняв свое место в империи недвижимости отца. Но Бэрон Трамп, младший сын президента и единственный ребенок Трампа от его третьей жены Мелании, похоже, добился гораздо более высокого результата и за меньшее время. Во-первых, Бэрон увлекся криптовалютой еще до того, как его отец узнал, что это такое. А во-вторых, основал компанию Solus, которая уже запустила первый вкус энергетического дринка с ананасом и кокосом. Стоимость упаковки из 12 баночек – $39. Прошлогоднее исследование показало, что 2/3 зумеров в возрасте от 18 до 24 лет регулярно пьют энергетики. Конкуренция в индустрии довольно большая. Инфлюенсеры Логан Пол, Алекс Купер и Эмма Чемберлен либо запустили собственные бренды, либо коллаборируют с известными фирмами. Компания Бэрона зарегистрирована в Палм-Бич во Флориде. В числе директоров указаны 5 человек, двое из которых учились с ним когда-то в одном учебном заведении. Как сообщалось ранее, Бэрон Трамп поступил в бизнес-школу NYU в 2024 году. Его отец отмечал, что сын проявляет интерес к бизнесу и обладает высокими способностями, продолжая семейную традицию предпринимательства. Супергерой помог инвалиду на загруженном шоссе. Это не тизер нового приключенческого фильма. Необычная история произошла в Джонсборо, штат Арканзас. Мужчина на инвалидной коляске не успевал пересечь большой перекресток до смены сигнала светофора. Тогда из стоявшего рядом авто выбежал водитель в костюме Человека-паука. Он подбежал к мужчине и довез его до тротуара, а затем вернулся за руль. Происходящее сняла дорожная камера. Полиция Джонсборо опубликовала запись и поблагодарила водителя за помощь. Видео быстро стало вирусным. Спайдерменом оказался сотрудник местного батутного парка по имени Крис. Он возвращался с детского утренника, поэтому был в костюме и гриме. По словам Криса, он помог бы мужчине в любом случае, но в супергеройском наряде вышло эффектнее. Apple TV Plus закрывает сериал «Утреннее шоу». Пятый сезон, который сейчас находится в разработке, станет последним. За 4 сезона сериал получил 28 номинаций на премию Эмми, включая номинации в категории «Лучший драматический сериал». Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, сыгравшие главных героинь, признали, что заранее знали о завершении истории. Энистон отметила, что создателям удалось достойно завершить судьбы персонажей, а Уизерспун подчеркнула, что «Morning Show» всегда было для нее не только историей о телевидении, но и высказыванием о свободе прессы. Еще немного новостей кино. Саша Барон Коэн официально представил новый фильм о культовом персонаже Али Джи. Картина выйдет в прокат 23 октября. Проект станет полнометражным режиссерским дебютом самого Коэна. О выходе картины актер сообщил в Инстаграм, опубликовав ролик, полностью записанный от лица Али Джи. В характерной для персонажа манере, на смеси ямайского с креольским, он заявил: «Наконец-то сняли документалку обо мне. И это не та ерунда про пингвинов. Здесь как минимум в 2 раза больше секса с животными. Уж простите, из песни слов, как говорится». Впервые персонаж появился в конце 90-х и стал главным героем Али Джи Шоу. Он брал псевдосерьезные интервью у политиков, ученых, общественных деятелей, ставя их в неловкие, мягко говоря, ситуации. 2002-м персонаж получил собственный полнометражный фильм «Али Джи в парламенте» режиссера Марка Майлода.
2: Unlucky. And in tomorrow's phone-in, we'll be asking this question. Have you ever slept with a pig? I know I certainly have.
3: Yo, Queenie, give that package we gave you to Prince Harry.
1: Именно в этом шоу впервые появились и другие знаменитые герои – Борат и Бруно. Подробности сюжета нового фильма пока не раскрываются. Известно, что Коэн вновь использует формат псевдодокументалити. За годы существования образа Али Джи Коэн успел взять интервью у Наама Хомского, телеведущей Энди Рони и экс-спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, которые даже не догадывались, что беседуют с приколистом. К смерти испанского предпринимателя Айзека Хандика, основателя бренда «Манго», может быть причастен психотерапевт его сына. Якобы именно Мария Юлия Людервальд посоветовала сыну миллиардера Джонатану, которого сейчас обвиняют в убийстве отца, отправиться с ним в тот поход, где в итоге и погиб Хандик-старший. По информации издания «Таймс», Людервальд дала своему клиенту, Андику-младшему, задание оказаться с отцом на краю обрыва, чтобы таким образом пережить ситуацию смерти отца и избавиться от эмоциональной зависимости от него. Об этом полиции рассказала ассистентка, которая...
4: В Нью-Йорке 9 часов утра.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Дональд Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от республиканской партии на выборах 2028 года, а к госсекретарю Марко Рубио он несколько охладел, сообщает канал MS Now со ссылкой на ряд информированных источников. Далее цитата. «Это превратилось в Джей Ди, наш человек, мы должны ему помогать», такими словами описал каналу отношения Трампа неназванный высокопоставленный сотрудник администрации. В начале июля Associated Press со ссылкой на помощников Рубио сообщала, что госсекретарь готов уступить вице-президенту, если тот решит участвовать в борьбе за номинацию. Конфликт в Иране осложнил отношения США с Израилем, сообщает в пятницу Wall Street Journal. Война усилила напряженность в отношениях, пишет издание. Якобы Трамп выражал недовольство Биби, иногда говоря помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться. Ожидается, что Нетаньяху приедет в Вашингтон на следующей неделе, чтобы присутствовать на похоронах Линдси Грэма 28 июля. В рамках визита израильский премьер встретится с Трампом в Белом доме 29 числа. Автоконцерн «Форд» отзывает 565 691 внедорожник «Бронко» и «Бронко Раптор» 21-26 модельных годов из-за дефекта жгута проводов в моторном отсеке, который может привести к короткому замыканию и возгоранию. Дефект есть примерно у 1% отзываемых машин. Япония снова установила рекорд по ожидаемой продолжительности жизни среди женщин. В прошлом году показатель достиг 87 лет. Мужчины в Японии в среднем живут 81 год. Если супруги не рассказывают друг другу о серьезных тратах, то, возможно, у них есть проблемы с доверием. Ученые описали феномен финансовой неверности в своем исследовании. Под финансовой неверностью понимают ситуацию, при которой один из партнеров скрывает от другого важную информацию о своих деньгах, например, о плохой кредитной истории или долгах. Если верить результатам опросов, финансовая неверность снижает степень удовлетворенности отношениями с большей вероятностью, чем все остальные факторы. Например, негативные черты характера влияли на супругов в разы меньше.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
7: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 47%.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
4: Дэвидсон Радио.
8: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
9: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha ha!

0: ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.

Праздник жизни – это когда хорошая музыка, вкусная еда, прекрасное настроение и чудесная погода. Не так ли? Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, на территории программы «Договорились». Можно даже назвать эту рубрику «А поговорить». О чем-то прекрасном, приятном и полезном. Всем хорошего дня, чудесного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Начну, конечно же, с благодарности группе поддержки. Благодарю компанию Brooklyn Seafood. Настя, Эдик, вы лучшие. По-прежнему работаете как пчелы, без выходных и праздников. Но это же вкус жизни, это вкус моря, вкус настоящего удовольствия. Вкусы морепродуктов, представленные в магазине Number One Cover, и это название оправдано уровень сервиса, подбором ассортимента и вниманию к деталям. 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и третьим Брайтоном, я называю Number One Cover морской бутик. Это действительно какой-то бутик, только не ювелирных украшений, а украшений моря. Настоящее просто место для царских деликатесов. Лучшая красная и черная икра, лучшие морепродукты. Наша жизнь может и должна быть и роскошной, и вкусной. Звоните, приходите, пробуйте. Ируша и Веруша всегда к вашим услугам. Они знают, они не продают, они предлагают и рассказывают. Это стиль жизни, вкус, который выбирают те люди, которые уважают себя и ценят настоящий момент. 718-701-0506. Я всегда, как икропотребитель, с большим удовольствием рассказываю об этом магазине каждое воскресенье за своей баночкой и получаю ежеутреннее блаженство, употребляя парочку ложек черной зернистой икры. Великолепной, просто каждый пузырик этой икринки лопается во рту. Восторг. 718-701-0506, 718-701-0506. И знаете, там не только великолепная, свежайшая, никогда не замороженная зернистая икра, там есть большой выбор паюсной икры. Я вам говорила, что они недавно подписали контракт, это единственный магазин на территории нашего большого города, где продается икра с Каспия. Там есть лучшая оливковые и сливочные масла, все это премиального качества. Там есть французские блины, которые можно получить в подарок, кстати, и вкуснейшая рыба. В общем, это целый какой-то гастрономический ритуал. 282 Брайтон Бич Эвеню. А если вы хотите на производство посмотреть, где все начинается, и Настя вам объяснит, почему только им разрешено на территории Соединенных Штатов продавать малосол 3.3, звоните ей, договаривайтесь о встрече. 718-715-0969, 718-715-0969, называйте пароль «Банка черная», «Банка красная», «Жизнь удалась», или просто говорите «Привет от вишни», «Завтрак туриста». Спасибо вам большое. Хотела в рамках сегодняшней программы, прежде чем мы поздороваемся с нашим главным экспертом, постоянным участником программы Викторией Салкиндер, поделиться с вами публикацией, которую разместил на Фейсбуке мой друг юности, мой совершенно удивительный, поразительный, с невероятным чувством юмора, самый ироничный человек в мире, Лёва Гиндин. Лёвка, тебе большущий привет. И что поразительно, под его публикацией, обычно под его публикациями всегда есть какие-то комментарии, я вообще люблю читать комментарии на Фейсбуке, это отдельный совершенно жанр, просто отдельный жанр. Таких полярных мнений, по-моему, не встретить нигде, как в русскоязычном Фейсбуке. Так вот, под этой публикацией нет ни единого комментария, что меня просто не то что поразило. Я просто была в состоянии полукультурного шока, если можно так выразиться. А пост, как принято говорить, публикация называется «Мальчик Раневской». «Вчера мы бродили по Донскому, навещали свои могилки.
те скромные участки, где, как известно, все равны и все молчат. Дело было утром, и легкий ветерок, точно театральный суфлер, шептал что-то между гранитных плит. А неподалеку, на четвертом участке, словно ненароком, стояла могилка Фаины Георгиевны Раневской, чьи яркие и язвительные высказывания наверняка известны каждому россиянину. Черный гранит, строгий, почти монашеский, с инициалами и датами. И над ним маленький бронзовый пес. Сидит, смотрит вдаль умными, чуть грустными глазами, будто все еще ждет, когда же, наконец, выйдет из-за кулис его великая хозяйка с вечной папироской и вечной иронией. Ах, этот мальчик! История его — чистейший булгаковский сюжет. Дворняжка, облезлая, в лишаях, с лапами, вмерзшими в московский лед. Нашли ее во дворе, и ветеринар, человек науки и трезвого расчета, немедленно вынес приговор. Усыпить. Опасен. Но Раневская, женщина, которая всю жизнь играла королев и сумасшедших, посмотрела на пса и сказала то, что не сказали бы ни министры, ни академики. «Будем лечить». И вылечила. И полюбила, как никого на этом свете. В ее позднем одиночестве, когда даже телефоны молчали, а квартира на Котельнической казалась огромной и пустой, как вселенная без Бога, мальчик стал единственным существом, которое не требовало от нее ни острот, ни таланта, ни маски. Просто был

0: Близкие переглядывались, пожимали плечами, но оставили. Уж слишком органично легла фигурка на камень. Словно сама Фаина Георгиевна ночью в перерыве между вечностью и небытием распорядилась. А тайну раскрыла позже Елена Камбурова. Та самая. Она, проведшая с Раневской последние годы, не выдержала мысли, что великая актриса будет лежать без своего единственного верного друга. Нашла чугунную собачку, нашла мастера, который вмонтировал ее намертво, и сказала: «Пусть будет». С тех пор мальчик стережет свою хозяйку. Иногда его воруют. Мелкие вандалы, которых в Москве всегда хватало. Но проходит время, и он снова на месте. Лежит на граните. Ждет. Видите? Мы с женой стояли вчера у этой могилы и думали: вот она, настоящая любовь. Не та, что в романах и некрологах, а та, что даже после смерти не отпускает. Маленький бронзовый пес на черном камне. Это больше, чем памятник. Это расписка в вечной преданности. И если когда-нибудь, прогуливаясь по Донскому, вы увидите, как у могилы Раневской кто-то тихо курит или просто молчит, не удивляйтесь. Это Фаина Георгиевна вышла на минутку, и мальчик наконец-то встретил свою хозяйку. Покой им обоим. И чтобы никогда больше не было одиночества. Ни там, ни здесь. Вот такой вот пост опубликовал мой дорогой друг юности Левка Гиндин. Спасибо тебе огромное за это. Пронзительно, проникновенно и ни одного комментария. Виктория Салкиндер, кажется, хотела об одиночестве пару слов что-то сказать. Наш постоянный эксперт, повторяю, основатель и руководитель агентства по уходу на дому. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, если Вика с нами, я бы хотел послушать. Я бы хотел послушать, Вика, что ты скажешь?
1: Здравствуй, Лена. Привет. Здравствуй, Акмаль. Ну, во-первых, Лёше Гиндину, с которым я, к сожалению...
0: Лёве Гиндину.
1: Лёве, прости, прости. Лёва, это как мой сын, как могла перепутать. Просто заслушалась необыкновенными словами, и Раневская — это вообще это мой идеал, это любимейшая моя актриса, и об этом... Отдельно это об этом даже не говорим, поэтому все высказывания и все. Но то, что Лёва написал такие слова, и я понимаю, почему нет комментариев. Он все так тонко и красиво, таким красивым словом начал этот пост, и он таким красивым словом закончил этот пост. И
0: да, это тема,
1: нечего
0: да.
1: сказать.
0: Тема, которая тебя абсолютно волнует вот уже последние годы, чтобы никогда не было одиночества ни там, ни здесь. Mm-hmm. Вот это, по-моему...
1: Да, это то, о чем мы с тобой как раз говорили, и такое впечатление, что... Он, находясь где-то, ну, совсем не рядом с нами, и не слушая наши с тобой разговоры, просто нас как-то вот энергетически подслушал.
0: Не-не, Вик, и, ты не поняла. Он здесь, он рядом, но он может быть, даже и слушает когда-то. Он просто поделился этой публикацией, потому что Левка Гиндин, он собачник такой же сумасшедший, как и мы с тобой. И он очень душевный человек, добрый. Я вообще считаю, что...
1: Это слышно и видно.
0: Люди, которые любят животных, это совсем отдельная когорта людей. Мне кажется, у них сердце больше, чем у тех людей, которые не любят животных. Мне так почему-то кажется.

0: кажется.
1: Ну, это однозначно, но вот то, о чем мы с тобой, Лина, говорили не так давно, о моей мечте, о чего бы вот я хотела бы... Вот, в конце концов, моя мечта приобрела вот полный, завершенный, так сказать, круг. Я раньше думала, что если бы я могла, то я бы вот безгранично спасала животных. Потом, ну, если бы я могла, я бы безгранично спасала людей. А если бы я могла, то я бы вот это. А теперь я вот четко понимаю, чего я хочу дальше добиться и добиваться в этой жизни. И, может быть, когда-нибудь у меня это все-таки получится. Я очень стараюсь. А на самом деле вот история в Фаины Раневской и мальчика – это то, что так важно. Так важно в том сервисе, который мы оказываем. И то, что я бы хотела для людей предоставлять, это то, что люди бы, вот мои пациенты, они бы не переживали, могут ли они завести себе собачку, потому что вот мне уже столько лет, а я не знаю, сколько я проживу и на кого же я оставлю своего питомца, или кошку, или неважно кого. Как же я могу себе это позволить, так думают ответственные люди. Но мне при этом безумно одиноко. Вот вечером, когда уходит мой хоматент, и никого нет дома, мне так страшно, мне страшно спать, мне одиноко, мне плохо. И вот это маленькое существо, оно бы скрасило мою жизнь. Но я не могу позволить себе этого сделать, потому что у меня нет родственников, и я не знаю, куда потом денут моего ребенка, вот моего питомца. И вот я хочу, чтобы мы могли дойти до такого как бы уровня сервиса, чтобы люди не переживали, чтобы они обращались к нам по любым вопросам. Мы сейчас это делаем, Лен, просто не на том большом размахе, как бы я хотела это делать. Мы сейчас забираем и отдаем на адапшн, ищем других хозяевов, нашим пациентам, нашим, да и не нашим тоже. Ищем, куда деть, ты знаешь, мы тоже адаптировали вот две собачки, вот Манечку нашу тоже.
0: А почему ты говоришь «мы»? Ты сама лично приютила нескольких животных?
1: Мой сын, у него три кошки и последние дыши. Это собачка Шицу, 12-летняя, слепая и глухая, которая теперь командир в доме, которую мы выходили, как сказала Фаина Раневская, будем лечить. И лечим, насколько мы могли, мы ее вылечили, продолжаем. Мои дети даже делают ей физиотерапию. И Маня теперь кондир. Да, она осталась у нас после даже не нашего пациента, это просто через знакомых в такой ситуации оказалось животное. Мы ее с удовольствием забрали, думали, мы поддержим, дедушка выйдет, мы отдадим. И дедушке, к сожалению, не стало, но мы уже и не собирались отдавать, потому что ему было бы тяжело за ней ухаживать, у него была тяжелая деменция. Вот. И Маня у нас теперь командир, ну, то, что она командует моим сыном, и невестка это точно. Вот. И когда приходит к нам, командует всей нашей семьей и моими тремя собаками тоже.
0: Знаешь, я сейчас представила, вот если бы то, о чем мы с тобой говорим, было опубликовано в Фейсбуке, наши бы комментаторы тоже разделились на два полярных совершенно лагеря. То есть одна сторона нас бы с тобой поддержала, то есть это все любители животных и те люди, которых непосредственно касается эта тема, или те люди, которые хотели бы завести, но в силу тех обстоятельств, о которых ты сказала, не могут и страдают от этого. И вторая группа комментаторов бы сказала, на что они тратят эфирное время, кому нужны эти кошки и собаки, нам сейчас не до этого. Тут расследуются всякие мошенничества с Медикейтом и Медикером, тут урезаются программы, тут у нас забирают деньги, и вообще, что это за безобразие. Но учитывая, что, как говорится, ты хоть и солнце, Вика, но все равно всех не согреть. Поэтому давай мы как бы постараемся разделить сегодняшний эфир 50 на 50. Я думаю, что даже...
1: Одно, Лена, связано с другим. Почему, почему я начала с этой темы? Почему я хочу сказать, что вот ребята, те, которые любят животных, вот вам все-таки к нам по адресу, и не переживайте, что дальше будет с вашим животным, которого никто никогда не пригреет и не возьмет. Мы никогда не оставим ни вас и ни вашего питомца, как бы ни было. Если вы наш клиент, и вам даже нужно помогать, может быть, купить еду для животного, пожалуйста, мы и с этим готовы вам помогать. К сожалению, это касается только наших клиентов, которые у нас в агентстве. Опять же, это только потому, что мы не можем объять необъятное, и я не солнце. Вот. А касаемо дальше, и хочу... Оно как бы плавно перетекает в следующую тему, связанную с тем, что одиночеством в основном как раз страдают именно те люди, которые работали здесь, которые есть очень большой процент таких людей, которые работали, которые получили пенсию чуть больше, чем как бы положено для Медикейта, да, и с супругом жили долго, и, допустим, один из них ушел, или они стали старенькими, и у них были какие-то деньги, или есть какие-то деньги, у них есть какие-то планы, 401, 507, любые пенсионные планы, или еще какие-то отложенные деньги, вот, то при этом они думают, что им не положен Медикейт. И когда люди переходят за определенный барьер своего либо физического здоровья, либо переходят за барьер возрастной, что начинает страдать физическое здоровье, и они думают, что уже поздно, что они не могут прийти оформить себе Медикейт, и это абсолютно не так. Что в 26-м году вот на одного человека позволительный максимум финансовый на Медикейт это $1836 в месяц. Для пары это $2489 в месяц. Активов может быть на одного человека 33 тысячи, я всегда говорю лучше 32, и на пару это 44 тысячи с копейками, там $796, по-моему.
0: Подожди секунду, это важно. Вот ты говоришь, угу. Для пары активов, это что значит? Это у них на счету столько может быть или что
1: на
0: это?
1: На счету может быть столько денег, да.
0: 44 тысячи с копейками?
1: Да.
0: Окей.
1: 44 796. Я всегда говорю, не поднимайтесь до совсем
0: до предела.
1: Предела, как бы, да, потому что бывают 4 недели, бывают 5 недель, потом компьютер дает сбой, и это может отразиться на Медикейте. Держите на 1000-1500 меньше в банке. Это то, что может находиться на счету у работающих в прошлом людей, которые вышли на пенсию и могут получить Медикейт.
0: Ага, скажи, пожалуйста, а вот если у них чуть-чуть больше, то что?
1: Как пенсия?
0: Да, вот если у них вот, если вот есть какая-то программа, ты говоришь, что если у них больше на счету, денег если у человека, у семьи, то, ну, ты говоришь, вот не нужно держать там на тысячу долларов меньше. А если у людей больше, то, по-моему, государство все это дело быстренько прикарманит, и что делать?
1: Нет. Смотри, если у человека на счету, именно на счету, на чекинг или на сейвинг аккаунте, есть такие деньги, ты знаешь, я встречала людей, которые не имеют собственного жилья, а живут в арендованной комнате, например, а на счету у человека 500 тысяч. И я не осуждаю, Боже, сохрани, на здоровье. То есть они настолько думают там о своих детях, которые находятся, допустим, никогда не смогут сюда приехать, и находятся где-то за границей, и они сохраняют вот эти деньги. Так вот, это неправильно. Это неправильно так сохранять деньги своим детям. Можно купить квартиру, и потом есть различные... как бы способы и нормально дожить свою жизнь, и потом как бы через наследство, ну, там есть свои тонкости для того, чтобы не платить огромное количество тексов. Вот, это каждый сюжет, каждый случай, каждый человек должен рассматриваться отдельно, но это именно так. Если же у человека, например, есть 401 план, например, гипотетически, у него там 700 тысяч долларов на пенсионном плане, он работал в МТА, и там 700 тысяч на этом счету. И человек после 65 берет себе distribution. Что я имею в виду? Это вот лежит у тебя на этом счету закрыто 700 тысяч долларов. Пришло время пенсионное после 65-6 лет, а ты имеешь право брать оттуда деньги. И вот ты в год берешь себе, допустим, 12 тысяч долларов, так? И пенсия у тебя в месяц 3,5 тысячи долларов. Okay? То есть у тебя получается, что ты берешь дополнительно еще, например, 1000 долларов к своей пенсии. Вот в таком, допустим, исполнение можно сделать легально, официально, законно. Человеку можно сделать Medicaid.
0: А скажи
1: мне... человек будет получать Medicaid и Medicare, и никаких нарушений по закону не будет.
0: Во-первых, сейчас я напомню твой номер телефона для всех, кто нуждается в помощи. Вдруг вы об этом не подумали раньше, и тема, о которой сегодня мы говорим с Викторией Салкиндер, касается непосредственно вас или членов вашей семьи. Пожалуйста, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Звонки Виктории Салкиндер принимают от тех, кто нуждается в помощи, кто нуждается в работе, кто нуждается в увеличении часов, кто нуждается в какой-то социальной поддержке, в совете, в рекомендации. И чаще всего, конечно же, это дело касается исключительно либо потенциальных пациентов агентства, которое возглавляет Виктория Салкиндер, либо уже тех, кто работает, так сказать, с ней рука об руку. Потому что мне кажется, что человек, который под твоим крылом, он в твоей команде, в рабочей. Это танго, это улица с двусторонним движением. Ты говоришь, что люди могут использовать какой-то такой вот траст, они могут, сохранить излишек своих денег. И скажи мне, пожалуйста, если вот у людей есть уже этот траст, они пришли к тебе, а ты им помогла, кто тогда будет использовать этот траст? И кто будет получать помощь на дому? Кто имеет право на это?
1: Имеет право на эту помощь человек, который имеет определенные два хронических заболевания.
0: Два?
1: Если у человека есть два хронических заболевания. Да, например, давление и, я не знаю, ревматизм. Я не доктор. То есть если человеку по состоянию здоровья положены сервисы, ему нужна помощь, то этот человек имеет право на пул траст. Есть траст, Лена, а есть пул траст. Траст это траст это то, что ты доверяешь своему, например, там, сыну, дочери, сестре, любому жене, там, любому другому человеку. Ну, жене я имею в виду, не если вы незаконно в браке и не оба подаете на Medicaid, тогда это не получится. Вот. Но если вы находитесь, вот у вас должно быть доверенное лицо, потому что вы перестаете, вы отдаете фактически все вот в эту компанию, в траст, и человек назначается менеджером этого траста, он становится хозяином ваших денег. Поэтому это одно. Pool Trust – это дополнительный государственный счет в банке, за который, грубо говоря, на человеческом языке, берут, вы платите 12% от излишка. Излишек не считайте сейчас ничего, он не считается так, как вы думаете, он считается совсем по-другому. То есть если у вас рент 2500, то вы не считаете от 1800 позволительный максимум на Medicaid. Вы считаете все выше. Это каждый человек, это отдельная история. То есть нельзя всех под одну гребенку. Нельзя ни в коем случае.
0: Отдельная таблица цифр, я бы сказала, каждый человек.
1: Отдельная таблица. Ну, человек не может быть таблицей цифр. У каждого человека своя ситуация. Вот. И еще что я хочу добавить, Лена, по этому поводу, что сейчас мы подписали контракты на две замечательные программы с нашим потрясающим партнером Kings Bay Y, который находится на Ностранд. Мы подписали контракт, который может предоставлять промежуточный сервис. Это, к сожалению, не для всех, и не все зип-коды Бруклина мы можем охватывать. Есть определенные у них правила, как бы, то есть у нас есть прописанные зип-коды на одну из этих программ. А то есть Kings Bay Y частным образом помогает оплачивать какое-то количество часов, например, до того момента, пока мы помогаем, то есть у человека emergency, да, человек заболел, попал в госпиталь, а жена работает, мы с тобой говорили на эту тему неоднократно, и, или муж работает, и некому смотреть, даже просто помочь в душ зайти или что-то, ситуация плачевная. Вот в такой ситуации, пока мы помогаем оформлять, допустим, Medicaid человеку, ищем пути и находим пути, если находим, если положено, чтобы сделать человеку Medicaid, то вот это время, какие-то часы покрывает, оплачивает вам Jewish Community Center. Для этого вы не должны быть евреем. Мы помогаем, они помогают всем. Они замечательные ребята, вообще превосходные.
0: Вика,
1: вот, потом...
0: Да-да, говори, договори, я вот привязываюсь
1: после
0: к твоим словам.
1: Есть,
0: да.
1: Еще одна, привязывайся, пожалуйста. При этом есть еще одна программа, которую мы получили, которая называется Guide Program. И эта программа относится больше к людям. Им дают 80 часов в год оплачиваемых через наше агентство, который вы, это в большей степени может использоваться для людей, у которых деменция.
0: Вот, по поводу, значит, еще раз я назову твой номер телефона, еще не один раз. 917-834-3343, Виктория Салкиндер. 917-834-3343. Вот ты говоришь о том, что вот срочно понадобилось, там, человек в плачевном состоянии, по-разному бывает. А вообще вот это состояние, когда у человека случается какой-то недуг, вдруг страшный, внезапный, и если, допустим, ему нужно диагностировать уже положено давно какое-то хроническое заболевание, вот оно выявляется, и его до этого никто не заметил. Как вообще, кто это должен оценивать, какая комиссия, и как можно запрашивать дополнительные часы, если дали там по минимуму что-то временно?
1: Мы этим занимаемся, очень успешно, слава богу. Вот, и в основном сейчас все иншурентные компании, и я не могу их обвинять в этом, потому что штат сокращает деньги им, а иншурентные компании в основном это как бы, ну, тоже частные, получастные организации. Вот им тоже надо выживать. Но мы прежде всего отстаиваем как бы позиции наших пациентов. Что мы делаем? Значит, мы обращаемся к доктору, который ведет пациента этого. Мы обращаемся к доктору, мы спрашиваем мнение врача, действительно ли нужно этому человеку часы, вот действительно ли такое положение. Есть доктора, которые работают со мной много лет, которым я когда-то помогала, их родителям великолепные, это именно доктор, вот не врач, а доктор, которые помогают, то есть они смотрят на своих пациентов, переживают за своих пациентов, звонят мне и говорят: «Вика, пожалуйста, помогите, вот такая плачевная ситуация, пожалуйста, помогите сделать людям, допустим, дополнительные часы, потому что, ну, беда». Вот. И тогда мы берем письмо, называется Letter of Medical Necessity, и это необходимость в повышении часов. И с этим письмом обращаемся, семья обращается в иншурентную компанию для того, чтобы запросить дополнительные часы. А в 95% случаев им отказывают. И в основном вот здесь люди останавливаются, потому что они не знают, куда идти дальше. А некоторые идут чуть дальше и подают на внутреннюю апелляцию. То есть они подают опять письмо от доктора и говорят: ну вот, пожалуйста, пересмотрите на заявление. На второй апелляции тоже получают отказ. Так происходит в 95% случаев. Иногда люди запрашивают, допустим, 12 часов, а им в лучшем случае дают 7. Вот. И тогда получается, что пациент, находящийся дома один, он в зоне риска. То есть есть пациенты, которые находятся в зоне риска. И если действительно врач говорит о том, что да, этому пациенту очень нужно его часы, там, я не знаю, сколько часов, 24 часа, split shift, его нужно каждые 12 часов поворачивать, или нужно одевать кислородную маску, или BiPAP машинку, как ты знаешь, о ком, Лена, я говорю.
0: Да,
1: сейчас.
0: Да, да.
1: А вот, то есть, если вот такого человека, его невозможно оставлять одного, это 3-5 минут, если не досмотреть, он сорвал маску, и все, он задохнулся своим углекислым газом, который идет ему в легкие. То есть вот если существует такое, если у людей пролежни, если у людей раны, если человек, у него деменция, он кричит, например, каждые 15-20 минут, то есть, ну, разные ситуации, такому человеку положен сплит-шифт. И дальше дети не знают, куда идти. Даже если человек, внук или внучка, родившиеся здесь, адвокаты, и у меня тоже есть такие клиенты, замечательные, потрясающие люди, но это не их направление, то есть определенные тонкости, по которым люди не знают, куда идти. Вот таким людям мы помогаем получить часы и получить 12 и 12, это split shift называется, и 24 часа это проживание, и 12 часов, и помогаем получить самый лучший сервис, который только, ну, вот можно себе
0: представить,
1: позволить, кстати, Нью-Йорк, да. При этом мы для наших пациентов, мы забираем на себя полностью, надо продлить фудстемпы, мы продлеваем фудстемпы, продлевать медикейд, мы продлеваем медикейд. Ошибка в медикире, как вот сейчас у нас случилось с одной пациенткой, мы буквально касались этого в прошлой передаче, мы пошли дальше. То есть это эпопея, наконец-то мы добились всего, и наконец-то будет в субботу, вот у нее уже правильное, окончательное. Мы уже все почистили с медикером, доказали, что она гражданка во всех инстанциях по всему городу и штату. И теперь вот ее назад, иншуренсная компания ее назад забирает, слава богу. И вот восстановили лекарства, мы все сделали, как бы, и моя social worker настолько прониклась, что она, моя эмочка золотая, мое солнышко родное, идет вот помогать этой семье, которая, она идет помогать, чтобы правильно иншуренс-компания уже не сделала никаких ошибок, а правильно записала те документы, что она гражданка, и чтобы ей вернули ее сервис. Вот, то есть...
0: Вика, ваша угу. работа, я тебе еще раз говорю, это адский труд, во-первых. Ну, не знаю, слово «адский», наверное, здесь неуместно, потому что это все-таки помощь людям, и вы себе уже обеспечили место в раю за то, что человек, который остался просто на бабах, а работать с системой, это совершенно невозможно, когда тебя вышвырнули из всех компьютеров, и ты лишился медикейта там или медикера, и лекарств, но это катастрофа, особенно для людей, у которых нет возможности не то что там какой-то коупеймент заплатить $150, они не могут себе витамины простые позволить, сейчас же в цене вообще все взлетело. А вы это дело восстановили. Слушай, одному человеку вот так помочь вернуться, так сказать, в лоно защищенности, это уже подвиг. А вы ежедневно занимаетесь. Это же рутина еще какая катастрофическая. Это же пойди докажи.
1: Ты знаешь, Лен, а вот извини, я тебя перебью, может быть, не к месту сейчас скажу, но в прошлом сентябре, ты знаешь, когда я оставила свое предыдущее место работы, меня, ты знаешь, до сих пор разыскивают люди, вот 10 месяцев спустя, когда вот мы открыли нашу собственную компанию, вот меня разыскивают люди, и звонят мне, говорят: «Виктория, неужели мы вас нашли?» Или останавливают на улице моего сына: «Николас, это вы? Боже мой, как долго мы вас искали! Пожалуйста, пожалуйста, возьмите нас к себе, пожалуйста, пусть дайте нам Виктории телефон или как нам ее найти». И фразы, которые звучат, это: «Виктория, вы что, ушли? А как же мы? Почему вы нам не звоните? Почему вы нас не забираете? Мы хотим быть с вами, потому что когда вы были там, все было по-другому. Мы чувствовали себя защищенными. У нас не было проблем. Мы знали, что если есть какая-то проблема, то мы приходим к Вике, и Вика все решит, направит, подскажет, сделает, организует. И поэтому мы хотим быть с вами. Нас не интересуют никакие ни заработки, ни деньги. Причем это касается и хомотендов, и пациентов. Лена, это, наверное, самая большая похвала в жизни, которая только может существовать, что вот люди о тебе так тепло отзываются, люди ищут тебя, и хотят быть рядом с тобой, просто потому что им рядом с тобой тепло и хорошо. Для меня это очень важно. И да, я не нахожусь в своей предыдущей компании, но я на Шипсабэй, я недалеко, и вы можете всегда мне позвонить, набрать мой номер телефона 917-834-33-43. Я никого не агитирую идти со мной, ребят, но если вы хотите быть, чтобы вы были в нашей семье, как недавно вот наша радиослушательница Лена, ты ее очень хорошо знаешь, она с тобой землячка, Мальвиночка, Мальвиночка, привет. Потрясающе красивая женщина в свои 80 лет, необыкновенной красоты, я тоже так хочу.
0: Какие твои годы, еще будешь?
1: Еще буду. Вот она вот конкретно своей хомотенде сказала, я настаиваю, чтобы мы ушли к Виктории, мы вчера смеялись с ней. Я хочу быть с ней, потому что не знаю, что со мной будет дальше. У меня никого здесь нет. И я хочу быть рядом с ней, потому что она всегда мне поможет. Они хорошие ребята, они всегда меня подстрахуют. Вот это, наверное, миссия моей жизни. Поэтому я получаю удовольствие от своей работы, Лена.
0: Ты большая молодец, это знают все те, кто с тобой знаком, кто с тобой работает, кто получает от тебя помощь, советы, кто слышит твои рекомендации и следует им. 917-834-33-43. Вопросы, которые задают пожилые люди, которые обеспокоены тем, что «а вдруг не положено, а вдруг у меня есть больше, а вдруг мне не хватит, а вдруг меня лишат, а вдруг я неправильно что-то заполнила, а вдруг я не вовремя». Миллион «а вдруг», но Вик Салкиндер, она разбирается в этих «вдруг» очень хорошо. И для того, чтобы обезопасить свое сегодня, свое завтра, для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, а чувство комфорта и защищенности значительно, уж поверьте, повышает вообще качество жизни, потому что все это звенья одной цепи, вам на всякий случай, конечно же, понадобится этот номер телефона 917-834-33-43, 917-834-33-43. И как ты верно говоришь, здесь никакой агитки, ты очень много лет находишься в этой системе. Ты очень много лет, буквально с самых, что называется, вот, я даже не знаю, как правильно сказать, чтобы не обидно было, но с первой ступеньки вот этой системы ты знаешь бизнес изнутри, ты долгие годы...
1: Почему обидно? Я работала хомотендой, я этим горжусь.
0: Ну, это как бы вот...
1: Моя мама работала хомотендой, я очень горжусь, я знаю все круги, я специально...
0: С первой ступеньки,
1: я...
0: да.
1: Да, я self-made person, я женщина с двумя детьми, которая старалась очень много, они сейчас уже взрослые, мои дети, и мне помогают очень сильно, но мы с моим старшим сыном, а потом с младшим сыном во время Сэнди спасали людей на Брайтоне, мы перевозили их, он был совсем еще мальчишкой, мы перевозили их в другие апартменты. На тот момент я искала людям квартиры субсидированные в апстейт Нью-Йорке, чтобы перевезти их туда, я сама их перевозила. Мы завозили посуду людям.
0: Вика, угомонись, я тебя прошу. Ты меня просто до слез сейчас доведешь.
1: А у нас, нет, не,
0: у нас,
1: не
0: у нас 10
1: Боже
0: секунд.
1: Боже сохрани, не поймите меня превратно.
0: Нет,
1: я желаю
0: это
1: всем
0: синдром, это синдром, знаешь,
1: настроения.
0: Вика, это не синдром разбитого сердца, это счастливый синдром. Такой тоже бывает, но крайне редко. Синдром счастливого сердца. Это всегда меня переполняют эмоции, когда я общаюсь с солнечными людьми, такими как ты. И Акмаль Тахиров, кстати говоря, мой дорогой друг, который нам маякует так технично. Девочки, пора сворачиваться.
1: Акмаль, спасибо вам огромное. Вы необыкновенный, потрясающий человек.
0: Подписываюсь.
1: Не знаю, сколько женщин вам это говорили, но вы потрясающий человек.
0: Акмаль, передай привет фрау, без всяких, так сказать, окивоков.
1: Да.
0: Мы тебя любим, обнимаем, обожаем. Всем хорошего дня. Спасибо, Виктория Салкиндер, 917-834-3343. Пока.
1: Пока.
2: Дэвидсон Радио. Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Те, кто смотрел мою программу неделю назад, узнали этот фрагмент из финала «Орфея в аду» Жака Оффенбаха. И сегодня я продолжаю рассказ о жизни и творчестве этого абсолютно замечательного и малоисследованного композитора и очень интересного человека. Итак, когда был написан «Орфей в аду», Жак Оффенбах, и это был конец 50-х годов, он оказался дальше. Я показываю. Вот теперь он оказался, у него уже был не этот маленький театрик, который вы вот сейчас увидите на экране, а театр побольше, где, наконец, можно было ставить спектакль с большим количеством действующих лиц, и не в одном действии, а в двух, трех или четырех. То есть «Орфей в аду» был его первой большой, такой монументальной, я бы сказала, работой, которая имела феноменальный успех. До этого вот это маленькое как бы такой плакатик, который говорит нам о том, что до этого в театре Оффенбаха, а у него был уже собственный театр «Буф Паризьен», вот это афиша этого театра, и там были короткие сценки, спектакли, что-то танцевальное, что-то музыкальное, что-то разговорное, а вот такого большого предприятия еще не было. И вот, наконец, «Орфей спускается в ад», вот это один из очень популярных афиш, одна из очень популярных афиш, и спектакль имел такой феноменальный успех, что на него пришел император Наполеон. Наполеон III, который сумел, или Наполеон II он был, Наполеон II. Как бы то ни было, вот, кстати, сцена из «Орфея в аду» уже в более поздней постановке, но это начало 20 века. И он был так рад этому, так ему понравился спектакль, что он, во-первых, дал Оффенбаху французское гражданство, потому что до этого Оффенбах был немецким гражданином, он же родился, напоминаю, в Кёльне. И Оффенбах в 61-м году получил не только французское гражданство, но и орден Почетного легиона. И это было знаком как бы одобрения со стороны высших эшелонов власти. И аристократия таким образом получила как бы право наслаждаться ироничными, смешными, иногда вульгарными, иногда слишком сексуальными спектаклями произведения Оффенбаха. До этого оперетта считалась жанром низким, и получать от нее удовольствие это было не совсем прилично. Надо сказать, что у Оффенбаха были довольно мощные противники, не только Королевская академия музыки или Национальная опера, ставившая большие оперы Мейербера, Сен-Санса и других французских, и немецких, и итальянских композиторов, но и, например, братья Гонкуры, знаменитые литературные люди, писатели, основатели знаменитой литературной премии, люди, которые входили в академию литературную, и они были просто яростными противниками Оффенбаха. Они считали, что оперетта – это вообще рассадник зла, рассадник безнравственности, место проституции и так далее, и тому подобное. Но как бы то ни было, в 60-е годы XIX века это расцвет творчества Оффенбаха, расцвет его признания, его популярности. В один прекрасный момент, где-то в середине 60-х годов, опереты Оффенбаха шли одновременно в 5 театрах, в том числе и в той самой опера «Комик», которая когда-то не пускала
произведение Офенбаха на свою сцену. А в 60-е годы появляются такие знаменитейшие произведения Офенбаха. Я должна просто перечислить. Это довольно большой список, и не могу их не назвать. Это «Герцогиня Геральштейнская», это «Прекрасная Елена», это «Перикола». То есть больше десятка на самом деле разных спектаклей. Один другого интереснее. Все имеют успех. В России лучше всего, так же, как и во всем мире, знали «Прекрасную Елену». Поэтому давайте мы посмотрим фрагмент из фильма, который был сделан по «Прекрасной Елене». А это фрагмент из его увертюры. И потом начало, в котором, я думаю, что вы с удовольствием увидите и услышите Армена Джигарханяна.

0: Цветы, цветы, цветы. Слишком много цветов, слишком много. Ну что это за приношение? Что тут жертвовать? А, поросенок. Богу богов этот жалкий поросенок. Фруктов очень мало, а цветов очень много. Вот и приходится служителю храма сегодня просто класть зубы на полку.
1: Веру в бессмертных богов дети Лады забыли.
0: Впрочем, Афродиту еще признают. С тех пор, как Парис отдал ей предпочтение перед Герой и Афиной, она только одна и торжествует. Она ж-то старик, отец богов и людей. И ни одной овцы, ни одной.
1: Жалок премудрый Колхас, мало приносит ему.
0: Да, гром! Гром еще не приносили?
1: Славный Эвтикли кузнец гром обещал починить.
0: Что же он со мной делает? Сегодня юбилей безвременной кончины Адониса. Придет наша красавица-царица плакать. Потом соберутся цари состязаться в остроумии. Нет, в такой день оракул не бывает без грома, нет.
2: Вот такой маленький фрагмент нас, такой ностальгический, я бы сказала. Вот я нашла, вспомнила этот список. «Синяя борода» в 66-м году. «Парижская жизнь» в 66-м. «Великая герцогиня Геральштейнская». «Перикола», «Трапезунская принцесса», «Разбойники». То есть за 10 лет фактически 10 новых оперет. «Перикола» была столь же популярна и до сих пор идет во многих театрах благодаря своей очень симпатичной музыке, конечно. И интересно, что в «Переколе» меньше вот этой политической иронии, чем, скажем, в «Орфее» или в «Прекрасной Елене». Это такой более лирический мюзикл, но с потрясающими совершенно мелодиями. Напомню сюжет. Героиня, актриса уличная Перикола, влюблена в такого же бедного уличного актера, но во время их представления на одной из площадей Лимы ее замечает переодевшийся в простолюдина король, вице-король Перу. Почему-то это в Перу происходит, не знаю. Замечает, влюбляется и хочет сделать ее своей фавориткой. Но для этого она должна получить доступ в дворец. А постоянно находиться во дворце по правилам того времени могут только замужние дамы. И придворные решают устроить фиктивный брак Переколы с кем-нибудь и буквально с улицы вытаскивают полупьяного ее же и возлюбленного, который даже не знает, что с ним происходит. Короче говоря, их насильно женят, не зная, что они горячо влюблены в друг друга. Потом эта вся история как бы становится известной, и все кончается очень хорошо. Но мы с вами послушаем знаменитую арию «Переколы» из первого действия. Как раз тот момент, когда Переколу впервые король, чтобы как бы с ней познакомиться, все-таки приглашает на обед во дворец. Только так, временно. И вот она выходит из дворца, немножко такая уже пьяная, довольная, и поет.

0: должны. Молчи, молчи.
1: Надо сказать, что Офенбах был человеком на редкость вспыльчивым, иногда даже извинялся заранее, перед началом репетиции, например, потому что он боялся кого-нибудь обидеть и оскорбить. А это происходило сплошь и рядом, особенно с не очень нерадивыми исполнителями, которых он нещадно критиковал. Напоминаю, что Офенбах был не только автором музыки, он дирижировал спектаклями, он репетировал с отдельными певцами все партии. И фактически он даже был постановщиком, еще такой, как бы даже должности режиссера театрального тогда не было. Он отвечал за все. И вот в этой своей роли, конечно, он был нервным, он был беспокойным, но при этом он был человеком довольно эксцентричным. Он любил яркую одежду. Всегда был одет по моде. Вот эта фотография, которая, она не цветная, естественно, но это одна из фотографий того времени. Очень худой. Говорят, что он весил не более 50 килограммов всю свою жизнь. Обладал, вот следующую фотографию, которая даст нам карикатуру. Вот, напоминаю, тут виолончель, потому что он же был знаменитым виолончелистом прекрасным. Но в венке из роз, а вокруг еще райские яблочки. Это напоминая, конечно, о прекрасной Елене. Так вот, он при этом был человеком совершенно такого... невероятной энергетики. Говорили, что в нем есть что-то демоническое, напоминающее Паганини. Очень может быть. Говоря о певицах, с которыми он работал, некоторые из них фактически ему обязаны своей мировой славой. Ему и его оперетам. В частности, вот эта прелестная дама по имени Гортензия Шнайдер. Гортензия Каролина Жанна Шнайдер, такое длинное имя, она родилась в Бордо. Она стала первой суперзвездой оперетты. Но начинала она, поскольку родители у нее были из простого сословия, папа ремесленник, мама портниха, но были деньги на уроки пения. Она очень хорошо

понял, что она золото настоящее, и начал с ней работать. И она стала первой исполнительницей в таких оперетах, как «Синяя борода» в главной роли. «Перекола» – она была первая «Перекола». Она была первая прекрасная «Елена». И многие другие роли тоже принесли ей совершенно гигантский успех. Надо сказать, что она была, к тому же, и знаменитой куртизанкой. Мы не знаем точно, были ли у нее связи с Офенбахом, но она была возлюбленной принца Уэльского, который станет потом королем британским Эдуардом VII. Она была возлюбленной одного из египетских владык и многих других знаменитостей. При этом она гастролировала и в России в 70-е годы, и выступала там вот как раз и в «Переколе», и в «Герцогине Геранштейнской», и в «Прекрасной Елене». И такой у нее был успех, что ей подарили в России золотой жезл, усыпанный драгоценностями. Надо сказать, что Жак Оффенбах очень любил свою семью. Напомню, что его жена была католичкой, дочерью испанского генерала. Для того, чтобы на ней жениться, он принял католичество. И, кроме того, он перед тем, как жениться на ней, совершил огромное турне, будучи совсем еще юным, очень талантливым виолончелистом. Именно как виолончелист, турне по Европе, которое принесло ему большое состояние. И вот благодаря этому он смог на ней жениться. У них было 4 дочери и 1 сын. И он был, очень любил свою жену, которая была его советчицей и опорой. Но это не мешало Жаку Оффенбаху, как многим другим известным парижанам, иметь большое количество любовниц. Некоторые из них были очень известными куртизанками, как вот эта красавица, изображенная на портрете работы Эдуарда Мане. Это картина, небольшая такая пастель, акварель 1879 года. И изображена на ней женщина, которая придумала себе имя, звали ее, и она была известна под именем Вальтес де Лабиньи. Вальтес де Лабиньи была дочерью проститутки и алкоголика, буквально, и приехала в Париж, как многие бедные французские девушки, будучи очень хорошенькой, на поиски, ну, какой-то работы и, может быть, богатого покровителя. Это была единственная возможность пробиться к лучшей жизни. И Вальтес, будучи очень-очень хорошенькой, стала позировать Камилю Кару, великому французскому художнику, который был намного старше, который делился с ней знаниями, может быть, деньгами какими-то, я думаю, серьезными. Жака Оффенбаха, она с ним познакомилась, когда ей было 15 лет. А он ее учил хорошим манерам, дал ей несколько ролей в своих спектаклях. Ну, правда, надо сказать, что она не обладала большим актерским талантом, и поэтому роли были маленькие. Тем не менее, она многому у него научилась и, как я уже говорила, стала очень-очень известной в Париже куртизанкой, которую не только эти два художника изображали, много изображений разных и других художников, что говорит о ее статусе, не только о ее особенной красоте. Надо сказать, что да, у Жака Оффенбаха даже были незаконные дети. Еще с одной актрисой. В общем, романов было много, но жена, семья – это было главное. К сожалению, в 1870 году благополучию Оффенбаха, так же, как и многих других французов, приходит конец, потому что франко-прусская война начинается, и которая приводит к осаде Парижа, потом

0: Парижская коммуна. В общем, катастрофа. Надо сказать, что после Парижской коммуны город лежал, можно сказать, в руинах. Ну, раз вы уже начали показывать, то еще несколько фотографий. Кстати, семья Офенбахов пересидела это время в других местах. Они жили немножко в Испании, немножко в Англии. Ну, Офенбаха всюду знали, всюду хорошо принимали. Он продолжал давать концерты. Но в Париже, когда они вернулись, и даже до этого, против него газеты вели настоящую антиофенбаховскую кампанию. Потому что, как бывший немецкий гражданин, он обвинялся в том, что он потворствует Германии. В Германии его обвиняли в том, что он принял французское гражданство. Он всюду был ненавистен. Плюс еще вспомнили о его еврейских корнях. В общем, Офенбаху было совсем не весело. А когда он вернулся вот в этот разрушенный Париж, вот последняя, одна из последних фотографий разрушенного, именно разрушенного Парижа, вы видите, то, конечно, атмосфера была такой, что было не до оперетт, не до иронии. Наполеон отрекся от престола, было временное правительство, было военное положение. Но, к счастью, Париж начал постепенно приходить в себя. При этом очень интересно, если не ошибаюсь, Флобер писал потом, да, Густав Флобер писал о том, что какое настроение было в Париже. Половина парижан хочет удушить другую, а другая хочет сделать то же самое с первой. И все это написано на лицах людей. Очень постепенно город начал приходить в себя, о чем говорят картины французских художников. Эта картина была написана Ренуаром. Вы узнали, наверное, под Понт-Нев. И это 1872 год. Следующая картина напомнит нам о Парижской улице. Это работа Калибота, тоже примерно 70-е годы. Удалось закончить, наконец, дворец Гарнье или Палас Гарнье, где поселилась, так сказать, французская большая опера. Вот это замечательная картина, изображающая ее парадную лестницу. Следующая картина покажет нам работу, опять же таки, Ренуара «Бал в Мулен-де-Галет» на Монмартре, 1875 год. То есть страна пришла в себя, но век оперетты, можно сказать, самый такой цветущий момент оперетты, скорее всего, закончился. Потому что популярностью стали пользоваться другие жанры, интерес к оперетам Офенбаха сильно угас. Возможно, с этим это связано и с вот этой кампанией в газетах против него. Говоря о Париже 70-х годов, я не могу не показать еще вот эту картину, которая написана Ильей Ефимовичем Репиным и называется «Парижское кафе». 75-й год. В центре, немножко слева, вы видите как бы специально высвеченная фигура женщины, которая явно пришла сюда одна. И это вполне конкретная женщина, которая тоже была связана с Офенбахом. Анна Юдич, или Анна Юдик, которая была известной актрисой, тоже игравшей в произведениях Офенбах. Надо сказать, что к 1985 году Офенбах был практически разорен, потому что денег в стране было очень мало. Денег, людей, которые бы тратили деньги на постановки и на билеты в оперетту, похоже, становилось все меньше и меньше. И поэтому, да, Офенбах снял другой театр, он начал, в общем, он вошел в такие довольно сложные финансовые положения, его было очень и очень тяжелым. Он должен был объявить банкротство. Но помогла Америка, а именно столетний юбилей Америки, который решили отметить приглашением в Америку многих знаменитых музыкантов из Европы. Одним из них был Рихард Вагнер, который, правда, в Америку не поехал, но написал для юбилейных торжеств торжественный марш. А вот Офенбах поехал. Надо сказать, что ехать он не хотел. Он никогда не ездил через океан, на океанском корабле. Он боялся этого события. Он был уже очень немолод, но нужны были деньги. А американцы, которые нашли его и предложили ему еще в 1875 году очень хорошие условия контракта, они настаивали, они обещали золотые горы, и Офенбах поехал в Америку. О чем он потом расскажет, включая путешествие туда и обратно, и пребывание свое в Нью-Йорке, и пребывание свое в Филадельфии, и концерты, обо всем это он расскажет в книжке. Книжка будет называться «Офенбах в Америке. Рассказы странствующего музыканта». А книжка вышла сначала на французском языке, а потом она будет переведена на английский уже после смерти Офенбаха и с предисловием человека, который хорошо знал Офенбаха и вспоминал о нем, и о его детстве и так далее. А я не знаю, существует ли эта книга на русском языке, но на английском я ее нашла на интернете и прочла с огромным удовольствием. А содержание этой книги я расскажу вам во второй части нашей программы, где мы поговорим о последних годах Офенбаха и о его главном шедевре, заключительном опере «Сказки Гофмана». Не уходите.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
2: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
1: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
3: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

продолжаю свой рассказ о Жаке Офенбахе, потому что я хочу, чтобы о нем узнали как можно больше даже те, кто не имел никакой возможности оказаться на моих лекциях в Нью-Йорке. Так вот, Офенбах в Америке. Судя по этой книге, а также по многочисленным письмам Офенбаха, ему нелегко далось морское путешествие, первое в его жизни. Но Америка его очень хорошо приняла. Действительно, заплатили очень серьезные, хорошие деньги. Организовали множество концертов в Нью-Йорке и в Филадельфии, потому что в Филадельфии проходили главные юбилейные торжества. Надо сказать, что Офенбах оказался очень наблюдательным, очень любознательным и ввергался, как говорится, во все. Поэтому в его книге есть очень интересные воспоминания. Ну, например, о том, как существуют американские газеты. Какие американские газеты? Как выглядят редакции американских газет? Он писал о том, что американские журналисты работают в лучших условиях, чем французские. Он отдельные подглавки посвятил разным газетам и тому, на что они существуют, как они функционируют и какие у них политические интересы. Кроме этого, он отдельно писал о том, что ему нравится и что ему не нравится в Америке. Его поразило удобство американской жизни, роскошь американских отелей. Ему очень нравилось, что улицы в Нью-Йорке имеют номера, потому что если именовать каждую улицу именем какого-то политика или литератора, то при смене власти надо немедленно переименовывать это все. А номера дают возможность легче ориентироваться в Манхэттене. Ему очень понравилось, ему очень не понравилось любовь американцев к деньгам. Он удивился очень этому. Ему очень не понравилось, что государство совсем мало или вообще не помогает искусству. Он пишет в своей книге «Искусство – душа нации», а американцы абсолютно бездуховны. Поскольку он имел дело с театрами, потому что его опереты ставились в нескольких американских театрах, то он был возмущен низким качеством исполнения и общей хаотичностью постановок на Бродвее и вне Бродвея. Он удивился обилию парадов и всевозможных празднеств. Когда он приехал в Филадельфию, что его совершенно поразило, что в воскресенье, когда он вышел на улицу из гостиницы, улицы были пустые, выходили из церкви только люди, причем выходили с траурными лицами. И Офенбах пишет: улыбнешься им, посмотрят на тебя с ужасом. А если засмеешься, просто арестуют. И это очень точно отражало атмосферу в американских городах того времени, которое, повторяю, Жака Офенбаха очень и очень удивило. А тем не менее, концерты проходили с гигантским успехом, несмотря на то, что оркестры Офенбаху очень не нравились, ему приходилось выступать с оркестрами разного состава, дирижировать ими, репетировать и пытаться довести их, как говорится, до более или менее приличного качества. Но последние его концерты имели такой успех, в Нью-Йорке особенно, что надо было повторять по два раза один и тот же номер. Бесы сплошь и рядом. И Офенбах, вдохновленный, радостный, возвращается в Париж. Но вот это одна из последних его фотографий. Эта поездка, к сожалению, его
с одной стороны, вдохновил, и он написал еще две опереты, которые сумел поставить, и они увидели свет рампы. Она называлась, одна называлась «Мама, «Мадам Фавар», вторая называлась «Дочь тамбур-мажора». И «Дочь тамбур-мажора» 1879 год – это была последняя оперета, которую Офенбах увидел при жизни. Но, повторяю, эта поездка его и очень измотала. И он практически все последние годы после Америки уже начал болеть. Но он хотел уйти с оперой, потому что он хотел, чтобы его принимали всерьез. И он много лет работал над оперой под названием «Сказки Гофмана». Он ее почти полностью закончил, просто надо было оркестровать ее, и надо было, даже не все, а некоторые фрагменты, и надо было завершить третье действие. Надо сказать, что когда Жак Офенбах работал над своими оперетами, он доводил их до финального, как бы, качества уже когда во время репетиции. Потому что репетиции показывали, что надо уменьшить, что надо убрать, что надо, как надо изменить оркестровку, может быть, кому-то написать другую арию и так далее. И вот поэтому, когда он написал уже фортепианный вариант сказок Гофмана, он все время теребил тех, кто собирался поставить эту оперу, чтобы они поторопились. Он просил, умолял, поставьте, начните репетиции. Мне немного осталось. Но, увы, не удалось ему увидеть на сцене этот спектакль. И поэтому сказки Гофмана считаются произведением незавершенным. Потом уже были... оно было закончено, и оно было поставлено уже после его смерти, которая случилась с ним в 1780 году, и он был в 1880 году, я прошу прощения, 3 октября. А тем не менее, сказки Гофмана теперь, пожалуй, самое знаменитое его произведение, в котором очень интересно он использует несколько сюжетов из рассказов знаменитого немецкого поэта и писателя Эрнста Теодора Гофмана, который, как известно, писал фантастические истории. И он эти фантастические истории собрал и объединил фигурой как бы самого Гофмана, который в его воображении, в своем воображении, его возлюбленная актриса преображается то в механическую куклу, то в нежную, больную и, в конце концов, умирающую от занятий музыкой девушку, то в куртизанку венецианскую. И вот из этого складываются три разных действия. Ну, давайте послушаем для начала фрагмент. Могилу, ну хорошо, подсказывают мне, что надо показать могилу. Похоронен он был на кладбище Пер-Лашес и, по-моему, до сих пор там и лежит. А мы с вами послушаем сначала арию героини первого акта оперы «Сказка Гофмана». Это кукла Олимпия, механическая кукла Олимпия, которая демонстрирует свои уникальные способности. Поет Натали Дюссей.

неповторимая Натали Дюссей, но очень, и очень интересная интерпретация этой куклы Олимпии, которая в конце концов ломается. А, и Гофман, как бы проходя через эти разные стадии своих влюбленностей, своих сказок, приходит к очень трагическому выводу, что к чему бы я ни прикасался, все разрушается. И второе действие, это там уже нету этой иронии, нету этой легкости, нету этой игры, а есть лирика, есть настоящая любовь, которая, к сожалению, главную героиню сводит в могилу. Она больна, ее мать умерла от музыки, отец запрещает ее пить, потому что боится, что и она, что ее здоровье тоже не выдержит. А Гофман, музыкант, поэт, пишет прелестные песни, и она хочет петь вместе с ним. Это суть второго действия, которое, по идее, должна была исполнять та же самая певица, которая поет и роль Олимпии, и которая поет роль Джульетты в третьем действии. Но, как вы услышите сейчас, тут нужны разные техники, и немногие певицы умеют исполнить все три главные роли. Ну, давайте посмотрим фрагмент из сказок Гофмана. Второе действие. Анджел Блу поет вместе с Бенджамином Бентлихемом, поет фрагмент из вот сказок Гофмана Жака Оффенбаха.

Вот такой фрагмент. Это постановка Метрополитен-оперы. Надо сказать, я вам об этом рассказывала, что я видела разные интерпретации сказок Гофмана. Иногда более убедительные, иногда менее. Но если будет возможность посмотреть вот эту интерпретацию Метрополитен-оперы, которая есть на киноэкране, ее показывали в кино, и очень может быть, что в августовских бесах в Линкольн-центре, вы знаете, что там проходит бесплатный такая серия спектаклей Метрополитен-оперы перед началом следующего сезона, очень может быть, что эту оперу повторят. Или, может быть, ее покажут на бис в кинотеатрах, но уже по билетам. Как бы то ни было, стоит посмотреть, потому что очень хорошая опера, полно прекрасной музыки, интересная и, в общем, достаточно убедительная постановка, скажем так. А, друзья, я думаю, что я удовлетворила жажду тех из вас, кто не имел возможности пойти на лекции мои в гостиной Дэвидсон Радио или в «Русском самоваре». И я думаю, что эти лекции, я сильно надеюсь, что они будут продолжены. Я хочу напомнить, что за сезон в гостиной Дэвидсон Радио мы поговорили о Густаве Малере, о Рихарде Штраусе, о Жаке Оффенбахе, о Иоганне Штраусе, о Листе, о Шопене. Видите, я парами все время хотела их показывать, потому что современники, работавшие как будто в одних и тех же жанрах, но в совершенно разные индивидуальности, и как они как бы появились на фоне определенных эпох, это очень интересно. Потом у нас был Верди, Вагнер, и сезон мы закончили рассказом о Беллини, а перед этим был еще Пуччини. Так что с итальянской оперой у нас, как говорится, все хорошо. Я надеюсь, что следующий сезон будет связан уже с больше немножко с симфонической музыкой, потому что у нас замечательные юбилеи. У нас год Моцарта, 27-й год будет годом Бетховена, а о них стоит поговорить. Но не будем загадывать, не будем думать о будущем пока, потому что непонятно, как все сложится. Пока что я надеюсь, что вы наслаждались моими рассказами о летних фестивалях. Мы говорили о Зальцбурге, мы говорили о фестивале Экс-эн-Прованс, конечно, Карамур, конечно, Тенглвуд и так далее. У нас впереди много еще интересного, но я думаю, что самое время заканчивать. Подождите еще, не надо, я еще буду много говорить музыкой, опять-таки, Оффенбаха. Потому что в третьем действии тот человек, который заканчивал сказки Гофмана, взял и включил туда знаменитую баркаролу. А эта баркарола была написана Оффенбахом еще в молодые его годы для одной из ранних его оперетт под названием «Рейнские русалки». И вот баркарола, музыка на воде, стала самым знаменитым, наверное, фрагментом из музыки Оффенбаха вообще. Поэтому мы закончим этой самой баркаролой, но в концертном исполнении. И я хочу, кстати, напомню, что Оффенбаха называли не зря «Моцарт Елисейских полей». И слова эти принадлежат никому другому, как Джакомо Россини. Итак, поют Айгуль Ахметшина и Хара Парк. Концертное исполнение. Баркарола из оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана». Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Тема безопасности выборов снова оказалась в центре американской политики. Министр внутренней безопасности Марк Уэйн Маллин провел брифинг для прессы, на котором заявил, его ведомство нашло в списках избирателей нескольких штатов сотни тысяч неграждан и умерших, а оборудование для голосования, по его словам, уязвимо для иностранного вмешательства. Маллин пообещал, что штаты, отказавшиеся присоединиться к федеральной программе проверки списков «Сейф», лишатся возмещения расходов на выборы, а тех, кто голосовал незаконно, будут преследовать в суде. Давайте послушаем этот брифинг министра внутренней безопасности с переводом на русский язык. Доброе утро всем. Огромное спасибо, что пришли. Президент Трамп прав, когда говорит, что безопасность выборов – это национальная безопасность. И для меня одна из величайших привилегий – возглавлять Министерство внутренней безопасности, а часть нашей работы в том, что мы защищаем выборы. Когда мы только начали в это вникать и копать, я был удивлен. И речь не о том, чтобы заново переиграть выборы 2020 года. Речь о том, чтобы показать, что тогда происходило, и добиться, чтобы это больше никогда не повторилось. Есть совсем несложные шаги, которые позволяют защитить наши выборы, и это не должно быть партийным вопросом. Каждый американец, республиканец, демократ, независимый, либертарианец, житель синего штата или красного, должен знать, что его голос учитывается, и у нас голосуют люди, которые голосовать не должны. Их голос перечеркивает голос того, кто имеет на это право. Поэтому я хочу разобрать некоторые вещи чуть поподробнее, чем мы успели вчера вечером. Президент Трамп обозначил главное, и это должно пугать каждого. И мы копнем немного глубже, а потом я отвечу на ваши вопросы. Так, прежде всего, Министерство внутренней безопасности выявило 250 тысяч неграждан, зарегистрированных как избиратели всего в 4 штатах. Заметьте, у нас есть еще 46 штатов. Всего в 4 штатах 250 тысяч неграждан в списках избирателей: Калифорния, Пенсильвания, Нью-Джерси и Невада. Кроме того, вместе со штатами, которые пошли нам навстречу, мы нашли еще 28 тысяч неграждан в их списках, плюс 400 тысяч человек, которые числятся избирателями, но уже умерли. Еще 23 штата сами по своей инициативе стали работать с нами по программе SAFE. Это Джорджия, Огайо, Теннесси, Техас, Северная Каролина, Айдахо, Алабама, Миссури, Луизиана, Канзас, Арканзас, Вайоминг, Монтана, Айова, Флорида, Южная Дакота, Индиана, Аризона, Южная Каролина, Юта, Небраска, Мичиган и мой родной замечательный штат Оклахома. И что мне кажется любопытным, мы натыкаемся на сопротивление судей-активистов, которые говорят «стоп» и пытаются остановить программу SAFE. Сейчас из-за этого у нас на рассмотрении апелляция. Судьи-активисты, что они не хотят, чтобы наши выборы были защищены. Еще раз, почему это партийный вопрос? Это не должно быть партийным вопросом. Любой судья, любой богобоязненный человек, любящий эту страну, должен хотеть, чтобы наши выборы были защищены. И внутри министерства мы создали программу SAFE, которая позволяет штатам самим проверять свои списки. Если уже насчитывается 278 тысяч неграждан в списках избирателей плюс 400 тысяч умерших, И это всего в 23 штатах. То, что мы найдем, когда с нами будут работать все 50 штатов, что это будет? Теперь о наших машинах для голосования. Мы знаем совершенно точно, что наши иностранные противники, не союзники, а именно противники, производят детали, которые являются жизненно важными узлами этих машин. Мы знаем, что они могут получить доступ к тому, что сами называют ключом от задней панели. Мы знаем, что они способны изменить и регистрацию избирателя, и ваш голос. Мы знаем, что это возможно. Тут нет вопросов. Это даже не предмет спора. Что я люблю в цифрах и фактах, они не врут. Я не пытаюсь навязать вам какую-то версию. Я говорю о том, что происходит на самом деле. И мы говорим, каждый штат должен работать вместе с нами, чтобы это исправить. Как только мы выявляем проблему, они должны знать все.
1: Everybody should be informed. Working with Secretary Lutnick, we are going to make our second our
0: Вместе с министром Лутником мы сделаем требования по безопасности обязательными. То есть, если штат хочет получить грант и компенсацию расходов на проведение федеральных выборов, он обязан будет внедрить меры безопасности. Именно меры безопасности. Ни во что другое мы лезть не собираемся. Мы говорим только о том, что машины должны быть защищены, а списки избирателей вычищены. Мы должны убедиться, что голосуют те, кто имеет на это законное право.
1: Мы знаем, что Иран хакнул наши штатные избирательные файлы и попытался...
0: Мы знаем, что Иран взломал файлы избирателей в Штатах и пытался скомпрометировать, это самое подходящее слово, те системы, через которые голосовали военнослужащие. Поэтому вместе с министром Хексетом и военным ведомством мы защищаем эти системы и наших избирателей в армии. И вот что тут особенно возмущает. Администрация Байдена об этом знала, и наше разведсообщество тоже. И они не только скрывали это от президента Трампа в его первый срок, судя по всему, скрывали и при президенте Байдене, скрывали эту информацию от общества и скрывали от Конгресса. Такое больше не должно повториться, и благодаря руководству президента Трампа мы этого не допустим. Мы говорим об этом американцам не для того, чтобы их напугать, а чтобы заверить. Мы за этим следим, мы относимся к этому серьезно. Мы защищаем наши выборы по распоряжению президента Трампа, министерство и я лично получили все инструменты и ресурсы, необходимые для защиты выборов. Но нам нужно, чтобы штаты работали вместе с нами. Если они откажутся, пусть избиратели спросят с них. Когда чуть больше 100 дней назад президент Трамп приводил меня к присяге, и, честно скажу, я с тех пор не перестаю улыбаться, я считаю, что лучшей работы у меня быть не может. Тогда я сказал, что буду драться за ваш двор и за ваш задний двор, так же, как за свой. Неважно, синий это штат или красный. Министерство внутренней безопасности защищает вас не только на улицах. Мы защищаем и наших избирателей, и наши выборы. Но сделать это мы сможем только если участвуют все. А сейчас, как я сказал, с нами работают всего 23 штата. И всего в 4 синих штатах, повторю эту цифру, мы нашли 250 тысяч неграждан в списках избирателей. Поэтому мы будем действовать и на упреждение, и по факту. По указанию президента Трампа, наша команда по кибербезопасности и агентство CISA в течение 30 дней опубликуют обновленный план защиты избирательной инфраструктуры. Он будет открытым. Это даст штатам ресурсы для защиты с киберстороны, а от нас, если штат участвует в программе SAFE, мы предоставим ресурсы и обучение, чтобы поддержать честность выборов. Мы не пытаемся изменить результат. Мы добиваемся того, чтобы американцы могли доверять системе голосования. Права Real ID не подтверждают гражданство и не дают вам права голосовать. Вы должны быть гражданином США и должны иметь права голоса. И до выборов, и после мы будем вычищать все избирательные записи, выявляя нелегалов и тех, кто не имеет права голосовать, включая тех, кто каким-то образом проголосовал, будучи умершим. Если вы нелегал и попытались проголосовать или пытались проголосовать незаконно за кого-либо другого, мы вас найдем и предъявим обвинение. Незаконная регистрация избирателя и незаконное голосование – это до 5 лет тюрьмы и штраф до $250,000. Мы будем давить по максимуму, чтобы вы знали. Мы будем на упреждение смотреть за досрочным голосованием, а после выборов продолжим проверять всех, кто голосовал. У тех штатов, которые с нами не работают, есть открытые записи о проголосовавших. Именно оттуда мы и взяли те 250 тысяч по четырем штатам, которые с нами не сотрудничают. Мы пройдем по этим записям одну за другой и займемся каждым. Мы добьемся того, чтобы люди знали, нашим выборам можно доверять. Я повторяю, если штаты хотят получить гранты, они обязаны обеспечить безопасность выборов. Хочу поблагодарить президента Трампа за такой упреждающий подход. Он собрал выдающуюся команду, которая не только информирует общество о происходящем, мы информируем и Конгресс, и штаты, и мы защитим наши выборы. Штаты должны понимать, что угрозы для регистрации избирателей и взломы систем реальны. И я хочу еще раз подчеркнуть, взломы систем реальны. Наши машины уязвимы. Есть шаги, которые можно предпринять прямо сейчас, чтобы их защитить. И я прошу не только общество, но и прессу. Этот вопрос нужно задавать синим штатам, потому что красные штаты с нами работают. Хотя есть и красные, которые не работают. Каждому штату, который с нами не сотрудничает, надо задать неудобный вопрос. Почему? Чего вы боитесь? Если они не готовы это делать, это должно вызывать серьезные вопросы. Это же не сложно, это же не партийный вопрос. И в заключении, коротко, под руководством президента Трампа, министерство полностью готово поддерживать все штаты, и красные, и синие, и местных организаторов выборов накануне промежуточных выборов. Штаты обязаны сделать свою часть работы, чтобы защитить избирательную систему, а мы готовы помогать. Если вы нелегал или голосуете незаконно, мы вас выследим, мы вас найдем, и мы вас привлечем к ответственности. Американцы должны быть уверены в своих выборах. Безопасность выборов – не партийный вопрос, и наше министерство здесь, чтобы всех поддержать. И американцев, и штаты, и даже прессу, чтобы у нее был доступ и информация, необходимая, чтобы спрашивать со штатов. И на этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе мы увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Обязательно оставайтесь с нами, будет много интересного.
2: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
3: 718-615-4100.
4: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет. Ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто... кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

По логистическим хабам Wildberries нанесен новый удар. В этот раз ВСУ поразили склады в Краснодаре и Невинномысске. На месте удара серьезный пожар. Потушить его пока не удалось. За последние годы Wildberries стал значительным элементом российской экономики. В 2024 году вокруг компании развернулась политическая борьба на фоне развода ее владельцев, супругов Бакальчуков. Конфликт был настолько масштабен, что в него вмешался сам Рамзан Кадыров, в результате чего у главного офиса компании в Романовом переулке произошла стрельба. Погибли два человека, семеро получили ранения. А в апреле этого года стало известно, что

0: Wildberries представляет из себя и насколько это значительное предприятие для всей вообще экономики страны?
1: Ну, давайте скажем так, что вот удары по Wildberries и горящие склады, это, конечно, беда и катастрофа не просто для Wildberries, который может потенциально стать банкротом, да, и не вывести такие убытки сам. Придется спасать его за счет государства, бюджета, в бюджете денег нет, соответственно, придется тратить деньги на пенсионеров, будущих из фонда нацблагосостояния, который тоже сильно похудел, чтобы как-то покрыть убытки компании. Ну и плюс, конечно, это огромная катастрофа для малого бизнеса, для самозанятых, ИПшников, которые потеряли свои товары. То есть вот все, что у людей было, малый бизнес, ИПшники закладывали по много раз свое имущество, квартиры, гаражи, автомобили под ставку там, грабительскую в 25-30% годовых, брали потреб кредитно необеспеченный, чтобы купить, пополнить оборотный капитал. И вот считайте, у них все это сгорело. То есть мы сейчас понимаем, что речь идет о потерях где-то, наверное, вот цифру сейчас тяжело оценить, но потери могут быть и 350-400 миллиардов рублей уже по итогу этих ударов по складам. То есть вот из крупнейших складов, которые были логистических центров у Wildberries, это вот Электросталь, один из крупнейших, уже поражен, сгорел. В Краснодаре, в Невинномысске уже горели, в Подольске были разрушения. Но по большому счету остались не вот из пяти крупнейших, три уже были, значит, уничтожены, либо полностью, либо в значительной степени все там сгорело. Осталось только Каледино, судя по всему, ну и где-то в Туле, там крупные склады, плюс еще в Поволжье, там, в Казани, в других местах. То есть масштабы потерь колоссальные, никто их компенсировать, эти убытки бизнесом не собирается. Уже как понятно, что Минфин скажет, денег нет, спасайтесь сами, какие-нибудь там рассрочки, льготный кредит, реструктуризация для бизнеса. Но когда вы потеряли товар, и вам нечего получать денежный поток, получать прибыль, вам никакие там отсрочки по плате налогов, страховых взносов, либо платежей за логистику вас не спасут. А что касается Wildberries, то это, конечно, гигант, это крупнейший игрок на российском рынке маркетплейсов, то есть вот вся онлайн-торговля России оценивается примерно в 12 триллионов рублей. Из этой суммы больше половины приходится на корпорацию Wildberries. Больше 6 триллионов 200 миллиардов рублей совокупный товарооборот компании был за прошлый год. То есть это огромнейший игрок, у которого там 25 миллионов заказов обрабатывались в сутки, больше 80 миллионов уникальных пользователей приложений, и вообще заказчиков, те, кто делали заказы, в месяц пользовались Wildberries, значит, там 95 тысяч пунктов выдачи заказов, десятки тысяч фур, транспорта, логистики. То есть все это Wildberries, и понятно, что, конечно, такой лакомый кусок не мог быть без, скажем так, внимания со стороны государства. То есть какие бизнесы с оборотом в триллионы рублей не могут не иметь поддержку, крышевания одобрения на самом верху. И вот тут можно только спорить, ближе к кому находится Татьяна Ким Бакальчук, то ли ближе к клану Сулеймана, вот этого Керимова, сенатора, известного миллиардера, то ли кланом там, госкорпорации, госбанка ВТБ Андрея Костина, друга Путина. Но в любом случае мы понимаем, что этот бизнес, безусловно, крышуется, что он называется, если говорить такими русскими терминами, со стороны администрации президента. Ну и, собственно говоря, даже сам Керимов, сенатор, признавал, что именно он организовал встречу для Татьяны Ким с Кремлем, лично с Путиным, перед тем, как была сделка в 2024 году с корпорацией «РУС», вот эта крупнейшая сеть наружной рекламы России. Именно Керимов обеспечил ей встречу в администрации президента, там, с Антоном Войно, с Путиным, там, видимо, с Орешкиным, замглавы администрации президента. Поэтому вот эта дружба с Кремлем и желание быть вхожими в высокие кабинеты и быть постоянным участником гламурных форумов, Петербургского экономического форума, других мероприятий. Вот сейчас служили плохую шутку с Ким и ее корпорацией Wildberries, которая, понятное дело, там были заказы, торговали карточки, были карточки и бронежилеты, и системы сброса боеприпасов, и катушки оптоволокна для дронов, и сами дроны. Вот сейчас, соответственно, ее империя рушится на глазах, и вот эти убытки в сотни миллиардов рублей, там только складов сгорело, и имущество самой корпорации на сотни миллиардов плюсом, плюс еще товаров, плюс еще будут иски, безусловно, идти. Я думаю, что теперь она никакими своими оборотным капиталом, никакими прибылями в 175 миллиардов рублей, чистая прибыль в прошлом году была, конечно, покрыть эти убытки не сможет. Поэтому сейчас будет такое скрытое поглощение корпорации Wildberries со стороны, я думаю, кого-то из крупнейших российских миллиардеров-олигархов, возможно, со стороны Госбанка ВТБ.
0: А вообще, изначально же Wildberries это частная компания. То есть, как можно описать вот это вот их взаимосвязь с Кремлем? То есть, Кремль увидел успешную компанию и просто решил ее прибрать к себе? Или Кремль, наоборот, помог ей стать успешной, когда увидел, что это какой-то рынок зарождающийся и нужно бы им помочь?

0: мочь, то есть в какой конфигурации вообще правильно осознавать их сотрудничество?
1: Насколько я понимаю, изначально Валберс была такая частная компания, семейство Богальчук, Ким, это были self-made men and women, они построили эту компанию, строили, что называется, с нуля, этой компании там уже сколько, там, по-моему, 2 десятилетия, step-by-step, шаг за шагом строили эту империю, и в какой-то момент действительно очень удачная бизнес-модель, свободный рынок, общее движение к онлайн-торговле, к такой цифровизации экономики, к платформенной экономике, к хорошему маркетингу, хорошим изначально раньше были условия по взаимодействию, по партнерству с селлерами, позволили им выбиться в лидеры рынка. В какой-то момент они стали слишком крупными, чтобы их уже было не замечать. Это уже стали такие стратегически значимые предприятия, внесенные в список системообразующих компаний России. Можете их там даже найти. Вот. И в какой-то момент стало понятно, что это очень большая база данных, это очень большие деньги, огромный объем денег, который ходит, и который, конечно, государство не может пройти мимо него, чтобы не наложить лапу на этот бизнес. Да? Вот. И мы вот наблюдаем, как последние годы эта вся система деградировала, условия Wildberries становились все хуже, все более кабальными, неподъемными, все убытки, все издержки, все расходы, все скидки, все возвраты, все браки и повреждения товаров, все это взваливалось на, соответственно, селлеров, на пункты выдачи заказов. По большому счету, ни пункты выдачи заказов, ни продавцы на Wildberries уже денег не зарабатывали. То есть они зарабатывали выручку, делали объем, большой объем продаж, большие показывали финансовые показатели с точки зрения товарооборота, но прибыли на самом деле уже практически ни у кого не осталось. Многие производители товаров, продавцы уже с площадки уходили последние годы и говорили, что они там полностью в убытках. Они могут иметь обороты в десятки, в сотни миллионов рублей, но прибыли нет вообще. То есть бизнес становится планово убыточным, зарабатывает только Ким и те кураторы в Кремле, в администрации президента, которые всю эту историю крышуют. Вот, поэтому вот как-то так. И, кстати говоря, сам же Керимов, ну, была эта информация с этой встречи Ким с Путиным, что якобы перед тем, как была одобрена в администрации президента сделка с вот этой рекламной компанией Rus Outdoors, что Путину показали красивую презентацию, где рассказали, какая прекрасная компания Wildberries, какая платформенная экономика, за которую отвечает Максим Орешкин, который постоянно рассказывает, что платформенная экономика спасет Россию, что не важна даже ключевая ставка, величина налогов, поборов, санкций, война. У нас тут своя новая политика экономии имени Путина, поэтому платформенная экономика наше все. Ну и Путину напели в уши про его величие, про его славную экономическую политику, рассказали про такую централизацию, создание единой базы данных там, покупателей, логистику, эффект масштаба производства, значит, платформенные решения, цифровые вот эти вот все безналичные переводы денег, да, про вот эту платежную инфраструктуру. Ну, в общем, это очень понравилось, и он это все дело одобрил. Я думаю, что вот как-то так это все выглядит. Сейчас только вопрос лишь что, скажем так, пойдет ли Wildberries под банкротство в открытую форме, я думаю, этого не допустят. Скорее всего, будут выданы какие-то стабилизационные кредиты, какие-то экстренные кредиты на спасение системообразующего, как нам скажут, системно значимого для российской экономики игрока платформенной экономики, маркетплейса. Соответственно, вот, скорее всего, банк ВТБ, Госбанк ВТБ будет, соответственно, ответственен за то, чтобы спасать компанию, финансировать ее убытки, реструктурировать займы. Потому что надо понимать, что все эти склады, все вот эти огромные логистические центры, все вот это оборудование, фуры, все это было на самом деле в лизинге. Это все было в кредит, либо в лизинг взято, то есть это все были кредитные деньги. У Wildberries не было денег на такую масштабную экспансию, то есть все это строилось на заемный капитал, примерно в пропорции 1 к 4, 1 к 5. То есть, вот если у вас горит склад, и у вас горит там Каледина, либо там Электросталь, либо Невинномысск, то у вас получается, во-первых, горит весь товар, у вас уничтожается сама постройка, сам склад, сама логистика рушится, и плюс ко всему у вас нет денежного потока, чтобы обслуживать те займы, потому что займы-то вы взяли, вы объект построили, но если вы с него не получаете дохода, текущий финансовый поток не приходит к вам, то вам вы не можете обслуживать кредиты. То есть, по большому счету, если сейчас не будет предоставлена экстренная помощь со стороны правительства, со стороны госбанков, а я думаю, это будет сделано по звонку из Кремля, то, соответственно, Wildberries просто не сможет расплатиться со своими кредитами, у него просто не будет текущего операционного дохода, чтобы эти долги покрывать, платить по кредитам, и, соответственно, его объявят банкротом, он объявит дефолт.
0: Владислав, хочу еще спросить, в последнее время Wildberries очень часто упоминается во всяких репортажах, когда рассказывают про падение розницы в Россию, про закрытие ТЦ, и вот там предприниматели, которые держали торговые точки, говорят, что во всем виноваты маркетплейсы, там пункты выдачи заказов, якобы у нас в торговых центрах невыгодно, и во всем виноват Wildberries, что якобы вот у нас бизнес рушится из-за того, что все перешли на Wildberries. Вообще, насколько вот справедливо действительно говорить о том, что Wildberries как-то причастен к тому, что закрывают торговые центры, банкротятся малые бизнесы, и действительно ли существует какая-то вот такая дихотомия, что или они, или Wildberries, или это просто такой пропагандистский нарратив, чтобы скрыть падение российской экономики?
1: Как-то, знаете, развитие платформенной экономики, маркетплейсов, там, будь то Wildberries, либо Яндекс.Маркет, либо какой-нибудь там Озон, не мешало росту товарооборота в офлайн-среде, да, в офлайн-ритейле. То есть до там, начала войны с Украиной в 2022 году как-то росли параллельно и офлайн, и онлайн торговля. Переток, конечно, частичный был, но в целом уровень доходов населения хоть немножко подрастал. Налоги так не повышали, издержки так сильно не росли, таких проблем не было с поставками. И в итоге хватало, скажем так, этого пирога для всех. Но в последние годы, да, действительно, мы видели, что года три падает уже в физическом выражении в штуках продажи. В офлайн-сегменте падает ритейл, особенно товары длительного пользования, непотребительская розница. То есть вот за последние там 2-2,5 года продажи бытовой техники, электроники, смартфонов, телефонов, значит, там, всего остального, даже в том числе, кстати говоря, одежды уже и обуви, упали на 15-35%. Идет общее падение продаж по стране. И объяснить это падение только лишь перетоком на там, куда-нибудь Wildberries либо в Озон, конечно, не получится, потому что оно все-таки еще не те масштабы у онлайн-торговли, хоть это и большие объемы, 12 триллионов рублей, но тем не менее пока это в разы меньше, чем у офлайн-торговли. Вот, поэтому нет, главная причина — это падение покупательной способности, это обеднение населения, обнищание населения, это переход на режим тотальной экономии, потому что вот там последние там, с 24 года, 25-26 годы российская экономика, гражданские отрасли находятся в стагфляции, в рецессии, они падают на многие-многие там проценты, многие отрасли на десятки процентов упали, и у большинства россиян уровень жизни, доходы населения упали, они выросли. Те, кто не связаны с войной, с военно-промышленным комплексом, кто не подписали контракты, не пошли на фронт убивать соседей, кто не работает на военных предприятиях, кто не работает в Госдуме, в Совете Федерации, в администрации президента, у тех доходы сильно упали. Да? Вот. Вам никто из работников металлургической отрасли, угольной отрасли, строительного комплекса, грузовых, железнодорожных перевозок, автоперевозок, вам никто не скажет, что у него доходы выросли за последние годы. У всех они упали. Потому что экономика, реальная экономика, гражданская экономика находится в глубоком кризисе. И упало вот за последние 2-2,5 года, я думаю, что если вот так посчитать, посмотреть бы там где-то на 15-20%. Вот, поэтому нет, маркетплейсы, вот, и хотели показать такую красивую картинку спасения экономики, но этого не происходит. И, кстати говоря, вот сейчас надо напрячь очень сильно корпорации Озон. Я вообще не понимаю, почему они в таком находятся невменяемом состоянии. Даже те селлеры, которые торгуют через Озон, уже пишут в своих карточках, чтобы Озон скорее просто закрыл всю рекламу бронежилетов, сумок для сброса каких-нибудь там рожков и магазинов для автоматов, убрал туда катушки с оптоволокном, все, вот, все, что касается военторга, поставок, значит, продукции на фронт, чтобы просто спасти гражданскую часть вот этих, соответственно, малый бизнес, микропредприятия, которые через Озон ведут торговлю, чтобы не прилетело по ним, чтобы еще и те, кто работают с Озоном, не понесли такие же огромные убытки, не обанкротились, соответственно, не пошли под процедуру банкротства и не свернули свои производства. Поэтому вот какая такая картина, максимально драматичная, максимально разрушительная. То есть мы понимаем, что это огромные объекты, склады Wildberries, это огромные просто участки земли, огромные постройки, которые вообще не прикрыты ни ПВО, ни РЭБом, никакими панцирями, никакими там системами С-300, С-400. То есть их никто не защищает. Их локации всем хорошо известны, у них даже на официальном сайте висят вот точные адреса, где находятся все склады Wildberries. Поэтому, ну вот мы можем предположить, что в ближайшие дни оставшиеся крупнейшие склады Wildberries окажутся под ударом. Соответственно, сейчас выведены из строя там, по разным оценкам около 30% с лишним мощности Wildberries. Когда выведут там под половину, ну считайте, компания уже не жилец. Там только эмиссия, печатный станок, спасение из бюджета, ну какие-то вот такие вот вливания либо напрямую государством, либо через какие-то госбанки, то есть деньгами вкладчиков, те, кто принесли на депозит деньги в госбанки, будут спасать Wildberries, чтобы он просто не обанкротился и не признать его банкротом.
0: Владислав, большое спасибо, что вышли и прокомментировали эту тему. С нами был экономист Владислав Жуковский.
2: Артен, не переключайтесь.

Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире телеканала RTN и Дэвидсон Радио программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить ответные удары по иранской инфраструктуре за каждое нападение на судно в Ормузском проливе. Выступление Хексета перед Комитетом Сената по ассигнованиям обсудим подробно. Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной инфраструктуры в королевстве. Россия больше не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможной сделки о прекращении войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Бывший командующий погранично-таможенной службы США Грегори Бовина заявил, что в течение более полутора лет постоянно получает письма, в которых ему угрожают убийством. Президент Трамп распорядился установить в Розовом саду Белого дома полноразмерную бронзовую статую Томаса Джефферсона. Компания OpenAI заявила, что две ее модели искусственного интеллекта во время внутреннего тестирования вышли из-под контроля и взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Новое масштабное исследование свидетельствует, что устойчивость бактерий к антибиотикам все чаще делает привычные инфекции у детей трудноизлечимыми. Ну и финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины посмотрели в США около 62 миллионов 800 тысяч человек. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить ответные удары по иранской инфраструктуре за каждое нападение на судно в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, это правило будет действовать независимо от того, какое оружие использует Иран – ракеты, беспилотники, либо другие средства поражения. Президент заявил, что за каждый обстрел судна Соединенные Штаты будут уничтожать один мост или одну электростанцию на территории Ирана. Он особо отметил, что целями могут стать и объекты, расположенные в Тегеране или в непосредственной близости от иранской столицы. В ответ на угрозы Трампа представитель Корпуса Стражи Исламской Революции заявил, что Иран ответит на действия США ударами по энергетической и нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива. Как заявил министр обороны Пит Хексет, на данный момент военный министр, его в Соединенных Штатах теперь называют, военный министр Пит Хексет, на данный момент война с Ираном обошлась Соединенным Штатам примерно в 37,5 миллиардов долларов. Это почти на 8 миллиардов долларов больше, чем по последним оценкам, опубликованным в мае. Выступая впервые после возобновления военных действий между Соединенными Штатами и Ираном перед Комитетом Сената по ассигнованиям, Пит Хексет заявил, что военная подготовка будет вынуждена сокращена, если законодатели не одобрят срочное увеличение финансирования. Хексет заявил, что просит у Конгресса выделить его ведомству 87 миллиардов долларов, из которых 67 миллиардов предназначены для операций на Ближнем Востоке. Заседание несколько раз прерывалось из-за криков протестующих, но это уже традиционно сейчас происходит в Конгрессе. Некоторые из них кричали: «Прекратите бомбить наших детей в Иране и Палестине». Выступление Хексета перед комитетом состоялось в переломный момент войны, после того, как на Ближнем Востоке погибли трое американских солдат. В апреле Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой выделить Пентагону 1,5 триллиона долларов на следующий финансовый год. Это привело бы к увеличению военных расходов США до рекордного уровня за всю новейшую историю. Соединенные Штаты нанесли удары уже 11, наносят удары 11 день подряд, а Иран ответил собственными ударами по США и нашим союзникам на Ближнем Востоке. Министр обороны США начал свое выступление в Сенате со слов: «Мы живем в опасном мире». Он отметил, что ситуация требует решительных и оперативных действий. После того, как его прервали протестующие, Хексет продолжил, заявив, что его запрос на финансирование носит срочный характер. Цитируя: «Без этих средств мы столкнемся с серьезным дефицитом ресурсов, который поставит под угрозу нашу способность даже просто выплачивать жалования военнослужащим, быстро восполнять запасы техники и боеприпасов и бесперебойно поддерживать жизненно важные операции», заявил Хексет.
1: Он добавил, что каждый выделенный доллар будет направлен на повышение боевой эффективности вооруженных сил США и укрепление мира силой, как он сказал. Председатель Комитета Сената по ассигнованиям Сьюзан Коллинз, представительница Республиканской партии, задала Хексету вопрос о том, каким последствиям приведет отказ в запрошенном финансировании. Хексет заявил, что без этих средств придется сократить текущую и будущую подготовку военнослужащих. При этом он неоднократно обвинял администрацию бывшего президента Джо Байдена в том, что, по его словам, вооруженные силы не получают достаточного финансирования. Самый высокопоставленный член комитета от Демпартии Пэтти Мюррей выступила против запроса о дополнительном финансировании, естественно. Она заявила, что запрос не имеет особого смысла и обвинила администрацию Трампа в попытке обойти обычный процесс выделения ассигнований, как она отметила. На вопрос сенатора-демократа Дика Дурбина о том, есть ли у министра военного оценка того, во сколько обошлась война в Иране на данный момент, Хексет назвал цифру в 37,5 миллиардов долларов. Глава Пентагона заявил, что в случае одобрения это финансирование станет инвестицией в будущее, которая позволит США избежать наверстывания упущенного и сохранить лидерство американских вооруженных сил перед другими странами. Официальных правительственных оценок финансовых затрат США на войну не было с 12 мая, отмечают СМИ, когда высокопоставленный чиновник Пентагона назвал цифру в 29 миллиардов долларов. Ранее Пентагон сообщил законодателям, что за первую неделю война обошлась США примерно в 11 миллиардов 300 миллионов долларов. На слушаниях сенатора-демократа штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд обвинила администрацию Трампа в том, ожидаемо обвинила, они, демократы, другим не занимаются, не только обвиняют администрацию Трампа, его лично. Так вот, Кирстен Гиллибранд заявила, что она требует от Конгресса неограниченных средств на бомбы, в то время как американские граждане не могут, то есть администрация Трампа требует от Конгресса неограниченных средств на бомбы, в то время как американские граждане не могут себе позволить, как она сказала, прокормить свои семьи. Она спросила, почему Хексет просит десятки миллиардов долларов на войну, которую, по словам президента, уже выиграли. Хексет сказал, я прошу предоставить нужные бомбы в нужное время. Большинство демократов, естественно, совершенно это для Демпартии сегодня, естественно, выступают против запроса о выделении дополнительного финансирования Минобороны, и в рядах республиканцев также наблюдается недовольство. Некоторые сторонники жесткой бюджетной политики в республиканской партии настаивают на сокращении расходов в других сферах для компенсации бюджетного дефицита. В любом случае, Палата представителей уходит на каникулы в четверг, и обе палаты Конгресса возобновят совместные заседания только в сентябре. Даже если республиканцы сумеют набрать необходимое количество голосов, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Пентагон сможет получить эти средства. Во вторник Министерство обороны объявило о гибели сержанта Майкла Эммануэля Суинтона, 30-летнего военнослужащего, участвовавшего в операциях США в Ираке. Днем ранее военные опознали двух американских военнослужащих, погибших в результате атаки Ирана на американскую базу в Иордании в пятницу, как рядовую первой степени Изабеллу Гонсалес, 19 лет, и первого лейтенанта Тайлера Фихана, 25 лет. Во время слушания президент Трамп, не присутствовавший на заседаниях, опубликовал в социальных сетях список американских воинов с указанием их продолжительности и числа погибших военнослужащих США. Трамп написал, что в войне Соединенных Штатов с Ираном, начавшейся 28 февраля, погибли 18 американских военнослужащих. Президент Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной инфраструктуры в королевстве. Об этом пишет Wall Street Journal и ряд других СМИ, ссылаясь на источники. По условиям соглашения американские компании будут поставлять новые энергетические реакторы и другие ядерные технологии в Саудовскую Аравию. Один из ключевых пунктов соглашения предусматривает, что американские компании смогут построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии, если совместные американо-саудовские исследования покажут, что такой шаг оправдан, в том числе экономически. Официальные лица Саудовской Аравии уже давно утверждают, что сделка необходима для того, чтобы королевство могло развивать гражданскую ядерную программу для обеспечения внутренних энергетических потребностей. Власти королевства рассчитывают использовать предполагаемые запасы урановой руды Для производства энергии внутри страны это позволит увеличить объемы экспортируемой нефти. В Эр-Рияде утверждают, что программа имеет исключительно мирные цели. При этом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман заявлял в 2018 году, что если Иран создаст ядерное оружие, то королевство тоже это сделает. Саудовская Аравия также отказалась подписать дополнительный протокол Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, который предусматривает более строгие проверки и расширенный доступ инспекторов на ядерные объекты. В администрации Трампа заявляют, что отдельное соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом обеспечит достаточный контроль над объектами, которые будут поставлены американскими компаниями. Сделка между США и Саудовской Аравией, скорее всего, вызовет споры в Конгрессе, который должен ее одобрить. По мнению опрошенных изданием Wall Street Journal экспертов, предоставление Саудовской Аравии возможности обогащать уран может увеличить риск распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке. Цитирую, куда пойдет Саудовская Аравия, туда же пойдут Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Египет. Идея о том, что у всего этого будет счастливый конец, является иллюзией, считает Генри Соколски, директор Американского исследовательского центра NPEC, который занимается вопросами нераспространения ядерного оружия. Россия больше не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможной сделки о прекращении войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие Кремлю. По словам собеседников издания, Владимир Путин по-прежнему намерен установить полный контроль над Донбассом, а захваченные части приграничных Сумской и Харьковской областей оставить за Россией и сделать их, как сказано, буферными зонами. Путин отказался от каких-либо территориальных уступок из-за того, что в Кремле теперь считают сорванными неформальные договоренности, которые были якобы достигнуты во время саммита президентов России и США в Анкоридже в августе 2025 года. Два источника издания рассказали, что Россия готова вернуться к переговорам после того, как полностью захватит Донецкую область. Минобороны Российской Федерации заверила Путина, что сможет достичь этого к концу 2026 года. Собеседник Bloomberg, близкий к Минобороны, отметил, что многие российские военные считают такой график нереалистичным. По их оценке, полностью взять Донбасс под контроль можно только в течение 2027 года. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов днем 22 июля, что публикацию Bloomberg не нужно воспринимать, как он сказал, всерьез. По словам Пескова, статья агентства, как он сказал, относится к разряду спекуляций. Bloomberg же отмечает то, что ни Пескову, ни Путину просто не нравится, что Кремль ужесточил свою позицию на фоне эскалации ударов Украины вглубь России, в том числе по Москве и НПЗ, а также того, что президент Дональд Трамп поддержал новый законопроект о санкциях, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм. В июне госсекретарь Марко Рубио, напомню, говорил, что во время саммита на Аляске обсуждались лишь предложения о завершении войны России с Украиной, но никаких соглашений достигнуто не было. Вот этот дух Анкориджа, соглашение в Анкоридже, этого не было, говорил Марко Рубио. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если США выдвинули предложение по урегулированию, а Россия с ними согласилась, то нельзя говорить, что соглашения не было. Путин, в свою очередь, говорил, что в Анкоридже обсуждались компромиссы, как он сказал, и определенные возможности. В Анкоридже действительно, сказал Путин, я его цитирую, не было никаких договоренностей. Дух Анкориджа, хотя и не был облечен в какие-либо формальные документы, никто не ставил никаких подписей. В начале июля Рейтерс сообщил, что Путин отвергает предложение о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. По данным агентства, усиление ударов Украины по российским НПЗ лишь укрепило решимость Путина продолжать боевые действия.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах estate planning. Мы объясняем, что такое estate planning, мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные варианты.
3: Они очень знающие адвокаты.
4: Нам размножили все по полочкам.
5: Конкретный вопрос, конкретный ответ.
6: Благополучие ваших счетов, активов, акций.
7: Потому что существует здравый смысл.
2: Звоните нам, приходите к нам, записывайтесь на семинар.
7: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Our Exterminator» 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает «Our Exterminator» от остальных. «Our Exterminator» поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Бывший командующий погранично-таможенной службы США Грегори Бовино заявил, что в течение более полутора лет постоянно получает письма, в которых ему угрожают убийством. Бовино обвинил левых в разжигании насилия по отношению к сотрудникам иммиграционных служб. Он сказал, что такие угрозы стали регулярным явлением. Агенты ICE и другие федеральные сотрудники все чаще сталкиваются с враждебностью во время операций по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Цитирую, в течение последних полутора лет постоянные угрозы всегда исходили от левых, сказал Бовино. К сожалению, похоже, что такого рода насилие и угрозы порой приносят левым желаемый результат. Он сослался на недавние беспорядки в Миннесоте как доказательство того, что насильственные методы могут оказывать влияние на государственных чиновников. «Мы должны решить эти проблемы», — сказал Бовино. Также он отметил, что руководители штатов и городов, управляемых демократами, способствовали созданию враждебной обстановки по отношению к федеральным сотрудникам иммиграционных служб. Цитирую, мэр Миннеаполиса Фрей, Миннесота, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Джей Притцкер постоянно подливают масло в огонь, заявил Бовино. Он наотрез отказался называть демонстрантов, прибегающих к насилию, протестующими. «Это анархисты и бунтовщики», сказал Бовино. По его словам, демонстрации, направленные против иммиграционных служб, всегда перерастают в насилие. Как он сказал, эти люди приходят только для того, чтобы совершать акты насилия. Конец цитаты. Президент Дональд Трамп распорядился установить в розовом саду Белого дома полноразмерную бронзовую статую Томаса Джефферсона. Как сообщает Washington Post, это уже пятая скульптура, появившаяся на территории президентской резиденции во время второго президентского срока Трампа. Автором памятника стал американский скульптор Джордж Ландин. Он изобразил третьего президента США и главного автора Декларации независимости, сидящим за работой над историческим документом 1776 года. Ранее Ландин также создал статую самого Трампа с поднятым кулаком. Ну, понятно, в память о покушении на политика во время президентской кампании 2024 года. Это как раз было летом в июле. Но эта работа установлена в гольф-клубе Trump International Golf Club во Флориде. Новая скульптура Джефферсона дополнила уже существующую экспозицию розового сада, где ранее появились памятники Джорджу Вашингтону, Бенджамину Франклину, Александру Гамильтону и участникам войны за независимость США. Последние три скульптуры предоставлены на временное пользование консервативным меценатом и коллекционером Харланом Кроу. Установка памятника стала частью более широкой кампании Трампа по увековечению американских отцов-основателей. Она рассматривается как реакция на массовый демонтаж памятников деятелям Конфедерации и другим историческим фигурам. Это было безобразно, конечно. Мы смотрели все это. Напомню, все это было связано, демонтаж памятников исторических, связанным с рабством и расизмом, который начался после протестов 2020 года, вызванных гибелью Джорджа Флойда. Председатель комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший поддержал инициативу Трампа, заявив, что Трамп стремится демонстрировать американское величие и людей, которые его олицетворяют. По мнению Кука-младшего, после событий 2020 года страна утратила значительную часть своего исторического наследия. При этом выбор именно Томаса Джефферсона остается предметом споров. Несмотря на его ключевую роль в создании Декларации независимости, историки напоминают, что он владел сотнями рабов, что противоречит знаменитой фразе из документа о том, что все люди созданы равными. Сам Джордж Ландин в интервью New York Times признал неоднозначность фигуры Джефферсона, но отметил, что без него Америки, возможно, не существовало бы. Конец цитаты. Компания OpenAI заявила, что две ее модели искусственного интеллекта во время внутреннего тестирования вышли из-под контроля и взломали инфраструктуру платформы Hugging Face, которую используют для тестирования моделей искусственного интеллекта. Hugging Face сообщила 16 июля, что агенты искусственного интеллекта получили несанкционированный доступ к ограниченному набору внутренних данных и нескольким учетным записям, которые использовали ее сервисы. В компании заявили, что остановили атаку с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта. Особенность этого случая, как сообщала Hugging Face, заключалась в том, что атаку полностью выполнила автономная система на базе агента искусственного интеллекта. То есть сама система искусственного интеллекта работает, сочиняет, куда-то входит. Через неделю OpenAI заявила, что за интеллектом стоят ее модели GPT-5.6 Sol и еще одна более мощная модель, которая пока не была выпущена. Компания проводила внутренние тестирования для оценки их кибервозможностей. Обе модели находились в изолированной тестовой среде без прямого доступа в интернет. Однако они смогли обнаружить несколько уязвимостей в тестовой инфраструктуре и получить доступ в сеть. То есть они вошли в интернет самостоятельно. В интернете модели начали искать решение задачи, поставленные перед ними разработчиками. Они предположили, что ответы могут быть на платформе Hugging Face. По данным OpenAI, ее модели смогли получить доступ к информации, которая помогла бы им решить поставленную задачу. Для этого они использовали несколько разных методов атаки, в том числе похищенные учетные записи. После инцидента OpenAI заявила, что усиливает контроль над тестовой инфраструктурой, ограничивает доступы и добавляет дополнительные меры защиты, которые применит при будущих проверках моделей. Произошедший инцидент в компании назвали беспрецедентным. Устойчивые бактерии к антибиотикам все чаще делают привычные инфекции у детей трудноизлечимыми. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, охватившего более 106 тысяч образцов инфекций у пациентов младше 18 лет из 82 стран. Анализ показал, что с 2004 по 2022 годы устойчивость к антибиотикам выросла во всех регионах мира. Наиболее уязвимыми оказались младенцы, дети в отделениях интенсивной терапии и жители стран с ограниченными ресурсами здравоохранения. Особенно быстро растет устойчивость у бактерий Acinetobacter и Klebsiella, которые нередко вызывают тяжелые инфекции, включая пневмонию, сепсис и инфекции мочевыводящих путей. По прогнозам исследователей, к 2035 году эффективность даже препаратов последнего резерва, как сказано, может значительно снизиться. В статье приводится история 13-летнего мальчика из Австралии, перенесшего пересадку почки. Из-за препаратов, подавляющих иммунитет, лет он регулярно сталкивается с инфекциями, однако многие из них уже не поддаются лечению распространенными антибиотиками. Врачам приходится использовать более редкие и дорогие препараты, которые вводятся внутривенно и требуют длительного лечения в больнице. По словам авторов работы, устойчивость к антибиотикам перестала быть проблемой только тяжелых заболеваний. Все чаще она встречается и при обычных детских инфекциях. При этом дети остаются недостаточно представлены в исследованиях, посвященных антибиотикорезистентности. Трудно выговорить это слово. Я думаю, что даже для некоторых невозможно. Антибиотикорезистентности. А также испытывают нехватку лекарств и схем лечения, специально разработанных для их возраста. Ну, еще одно сообщение. Финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины посмотрели в США около 62 миллионов 800 тысяч человек. Это самый высокий показатель в истории футбольных трансляций в стране. Испания победила, напомню, со счетом 1-0, забив единственный гол в дополнительное время. Англоязычная трансляция на Fox собрала в среднем 38 миллионов 900 тысяч зрителей. Испаноязычная трансляция на Telemundo и стриминговой платформы Peacock еще 23 миллиона 900 тысяч. Предыдущий американский рекорд принадлежал финалу чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией, которые посмотрели около 22 миллионов 300 тысяч человек. Таким образом, аудитория финала выросла почти втрое по сравнению с предыдущим мировым первенством. При этом матч заметно уступил главному телевизионному событию американского спорта. Последнюю трансляцию Super Bowl посмотрели около 126 миллионов зрителей.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: четверки полдень.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что городская администрация не обладает самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Ранее градоначальник говорил, что выясняет законность возможного задержания Биби во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. Президент Трамп в ответ заявил, что Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован на территории США. Канцелярия Нетаньяху обвинила Мамдани в попытке отвлечь внимание от неудач его администрации, а посол Израиля Дани Данон заявил, что мэр потерпел фиаско в управлении мегаполисом. Белый дом готовится уже к пятнице ввести новые пошлины в отношении нескольких десятков государств, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Торговый представитель Джеймисон Грир подчеркнул, что введение новых пошлин неизбежно, но углубляться в детали не стал. Накануне Financial Times со ссылкой на источники писала, что советники Трампа предостерегают его от риска экономических потрясений в преддверии промежуточных ноябрьских выборов. Италия объявила, что 4 августа примет очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Предыдущая встреча делегаций двух стран при посредничестве США состоялась в середине июля в Риме. Переговоры посвящены реализации достигнутых договоренностей по югу Ливана, включая поэтапный вывод израильских войск, размещение подразделений ливанской армии и создание зон, в которых не должно быть вооруженных формирований Хизбаллы. Жилищный кризис спровоцировал резкий всплеск активности аферистов, заманивающих арендаторов поддельными объявлениями. Количество жалоб на подобные схемы за последние несколько лет увеличилось на 55%. Мошенники массово размещают фейковые публикации на платформах Apartments и Realtor, требуя предоплату до личного осмотра объекта. Из-за дефицита жилья люди часто переводят деньги на основе лишь виртуальных туров, после чего лжеброкеры исчезают. Этим летом жители Нью-Йорка могут бесплатно отдохнуть на природе и переночевать в палатках, не выезжая за пределы города. Городская парковая служба полностью предоставляет необходимое походное снаряжение, включая палатки. Участникам нужно взять лишь спальные мешки и личные вещи. В программе отдыха запланированы ночные походы с гидом, истории у костра и поджаренные зефирки. Безопасность и досуг на протяжении всей ночи будут обеспечивать сотрудники парковой службы. Из-за высокого спроса места распределяются через бесплатную лотерею. Регистрация открывается за 4 дня до каждого мероприятия. Для участия необходимо создать аккаунт на nycparks.com/explorerecreation и подать заявку. Отдыхающим рекомендуют взять с собой средства от насекомых, удобную закрытую обувь, воду и дополнительные закуски.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 87 градусов по Фаренгейту, плюс 31 градус по Цельсию. Влажность воздуха повышена 81%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Сегодня у нас 22 июля. Вчера на бирже был положительный день. Индекс Dow Jones прибавил 385 пунктов, 0,75%. 52 525 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 66 пунктов, 0,9%. 7509 была конечная точка. И NASDAQ прибавил 329 пунктов, 1,3%. 25837 была конечная остановка. Транспортный индекс поднялся на 0,9%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний увеличился больше, чем на 1,5%. Сегодня Brent Oil подскочил $95 за один баррель. И поэтому наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Золото плюс 57.30, 4133.70 стоит унция золота, унция серебра стоит $59.81. 1 евро равен доллару 14 центов. 5-летние госбумаги дают 4,38%. За 10 лет можно получить 4,638%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,14%. границы сегодня Англия плюс 1.5%, Франция плюс 9%, Германия плюс 0.3%, и Швейцария плюс 0.4%. В Азии японский Никей упал на 0.2%, Шанхай меньше, чем 0.1% плюс, и Гонконг минус 1%. Наша биржа сейчас показывает следующие цифры. Dow минус 81, минус 80 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 27, и Nasdaq минус 274 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Digital Ocean надо покупать, CoWeb надо покупать, Philip Morris надо покупать, Affirm, с ними будет все очень хорошо, Nibiu, с ними тоже все будет хорошо, новый таргет $250, Digital Tribune можно покупать, CoWeb, с ними тоже будет хорошо, это другая компания уже рекомендует, CoWeb, и еще одна компания рекомендует Digital Ocean, Corsair Gaming нужно покупать, Advanced Energy Industries, с ними тоже будет все хорошо, тоже рекомендация, Digital Tribune покупать, еще одна компания их рекомендует, Vornado Realty Trust, Underweight, их надо продавать или держать поменьше, Kill Infrastructure можно покупать, Nectar покупать, Generac, Overweight, то есть их можно начинать покупать, или их нужно держать, новый таргет $325, Disney можно покупать, SanDisk нужно покупать, $1,620 за акцию, новый таргет. Shopify будет вести себя достаточно хорошо. Один из самых больших банков рекомендует Shopify. И Fluence Energy нужно покупать. А из компаний цены, которые изменились, Supermicro сегодня подскочил на 17%. Dell и HP подскочили на 4%. Обе компании. Pegasus Systems прибавил 14%. Oklo и X Energy прибавили 4,3%, соответственно, Rocket Lab плюс 4%. Они получили контракт с армией на $266 миллионов. Calmain Foods плюс 4%, они упали, извините, на 4,5%. Givernova упала на 7%. AT&T плюс 3%. Philip Morris International упал на 0.5%. И СМИ Групп прибавила 1%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. И если вы собираетесь продать недвижимость, позвоните нам, узнайте, какие у вас есть возможные варианты, какие у вас есть стратегии, которые помогут вам с налогами. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Дэвид Зон Радио.

0: Похоже, необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели. Ваши радиоприемники настроены на волну 620 АМ, американское радио на русском языке. Дэвидсон радио www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Зовут меня Наташа Быстрицкая, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. В эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Со мной Наташа Быстрицкая и Зинаидой Пронченко, главредом онлайн-издания «Репаблик». Зина, приветствую.
3: Добрый день.
2: Доброе утро. Ну, в дюнах, наверное, день, да, уже, да. Ну, хорошо, да, бонжур, короче говоря. И сейчас такой пойдет мягкий, уютный, ненавязчивый product placement, но он тебя косвенно тоже касается. Недавно мои хорошие знакомые, семейная пара, Настя и Радо Панфил открыли на Бордвоке, на Брайтон-Бич, новый ресторан, он называется «Адор». И вот Настя вчера звонит, говорит: слушай, ну приходи, пропустим там по коктейльчику, у нас хорошие, милые такие божественные десерты, действительно, штрудель оказался божественным с шариком ванильного мороженого. Ну вот там еще ребята были, сидим, общаемся, я возьми да и скажи, дескать, у меня... Мол, завтра в эфире будет Пронченко. Ну, они, конечно, кто-то на тебя подписан в Фейсбуке, дружит с тобой в Фейсбуке, кто-то на твой Телеграм подписан канал. Все смотрели твое шоу, твое интервью у Дудя. Кто-то на тебя в Инстаграме подписан. Ну, я говорю, ну, что бы вы хотели спросить у Зины-то? И вот... Сказали ребята через меня, передали несколько вопросов, я их запомнила, касательно не только кино, но и про политику, и почему-то про Ксению Собчак. Вот. А еще очень нравятся людям твои стримы, «Репаблик», стримы с Шавловским, с Кашиным и тобой, соответственно. Поэтому вот тебя здесь любят, и когда приедешь, будешь здесь, я тебя обязательно поведу туда, на Бордвок, в Адор, зайдем и опять-таки выпьем по маргарите. Я не знаю, что твой, мне нравится мохито. Безалкогольный, конечно. Ну да ладно. Вот. И вопрос, главный вопрос, это уже от меня вопрос, главный вопрос на повестке дня – это дикая, чудовищная жара. Вот. Ты сбежала в дюны, да? А мы тут, да, понимаешь, лимаемся. Вот, жара страшнейшая, правда, сегодня уже полегче, и завтра будет намного легче. Знаешь, просто мои такие мысли. Во-первых, спасибо кондиционеру, действительно, он работает, пашет просто больше всех нас вместе взятых. Но есть один большой минус, гигантский минус, это счета за электричество, биллы за электричество, это головная боль, это плюс там отменили какие-то льготы для малообеспеченных людей, пожилых. Все это такая удручающая ситуация, неприятная. И на наших глазах там метеорологический вопрос превращается в политический. А во Франции тоже так же?
3: Ну, для начала во Франции нет кондиционеров. Это принципиальная разница с Соединенными Штатами Америки, причем кондиционеров нет практически нигде, понятно, в частных домах, потому что в европейских странах, в Пятой Республике считается, что исторические фасады гораздо важнее не вечных людей, скажем так. Поэтому не надо их портить всеми этими коробками, даже дворы их не надо, если эти коробки, они смотрят во двор. Но нет кондиционеров и в школах, например, в школу, в которой я ходила Нина, целый год, но нет кондиционера, или в домах престарелых, и даже в некоторых больницах, что уже совершенно как бы... антигуманная ситуация, и я надеюсь, я очень ценю архитектурные изыски, но историю искусств, но я считаю, что с теми необратимыми уже климатическими изменениями, которые происходят в наших глазах, конечно же, нужно менять законодательство, потому что даже за этот июнь, когда было две волны жары, июнь, начало июля, во Франции погибло, ну, довольно большое количество людей, смертность была очень высокой, и я не понимаю, почему французское правительство не хочет как-то уступить шуму времени, я бы сказала, в виде жары.
2: В 27-м году во Франции пройдут выборы, Марин Ле Пен разрешили баллотироваться в президенты, она уже сказала, что будет это делать, уже идет предвыборная кампания, скорее всего, премьер-министром будет Жордан Барделя. А Франция готова к президенту женщине?
3: Ой, ну это такой вопрос с подвохом, потому что Франция, может, и готова к президенту женщине, но мы сейчас говорим не просто о женщине, а о Марин Ле Пен, которую принято демонизировать во Франции последние лет цать, а до этого демонизирован был ее отец, покинувший нас, кстати говоря, не так давно. Поэтому, честно говоря, не знаю, как это реагирует общество на выборы в 2027 году. Проблема в том, что на самом деле нет реального кандидата. То есть люди, скажем так, настроены либерально.

0: что он тоже уже давно топчется в политике на втором-третьем месте. И изрядно это его подпортило ожидание, потому что когда-то он был блестящим оратором с парадоксальным мышлением и, в общем, более-менее здравыми идеями, в итоге он превратился в злобного ультралевого старика, чьи речи полны всего на свете и, прежде всего, антисемитизма. Поэтому я не завидую французам в плане выборов 27-го года. Другое дело, что хотя бы эти выборы у них есть, и они настоящие, а не как было, есть и будет в той стране, где я родилась, откуда я эмигрировала.
1: И которой больше нет.
0: Да, и которой больше нет. Да, это был такой ресторан, кто не знает, в Москве в 10-е годы, а может, он до сих пор существует, Аркадия Новикова, который назывался «Страна, которой нет». И он тоже культивировал все эти советские радости в виде салата оливье, и цыпленка табака, вот, короче, вся теперь страна уместилась в ресторан Новикова метафорическим образом.
1: Ну, если на то пошло, вот салат с корнеплодами и майонезом, это вообще не как бы, да, не, это вообще французский салат. Так, если, на секундочку. Ну, это так, действительно, у нас тоже вообще чудовищная новость. В 28-м году у нас тоже выборы президента, и, ну, получается, если там не обнулят президентский срок Трампа и не примут поправки к Конституции, у нас, ну, Трамп, если там, я не знаю, изъявит желание на третий срок баллотироваться, но, скорее всего, нет. У нас тоже чудовищная новость. Камала Харрис хочет вновь баллотироваться в президенты. Это просто для меня, например, шок такой. Я просто не верю, что люди будут за нее голосовать, но вот она всячески пытается там уже... Ну, собирает деньги и так далее. Ну, посмотрим. Тоже будет очень интересная такая вот ситуация. Будем наблюдать за всем этим. Но, как известно, там жизнь, качнувшись влево, качнется и вправо. Ну, вот вопросы, которые тебе задают наши люди, проживающие в Америке, американцы. Зинаида, скажите, пожалуйста, я тебе записала... практически на салфетке. Почему нас периодически тянет пересмотреть какой-нибудь старый фильм? Вот такой вопрос.
0: Ну, почему? Потому что чем больше проходит времени, чем больше мы, скажем так, этично растем, а не стареем, тем больше прошлое занимает место в нашем сознании. И тем больше ностальгии по времени, которое не вернуть, и, опять же, стране, которой нет, и так далее, если продолжить этот ассоциативный ряд, и поэтому люди смотрят старое кино, чтобы погрустить о былом и подумать, как ужасно все сегодня. В принципе, феномен ретроспектив в синематеках по всему миру связан именно с этими чувствами. Ну и слава богу, потому что старое кино абсолютно прекрасно и зачастую прекраснее того, что нам показывают, например, на фестивалях сегодня. Вот, поэтому... Я только приветствую это желание пересмотреть что-то несвежее.
1: Я недавно пересмотрела нуарный фильм Тома Форда «Под покровом ночи» с Эми Адамс и Джейком Джилленхалом. А что ты последний раз пересматривала?
0: Что я последний раз пересматривала? Я пересматривала последний раз, у меня так бывают такие заходы по Guilty Pleasures, старые советские детективы, которые даже, в общем, не считаются какими-то невероятными шедеврами, хотя крепкое жанровое кино. В данном случае я имею в виду трилогию о полковнике Зорине. Там есть две очень классные части – «Черный принц. Похищение святого Луки» и более слабая версия полковника Зорина, которого играл Санаев. И вот я пересматривала непосредственно «Черный принц», о том, как злоумышленники уже в 70-х, в строящейся Москве, где сносят революционные особняки, решили поживиться бриллиантом, который, значит, купец, уезжающий от революции, он все продал и все вложил в этот бриллиант, но не успел, значит, уехать. Это прекрасный совершенно фильм, в котором, с одной стороны, детективная интрига, Вот эти вполне себе нуар в этом смысле.

0: с другой, это идеальные социологические как бы исследования общества времен застоя, что там представлены все страты в довольно ироничной манере, от старорежимных людей до, значит, системных, до пролетариата, до спекулянтов, кого там только нет, и там блестящее камео, у Калягина там отличное камео, когда он как раз играет спекулянта, и после визита полковника Зорина к нему, он говорит, интересующийся, а почему с таким почтением к этому человеку, который заходил в гости, он говорит, да потому что он сидит так высоко, что из его кабинета виден Магадан. Ну и там вообще куча, значит, таких мимоемких фраз. Кто не видел, не знаю почему, ну, это, в общем, классика, очень рекомендую.
1: Зин, скажи, а это правда или городская легенда, что когда-то то ли в «Коммерсанте», то ли еще где-то был такой опрос проведен, и спросили у читателей, кто ваш самый любимый киногерой, и рекорд побил Штирлиц в исполнении Тихонова?
0: Честно говоря, не помню такого, но вполне возможно, что опрос был и победил Штирлица. Не знаю даже, что это нам объясняет. Ну, с одной стороны, нам это объясняет, что 17 мгновений весны, прекрасная телевизионная работа Татьяны Леознавой. Тихонов отлично воплотил, значит, разведчика. Но с другой, в общем, это, конечно, тоже признаки ресентимента и ностальгии по советскому в не самом, как бы, позитивном изводе. Недавно этот 17 мгновений весны всплывало, весной это было, всплывало в моем интервью, которое я брала у Ксении Собчак на платформе «Репаблик», главным редактором которой я являюсь, и она там как раз в рамках своей теории о добре и зле, которые не так однозначно разделены между собой, говорила, что вот зло, оно же тоже бывает сложное, интересное, и в этом смысле большой вклад в сложность зла внесла Леознова 18 мгновений весны, потому что это сложные, интересные нацисты. Вот, короче, победил очень сложный, интересный нацист, а на самом деле наш разведчик под прикрытием. Вот так вот.
1: Мне очень нравится там музыка Микаэла Таривердиева. И, не знаю, вот, например, вышел последний альбом, там свежий альбом Пола Маккартни. Мы тут слушали с Акмалем, и нам показалось, что это вот «Я прошу», знаешь, хоть ненадолго, знаешь, нам показал такой омаж. Но кто знает, знаешь. Нот-то всего семь, поэтому вдохновляться можно сколько угодно. И, так сказать, плагиат – это в некотором смысле неплохо в постмодернистское время. Ну да ладно, это мы действительно отвлеклись. А вот о главном вышел летний бумажный номер журнала «Репаблик». Давай об этом поговорим. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Я так хочу подержать этот журнал в руках. И ты сказала, ты обрадовала меня, что его можно заказать онлайн, да, и он придет в Америку. Как это можно
0: Да,
1: сделать? Я
0: все.
1: уверена, что да, расскажи.
0: Очень просто. Заходите на сайт издания «Репаблик» по ссылке, которая звучит примерно как republicmag.io, и нажимаете на ссылку «Мерч». А там, потому что этот бумажный «Репаблик», мы вот решили позволить себе такую экстравагантность, уже никто ничего не выпускает и не читает на бумаге, по большому счету, кроме каких-то мастодонтов, которые это делают ради сохранения традиций. А мы решили, значит, немножко вот так вот поизгаляться, и наше приложение выходного дня, которое называется «Republic Weekly», выпустить на бумаге и посвятить этому ужасному, прекрасному лету 26, и там эссе всех наших любимых авторов, там есть и Дмитрий Львович Быков, там есть упомянутый тобой Константин Шавловский, кстати говоря, с прекрасным совершенно текстом о дачной культуре в Советском Союзе, России, в дореволюционной России. Там есть и мой текст о том, чем для меня является этот, значит, летний сезон, в смысле, не конкретно 26-го года, а вообще, что для меня лето – это маленькая жизнь или маленькая смерть. Вот. Но много чего другого. И вместе с приобретая, значит, заказывает бумажный номер, который вам доставят и в Европу, и в Соединенные Штаты, к нему прилагается небольшой мерч с нашей символикой. Там есть бейсболка отличная, там есть зажигалка-открывашка, там есть шоппер. Короче, заказывайте, друзья, и будет вам летнее счастье.
1: Зинаида Пронченко у нас сегодня в гостях, главред онлайн издания «Репаблик». А в эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, 9:30 утра на наших студийных часах, после чего вернемся в студию и продолжим разговор о кино и не только. Оставайтесь на 620 АМ.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси,
3: Дэвидсон Радио.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 9-е лунные сутки. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Символ дня – летучая мышь. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли. Следует опасаться обмана и всевозможных искушений. Сегодня очень легко поддаться иллюзиям и обольщениям, поэтому будьте осторожны. А вот Овнов ждет какое-то известие. Чтобы вы не узнали, старайтесь сдерживать свои эмоции, советую там светило. Тем более, что деньги вас сегодня любят. Возможно, получение гонорара или возвращение долгов. Тельцы сегодня настроены оптимистично, боевой дух увеличивается, они уверены и красноречивы. Давно хотели поговорить о наболевших проблемах, то можете смело начинать беседу. Близнецы сегодня тоже очень решительны. Дальние пробежки нежелательны, а вот пешие прогулки приветствуются. Но старайтесь ни с кем не знакомиться. Лучше пообщайтесь со старыми друзьями. А вот ракам сегодня нужно поумерить свой пыл и красноречие. В отношениях с избранниками или партнерами по браку возможны недопонимания на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Одинокие львы сегодня почувствуют волнение и тревогу. Постарайтесь не назначать на сегодня свиданий. Есть риск недопонимания и ссор. Из приятного возможно решаться давней проблемой. Девы почувствуют упадок сил в первой половине дня. Вторая часть суток более плодотворна. Направьте всю энергию на работу и ее отличное выполнение. С партнерами старайтесь не спорить, советы звезды. Весам звезды рекомендуют по возможности отправиться на лоно природы и отвлечься от накопившихся проблем. Ситуация усугубляется непониманием со стороны самых близких людей. Ищите способы самосохранения. Йога, медитация, физкультура вполне могут вам в этом помочь. Скорпионам звезды убедительно советуют физически не перенапрягаться. Водные процедуры приветствуются. Можно принять 20-минутную теплую ванну, контрастный душ и смыть всю отрицательную энергию, накопившуюся за день. Стрельцам сегодня желательно быть более активными и решительными. Именно от вас зависит развязка событий. А вечер обязательно посвятите близкому человеку. Козерогам желательно посетить духовные храмы. Произносите вслух все ваши сокровенные мечты. И главное, не сомневайтесь, что они обязательно сбудутся. На дорогах будьте осторожны, особенно если вы за рулем автомобиля. Водолеям желательно связаться с родными преклонного возраста или с близкими родственниками, нуждающимися во внимании. Не обращайте внимания на свой сон, если он заставил вас потревожиться. Он пустой. Рыбам, соответственно, рекомендованы водные процедуры. Что касается работы, то сегодня нежелательно подписывать новые договоры и заключать контракты. Если вы работаете, конечно. Финансы быстро распыляются, есть риск все потратить. А в остальном все хорошо. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, хорошего настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
1: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
18: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. В эфире ток-шоу «Тельма и Луиза». Со мной Наташа Быстрицкая и Зинаидой Пронченко, главным редактором онлайн-издания «Репаблик». Зина, еще раз здрасте. Приветствую тебя. Вот такой вот вопрос. Конечно же, спрашивают тебя про киноэпопею, киноэпос, да, господи, киноэпопею, киноэпос Кристофера Нолана «Одиссея». Ты посмотрела фильм, я еще нет, но посмотрю обязательно. А картина сама по себе, во-первых, это самая дорогая картина режиссера. Первое в мире кино, снятое на 70-миллиметровую камеру IMAX. И это самый спорный фильм Нолана. Почему?
1: Ой, слушайте, честно говоря, я не очень понимаю, почему именно этот фильм кто-то называет самым спорным. Для меня, наверное, самым спорным фильмом был «Довод», который предшествовал «Оппенгеймеру». Самый, как бы, для меня не интеллектуальный и развлекательный в плане того, что там такой безумный монтаж, что все это похоже на какие-то видеоклипы уже, в которых мало смысла, а больше движения, фильм. А «Одиссея» – это, возможно, редкий для Кристофера Нолана фильм, где есть абсолютно, ну, в его, как бы, для его вселенной это редкость, и в рамках этой вселенной почти линейный нарратив. Окей, там тоже таймлайн немножко скачет, потому что этот фильм – это одно колоссальное воспоминание главного героя, то бишь «Одиссея», я считаю, в блестящем исполнении артиста Мэтта Дэймона. Кто бы мог подумать, что этот, в общем, человек с лицом абсолютно стертым обывателя окажется тем самым идеальным Одиссеем, не помнящим родства, потому что, как мы знаем, по литературному источнику авторства Гомера 8 века до нашей эры, в какой-то момент своих странствий Одиссей попадает на остров Калипсо и задерживается там, потому что она колдунья, она его околдовала, и он даже забывает, куда он ехал, и что у него есть на Итаке семья. В общем, это одна большая попытка воспоминания, во-первых, о Троянской войне, но он совершенно гениально, на мой взгляд, совместил оба эпоса в этой экранизации, «Илиаду» и «Одиссею». Во-вторых, о том, что было до войны. И «Одиссей», как и многие-многие из нас, хотят, конечно, мечтают вернуться в это довоенное время, но не могут. И тут я как бы уже подвожу к очевидному, что трактовка Нолана крайне актуальная, потому что, ну да, это антивоенное высказывание, а также кино о ПТСР, которое можно сравнить как с какими-то классическими лентами, например, «Возвращение Мартина Гер». Его, кстати, переснимали с Ричардом Гиром. И как, например, «Рэмбо», потому что «Рэмбо» – это тоже возвращение с войны, вернее, о невозможности онного возвращения и о том, что мир – это один сплошной ПТСР. Поэтому мне кажется, что у Нолана все получилось, и мы видим результаты бокс-офиса первого уикенда. Они колоссальные. Я думаю, что он вполне себе обгонит даже «Майкл», картина, которая уже набрала миллиард. Ну и потом, как всегда, у Нолана там техническая сторона тоже безупречная. И начиная с того, что он заморочился с этими 70-миллиметровыми камерами IMAX, которые шумят как газонокосилка, поэтому на съемочной площадке вокруг них выстраивали такие скворечники. И поэтому, как бы, согласно задумке автора, мы можем посмотреть фильм только в 40 кинотеатрах, потому что во всем мире есть только 40 кинотеатров, обладающих аппаратурой для того, чтобы смотреть, значит, как Нолан хотел. И опять же, тут тоже интересный момент, я считаю, концептуальный, потому что Нолан, вопреки тому, что про него рассказывают многие синефилы, Не все любят Нолана в мире кино. Он очень интеллектуальный автор и очень умный человек. И вот он за счет этого хода с IMAX возвращает людей в кинотеатры в том смысле, что ни на каких стримингах вы никогда не сможете пережить этот экспириенс и делает кино элитарным развлечением. Мне, например, близка эта идея, как человек, который всегда ратовал за спасение кинотеатров, за то, чтобы их было как можно больше. Поэтому я могу только Нолану поаплодировать. Окей, там люди ломали копья на пустом месте из-за мультикультурного кастинга, и в первую очередь из-за Елены Прекрасной, которая сыграла чернокожую актрису Лупиту Нионго. Но если вы пойдете в кинотеатр, вы убедитесь в том, что если вас это беспокоит, у Лупиты максимум 3 минуты. Она на самом деле изображает двух героинь, сестер-близнецов, собственно, Елену Прекрасную, ее сестру Клитемнестру, жену Агамемнона. А с другой стороны, она делает это тоже превосходно, у нее важная роль, потому что не настолько она прекрасна, насколько нам кажется, из-за этого возник диссонанс в коллективном бессознательном, что как эта актриса может играть саму прекрасную Елену. Вот, ну, там еще есть человек, совершивший транс-переход, это Эллиот Пейдж, у него тоже очень интересная роль. Единственное, кто мне категорически не понравился в этом
0: Афина, Зендея.
1: Касте, да, это ужасно, это невыносимо. То есть я вообще не являюсь поклонницей Зендеи, потому что я считаю ее очень посредственной артисткой. Я понимаю ее феномен, там все, но как вот непосредственно артистка, она довольно слабая. И тут, конечно, это прям встает перед глазами. Так что это, наверное, единственный ик, как у вас говорят в Америке, этого произведения.
0: Вот ты уже упомянул вот эту разрозненную, такую разношерстную медиа-экосистему, и вот сейчас, чтобы определиться, стоит идти на конкретный фильм, зрители чаще смотрят на имя режиссера или все-таки интересуются, кто в нем играет?
1: Ну, я думаю, что кто в нем играет всегда было важнее, чем кто снял. Даже в стародавние времена, когда кино являлось важнейшим из искусств, и даже в Америке, потому что, как мы помним, режиссер был больше ремесленником, чем автором, и поэтому вот кто играет, важнее. Сегодня ситуация аналогичная, но если мы не говорим, опять же, о профессиональных зрителях, о синефилах. Но в случае Нолана, я думаю, имя автора даже важнее, чем вот эти вот громкие имена Дэймона, Зендеи или Энн Хэтуэй, далее по списку. Потому что Нолан – это мощнейший бренд, опять же, как мы помним. В 23-м году он спас в очередной раз кинотеатральный прокат картины «Оппенгеймер» и попал в нерв времени тогда, потому что все боялись ядерной бомбы, ядерного апокалипсиса. И вот он нам показал, откуда готовилось нападение, скажем так, откуда источник нашего страха. И заработал тоже на огромную сумму денег с этим фильмом. А, кстати, «Одиссея» в рамках даже его фильмографии смотрится сиквелом. Потому что вот вам, значит, непосредственно Хиросима, а вот как с Хиросимы возвращаюсь. То есть у него и с этой точки зрения все логично. Поэтому да, Нолан – это огромный бренд. Только ему дают такие бюджеты, и зрители уже знают, кто это, на что он способен. Все очень любят «Интерстеллар», все очень любят «Начало», картина, над которой ломают голову
0: «Престиж»
1: по сей день.
0: «Престиж» мне нравится, да.
1: Да, ну, самый громкий у него, да, самый громкий у него «Инсепшн» и «Интерстеллар». Поэтому, да, тут в данном случае идут на Нолану, я считаю.
0: А подскажу, просто в голову сейчас пришла мысль, он же Теслу кто играл в фильме «Престиж»? Там Хью Джекман играл этот. А кто же играл Теслу? Господи, певец еще жив тогда был.
1: Сейчас, секунду, пытаюсь вспомнить. Кристиан Бейл там есть. Вот.
0: Кристиан Бейл и этот, господи, наш хамелеон. Певец, боже,
1: Майкл
0: это все Кейн, мне написано.
1: Дэвид Боуи.
0: Точно, вот это да. Ну, бывает, бывает. И эта жара на нас просто действует, перегрелась я на солнце. Такой вопрос касательно as American as apple pie. Знаешь, есть такое выражение, настолько американский, настолько натуральный, как яблочный пирог. Вот, ну, не знаю, ты знаешь, что сейчас твой любимый режиссер Стивен Спилберг переехал в Нью-Йорк, да, он стал резидентом Нью-Йорка с января этого года. Из Калифорнии они с женой переехали. Ну, официальная причина — поближе к детям и внукам быть, но неофициально — это то, что в Калифорнии готовят законопроект, который обяжет богатых людей дополнительный налог платить там на недвижимость, т.д. и т.п. И все эти деньги, в общем, запахло, завоняло социализм, и все эти деньги будут идти там на бесплатное здравоохранение, на еду для бедных. И вот Спилберг стал нью-йоркцем. И кого можно назвать, на твой взгляд, самым американским режиссером?
1: Ну, Стивен Спилберг, безусловно, тянет на этот статус. Хотя Мартин Скорсезе на самом деле тоже, это люди одного поколения, они оба воспели максимально виртуозно и громко American Way of Life. Просто немножко с разными, как бы, в разных регистрах. Скорсезе, конечно, с критической точки зрения, то есть он как бы и любит, и ненавидит, потому что в фильмах Скорсезе часто звучит лейтмотив, что Америка — это не страна, а бизнес, и бизнес, в общем, коррумпированный. Это одна бандитская ячейка, как и все его бандиты, все его goodfellas. А Спилберг, у него немножко другое. Спилберг хочет нравиться Америке, потому что он еврей. И он хочет стать большим американцем, большим святей Папы Римского, короче, он хочет стать. Он хочет стать более американским, чем яблочный пирог. И поэтому у него во многих фильмах искреннее восхищение, такое детское. Плюс детское восприятие, в принципе, важно для Спилберга. Как мы видим, он и в своем новом фильме «День разоблачения» пытается реконструировать какую-то детскую оптику на эту тему инопланетян, на sci-fi. Ну да, но они оба такие прям вот американцы-американцы.
0: А из актрис Сидни Свини вот на данный момент самая американская актриса из американских?
1: Ну, только потому, что она вот как бы блондинка, как будто бы она могла сниматься, не знаю, в «Писателях Малибу», плюс-минус выйти на замену Памеле Андерсон. Ну да, вполне, это новое поколение. Я как бы не считаю, что у Сидни Суини на сегодняшний день достаточно серьезный послужной список, чтобы там ее возводить на пьедестал и объявлять символом чего бы то ни было, но, в принципе, да, она хорошо подходит на эту роль.
0: Такой вопрос. Почему ретро снова в моде? Это возвращение в безопасное прошлое?
1: Ретро снова в моде, а что имеется в виду?
0: Что имеется в виду? Смотри, мы вчера просто говорили, да, вот просто говорили как раз вот той компании в ресторане «Адор», и многие говорили, вот мы сейчас там свой старый плейлист вспомнили, мы там снова пересматриваем какие-то старые, я не знаю, там какие-то старые «Ералаш», там какой-то, я не знаю, старые выпуски, а там, не знаю, чуть ли не смеха панорама, чуть ли не кривое зеркало какое-то люди пересматривают. Ну или например, я пересматриваю старые выступления, живые Долли Партон, мне очень нравится. Ну, такая своеобразная, такой голосок, до сих пор, кстати, детский, там, хотя и уже там за 80 или 80, но тем не менее, вот мне нравится вот эта эстетика, так это платье, вот эти такие синтетические, такие прически. Ну, она парики носит. Ну, не знаю, это вот, мне кажется, что такое подсознательное утверждение, что раньше было лучше, и мы возвращаемся туда, где нам было комфортнее, что ли.
1: Ну, а раньше было лучше, и в этом смысле ретро всегда в каком-то вялотекущем режиме довольно популярно, потому что раньше было лучше, склонны думать, как и старики, которые это раньше видели, но на самом деле в деталях-то позабыли и идеализируют, так и молодежь, которой всегда хочется какого-то бегства куда-то, эскапизма, хочется мечтать. Но я думаю, что раньше не только было лучше, это как раз спорное утверждение, да, там, когда-то не было интернета и антибиотиков, да. Нет, раньше было понятнее. Раньше было жить понятнее и в этом смысле гораздо проще. А сейчас максимальный уровень тревожности, потому что непонятно ничего, включая временами такие моменты, где право, где лево, где добро, где зло. Потому что девальвировано абсолютно все. И, ну да, наверное, поэтому в старых фильмах, где всегда есть вот злодей, вот герой, вот антигерой, значит, вот роковая женщина или там прекрасная принцесса, с этим, конечно, дело иметь приятнее, и хочется в это погрузиться время от времени, как в теплую ванну.
0: Зинаида Пронченко, напоминаю, у нас сегодня в гостях в ток-шоу «Тельма и Луиза», главный редактор онлайн-издания «Репаблик». Друзья, подписывайтесь на «Репаблик». И вышел летний бумажный номер журнала. Зинаида рассказала, что его легко можно заказать на сайте republicmag.io. Все легко и просто. Если вы хотите купить журнал, там еще и мерч прилагается, заходите на сайт и заказывайте до Америки. По-моему, в течение, наверное, недели, да, дойдет журнал,
1: да.
0: И мерч. Вот, это здорово, это хорошая новость. Ты знаешь, вот мы уже буквально через минуту завершаем. Мы сегодня тебе в качестве музыкального подарка, музыкального сувенира приготовили песенку в исполнении Сильви Вартан «Слушая дождь». А правда, что ты когда-то ее увидела в магазине в Париже, в бельевом магазине, в магазине нижнего белья, и она по-прежнему прекрасна в свои 80+.
1: Это было не так давно, это было уже это весной, а у себя в своем районе я встретила не в магазине нижнего белья, а в магазине детских вещей легендарной французской марки «Пти Бато», которая вот более французская, чем круассаны, скажем так. Она, видимо, внукам приобретала какие-то там ползунки и пижамки. Да, она совершенно очаровательна. Там был прикол в том, что продавщица, пытаясь узнать, значит, есть ли у нее карта постоянного покупателя, не узнала, по сути, Сильви Вартан, и пришлось себя называть по имени, по фамилии. Это было очень
0: мило. Нет пророка в своем отечестве. Слушай, но Сильви Вартан также проживает и в LA тоже, потому что у нее муж, кажется, да, американец. Покойный. Вот.
1: Если честно, я не помню, кто был ее мужем после Джонни Холлидэя, но вполне возможно, да.
0: Да. Ты знаешь, вот я спрошу тебя, и мы будем завершать. Считай, что это мы вчера немножко перебрали с безалкогольной Маргаритой. Вот смотри, такой мы вчера просто, опять же, это коллективный вопрос. Если некомфортно, можешь, не знаю, послать меня к чертовой бабушке. Слушай, если вдруг настанут новые времена и будут происходить какие-то тектонические изменения, и, например, президентом России станет Ксения Собчак, пойдешь в Министерство культуры, возглавишь?
1: Не, я не хочу никаких государственных должностей, почестей, обязанностей. Я человек, я птица свободного полета. Никакой службы, не хочу ходить в присутствие.
0: Спасибо тебе большое. Зинаида Пронченко, главный редактор онлайн-издания «Репаблик», кинокритик и замечательный человек. Спасибо тебе большое, до новых встреч. И...
1: Спасибо,
0: послушаем Сильви Вартан. Сильви Вартан, пока-пока. «Слушая дождь», так называется.
1: Пока.
0: Пока-пока.

0: Нью-Йорк.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: В Нью-Йорке час дня.
15: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Форума Свободной России. Продолжаем наши сегодняшние стримы. И, как обычно, с итоговым эфиром у нас Гарри Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Гарри Кимович, у нас много тем. Понятно, что Соединенные Штаты Америки, все внимание сегодня приковано к финалу чемпионата мира. Там обсуждается пожары из канадские, которые, значит, дым из от которых мешает, значит, там проведению финала. Но я так понял, что пока что все штатно и матч в Нью-Йорке состоится. И как-то немножко, мне кажется, в новостной ленте меньше внимания уделяется событиям в Иране, а тем временем на протяжении там 8 дней идет обстрел. Недавно были убиты там, в Иордании, да, 2 американских солдата. Взамен, в ответ, американцы там наносят удар. Трамп делает очередные громкие заявления, грозит взорвать мосты электростанции Ирана, если Тегеран не вернется к переговорам. Гарри Кимович, что там сейчас происходит? Фиксируйте вы этот сюжет и к чему все это идет? То есть какой, как бы, план у США, есть ли он?
1: Маленькая поправка. Матч все-таки не в Нью-Йорке будет, а в Нью-Джерси, потому что там главный стадион. Так, как человек, живущий в Нью-Йорке, считаю важным отметить этот небольшой географический нюанс. Но что касается вот Ирана, то эта тема на самом деле никуда не уходила. Ну, вот в шахматах вот, ну, приписывается это Ласкеру, на самом деле, скорее всего, это как бы такой апокриф, но лучше иметь плохой план, чем никакого плана. Потому что когда есть плохой план, ты можешь как-то вносить коррективы в него. А вот ситуация в Иране, она в этом это подтверждает, потому что никакого, конечно, плана не было. Мы сейчас там размахнемся, раздудись рука, раздудись плечо, как бы все, и там они сдадутся. А, ну, Трамп вообще как бы он не способен к какому-то планированию. Вот. Все же крутится вокруг его персоны, его личных интересов. И вот эта затяжная ситуация, она, конечно, создала, ну, опять же, по шахматам, скажем, цугцванг такой, потому что любой ход плохой. А использовать войска, ну, вроде бы, пока у Трампа такой возможности нет. Я не исключаю, что он, конечно, пойдет против Конгресса, но все-таки войска, потери, жертвы вот в преддверии этих промежуточных выборов, эта история выглядит, сейчас выглядит маловероятно. А тогда означает, что надо или соглашаться на иранские требования. Иран же тоже, в общем, хочет продолжения конфликта. С точки зрения там, радикалов, которые сейчас управляют в Иране, конфликт им выгоден. Потому что он просто показывает, на самом деле, беспомощность Америки. Ну, Америка их бомбит, но это они считают, они могут пережить. А практически, в общем, они контролируют одну из главных артерий мировой экономики сегодня. Поэтому с иранской стороны, вот со стороны тех, кто сегодня управляет Ираном, я говорю тех, потому что трудно понять, кто это точно, но понятно, что люди это с весьма радикальными взглядами. Они, мне кажется, подходят прагматично, что как бы, продолжение конфликта им на руку, потому что они взяли под прицел богатые страны залива. И не исключено, что пока мы говорим, там все какие-то там деньги перетекают. То есть Иран объективно находится в более такой, как бы.
0: Вот сейчас опять зависло, я не понимаю, у кого.
1: В более комфортабельной позиции. А Трамп, он мечется туда-сюда. То есть, как бы, вот, переговоры, чему-то они привели, но как бы понятно, что это соглашение было бы для Трампа, в общем, оно было бы. Ну, как минимум унизительным, потому что это хуже, чем то, что получал Обама без всяких жертв войн. Поэтому Трамп пытается вот как бы туда-сюда двигаться. Вот буквально сегодня Трамп там, очередной твит Трампа появляется вот на его этой Truth Social, на его медии, о том, что республиканцы должны включить в законопроект сенатора Грэма покойного пророссийские санкции, должны включить Иран. То есть, в общем, Иран никуда не делся. Ну, не исключено, что это просто возможность такая, просто заиграть эту тему, но Трамп сообщает, что он точно знает, что Грэм этого хотел. Ну, Трамп, конечно, все точно знает, но вообще никаких, никаких сведений ни у кого, никаких даже намеков на то, что Грамм собирался совместить эти две темы нет. Вот. Но это означает, что, ну, во-первых, Трамп, конечно, не хочет портить жизнь Путину, это понятно, и думает про Иран. То есть он, вот, вот мы это сейчас видим. А я не совсем ясно представляю, какое, какое возможно решение этой проблемы без того, чтобы кардинально просто завершить историю иранского террористического режима. Но на данный момент, учитывая ситуацию в Америке и учитывая то, что в Израиле тоже скоро выборы, мне кажется, это крайне маловероятно.
0: Георгий Ильич, а что по поводу этих санкций, которые вот этого законопроекта, есть попытки как-то чуть-чуть назад отмотать? Ну, имеется в виду законопроект Линдси Грэма, вот.
1: Так вот я же сказал, то да. Сейчас Трамп уже говорит, надо включать туда Иран.
0: Ну, помимо этого, то есть какое-то смягчение там. Нет,
1: Иван, надо, давай, как бы, давай не будем уподобляться многим нашим коллегам, которые любят переливать с пустого в порожнее. Надо говорить про, про суть. Суть означает, что как бы, любой законопроект такого уровня все равно нуждается в поддержке президента. Потому что президент должен вводить санкции.
0: Да.
1: Да, у него появляется возможность, но он всегда имеет возможность, всегда имеет отходные пути, уж с Трампом-то даже это как говорится, гадать не надо, для того, чтобы минимизировать ущерб, который будет нанесен Путину. И более того, вот последняя вот версия законопроекта, которая там уже после смерти Грамма появилась, о которой говорил глава сенатского большинства, вот, вот, республиканец Тюм, она, в общем, подразумевает, что Трамп может, в принципе, отменять как бы, ну, каким-то странам там, давать послабление, то есть не, не наказывать их там сурово за торговлю нефтью с Россией. А вот то, что сегодня утром Трамп вот в американское время то, что вставляет идею Ирана, означает, что законопроект повисает в воздухе. Потому что это можно читать так, что пока не будет Ирана, мы ничего делать не будем. А появление Ирана там, ну, ну даже если вы представим, что республиканцы быстренько там что-то сделают, это другой законопроект совершенно. Я совершенно не уверен, что у него будет поддержка демократов. Поэтому мне кажется, что надо объективно оценивать ситуацию, что Трамп пытается любой ценой, как всегда он это делал, заиграть тему просто и помочь Путину соскочить.
0: Ну, кстати, вы сказали с пустого в порожнее. Это очень важное уточнение, потому что та информация, которая идет, ну, особенно там большинство наших зрителей, мы в русскоязычном сегменте, вот никакой подробной информации не поступало. То есть, поэтому, мне кажется, очень важные вещи вы сейчас зафиксировали, Игорь Хемич. Вчера произошел, или там, позавчера, получается, вчера, да, удар по складам Wildberries в Москве, в Подмосковье. Большой очень как бы эффект, все медийное пространство этому, в общем, посвящено. Гарриевич, как вы оцениваете вот этот, вот эта спецоперация в ВСУ? Какая, какое воздействие на ход войны она может оказать? Можно ли сказать, что это какой-то качественный переход в новый, на новый качественный уровень, что ли, атака вот именно по этим как бы складам?
1: Насколько я понимаю, мотивация украинской стороны, по, которая воздерживалась обычно так по гражданской инфраструктуре, что эти склады использовались активно для, для переброски подсанкционных товаров. То есть номенклатура товаров, которые поступала из разных стран, как понятно, в первую очередь из Китая, и шла в военную отрасль. Это невозможно проверить сейчас. Понятно, что основу на этом, как бы, на этом пространстве маркетплейс составляли небольшие, там, маленькие бизнесы. Слышали, в общем-то, стенание очень многих людей, которые говорят, что они все потеряли. Но я не знаю, что такое качественный уровень. Но Украина приняла решение бить по инфраструктуре. Это удар по инфраструктуре. Да, это, может быть, это не связано напрямую с военной областью. Может быть. Хотя я повторяю, как говорится, Украина настаивает, что там на этих складах были части, которые, ну, комплектующие, которые используются в ракетах и дронах. Ну, мне нет оснований не доверять, в принципе. Никаких, кстати, опровержений там со стороны России не было. Но война стала обыденной в России, в принципе. И поэтому я считаю, что абсолютно оправданные действия Украины. Конечно, всегда трагически, когда погибают люди. Вот, но интересно, что до сих пор мы не видим даже полного отчета, что там происходило с эвакуацией, как это происходило. То есть, в принципе, Вообще, какую ответственность несут владельцы этого, ну и понятно, что главные люди страны, владельцы всего этого бизнеса. Мне кажется, интереснее говорить о последствиях. И, кстати, пока вот, я не заметил последствий. Да, вот очень большие жалобы людей. Вот, ну и что? Ну да. Ну,
0: а вот, с точки зрения ухода
1: войны, я не вижу пока никаких вот, индикаторов того, что ситуация в России там, выходит из-под контроля путинского. Вот, то есть, ну, вот, может быть, это случится внезапно, может быть, накапливается критическая масса. Но пока мы видим стенания людей о том, что они что-то потеряли, как бы, то есть люди приспосабливаются. Вот даже с бензиновым кризисом посмотрим. Ну да, как-то все начинает. Ну да, значит, будем платить дороже, будем ездить меньше, будем как бы запасаться впрок. Ну, в общем, что-то будем делать. То есть никакого желания, во всяком случае, опять, это не зафиксировано вот в этих колебаниях, интернет это не зафиксировано. Никакого желания разобраться с тем, почему вообще сегодня такие напасти в России, вот эти, прилетают дроны, почему там все взрывается, теряются бизнесы, почему нет бензина, почему там перебои с электроэнергией. Вот. Вопрос, ну, опять, может быть, он задается шепотом на кухнях. Вот. Но пока я повторяю, никакого серьезного влияния на ход войны вот это пока не оказывает, потому что потенциал у Путина продолжить войну есть. И судя по всем действиям властей, все идет к эскалации. На самом деле, все ожидания того, что начнутся какие-то там послабления или какие-то подвижки в переговорном процессе. Мне кажется, что все, вектор направлен в обратную сторону.
0: Кстати, я сейчас сразу хочу сделать такое как бы одно отступление. Оно связано с нашим эфиром с Марком Фейгиным. Сегодня у нас стрим был в час дня. И там сегодняшний вот массированный удар, чуть ли не самый массовый удар баллистикой по Киеву, мы его там назвали как вот ответный удар. И многие, значит, напряглись по поводу того, что не может быть ответного удара России, потому что Россия там колотит уже почти 5 лет по территории Украины. Но здесь надо, как бы, конечно, войти в контекст. Речь идет о том, что не ответный удар, а как бы мера возмездия. Да? То есть вот те последствия там есть внутри России, а есть последствия там для Украины. То есть мы исходили из того, что вот этот ответный массированный удар, и там удар по Харькову, по Новой Почте, в таком объеме он означает как такая попытка мести, что ли, со стороны Путина. Да хотя нет, и там были возражения. Да вы думаете, что нет?
1: Да нет, ну опять, ну ты, то есть ты вводишь категорию мести. А я не понимаю вообще, зачем надо придумывать вот какие-то дополнительные здесь конструкции, вот этот,
0: наводить тень на Путина. Я по-другому сформулирую.
1: Это война, которую Путин ведет на уничтожение Украины. А ничего не изменилось просто. Он интенсифицирует удары по гражданскому населению Украины, по гражданскому населению Украины.
0: Это связано с Валберес или нет?
1: Нет, конечно. Нет, ну это опять. Да, можно связать, да, конечно, скажем. Вы знаете, все-таки один удар, другой удар. Но что там нового случилось сегодня? Что? Ну, просто было не 25 ракет, а было 40 ракет. То есть, опять, идентификация связана не с Валдересом конкретно одним, вот, а с общим ухудшением ситуации просто. Путину нужно, ситуация ухудшается, и Путину нужно, как бы, он будет интенсифицировать удары. Цель войны, которая была поставлена с самого начала, уничтожение Украины, как государства независимого, никто не отменял. Поэтому, опять, надо все смотреть в контексте. Да, легко, конечно, сказать, что вот это случилось там в один день, а через там, 2 дня там полетели, там через 48 часов полетели ракеты. Но они же до этого тоже летали, просто их стало больше сегодня. Но, ну и что, а что если бы их было 20, мы бы сказали, что это не является, вот это, потому что уже такое раньше было. Нет, интенсификация ударов по гражданскому населению это продолжение той войны, которую Путин ведет там, буквально там, с 4-го дня войны, когда стало, что Киев не взять. Россия приступила к методичному уничтожению гражданского населения. То есть все, что до чего может дотянуться, будет уничтожаться. То есть вынудить капитуляцию таким образом. А сейчас, ну а что еще осталось? Общая ситуация на фронте как минимум не меняется. Хотя там я видел кадры там с Константина, украинцы флаг поставили, не знаю. Да. Но понятно, что никаких успехов на фронте нет. там туда в мясорубку бросаются все новые и новые срочники, не знаю, контрактники. Все это впустую пока. А общая ситуация, скажем, в Крыму, ну, я так не знаю, ухудшается. Не могу сказать катастрофически, но ухудшается. Однозначно, да. Блэкаут, нет электроэнергии, проблемы с горючим, проблемы с питанием. В общем, я не боюсь говорить катастрофу, ухудшается. А Азовское море практически парализовано. В Черном море ситуация ухудшается тоже. Путину нужны какие-то действия. Значит, поэтому, естественно, будет усиляться то, что они могут делать эффективно. Эффективно они могут убивать гражданских. Это вот все, что они могут делать. Поэтому Wildberries, ну, это я бы не ставил бы это. Потому что сама идея поставить, да, вот мы спорим, а были там склады, на складах военные какие-то приспособления, что или не было. Ну, это все логистика. Вот. И понятно совершенно, что, конечно, это не удар по какому-то многоквартирному дому на окраине Москвы. Что вполне, опять, мы уже говорили с тобой про это. Если бы Украина ввела бы войну, как ведет ее Путин, то там просто в Москве была бы гора трупов. Ну, к счастью для граждан России, Украина все-таки считает себя справедливым цивилизованным государством. Поэтому война идет все-таки по определенным нормам, которые приняты в цивилизованном.
0: Кстати, некоторые эксперты, мы опять же сегодня это с Марком обсуждали, но я не знаю, знаете ли вы нет, там Руслан Левиев, достаточно популярный эксперт, удар по электростали объявил военным преступлением. Ну, вот. И, кстати, значительная часть вот либерального сообщества, которое в Москве находится, они выступили с резким осуждением тех, кто радовался, значит, эффектной и эффективной операции ВСУ.
1: Ну, а что могу сказать? В принципе, это не жилой дом. Вот эти Левиевы, Шлевиевы, вся эта шелупонь, которая там из Москвы выступает, не удар по жилому дому. Ну, не надо же, все сейчас идет, понимаете? Я даже не говорю, кто там проплачен, кто не проплачен просто. Первое, как мы с тобой обсуждали, все, кто из Москвы что-то говорят, вообще это можно вывести
0: за... Ну, Левиев не из Москвы, а из Нью-Йорка, кстати, по-моему, откуда
1: штат. Ну, вот еще, тогда можно говорить просто. Тогда мерзавец просто, да, как можешь клеймо поставить сразу, закончено. Вот, потому что всем понятно. Объект. Можно спорить опять о его, как говорится, военном назначении, но это объект на самом деле. Никто, цели убить людей не было. Вот это принципиальная разница. Не было цели убить. Да, бывает. Вообще война идет. Пятый год война идет. Этот вот гражданин Левиев. Знаете, пятый год война идет. Вот посмотрите, что делается в Киеве, в Харькове вообще. Я вообще, честно говоря, вот каждый день я думаю, ну, сколько терпения может быть у украинцев. Они могут убивать в больших количествах. Хуже не будет уже. Уже все, что может Путин бросить, то бросил. Кроме ядерного оружия, все бросил уже в Украине. Могут убивать в огромных количествах. Не делают это, потому что цивилизованная страна. Потому что сражаются за определенные ценности. В отличие от вот, тех, кто сейчас пытается там уничтожить Украину. И тех, кто пытается это оправдать. Вот это вот я повторяю, сейчас шелупонь. Нью-Йоркская, Московская, неважно. Кстати, всех надо записать, на самом деле. Все имена, вот, хорошо, в большую толстую книжку. Чтобы просто помнили.

0: сдерживается. При том, что возможности, как говорится, там, нанести ущерб сопоставимый, я думаю, в Украине есть.
1: Наши зрители знают, что можно задавать вопросы. У нас здесь обратная связь приветствуется. Первый вопрос. Гарри Кимович, в сети ходит информация о мобилизации Путина в 500 тысяч человек после 23 сентября. Ну, видимо, выборов их вот этих. Считаете ли вы данный исход вероятным, а также что предпримет ФСР в случае эскалации такого типа?
0: Ну, мы ничего предпринять не можем. Мы просто говорим о том, что вероятность этого события возрастает просто с каждым днем. Ну, во-первых, идет скрытая мобилизация. Не только в Пензе, но во многих регионах мы видим фактически облавы. Сейчас и сегодня я читаю, что в Крыму начались тоже облавы. Если Путин хочет продолжать войну, а я повторяю, я не вижу никаких индикаторов того, что не собирается продолжать войну, то ему нужны солдаты. И мобилизация – это совершенно естественный способ пополнить ряды вот, для того, чтобы все-таки где-то прорваться. Поэтому эскалация неизбежна. Вот. Кроме того, не будем забывать, что напряженность возрастает и в странах Балтии, на границе. И для того, чтобы как бы соорудить масштабную провокацию, Путину потребуется и там солдат. Пока я вижу только свидетельство о том, что эскалация неизбежна, и что Путин, конечно, будет использовать все ресурсы в его распоряжении. Но солдаты тоже в его распоряжении. Опять, ну, а что сильно изменится? Вот когда говорят, вот это вызовет напряжение в обществе. Ну, мы же видим, пока ничего не происходит. Того, что должно было бы заставить Путина отказаться от своих вот этих своей гигантомании. Кстати, еще один косвенный такой, ну, как бы факт, подтверждающий то, что все идет в эту сторону. Ну, мы с тобой говорили несколько раз про этого блогера, это Илья Ремесло.
1: Это отдельная тема.
0: Да, нет, ну, просто
1: давайте важно. Давайте его отдельно оставим.
0: Да. Нет, ну, просто в данном случае пока не про него говорим, а про то, что он четко выступал, как говорится, с одной позиции, кончать эту войну, СВО, неважно, ну, конечно, с патриотических позиций надо закончить, надо найти вариант, а Путина должны убрать. Ну, когда уберут Путина, мы не знаем, а вот его под белые ручки повезли в Кутузку. Причем не в питерскую, а в московскую. Вот очень интересный момент. Московскую. Это означает, конечно, что, видимо, в Питере нет доверия, как говорится, к тем, кто должен арестовывать. Вот. Но факт, что его взяли, как говорится, и сейчас, как говорится, посадили, заперли, и там дадут еще большой срок, означает, что если и были подвижки внутри какие-то системы. Скорее всего, они были, конечно. Я думаю, немало там, как говорится, людей в элитных кругах, они все-таки искали, ну, какой-то алгоритм завершения этого дела. Ну, можно, по большому счету, можно и Мельниченко записать тоже вот этот месседж, вот, чтобы все-таки вот как-то вот найти вот какой-то выход из ситуации. Как всегда у Путина, вот, критическая ситуация, он повышает ставки. То есть, в принципе, он, видимо, уверен в том, что ситуацию контролирует. Опять, в каком мире он живет, мир иллюзий, что он понимает, что не понимает. У него есть ресурс, силовой ресурс, который позволяет использовать весь российский потенциал для продолжения войны. И ну, наша оценка ФСР была всегда однозначной, что пока не будет ликвидирована как бы вот, историческая проблема, приведшая к войне, а именно вот этот имперский комплекс, вот. И, соответственно, все эти имперские аллюзии, которые подпитывают вот, российскую элиту, вот, ну и, в принципе, российское общество, это не прекратится.
1: Гарри Кимович, наверное, с 22 года, нет, ну о том, что сценарий Балтии, повышение эскалации и там, попыток там, захвата территории и провокаций страны Путина, мы говорили с самого начала, вы давно об этом говорили. Но с 22 года, в общем-то, вы впрямую говорите о том, что страны Балтии вполне себе реальная цель. В наших эфирах мы об этом говорим регулярно. Но отклика особо не было. Или на уровне там, министров вы с вами соглашались? Или вы какой-то скепсис чувствовали?
0: Не, ну, публично-то никто к этому не готов это признавать. Но, по большому счету, надо смотреть не на то, что говорят там в паблике, а то, что делают люди. На самом деле, страны Балтии, Финляндии, Польша готовятся к войне. Ну, как, Финляндия уже подготовил.

0: к ядерному удару. 80% населения может пойти в бомбоубежище. Эстония сейчас строит противодроновую защиту. Польша фактически сейчас там готовит закон о... Там когда, такая странная смесь мирного военного времени, то есть чтобы молниеносно перейти, как говорится, на военное положение. Они готовятся к войне. Европа, в принципе, готовится к войне. То есть вся история, опять, она немножко дурно пахнет, потому что Украина как должна защищать Европу, пока Европа не подготовится нормально к войне. Другое дело, что все это опять история нелинейная, потому что готовится к войне нынешнее правительство. Тут не факт, что эти правительства останутся, когда настанет вот день X, скажем. В той же Франции там может быть такое правительство, что геополитический баланс в Европе изменится. Вот. Это, кстати, тоже еще один из аргументов, почему Путин считает продолжение войны для себя вполне оправданным. Общий кризис западной демократии, он, в общем, налицо. Это же не секрет Полишинеля. И в Англии, и во Франции, и в Германии мы видим, в общем-то, политические силы, которые рвутся к власти, исходя из, между прочим, своих, как говорится, вот, локальных проблем. Там как раз то, что они пропутинские, не является их фишкой в кампании. Альтернатива для Германии набирает очки не потому, что она пропутинская. Путин отношение плохое к Германии. Но надо понять, насколько же критична ситуация, что люди просто игнорируют эту тему внешнюю. И все равно готовы голосовать за политические партии, ну, в целом, сильно правые. Хотя во Франции есть там еще есть ультралевый кандидат, а тоже на московской прописке находящийся, вот, Меланшон. Вот. То есть мы видим политический кризис в Европе, который никуда не делся. И очевидно, что Путин вполне разумно рассчитывает на то, что в следующем году политическая карта Европы может сильно измениться.
1: Ну да, сталкивались мы со скепсисом, и действительно в публичном пространстве было не принято говорить о возможной эскалации в странах Балтии, как-то эта тема воздерживались. Но вот эта неделя, она внесла изменения, она уже по-другому выглядит. Две цитаты, Гарри Кимович, в подтверждение вашего тезиса. Я потом назову авторов. Ближайшие несколько или даже 12 месяцев будут ключевыми для безопасности стран Балтии. А Россия может прибегнуть к провокациям в регионе Балтии, когда начнет значительно слабеть на поле боя в Украине. Это цитата номер один. И вторая цитата, которая достаточно активно также обсуждалась от другого политика европейского. Разведывательная информация указывает на возможную подготовку России к провокации в Польше или странах Балтии с целью проверить единство НАТО. Получили такие сигналы от разведывательных служб, они не указывают на конкретное место или время, это невозможно определить, ну и так далее. То есть речь идет опять же о тех самых 12 месяцах, которые, ну, поняли, чьи цитаты эти, да?
0: Ну, в политике плагиата не бывает. Политики, я, конечно, могу, конечно, требовать это самое, значит, комиссионных за то, что фактически все мои тезисы, которые я многократно повторял, часто просто под такой чуть-чуть, не, ну, скажем, ты сказал, скепсис, там даже это был такой очень негативный скепсис просто. Ну, что тут от городских сумасшедших ждать? Сейчас все уже поняли, на самом деле.
1: Гарри Кимович, первая цитата — Эдгар Ринкевич, президент Латвии. Вторая цитата — президент Литовской Республики Гитанас Науседа.
0: Ну, что? Ну, вот я могу добавить еще там то, что говорят польские руководители, то, что даже, может, не говорят эстонцы, но они что же делают сейчас. На самом деле, опять, ну, есть же реалии. Просто можно очень долго, конечно, говорю, заниматься какими-то умствами. Вот то, чем занимается большинство, как говорится, вот, российской оппозиции, вот, или то, что называется оппозиция. Вот. А на самом деле есть реалии сегодняшнего дня. Нравятся они, не нравятся нам. Ну, нам они не нравятся реалии. Но просто, ну, мы же не можем от них, как говорится, спрятаться. Нет. Можно обсуждать какие-то там глобальные перспективы. Там, прекрасно, Россия будущего будет. Ну, прекрасно. Но это очень хорошая, как говорится, задача, никакого отношения к реальной жизни не имеющая. Вот там можно обсуждать реформы, которые надо провести в России. Какие реформы? Какой России? Кто их будет делать? Вообще, уже первый вопрос наводит на понимание того, что нам мысль о том, что все это имитация активности.
1: Да. Гарри Кимович, такая большая тема недели. Я понимаю, что тема сложная для нас, как граждан России. Речь идет о о правительственном кризисе, назовем это так, может быть, нет, это некорректно. Об отставке, в общем, популярного министра обороны Михаила Федорова шел разговор по поводу его конфликта с главком ВСУ Сырским. Ну, во-первых, скажите, пожалуйста, эта история, она как-то в западных медиа, в западном политике фиксируется? Является это как бы вот проблемой и объектом внимания и возможным, скажем так, возможной проблемой для там Украины и взаимодействия с Западом? Как это фиксируется как-то?
0: Это, конечно, фиксируется, но на самом деле надо понимать, что это вот еще одно свидетельство того, почему Украина не Россия. Вот мы сейчас говорили с тобой про Россию, что там ситуация во многих местах близка к катастрофической. И что происходит? Мы слышим какие-то обсуждения серьезные, Власть живет своей жизнью, на самом деле, забила на все остальное. Никакой общественной реакции, там, какая реакция общественная, там, за твит дают там, ну, там, срок. Теперь посмотрим на Украину, вот на то, что происходит в Украине сейчас. Общественная реакция. Люди вышли на площадь, они протестуют. На самом деле это свидетельство здорового организма. В общем, серьезный кризис в том плане, что да, действительно, Украина не просто воюет. Это война всего народа украинского за свое будущее, за свою свободу, за как бы свою государственность. Вот, и люди считают, как бы, знаешь, как говорится, мы народ. Да, вот, как бы, они знают, с 1994 года, когда Кравчук ушел, проиграл выборы, ушел, пришел в Кучму, пусть даже по-российски. Украинцы знают, что, как говорится, власть им подотчетна. Идет серьезное обсуждение в обществе о том, как воевать дальше. На самом деле, неудивительный конфликт. Понятно, есть Федоров с его инновациями, есть генералы, которые, может быть, более консервативны. Это серьезный разговор. Зеленский как бы пытается, наверное, арбитра играть. Я не хочу влезать в эти детали, я просто говорю о том, что это жизнь. Это вот можно только завидовать, что такая жизнь идет, что люди выходят на улицу. Зеленский вызывает Федорова к себе. Значит. Он, в принципе, же, судя по всему, как бы он отыгрывает назад. Означает, что президент, да, значит, что-то не то сделал. Значит, можно такое представить себе? Вот, на секундочку, вот опять проекцию сделать на Россию. Именно поэтому войну Украина должна выиграть, потому что это война всего народа, всего общества. А общество разнородное. На фоне вот этой безжизненной пустыни, вот этого кладбищенского вот этого молчания в России, мы видим просто бурлящую политическую жизнь. При том, что ракеты пролетают, это все на фоне вот этого кошмара, и все равно вот этот пульс политической жизни продолжает биться.
1: Ну, есть несколько вопросов по поводу Федорова, я зачитаю некоторые. Вы знаете, я не хочу задавать вопрос про Зеленского и зачистки ли это возможных соперников на выборах. Это все-таки не наше дело, как бы, не россиянам.
0: О каких выборах идет речь просто? Я что-то вот опять. Вот в моем мироощущении я выборов не вижу, потому что выборы означают долгосрочное
1: перемирие. Окончание войны.
0: Ну, нет, хотя бы долгосрочное перемирие. Так как я не вижу этой перспективы никакой, то можно как бы что угодно зачищают, не зачищают. Опять, идет политическая борьба какая-то, но Зеленский что-то сделал, потом позвал к себе Федорова, о чем-то они говорили, судя по всему, о чем-то договариваются. Может быть, там будут какие-то перемены с генералами. Опять, они решают проблемы, но это не происходит не в бункере под землей, это происходит на глазах у всего мира.
1: А вот, ну, отчасти вы ответили уже. После саммита в Анкаре, снимая Федорова, расстреливая нас ракетами, как в тире, ну, очевидно, из Украины вопрос, выглядит как очередное давление на Украину и попытку остановить ее военное развитие. Или совпадение все это?
0: Опять, ты заставляешь меня отвечать на вопросы, на которые я в силу своей компетенции ответить не могу, потому что речь идет про, безусловно, определение военной стратегии. Федоров провел колоссальную работу, в принципе, но, тем не менее, есть еще армия. Как бы как это к этому относится армия, я не знаю. Зеленский провел какое-то совещание с командующими корпусов. Опять, идет поиск наиболее оптимального варианта отражения российской агрессии и освобождения украинских территорий. Книжки же нету такого пособия. Сделать так. Да. Ну, метод пробы ошибок. Да, Зеленский не безгрешен. Он, кстати, это не отрицает. Так сделал, потом попробовал так сделать. Это живой организм, на самом деле. Потому что все-таки, несмотря на пятый год войны, в обществе сохраняется вот эта динамика, пульс политической жизни. Он никуда не делся.
1: Да, хорошо. Игорь Кимович, ну вот затронули вы тему Ильи Ремесло этого, и вы давно его упоминали, вы следили за его публикациями и видели в его выступлениях определенные индикаторы брожения. Но сегодня вот вы сказали, что очевидно ему дадут длительный срок, и его посадка означает, что дискуссия внутри правящего класса закончилась российского, ну, различных групп элитных. Я как бы корректно передал вашу мысль?
0: Да, ну опять, я анализирую ту информацию, которая нам доступна. Значит, мы знаем, что Илья Ремесло как бы там внезапно там сменил окраску, вот начал как бы выступать с таких антивоенных позиций, ну, патриотических антивоенных позиций. Был на время упрятан в дурдом, но в Питере, а потом спокойно вышел оттуда. Вот, и продолжил свою деятельность, причем последний месяц там буквально каждый день писал о том, что к сентябрю, там, в общем, к осени Путина не будет. Вот. При этом как бы, он на свой лад перепевал известную нам басню о ну, голосуй за любую партию, кроме Единой России. Как бы, вот. Но главное было в его инвективах, в том, что он писал, и даже проводил там какие-то там семинары там у себя, было то, что Путин обречен. На самом деле, что он все завалил, и как бы поэтому вопрос как бы ухода Путина, он предрешен. Ну, про Путина мы пока ничего не знаем, а Ремесло забрали. И я вот привлекаю внимание еще раз, что в Питере тоже много тюрем, на самом деле, и суды карманные. И тем не менее его увозят в Москву, в Османный суд. Это означает, что, видимо, есть какие-то трения внутренние. Надо было ввести в самый надежный суд. Как известно, Басманный, он такой, он стал уже таким символом. Вероятно, это сигнал, что все внутренние разборки закончились. Мы же понимаем, что опять, вот даже в любой диктатуре всегда есть какой-то процесс. Я не сомневаюсь, что перед 24 февраля 2022 года тоже были какие-то разговоры. Мы же помним, как себя там 22-го числа, когда там Путин там просто с сияющим лицом рассказывал про операцию и как себя вели Матвиенко, там, Патрушев, мы же лица их помним всех. Вот. Ну, скажем так, они не разделяли веселье вождя. Вот. Uh-huh. Это означает, что какие-то разговоры до этого были, но как бы победила эта позиция. Мы помним пригожинскую историю. Да. Я не сомневаюсь, что тоже была часть разборки опять, воевать в Украине или там делать деньги где-нибудь там в районе там Африки, вот, где все безопаснее будет. И тем не менее, вот как бы партия сторонников войны, которую, безусловно, возглавляет Путин, вот, идейно. Ну, опять, он может, конечно, переметнуться, он вождь, но совершенно очевидно, что в нем сидит вот это желание все-таки доказать свою историческую правоту. А его историческая правота, как говорится, она упирается в то, что такой страны, как Украина, нет. И что он должен как бы восстановить величие там, Российской Советской империи и, соответственно, как говорится, изменить баланс сил в Европе. И пока, как бы, я не вижу ни одного индикатора, что он изменил свою позицию. Ну, ни один пропагандист даже как говорится, не моргнул. Все, что мы слышим от российских пропагандистов, указывает на то, что население готовит к новым жертвам и к новым, ну, к великим свершениям.
1: Там, кстати, идет информация о том, что значительная часть россиян, выступающих против войны, они хотят, чтобы она закончилась любым способом, пусть хоть ядерный удар сделают, чтобы лишь бы все это прекратилось. Слышали, да? Вот
0: нормально.
1: Да, нам вполне еще укладывается в историю. Да.
0: Опять, глядя на реакцию людей на электросталь, вполне, конечно. Если им скажут, что там ядерный удар по Киеву решает их там маленькие проблемы, никаких проблем. Я думаю, что большинство просто скажут, ну что делать, ну вот такая история. Но это опять, это же полное отсутствие, я даже не про эмпатию говорю, а вообще, как бы, ну, вот, причинно-следственная связь. Это уже как бы, вот, война же, она же все равно, вот почему Путин может ее продолжать? Она же до совсем недавнего времени буквально, она же вообще была в другом измерении. Большие города вообще ее не чувствовали. Вот сейчас они впервые ее почувствовали и заверещали. Но опять, это не подъем, это не Петербург 17-го года, это не на улице не выходит никто. Они жалуются, что да, ну бизнес убили. Понимаете, да, вот, ну, что же такое? Ну, виноват же не Путин. Виноват, естественно, там, Зеленский, там, НАТО, Собянин, который там не закупил, кто-то еще, кто не позаботился о там, средствах ПВО. Вот. Но сама идея, что все, что происходит сегодня в России, это прямое следствие преступной войны, которую развязал Путин, с молчаливого согласия подавляющего большинства граждан России.
1: Да.
0: Вот идея, она как-то обходит стороной даже самые светлые годы.
1: Игорь Кирович, ну у нас вот либеральная общественность распереживалась и очень возбудилась по поводу истории Бориса Надеждина, который оказался снова в центре всеобщего общественного внимания. Его сначала признали там иностранным агентом. 2 года, я так понял, что не было ни слышно, ни видно. Но сейчас к новому этому электоральному циклу, так называемому, он, в общем, нарисовался с тем, что вот буду баллотироваться в Госдуму. Но как-то у него очень быстро все не получилось. Значит, и штраф дали, и выезд запретили, включили в список иноагентов. Человек давно, и это известно, взаимодействовал с администрацией президента. Еще там с нулевых годов. В общем, проверенный боец, которого доставали в определенный момент. И была определенная, видимо, эта необходимость. Включая там кампания на так называемых президентских выборах. Когда там подписи для него собирали. Как вы думаете, чем вызвано вот такое как бы отстранение Надеждина? То есть совершенно понятно, что по нему принято решение, чтобы он не отсвечивал в так называемой этой предвыборной кампании. В чем замысел?
0: На самом деле это продолжение процесса, назовем его шагреневой кожи, да, по классике. Как бы она, вот эта кожа, она постоянно скукоживается. Сказать. На как бы заре путинизма оппозиция существовала уже, правда, не в парламенте, ее оттуда все-таки в 2004 году попросили, вот, но либеральная оппозиция. Но тем не менее, как бы, все равно была разнообразная активность, которая, в общем, оставляла простор для маневрирования, скажем так. И этим создавался вот этот фон. Вот, ну, чистый эксперимент же мы поставили, вот, в принципе, Объединенный гражданский фронт, когда я пытался зарегистрироваться на президентской кампании. Зарегистрироваться просто зарегистрироваться, когда выяснилось, что это сделать невозможно. При этом мы не будем сейчас даже вдаваться в историю, но многие же либеральные коллеги, скажем так, очень не хотели помогать. И, в общем-то, просто отвернулись, когда...
1: А это 2007 год, почти 20 лет назад.
0: 2007 год, да. То есть, опять, тогда, ну, все постепенно шло, как бы. 2007 год первый арест, в принципе, когда меня там арестовывают, там 5. Ну, смешно, вроде как, 5 дней, но арест за мирные выступления. Вот идет этот процесс, он непрерывный на самом деле, но он же, он не внезапный. То есть, вот нет вот этого, вот танки на улицах, там, переворотами, процесс постепенно, все это сужается постепенно. А после 2012 года там стало ясно, что, ну, когда никаких возможностей влиять на процесс системы больше нет. Вот, легальных возможностей больше нет. Вот. И система перешла, кстати, опять. Первый процесс настоящий, начиная с Болотной площади, это все-таки конец 2012-2013 года. Вот когда начинается процесс. Опять время. Но при этом все равно сохранялась возможность. Все равно были бы там и там ФБК было, и какие-то там еще там какие-то выборы проводились. Там кто-то бегал куда-то.
1: Муниципалы там какие-то, что-то даже
0: вот, выигрывали. Кто выходил за рамки, вот Боря Немцов, вот он не принимал. Боря не принимал украинское, Крым. Боря был последовательный вопрос. Ну, вопрос закрыли, чтобы не отсвечивал больше. А оставались только те, кто готовы были принимать новые правила. Вот после 2014 года это стал Крым. Значит, вот Немцов был единственный, кто последовательно выступал против этого. Поэтому как бы...
1: Находясь внутри России, имеется в виду.
0: Его физически убирают. Остальные продолжают имитировать активность. Это огромная имитация активности. И удивляются, что пространство сужается. Я всегда говорю, что Навальный не переходил красной линии. Он просто не понял, что линия красная сдвинулась. Это трагическая, конечно, ситуация, но все сдвигалось. На самом деле уже не было потребности в какой-либо оппозиции внутри. Теперь дошло уже до Надежды. Даже для самых проверенных кадров администрации президента нет больше никакой нужды в этом. Когда просто уничтожаются там градации, там 40 баллистических ракет пускают на Киев, какой Надежды нужен? Все уже. Уже в Госдуме будут сидеть отпетые бандиты, которые там убивали в Украине. Просто там уже, я думаю, там процентов 20 Госдумы будут просто это люди уже с проверенным боевым опытом. То есть на самом деле как бы меняется ситуация. Вот эта линия условная красная, она все время сдвигается. Сегодня откровенная фашистская диктатура. Вот. Да, она попозже прикрывается, но это очень важно, прикрываться, потому что все равно вот та часть оппозиции, так называемая, она переместилась за границу, она сегодня продолжает имитировать активность за границей. Вот для них этот и для западных наивных идиотов вот этот флер остается. Но никакой нужды уже в надежде уже нет. И опять, понимал он или не понимал, я не знаю, с кем он договаривался, но очевидно, что все больше и больше роль играют, ну, если говорить так, опричники и земства. Помнишь, вот как российская такая история? Да. Здесь там, скажем, условно, скажем так, олигархи-силовики, да, вот скажем, ну, администрация президента, там, олигархи против силовиков. Очевидно, что баланс сдвигается, и причем это естественно совершенно. 5 лет войны просто, они сдвигают баланс. Вот. Война, как бы, это то, что питательная среда для вполне определенной категории людей. И, соответственно, для, как бы, ну, для политических, я не знаю, бактерий. Вот. И вот сейчас мы просто видим, что они просто захватывают всю вот эту политическую сферу сегодня. И это нормально совершенно. То есть опять, это не нормально, но это просто, я говорю, это есть нормальная логика в этом процессе. Вот. Поэтому, ну, можно, конечно, там сейчас там рвать на себе волосы, там оставшиеся, там, значит, как не повезло одежде. Ну, ребят, никакого отношения к историческому процессу это не имеет. Просто. Это все равно, это часть кремлевских игр просто. Никакого, вот мы с самого начала с историей УГФ, потом форума «Свободной России» четко фиксировали свое, как бы, свое, ну, границу между нами и любой активностью, которая может так или иначе контролироваться Кремлем. Вот. Сейчас, скажем, ну, даже вот при всех ее издержках, история в ПАСЕ, на самом деле, она, конечно, выглядит малому так, как не очень, но это все-таки другая история. Там что-то происходит, что Кремлем напрямую не контролируется. Но очень важно понимать, что, как бы, что реальные вызовы диктатуре, они должны находиться вне ее способности контролировать процесс.
1: А есть еще такая позиция, что в 22-м году антивоенные настроения были незначительны, и поэтому как бы антивоенные кандидаты и вполне себе как бы давали возможность об этом говорить. А сейчас процент людей, которые выступают против войны, по разным соображениям, он достаточно значительный. И люди, которые вот выступают хоть и с кастрированной такой антивоенной позиции, но тем не менее с антивоенной позиции, они как бы получают гандикап. И поэтому все там яблоки, надежденные, даже вполне системные люди, подконтрольные со стороны администрации президента, только потому что они говорят о том, что как бы там надо заканчивать войну, они просто неприятны с точки зрения электоральной.
0: Что-то я не понял. Надежда говорит, что надо кончать войну, я пропустил это.
1: Ну, как бы, да, они там все, что ну, война плохо, надо заканчивать.
0: Даже в тексте «Яблоко», вот, которые так вроде бы могут подпустить к выборам, вот, а там, по-моему, тоже все-таки про мир справедливый, там ничего про окончание войны не сказано. Там слово «война» вообще нет, кстати. Слово «война» же запрещено у нас. Вот, поэтому...
1: Уже разрешили вроде.
0: Ну, кого это же опять, ну, Иван, процесс полностью контролируется. Вот мне, честно говоря, что не хочется терять время обсуждать, его контролируют сегодня Кириенко или Габлин. Вот. Как они поделили свои сферы ответственности. Никакого отношения к политике это не имеет. Это полностью контролируемый Кремлем процесс. И он таким является с 2012 года полностью. До этого он тоже контролировался, но были конечно, какие-то там зазоры были. Поэтому выступления там 11-го, начала 12-го годов, они, в общем, имели какой-то шанс на изменение вектора. Какой-то шанс. После этого все идет по накатной колее. Вот это я говорю, шагреневая кожа. Это пространство допустимого сужается, причем его практически уже не осталось. Сегодня вот история с ремеслом показывает, что даже самые отпетые патриоты, которые там
1: усомнились... Патриоты, да.
0: Ну да, ну, там, совершенно очевидно, он же с патриотической позиции выступает.
1: Но ведь слово патриотическое, как бы они себе...
0: Не, ну это собрали, тоже, мы да. Просто опять... Это,
1: мы понимаем,
0: о чем речь, лейбл, да. Ну вот этот лейбл, который они используют, вот они там за Россию, там против Запада, в целом, да. Вот. Но войну, конечно, надо кончать, но на наших условиях, в принципе. Ну, Путин там, перегибает палку, но надо было там, по линии фронта, разграничения, там санкции снять. То есть, вот опять, это в какой-то мере, это то, о чем говорит Мельниченко. Вот это его интервью, там в общем, несколько же материалов указывает на то, что, в общем, идет зондирование, на каких условиях, в принципе, Запад мог бы согласиться. Но ощущение, что это все вода в песок, потому что пока, мне кажется, Путин считает, что у него есть все основания рассчитывать на то, что как бы, это все пройдет, как говорится, ну там он не видит пока, ну, опять, может быть, дай бог, чтобы я ошибался, в принципе, что действительно есть какой-то вот потенциал протеста, но пока его не видно. И я думаю, что все-таки те люди, которые вокруг Путина находятся, они, в общем, считают, что у них еще есть время продолжать войну.
1: Ну, то есть нашим зрителям, вот, которые смотрят наш стрим, вы бы рекомендовали не обращать внимания на электоральные вот эти потуги и электоральную движуху, имитацию бурной деятельности, вот, которую мы, очевидно, увидим в августе-сентябре.
0: Не, ну опять, ну естественно, конечно, она какая-то она, наверное, будет, потому что необходимо как-то поддерживать. Ну, не забывай, что если есть бюрократия, то она должна чем-то заниматься. В принципе, администрация президента, она фактически создана была для того, что вот эта вот Кириенковская часть ее, создана была именно для того, чтобы поддерживать эту бурную имитационную активность, то есть вот такая картонная демократия. Вот. Поэтому, конечно, они будут заинтересованы в том, что это делать. Вопрос в том, что сегодня, может быть, даже в этом нужды не будет. Вот. Я не знаю, насколько это интересно, потому что вот, ну вот, я там ради интереса посмотрел, знаешь, вот, на программу там, партия «Новые люди».
1: Да.
0: Вот просто программу посмотреть, там нет вообще, не то что война слово, там вообще отсутствует тема такая. Там просто вот нету вот этой, вот там страна там погружается в какой-то там мрак полный, там, значит, этого так, не вижу, не слышу, не знаю ничего просто. Вот. Ну, то же самое все остальные. Вот там у Яблока только стыдливая фраза там что-то про там мир. Там, но в целом, как бы, вот сегодня как бы, тут идет война, люди, это реально людей волнует, просто понятно. Кто-то хочет бить там ядерки по Киеву, кто-то хочет там, чтобы война кончилась, кто-то еще что-то хочет. Но тема, понятно, самая главная. Но ее нет просто в пространстве, ее не будет в пространстве. Там, если они будут дебаты, если будут, это вот такой темы не будет. Поэтому да. Какую движусь мы говорим. Вот нет, еще раз привлекаю. В Украине идет обсуждение, там снимают одного министра, там, назначают другого, а это отказывается. А военный это. И все это в паблике. А тут просто слово, не то что война, даже если про СВО ничего не сказано. Просто как мы будем улучшать жизнь там людей. Просто. Вот все это какое вообще отношение к политике это имеет вообще? Как можно назвать выборами? Это просто марионетки, причем плохо раскрашенные.
1: Ну да. Не, ну я просто сейчас наверняка там Максим Кац появится и прочие, которые будут предлагать там полники против Путина там и прочее. То есть, и это неизбежно затягивает, потому что, скажем так, вот традиционные там либеральные ресурсы и каналы, они все равно внутри электоральной парадигмы. Я вот там периодически смотрю там авторские там передачи какие-то на дожде, то видно, что как бы люди все равно вот там, вот в электоральной какой-то схеме, почему-то, несмотря на те изменения, которые уже там произошли. Гарри Юрьевич, прежде чем задать вопрос от наших зрителей, я нашим зрителям напомню, что хорошо бы поставить лайк трансляции и подписаться на канал, кто этого еще не сделал. Вопрос про шахматы. Как вы оцениваете бан Крамника от ФИДЕ, совпавший с началом мемориала Даниэля Народицкого? Положит ли этот вердикт конец охоте на ведьм и как он повлияет на все наследие Крамника?
0: Ну, мне не очень хочется обсуждать как бы, с Крамником по понятным причинам. Ну, я могу сказать, что, конечно, было бы сильнейшее давление со стороны многих федераций и игроков, и учитывая, что там ФИДЕ тоже выборы в этом году, там, своя история, как бы, там, тоже, я полагаю, предрешенные выборы, но, тем не менее, все-таки выборный год, и Дворкович, я думаю, и его окружение все-таки вынуждены были поддаться вот этому давлению. Ну, в принципе, поведение Крамника там в онлайне, оно, конечно, там, скажем, вызывало много вопросов. А история с Народницким, ну, в общем, она, ну, никто не делал прямых обвинений, но в целом, конечно, как Крамник относился к Народницкому и многим другим, в общем, тот тон, который он использовал, обвинения прямые, в общем, конечно, это напрашивалось на какую-то реакцию ФИДЕ.
1: Понятно. А Дворкович баллотируется, да? То есть он...
0: Да, там Дворкович баллотируется, там, ну, понятно, что получил решение в Кремле, там вместе с ним еще русско-казахский олигарх, тоже, естественно, очередной фронтмен путинских денег. Но там появился еще какой-то еще один. Я не очень интересуюсь этой темой, потому что все равно это пока находится под тотальным контролем Кремля. Там еще какой-то появился человек, тоже с русскими деньгами. Вот, и тоже активно участвующий. Будет какая-то большая будет борьба. Вот, ну, я думаю, что в Самарканде все-таки, я думаю, официальный кандидат Дворкович, он все-таки, я думаю, одержит победу. Кстати, показательно, что когда Дворкович баллотировался в 2018 году, то ключевым пунктом его программы было два срока, не больше.
1: Ну, все как мы любим, так.
0: Да. Хозяин своего слова дал, взял.
1: Да. Игорь Ильич, еще такой вопрос. Слышали вы об искусственном интеллекте, прошу прощения, от руки написано, The Predictioner's Game, который создал ЦРУ на базе теории игр. Как относитесь к ним?
0: Нет, не слышал. Сразу говорю. Сразу не буду спекулировать на том, что о чем я не знаю. Очень, может быть, создавали, но мне неизвестно.
1: Да, вопрос про русский Тайвань. Давно мы про него не говорили. Когда вы начнете строить русский Тайвань или хотя бы лагерь для беглецов? Скоро будет всеобщая мобилизация, и границы закроют. В общем, как бы актуализируется вопрос бегства в очередной раз.
0: Опять, мы же говорили на эту тему.
1: Да.
0: Мы все, что можем сделать внутри европейских структур, делаем. Проблема в том, что эта тема, она, скажем, не стала актуальной для всей российской оппозиции, потому что, ну, с самого начала эта концепция вызвала отторжение тех, кто продолжает паразитировать на грантах, связанных с мифической деятельностью России. Поэтому вот те электоральные темы, вот надо продолжать вот этот поддерживать этот белый шум, о том, как там может потенциально возникнуть сопротивление. Европейская бюрократия работает медленно. Первый этап сбора подписей, как бы, и выведения на следующий уровень мы прошли. И теперь на следующей сессии в сентябре, я надеюсь, будет назначен докладчик по этому вопросу. Если, как бы, все пойдет по плану, то, в принципе, есть надежда, что к концу года, в принципе, ну, к началу следующей сессии, этот вопрос будет вынесен, как бы, на ассамблею с положительным решением. Параллельно я знаю, что, как бы, вот, что, ну, идет сейчас процесс частичного решения этой проблемы, связанной с, так называемым, с легализацией тех, кто уже находится Европе, а кто уже получил какую-то возможность там находиться. Это проект, который двигает Ходорковский и Гудков. Это тоже важная часть, потому что, ну, люди кончают паспорта, там возникают технические проблемы с тем, как просто физически находиться внутри Евросоюза, не имея документы от какой-то страны. То есть это отдельная тема. Она может решиться скорее. А вот глобальный вопрос, я все-таки думаю, ну, к следующему году у нас появится какой-то шанс. Но это все равно будет упираться в то, насколько готовы европейские страны все-таки признать очевидное, что все-таки это противостояние, это больше уже война. Вот. Ну, можно не сомневаться, что активизация Путиным разных планов по эскалации будет повышать шансы на прохождение этого проекта. Мы пока не двигаемся, но вот все, что можно сделать в рамках существующих правил, мы делаем.
1: Игорь Ильич, спасибо большое за ваше время. Спасибо большое нашим зрителям, что были с нами. Ну, спасибо, до свидания. Спасибо. Завтра.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения└ ]; ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ װ============================└ получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего.
5: В Нью-Йорке 2 часа дня.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп выступил с заявлением, подчеркнув, что американские силы нанесли очень жесткий удар в знак уважения к погибшим солдатам. По данным иранского государственного агентства ИРНА, целями стали подземные ракетные базы корпуса стражи Исламской революции. Сообщается как минимум об одном погибшем на объекте. Госсекретарь Рубио заявил прессе, что Вашингтон по-прежнему открыт к дипломатическим переговорам, но они должны быть реальными. Тем временем бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал эссе в журнале Foreign Affairs, где фактически признал, что недавнее промежуточное соглашение о прекращении огня полностью разрушено. Сенатор Марк Уорнер в интервью телеканалу ABC подчеркнул, что Иран невозможно заставить капитулировать одними лишь бомбардировками. Уорнер уверен, что без проведения наземной операции остановить иранскую программу обогащения урана и агрессию в регионе не удастся. Для рядовых американцев последствия уже ощутимы. Средняя цена галлона бензина на заправках сегодня преодолела психологическую отметку в $4. Аналитики отмечают, что стремительный рост цен на топливо окажет колоссальное давление на кошельки избирателей в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более $100,000, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами ICE в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня хочу рассказать вам об совершенно удивительной женщине. Она живет в Израиле, она доктор. Зовут ее Нехама Милсон Бен Гершон. И жизнь ее настолько поразительна, что достойна, безусловно, знакомства с ней. И я надеюсь, что сегодня это у нас только радиопередача, радиознакомство с Нехамой, но очень надеюсь, что в ближайшее время она будет гостем и у меня на телевидении.
2: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Итак, Нехама Милсон Бен Гершон жила в Рязани. Учила там медицину в университете. Она доктор медицины. И сегодня в Израиле она работала в таких крупнейших больницах, как Сорока, медицинский центр, и Хадаса. У нас на слуху, безусловно, эти имена крупнейших и лучших, наверное, одних из лучших медицинских центров в мире. И я натолкнулась совершенно случайно на ее текст в Фейсбуке. И он меня так заинтересовал. Я была покорена совершенно и манерой писания, и фактами, которые излагает Нехама в своих этих текстах. Она какая-то феерическая женщина, и вы сегодня это прочувствуете тоже, как и я. Я буду зачитывать ее тексты, в которых очень много информация о ней и то, что она делает. Просто очень коротко хочу сказать, что она, между прочим, жила 7 лет здесь, в Нью-Йорке, и выступала у некоторых наших ведущих, в том числе вот у Геннадия Кацова она была в гостях и так далее. И я как-то так вот ее пропустила, как-то никогда нигде с ней не столкнулась. И поэтому для меня открытие была эта женщина. А надо сказать, что здесь она занималась международной школой рэклайфинга. Это такой метод, который разработан лично Нехамой. И это метод, который занимается возрождением жизни. Это авторская практика доктора Нехамы Мильсон, основанная на идее единства и взаимодействия четырех уровней личности – физического, эмоционального, ментального и духовного. И это практика, которая уже 13 лет, и сегодня это тысячи читателей и слушателей, сотни клиентов и учеников, истории сохраненных семей, созданных бизнесов, новых творческих проектов и возвращенного здоровья. 8 книг, горы записанного видеоматериала и много-много счастья от творчества, встреч и результатов. Так об этом пишет сама Нехама. Но ее публикация начинается очень интересно. Из-за неожиданно ставшего популярным поста в одном из алимовских групп у меня появилось множество новых друзей и подписчиков. Наверное, стоит познакомиться, раз уж нас судьба свела. Ну что ж, вот давайте знакомиться. Меня она с ней свела, безусловно. Надеюсь, что и вам это будет интересно. Итак, имя мое произносится Нехама. Мне 55 лет. Я мама 5 детей, из которых 3 уже совсем не дети, а 2 подростки, и это прям кошмар, кошмар одним словом. Бабушка 7 внуков. И сегодня, когда я проходила мимо детского садика, чужой деть назвал меня Тафта, значит, таки бабушка, сколько не молодись. Я живу в любимом городе Хеврон, сердце еврейской Иудеи, совершенно нездоровой, абсолютной и безусловной любовью люблю Израиль. И хотя не слепая и вижу недостатки, за критику моего дома могу немного порвать. Нет, не считаю, что это правильно. Нет, не навязываю своего мнения. Просто ставлю в известность. Я поселенка, прямо настоящая, правая, экстремальная, и как там нас левые описывают, с рогами, с копытами. Я врач, работаю в Бетюих Леуми. В своей частной клинике лечу хронические раны и синдром хронической боли. Об этом я пишу в группе «Здоровье. Мой выбор». Я прошу, дорогие друзья, относиться очень внимательно к тому, когда я называю ее сайт, и там можно обратиться к ее текстам, ее, так сказать, обучению и так далее. Я ученый. В нашей с Дэвидом Бен Гершен, это ее муж, биотехнической лаборатории Калифарма Терапист ЛТД, я очень осторожно читаю все эти названия, мы создаем новое лекарство для лечения сложных хронических ран и выращиваем симпатичных личинок для той же цели. Об этом я пишу под тегом «Мушиные хроники». И, надо сказать, я с ней говорила уже на эту тему, это действительно уникальный метод лечения, который помогает предотвратить ампутацию. Сегодня во время войны очень много травм рук и ног, и молодых ребят отнимают руки и ноги. И вот она говорит, что этот уникальный метод помогает 90% сохранить конечности у солдат. Еще я люблю писать, и, кажется, неплохо это делаю. У меня вышло 8 книг, в основном терапевтические сказки и популярная психология. Вопрос, где купить, меня смущает. Я как-то совсем выпустила распространение своих книг из-под контроля. Но можно загуглить Нехама Мильсон книги и потом рассказать мне, где их продают. Еще я увлекаюсь разными смешными вещами. Пеку хлеб, делаю сыр, йогурты и ряженку, вяжу коврики крючком и расписываю стены дома. Про это дом – это творчество. Безумно люблю путешествовать и хвастаться путешествиями. Об этом отпуск себя. Очень важной концепцией жизни считаю справедливость и честность. Не признаю двойной морали. И поэтому я против скольких-то там государств для какого-то необъяснимого количества народов на моей земле. Никаких этих от реки до моря и никаких территорий за мир. На этой земле будем жить мы и те, кто это понимает и принимает. Точка. И поэтому все же я всегда буду ратовать за свободу. И Галя Амира. Я хочу напомнить, это... Молодой человек, солдат, застреливший в свое время премьер-министра Ицхака Рабина, который в Осло подписал мирный договор о создании палестинской национальной администрации, что в результате и привело сегодня к ситуации в Израиле, в частности, в Газе, и, конечно, к 7 октября, к сожалению. Это муж ее любимой подруги и отца любимого мальчика. Это важно понимать, чтобы дружить со мной и не раниться. А еще я религиозная еврейка, живущая по законам Торы. Это хорошая новость. Те, кому повезло пришабатиться в нашем доме, подтвердят. Если вам, дорогие новые гости моей страницы, это подходит, добро пожаловать. Если нет, удачи и до свидания. А фотографию я выбрала такую специально. Хочу рассказать, что за фотография. Потрясающе красивая фотография. Нехама, красивая женщина, сидит за рулем в очках, повязанной, естественно, голове, с таким решительным лицом. Очень хорошая фотография. Вот она выбрала ее специально, потому что она очень про меня. Я вечно куда-то спешу, еду, лечу, бегу. И, наверное, с этим уже ничего невозможно сделать. Ну и дополнение. Народ недоволен недораскрытостью темы бусиков. Имеется в виду бусики – это оружие. Да, я вооружена и хорошо умею этим пользоваться. И дальше Нехама продолжает. Когда день начинаешь работы над кейсами Битуах Леуми, продолжаешь в создании презентации о лечении ран на медицинскую конференцию, потом едешь на стрельбище и выбиваешь 37-40, потом с удовольствием обсуждаешь с подружками, какая кобура лучше смотрится с платьишком, потом ведешь зум-конференцию по ранам с группой подчиненных медсестер, потом увлеченно рисуешь и картинки для сайта, потом проводишь 2 телефонных консультации по боли, отвечаешь на кучку мейлов и ватсапов, проводишь бизнес-летучку, забираешь долгожданную посылочку с почты и обнаруживаешь в посылочке новую сказочно-мягонькую пижамку. То душ, кремики на мордашку и тихое зависание у плиты в той самой пижамочке, синенькой, тепленькой. Это то, что называется счастьем.

Эмма, Мирьям, подставь имя любого израильтянина. Или все ведь правильно, да? Ну, пожалуй, не один, но ради красного словца оставим числительное в названии. Я стараюсь выехать из дома в 5 утра. Во-первых, успеваю приехать в Иерусалим до пробок. Во-вторых, после первой работы, где график гибкий, у меня есть еще одна. И там надо быть ровно в 14:00. Так что, если хочу успеть сделать весь миллион и чуть-чуть дел на первой, надо приехать рано. Мой вторник начался в понедельник рано утром. В 6:00 приехала на первую работу. Перелопатила полсотни кейсов. Со стороны это выглядит скучно. Сидит себе тетенька, копается в бумажках, потом пишет несколько слов, ставит печать и с грохотом перебрасывает тяжеленную папку на соседний стол. А на самом деле за каждой папкой судьба. Человек, попавший в тяжелую ситуацию, тяжело больной, не может работать. От тех нескольких слов зависит, на что он купит хлеб своим детям. Попадаются и папки с именами, звучащими немного иначе, чем родные мне Ицхахи и Мирьямы. И они тоже получат все, что им полагается, из наших с вами налогов. Ну, вроде все по закону. Страна обеспечивает социальную защиту любому своему гражданину. Все ведь правильно, да? В 13:30 я сворачиваю свою социальную деятельность и перебираюсь в больницу. Я врач дневного стационара в реабилитационном центре. Очень люблю эту работу. Наши пациенты приходят в центр дважды в неделю на полный лечебный день. Я успеваю поговорить в течение смены почти с каждым. Они уже привыкли, что разговор со мной подчиняется определенной схеме. Сначала хорошие новости, потом просьбы, жалобы, вопросы. Я знаю, о чем они мечтают, на что надеются. И на работе мне совершенно все равно, как зовут моего пациента, Ицхак или Мухаммед. Я врач и обязана лечить любого пациента, не делая различий. Все ведь правильно, да? В понедельник я была дежурным врачом. Отделение было, в принципе, тихим. Но вечером наступили тяжелые больные. Проверить, записать, назначить лечение. Закончила в 22:00. Я много лет дежурю ночами. В последнее время мне стали говорить, ты уже не в том возрасте, чтобы дежурить. Кажется, они правы. Раньше, возвращаясь ночью от постели больного, которому вызвали срочно, я засыпала уже в лифте. А сейчас, пока уснула, опять звонят. В 8:00 сдала дежурство, выпила кофе, сделала срочные дела по бизнесу. В 10:00 начала прием в клинике. О, реабилитационная клиника – это моя самая любимая часть работы. Именно здесь особенно сильно чувствую, как меняю жизнь своих пациентов. Записано было 5, но еще одна пришла не в свой день. Перепутала. Ее мама парализована. Дом в арабской деревне на холме. 20 ступенек, лифта нет. Двое мужчин спускали маму по лестнице. Конечно, я приняла ее. Не заставлять же их таскаться по этой чертовой лестнице еще раз. Все ведь правильно, да? После клиники обычная смена в дневном стационаре. Двое новых больных. Очаровательная условная Мирьям, преподаватель соседнего университета и молодой условный Мухаммед, случайно раненый в перестрелке Хамул. После стандартной процедуры врачебного приема долгий разговор о мечтах, планах. Для реабилитации это очень важно – знать, ради чего выздоравливать. Теперь я знаю, о чем мечтает преподаватель университета и молодой официант арабского кафе. Я сделаю все, что могу, чтобы их мечты исполнились. Все ведь правильно, да? В 18:00 вторника я была в состоянии, в кавычках, уже не чувствую усталости. Позвонила мужу, что еду домой. Нет, есть не буду, у меня колбаса и крекеры. Поужинаю за рулем. Из машины сразу в постель. Каждый день, проезжая по 60-й трассе, поворот на 35-ю, я тянусь рукой к телефону и не звоню. Рано. Позвоню, когда въеду в город. Мой звонок – сигнал мужу, что пора заканчивать работу и ехать домой.
Во вторник меня остановили как

0: раз на том самом повороте. Машина военной полиции на бешеной скорости обогнала меня и перекрыла дорогу поперек. Госпожа, разворачивайся, туда нельзя. Попытка нападения на солдат. Любитель Гурий уничтожен. Я обычно довольно быстро соображаю, а тут растерялась. Объезд по 6-й трассе – это уже еще пару часов езды, а сил у меня осталось только на запланированные 15. Почти в слезах звоню Хаве. Может, тебе известен более короткий путь? Я знаю только по 6-ке. Более короткого нет. На дорогу откроют не раньше, чем ты доедешь вокруг. Заезжай в любой еврейский поселок и поспи в машине.
1: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
19: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральные маршалы провели громкую спецоперацию в Майами. Под стражу были взяты скандально известные блогеры и инфлюенсеры, братья Эндрю и Тристан Тейт. Задержание произведено на основании международного судебного ордера и федерального расследования их деятельности на территории США. В штате Аризона, город Тусон, полиция расследует обстоятельства очередного резонансного случая массовой стрельбы. По официальным данным, в результате ночного инцидента огнестрельное ранение получили 10 человек. Среди пострадавших один офицер полиции, прибывший на вызов. Ведется активный поиск нападавших. Полиция Сиэтла отчиталась об успешном задержании преступной группы из 4 подростков. Их подозревают в серии жестоких и спланированных ночных ограблений жилых домов в престижных кварталах города. Медицинские службы Нью-Йорка бьют тревогу. Департамент здравоохранения официально подтвердил 3-ю смерть от опасной бактериальной инфекции болезни легионеров, локальная вспышка которой фиксируется в городе с начала лета.
18: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
0: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Хама Шмулевич, ты меня спасла. Сама я не догадалась. Вздремнула в телеме. Приехала домой, обняла детей. Они привыкли видеть меня вечером уставшей. Встречают на лестнице, ведущей в спальню, чтобы обнять раньше, чем я приземлюсь в постель. Утром я не осилила встать без 4:45. Переставила будильник на 6:00. Выхожу из дома. Сосед, тот самый сосед, который в 8:10 объяснял мне, почему я не могу пойти на праздник Херон, предупредил, что трасса снова перекрыта. В том же месте, что и вчера. Еврей на старенькой машине вез дочку-подростка и девочку-попутчицу в сторону Иерусалима. Машина встала около арабской деревни. В ожидании помощи мужчина решил времени не терять и наложить тфилин. Тварь без роду и племени выстрелила в него, не попал и напал с ножом. Солдатка увидела, открыла огонь, тварь убежал. Девочки не пострадали, мужчина в больнице. Утром был в состоянии средней тяжести. Тварь нашли в деревне, жив. А тем временем в Тегеране ликвидирован Исмаил Ханья. Дорогу открыли, еду с бусиками на коленях. Уложила идеально удобно, чтобы схватить быстро, но не взвела. Опасность не того уровня, чтобы взведенными бусиками рассекать. Здесь замечательная у нее ставка. И по делу. Я не спецназовец и не снайпер, но свое право на ношение оружия подтвердила. 37 из 40 пуль попали в тело потенциального террориста. Думаю, ему хватит. Может, для советского ГТО это и плохо, но в Израиле тоже не дебилы нормативы для гражданских лиц создавали. Звоню мужу. Пока я в дороге, у нас рабочая пятиминутка. Давид рассказывает о сногсшибательных результатах нового опыта, об интересном повороте в международных переговорах. Прерывается посреди предложения. Ты ведь все равно за руль одной рукой держишься. Я же знаю твои привычки. Положи вторую на бусики. Сэкономишь пару секунд. Дочь вчера волосы покрасила. Красиво. А я забыла ей денег оставить. Надо позвонить парикмахеру, извиниться. В семейный чат и близким друзьям в WhatsApp. У нас все хорошо. Все ведь правильно, да? Вот такой потрясающий текст. Друзья мои, я думаю, вы поняли, что эта феерическая женщина живет на каком-то невероятном, в невероятном каком-то темпе нечеловеческом. И при этом, обратите внимание на интонацию, сохраняет радостную, какую-то оптимистичную ноту во всем, что она говорит. А ведь живет она в Хевроне, в нашем библейском месте, где похоронены наши праотцы, и где сегодня живут арабы. И все эти дороги, которые простреливаются, не зря у нее оружие на коленях. И при этом вот такое мироощущение. Счастливый человек, я думаю. И вы знаете, каждый раз, когда я приглашаю или рассказываю вам о каких-то удивительных израильтянах, я поражаюсь и горжусь тому духу витальности, духу жизни, духу, который помогает сопротивляться всем тем несчастьям, которые обрушиваются на наш народ. Не хочу сказать бедный, нет. Многотерпеливый, многопереживший, но устоявший и продолжающий сопротивляться всему тому сегодня невероятному взрыву антисемитизма во всем мире. Все равно мы победим. Я абсолютно согласна с Нехамой. Друзья мои, у нас осталось небольшое время до конца нашей программы. Я хочу познакомить вас с еще несколькими еврейскими героями времен Второй мировой войны. Еврейские парашютисты в подмандатной Палестине. Группа из 37 евреев-добровольцев из Палестины. В 43-44 годах, вступивших в армию Великобритании и направленных для выполнения заданий в оккупированной нацистами Европе. Для выполнения заданий было отобрано 37 человек, включая трех женщин. 32 человека были сброшены на территории Европы на парашютах, и 5 проникли морем или по суше. 9 из еврейских парашютистов были отправлены в Румынию, 3 в Венгрии, 5 в Словакию, 10 в Югославию, 3 в Италию и 2 в Болгарию. Первая группа была направлена в Югославию в марте 43-го года, а последний член команды был сброшен на юге Австрии в последний день войны. 12 парашютистов были захвачены нацистами, 7 из них погибли. Из еврейских парашютистов особую известность получили две женщины – Хана Сенеш и Хавива Райк. Обе были захвачены и убиты нацистами. Хана Сенеш – венгерская и еврейская поэтесса, сионистка, партизанка Второй мировой войны, национальная героиня Израиля. После окончания гимназии в 18 лет уехала в подмандатную Палестину. Во время войны в составе группы еврейских парашютистов заброшена в немецкий тыл по заданию британского командования. После гибели в 44 году, когда ей было 23 года, она стала чуть ли не легендой. О ней рассказывают в школах, пишут книги, слагают песни. Хану Сенеш расстреляли 7 ноября 44 года. Матери вернули вещи. Она нашла несколько записочек. «Дорогая мама, вот все, что я могу сказать тебе. Миллион благодарностей, если можешь, прости меня. Ты сама поймешь, почему слова тут излишни. Твоя бесконечно любящая дочь. Последние дни Ханны Сенеш снова допросы. О, Боже, только сломаться не дай. Ты меня бросил, но все же. Я тебе верила, знай. Дай, я прошу, ты мне силой не догореть изнутри. Сколько еще дней унылых? 2 или, может быть, 3. Шла я своей дорогой. 23 года, конец. Ах, до чего же немного ты мне отмерил, отец. Автор этого стихотворения Глеб Свиридов. И есть улица Ханны Сенеш в Хайфе. Еще одна девушка, Хавива Рейк. Она родилась в Словакии в 14 году. Сержант британской секретной службы Ми-19. Боец словацкого антифашистского сопротивления, национальная героиня Израиля. Вскоре она увлеклась сионизмом. В 1939 году уехала в Палестину. В 1941 году Хавива вступила в Пальмах. После многочисленных проверок британцы взяли ее в группу из 37 парашютистов, которых десантировали в Европу. В сентябре 1944 года Хавиву десантировали в район ее родного города. Там она с товарищами и местными партизанами создала лагерь для беженцев. Несколько групп еврейских беженцев, включая детей, парашютистам удалось эвакуировать в район словацко-венгерской границы, спрятав их от наступавших на словацких повстанцев гитлеровских частей. Через 6 недель нацисты захватили лагерь, и всех находившихся там 250 евреев расстреляли. Среди погибших была и Хавива. Ее тело сбросили в братскую могилу. 20 ноября 1944 года героиню вместе с другими 250 евреями отвезли в село Кремничка и расстреляли. Все они были похоронены в братской могиле. После освобождения Словакии в апреле 1945 года британская армия занялась розыском своих павших солдат. Тела Хавивы и 2 ее товарищей Цвибин Якова и Рафаэля Райса были найдены в груде трупов. Их удалось опознать по обрывкам книги женщины-кибутницы, которая была при Хаве. В 2015 году вышел словацкий документальный фильм «Возвращение в горящий дом», посвященный жизни и смерти Хавивы Рейк. Спустя 7 лет, в 1952 году, останки героев-парашютистов были торжественно перезахоронены на горе Герцеля в Иерусалиме во время военной церемонии в память о десантниках палестинского Ишуа, которые пали в Европе. Вот их имена. Цвибин Яков, убит в декабре 44-го или январе 45-го в концлагере Маутхаузен. Аба Бердичев, убит 26 января 45-го в концлагере Маутхаузен. Перец Гольштейн, умер 1 марта 45-го в концлагере Райнинбург. Ханна Сенеш, расстреляна 7 ноября 44-го в Будапеште. Энце Сирини, расстрелян 18 ноября 44-го в концлагере Дахау. Хавива Райк, расстреляна 20 ноября 44-го года в Словакии. Рафаэль Стефан Рейс, расстрелян 20 ноября 44-го года в Словакии. Как хорошо, что в Израиле сохраняют память о своих героях. Ведь каждый солдат, который когда-либо боролся за Израиль, его помнят, его имя, оно увековечено или в улицах, или в памятных местах, связанных с этими героями. И это, наверное, одно из самых главных достижений Израиля и еврейского народа, когда каждая человеческая жизнь ценна. И поэтому столько уступили, чтобы вышли живыми 20 заложников в Израиле. И столько терпят вновь нарушение всех договоров, когда эти, не хочу называть эти грубые слова, я хочу, думаю, как и вы, очередной раз а быть благодарным Израилю за отношение к каждому человеку и каждому погибшему за дело защиты евреев, которое существует в Израиле. Мне кажется, это пример для подражания. Наверное, нет другой такой страны, может быть, в Америке, но все же в Америке живет значительно большее количество людей. А евреи – это штучный народ. Нас очень мало. И поэтому так важно, чтобы помнили каждого. И сегодня мы видим вот это потрясающее отношение к каждому человеку в Израиле. Поэтому 2000 ублюдков-убийц отдают за 20 выживших, украденных людей из Израиля, которые выдержали эту нечеловеческую жизнь в туннелях в Газе. И поэтому борются за каждого погибшего, чтобы вернуть их тела на родину и захоронить в родной земле. И слава Израилю, и благодарность не только от тех, кто живет в Израиле, но от всех нас, нормальных людей, которые ценят такое отношение к каждой человеческой жизни.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Саппорт Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Всего доброго. До следующих встреч.
1: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.

0: уже открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
5: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио 718-303-8000.

0: четверки 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Администрация Белого дома рассматривает законопроект, согласно которому некоторых соискателей грин-карт обяжут носить залог в размере около 100 тысяч долларов. Госдепартамент планирует протестировать эту меру на нескольких странах. Их названия пока не раскрывают. Залог станет финансовой гарантией на случай, если новый житель страны не сможет содержать себя самостоятельно. Согласно плану, заявители в зарубежных консульствах будут носить средства при подаче документов. Вернуть залог получится только после получения гражданства. Итоговая сумма залога будет зависеть от конкретного случая. Она может оказаться как ниже, так и выше указанного порога. Экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предупредил, что политика нынешнего мэра Мамдани может ускорить отток богатых жителей и бизнеса в южные регионы страны с более низкими налогами. В интервью Fox Business Куомо призвал власти дословно не выгонять людей, это цитата, и заявил, что город должен создавать рабочие места и привлекать компании, а не демонизировать корпорации и состоятельных жителей. Куомо заявил, что демократическая партия переживает внутренний раскол между умеренным и левым крылом. По данным Citizen Budget Commission, из Нью-Йорка в прошлом году уехало 114 тысяч жителей. Компания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов, в котором место государства определяется числом стран, в которые обладатель паспорта того или иного государства сможет въехать без визы. Индекс обновляется дважды в год. Американский паспорт на 10-м месте, израильский на 18-м. Первое место третий год подряд сохранил паспорт Сингапура. Его владельцам доступно без предварительной визы 192 направления. На втором месте – Эмираты. Третье место заняла Швеция – 187 стран. Авторы рейтинга отмечают, что за 20 лет международная мобильность заметно расширилась. 18-летний сын экс-премьер-министра Канады Джастина Трюдо Ксавье рассказал об отношениях с возлюбленной отца, певицей Кэти Перри. Молодой музыкант признался, что обращается к Перри за советами по поводу своей карьеры. Он выступает с рэп-программами. По словам Ксавье, он поддерживает общение с певицей и иногда показывает свои новые песни. При этом сын Трюдо подчеркнул, что воспринимает Перри не только как известного человека, но и как добрую и простую в общении женщину.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Скоро ожидается сильный ливень.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
5: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Одним надоели маски, другим наполняйте миски. Одни свято верят в сказки, другие сверяют списки. Одних называют командой, другим говорят «отшельник». Одни быть желают пандой, другие срывают ошейник. Одни убегают в лето, постелью другим сугробы. Худеют одни на конфетах, другие жиреют от злобы. Одни выбирают клетку, другие — размах пейзажей. Блаженство одних — кругосветка, другие живут распродажей. Одним благодатно в разлуке, другим по команде место. Одни опускают руки, другие ползут к Эвересту. Частица любви и света живет, вероятно, в каждом. Но, унося секреты, все исчезают однажды.

Как-то его спросили, кого из артистов всех времен и народов он взял бы к себе в партнеры? Конечно, Чарли Чаплина, ответил он и добавил с улыбкой. Правда, еще неизвестно, согласился ли бы он на такое партнерство. Потом его сравнят с великим комиком. Но какие только слухи не будут сопровождать его и при жизни, и после. Кто только не будет пытаться перекрыть ему кислород, сделать так, чтобы он замолчал. Но он выдержит. Правда, дорогой ценой. Ценой здоровья. Он придумает название столь необходимому аксессуару советского человека – сетки для продуктов. С его легкой подачи она станет называться «Авоська». Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Несмотря на то, что прозвучавшее мое стихотворение оканчивается строкой «Все исчезают однажды», герой моей сегодняшней программы, даже уйдя из жизни, не исчез из нашей памяти. Должна признаться, делать программу о человеке, которого знала с одной стороны легко, с другой невероятно трудно. Особенно, если широкому кругу людей о нем известно практически все. Не осталось ни одной страницы жизни Аркадия Исааковича Райкина, которую бы не изучили от А до Я. Но сегодня я попробую рассказать об этом выдающемся артисте и человеке так, как чувствую его сама. В том числе и потому, что мне посчастливилось работать в театре, которым руководил Аркадий Исаакович. И даже держать его, великого мастера, под руку, как драгоценный хрустальный сосуд, оберегая от опасности. Такие он вызывал чувства. Нынешний 2019 год для театра «Сатирикон» юбилейный. При открытии в 1939 году в Ленинграде он назывался театром эстрады и миниатюр. И Аркадий Райкин работал в этом коллективе конферансье, соединяя на сцене номера из различных жанров. Уже тогда он хотел объединить эстрадные и цирковые жанры со спектаклем. Все это он сделает позже, а уж совсем виртуозно продолжит его дело сын Константин Аркадьевич Райкин. В 1985 году, когда меня взяли в труппу «Сатирикона», тогда он назывался Государственный театр «Миниатюр», Аркадию Исааковичу было 73. К тому времени на сцене театра шли два спектакля с его участием. «Мир дому твоему» и «Избранное». Оба состояли из миниатюр. Был в репертуаре еще один спектакль «Лица», молодежный, и репетировался спектакль по пьесе Аркадия Арканова «Что наша жизнь». Аркадий Исаакович еще не знал, что вскоре театр будет носить его имя, что репертуар будет обширным от классики до современных пьес, что зал всегда будет переполнен, что его сын станет одним из выдающихся актеров своей эпохи, что он отдаст театру, основанному его отцом, все свои силы. Не знал он и о том, что в его театре вырастет плеяда прекрасных актеров, на которых будет идти зритель. Но все это будет позже. А тогда, в 85-м, я, молодая актриса, только что окончившая школу-студию МХАТ, принятая в труппу театра, впервые вышла на сцену в спектакле «Мир дому твоему» с великим Аркадием Райкиным. И тогда, единственный раз в жизни, я почувствовала, как сцена уходит из-под ног. Меня пронзили его глаза. Я не помнила его реплик, да и своих тоже. В тот миг я не помнила и не понимала вообще ничего. Но вы можете себе представить, что такое начинающей актрисе быть на сцене с самим Райкиным? В памяти остались предательски ватные ноги. Нет, я ничего не перепутала ни в тексте, ни в мизансценах. Я сказала все, что должна была сказать по роли, сыграла то, что было положено. Но все это происходило как-то само по себе. Вроде без моего участия, на автопилоте. Меня пригвоздил его взгляд. Я, конечно, видела эти глаза раньше, даже обращенными ко мне лично. Видела не только на репетициях и сборах труппы, но даже в его доме. В диалоге с ним. Он не отводил взгляд в разговоре, не впивался в тебя этим взглядом, пытаясь обезоружить.
Иногда его глаза вроде вообще ничего не выражали. Но невозможно было избавиться от мысли, что на тебя воздействует гипнотизер, мастер. Еще был его голос. Тихий, вкрадчивый, иногда совсем без интонации. Временами казалось, что он шепчет. Но этот шепот был слышен в любом шуме. Шепот в шуме. К его голосу невозможно было не прислушаться. Ухо само выхватывало его из десятка любых других громких и сильных голосов. Они будто растворялись и становились неслышны. И голос Райкина невидимкой плыл в воздухе, обволакивая пространство вокруг. Ты безошибочно его узнавал. Или он тебя узнавал, словно сам находил именно тебя, свою цель. Чем более значимой была мысль, которую он хотел донести, тем тише становилось звучание его голоса. Как артист он знал магическую силу своего голоса и искусно пользовался им как на сцене, так и в жизни. Я же, прежде чем провалиться сквозь сцену, стала зрителем этого спектакля. Ярко освещенный зал театра эстрады, у переехавшего несколько лет назад из Ленинграда в Москву театра своего помещения еще нет, и спектакли играются на разных площадках. Начинает заходить публика. Люди рассаживаются на свои места, почти неслышно переговариваются между собой, словно не желая потревожить предвкушение встречи с Райкиным. Последний звонок. Гаснет свет. Занавес. Начинается спектакль. И Райкин, как всегда, не выходит на сцену, а взлетает. Тело его легкое, словно летит. А по моему лицу текут слезы. Даже когда я вместе со всеми зрителями смеюсь. Не только мне, но и сидящим в зале кажется, что они видят великого артиста в последний раз. Потом Костя Константин Аркадьевич признается, что в тот вечер подглядывал из-за кулис за моей реакцией и видел мои слезы. Этого я, конечно, не ожидала, а Костя, трепетно относящийся не только к папе, но и самому понятию театра, порой вот так проверял, действительно ли это его артист, не ошибся ли он, взяв его в труппу. Тогда он, с согласия папы, сомневающегося в правильности того, что предлагает сын, уже формировал молодежный костяк театра. И не ошибся. Тот сезон начался с трехмесячных гастролей в Ленинграде, родном городе Аркадия Исаакча. И это, моя личная премьера в спектакле «Мир дому твоему» совпала с моим днем рождения. Это был лучший подарок из всех, которые я получала. До того дня, как Аркадий Исаакович уйдет из жизни, оставалось 2 года. Будущий артист родился 24 октября 1911 года в Риге. Его отец Исаак Давидович Райкин был портовым рабочим, а мама Елизавета Борисовна Гуревич – акушеркой. Были у Аркадия Исаакича 2 младшие сестры – Белла и Софья, и брат Макс. Отцовская линия происходила из Полоцка, Витебской губернии, а предки матери – рижане. Когда Аркадию исполнится 5 лет, семья переедет в Рыбинск, а позже, в 22-м году, в Петроград. Аркадий будет заниматься в драмкружке, его влечет сцена. И в 28-м году он приедет в Москву, чтобы побывать в столичных театрах. Денег у него нет, но он научится проходить в залы без билета. Отец хочет для сына серьезной профессии, которая может обеспечить безбедное существование. И это, понятно, игра на скрипке. Скрипачи играют на свадьбах, днях рождения, похоронах. Ни первое, ни второе, ни третье никогда не прекращается. А значит, и работа для скрипача всегда найдется. Но Аркадий поступает в Ленинградский театральный техникум. Отец против артиста в семье. Но выбор
сын сделал. Занятий по актерскому мастерству ему мало. Он берет частные уроки пантомимы и сценического движения. А на последнем курсе, в 34-м году, он встретит ее. «Как-то я пришел в столовую и встал в очередь», – будет вспоминать Аркадий Сакч. Она заговорила первая и пригласила в кино. «Когда мы вечером заняли свои места и погас свет, я тут же сказал ей: „Выходите за меня замуж“». И она, Руфь Иоффе, станет его женой. Ей 19. Близкие будут называть ее Рома. По окончании института Райкина распределят в труппу Ленинградского театра рабочей молодежи. А в 37-м году, когда ему будет всего 26, его сразит приступ ревматизма, который даст осложнение на сердце. Врачи скажут, что если он выживет, станет инвалидом. Так что ни о каком театре не может быть и речи. Он выживет. А в 38-м Руфь Марковна родит дочь Катю. На будущий год Аркадия возьмут в штат только что созданного в Ленинграде театра эстрады. Среди его миниатюр будет одна. Речь там идет о некоем гражданине, который выходит из дома за продуктами и берет с собой две сумки-сетки. Их он называет «Авоськой» и «Напраской». «Авоська» от «Авось что-нибудь куплю», а «Напраска» для вещей ненужных, купленных вместо тех, которые были нужны, но в продаже не оказавшихся. Напрасные вещи. И название «Авоська» уйдет в народ. Он будет сниматься в кино, дебютирует в 1938 году в картинах «Огненные годы» и «Доктор Калюжный». А годом позже станет лауреатом первого всесоюзного конкурса артистов эстрады. Тогда член жюри Исаак Дунаевский спросит у председателя Леонида Утесова: «Как вы думаете, этот мальчик надолго?» Утесов ответит пророчески. Впрочем, об этом мы с вами узнаем позже. А Райкин станет художественным руководителем Ленинградского театра эстрады. В июне 41-го года театр отправится с концертами в Днепропетровск. Открытие гастролей назначено на 22 июня. Забегу чуть вперед. Помню, как в 85-м году на сборе труппы в начале сезона Аркадий Исаакович сказал нам: «Откуда Гитлер узнал о наших гастролях?» Да, в тот год они не состоятся. Артистам придется срочно возвращаться и уезжать на фронтовые концерты и выступать для тружеников тыла. И будут десятки тысяч километров. Выступления на кораблях, на заводах, в землянках и госпиталях. «Был такой странный период нашего пребывания на фронте, — напишет Райкин, — когда мы все время опаздывали к своей смерти. Однажды нас в пути задержала пурга, а дом, приготовленный нам для ночлега, начисто снесло вражеской бомбой. В другой раз мы опоздали к выступлению на передовой. Там днем снаряд попал в эстраду, где в это время мы должны были играть спектакль. Жена Рома – актриса того же театра. И маленькую дочку Катю отправят в эвакуацию, в Ташкент, к чужой женщине, которая быстро сообразит, что будет ребенок, будут и продуктовые посылки, и деньги от ее знаменитых родителей. Эта женщина скрывала в доме двух сыновей-дезертиров. Их нужно было кормить. Родители будут присылать мед, консервы, крупы, сахар, но дочке не будет доставаться ничего. И она будет собирать упавшие с грузовиков зерна, копаться в арыках в поисках огрызков. Катя все время будет хотеть есть, а руки и ноги ее покроются экземой. Проживет она там год. К счастью, ее вовремя заберут. –

Райкин уже явление. Аншлаги на его спектакли всегда. А репризы со скоростью анекдотов разлетаются по стране. Он будет ездить по странам социалистического лагеря и играть на языке страны – болгарском, польском, венгерском, немецком, румынском, чешском, словацком. Тексты актеры учат заранее. Акази Сакч настаивает, чтобы в спектаклях звучали самые современные речевые обороты. Его языковая память феноменальна. И часто зрители, приходящие за кулисы после спектакля, недоумевают. Как не знаете языка? Вы же только что говорили несколько часов. А Москва годами будет для Райкина закрытым городом. Не будет ни одного спектакля, чтобы что-нибудь не вырезали. Бесконечные палки в колеса, нескончаемая нервотрепка, немыслимая цензура. Аркадий Исаакович вынужден будет лавировать, что-то изобретать, обходя острые углы. Капиталистические страны для театра закрыты, опасны для чиновников сатира на советский образ жизни. И все же будет Лондон. И после гастролей газета «Таймс» напишет: у Райкина есть что-то от Чарли Чаплина. Удивительная способность живо и наглядно изображать эмоции. Способность создавать образы, которые не нуждаются в пояснении. Он обладает даром проникать в самую суть человеческих чувств. И действительно, Райкин любим всеми слоями общества. От шахтера до генсека. С Брежневым он познакомился еще до войны. Брежнев же организовал эвакуацию театра из Днепропетровска. Парадокс. Но на самом верху его будут любить. А чиновники рангом ниже ненавидеть и делать все возможное, чтобы он замолчал. Ведь номера Райкина уникальны. Он мгновенно перевоплощается, меняет облик за несколько секунд, пробегая за кулисами, и появляется с другой стороны сцены с ответной репликой другого участника диалога. Его голос и характерная манера узнаются моментально. Любим? Обласкан? Все прекрасно? Ну да, казалось бы. 8 июля 50-го года у Райкиных родится сын Костя. Дети, оба, и Катя, и Котя, как его называют близкие, станут актерами. И никакой великий папа помогать им в этом не будет. На спектакле сына отец побывает, когда тот будет уже одним из ведущих артистов театра «Современник». Еще в 62-м году Аркадий Исаакович пригласил в свой театр одесситов Жванецкого, Карцева, Ильченко. Вместе они создали несколько эстрадных номеров, поставили программу «Светофор». И тогда из уст Михаила Жванецкого звучало вот такое. «Зачем хватать за руку вора? Вдруг он станет большим человеком?» В 69-м году их пути разойдутся, но миниатюры Жванецкого останутся в репертуаре театра до последних дней жизни Райкина. Вообще, Аркадий Исаакович каждую миниатюру дописывал под себя, не особенно щадя авторов, видоизменяя их тексты. Актеры его театра всегда жили в таком же бешеном ритме, как и их руководитель. Без отпусков, болезней. Они выходили на сцену с высокой температурой, с переломами рук и ног. Такой же невероятной работоспособностью будет отличаться и Константин Аркадьевич. Хотя по темпераменту они разные. Аркадий Исаакович никогда ни на кого не кричал. Ни дома, ни в театре. У него были другие методы. Он сразу переходил на «вы». Смотрел тебе не в глаза, а поверх головы. И говорил очень тихо. Но с обычными людьми, поклонниками, зрителями был деликатен и даже робок. Если ему что-то не нравилось, он тоже был не как все. Однажды Зиновий Герд с женой Аркадия Исааковича Руфьей Марковной засиделись в гостиной двухкомнатного гостиничного номера Райкиных до 5 утра. Разговаривали, травили анекдоты, мешали Райкину спать. И вот, как вспоминала Рома, из спальни появляется муж в своем лучшем парадном костюме, с тростью, в шляпе. Рома испугалась. «Аркашенька, милый, ты куда собрался в 5 утра? Так у нас же гости!»

0: сел в кресло и посмотрел со своей мягкой светской улыбкой на Герта. Зиновий Ефимович мгновенно понял намек. «Я, пожалуй, пойду». Дети Райкиных, Катя и Костя, окончат Щукинское театральное училище. Там же Катя встретит своего первого мужа, однокурсника Михаила Державина, которому однажды потребуется костюм для выступления в концерте. И Аркадий Исаакович отдаст один из своих. Зятя он любит. Выступление пройдет прекрасно. И Державин сообщит об этом тестю. Тот ответит: «Миша, даже если бы ты молча стоял на сцене, все равно был бы успех, ведь ты выступал в моем костюме». Катя разойдется с Державиным и выйдет замуж еще раз. Это будет актер ее же Вахтанговского театра Юрий Яковлев. И в 61-м году на свет появится внук Аркадия Исааковича, Алексей, который тоже впоследствии окончит Щукинское и станет актером. Костя Константин Аркадьевич будет заниматься спортивной гимнастикой. Воспитывать его будет няня. И он будет переживать, когда она, невежественная женщина, будет кричать в общественном месте: «Это сын Райкина идет! Пропустите его без очереди!» «Я физически не мог пользоваться именем отца», — скажет Костя. Кстати, свою знаменитую роль в фильме Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» Костя спишет именно с нее, со своей татарской няни. Кто только не строчил на Аркадия Райкина жалобы, посчитав себя обиженными. То пожарные, то портные, то истопники. В модной нынче губительной политической корректности артист, к счастью, замечен не был. Иначе сатире пришел бы конец гораздо раньше. Вообще в театре Райкина не было ни одного человека без чувства юмора. Мне кажется, что работники всех цехов театра обладали этим, если не главным, то крайне важным качеством. Чего только стоила одна легендарная Зинаида Ниловна Зайцева, бессменный костюмер Райкина на протяжении многих лет. У нее никого и ближе-то не было. Все родные погибли в блокаду. Аркадий Исаакович перевезет ее вместе с театром в Москву, и она будет служить ему до последних дней. Характер у нее был еще тот. Но и юмора не занимать. Как-то раз в антракте министр культуры Демичев направится к Аркадию Исааковичу в гримерку, не зная, что в такие моменты он отдыхает. «Зина встанет у министра на пути, как на амбразуру Дзота. Куда прешь?» Демичев будет ошеломлен. «Да вы знаете, кто я такой? А мне все равно. Много вас тут. Ходят и ходят. Аркадию Исааковичу надо отдыхать». Райкин будет близко дружить с писателем Львом Косилем, с Леонидом Утесовым. Леонид Осипович старше Райкина на 16 лет. И Аркадий Исаакович всегда называл его на «вы», хотя Утесов говорил ему «ты». Тяжело будут складываться отношения Райкина с властями. Первый секретарь ленинградского обкома Романов будет открыто его не любить. Слишком уж громко звучит тихий голос большого артиста. Хотя ни на одном выступлении Райкина он не был. Однажды один большой руководитель задаст ему вопрос: «Скажите, почему меня не любит интеллигенция?» Райкин ответит: «А вы издайте указ, чтобы с 1 мая вас начала любить интеллигенция, и вас полюбят». Театр-миниатюр был настолько беспартиен, что в нем никогда не набиралось и 3 членов КПСС, необходимых для создания партийной организации. Но нервы и здоровье Райкину будут портить без устали. И подорвать его здоровье им удастся. Увы. Во второй части программы после песенки «Пожарного» в исполнении Аркадия Исааковича и рекламы я вернусь. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ в программе «Крылья с чердака» Дэвидсон Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Ты постой, не спеши, объясни, все разреши, обрати свое внимание на пожар моей.

0: Миша. Брат, сладкий Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Коренная.

0: Мы продолжаем программу и летим на наших крыльях с чердака в мир Аркадия Сакчарайкина. В 1970 году выходит спектакль «Плюс-минус». Премьера состоится в Ленинграде. Тогда вся страна с размахом отмечала столетие со дня рождения Ленина. Райкин создаст особо острое действо. В одном из монологов будут так виртуозно подобраны цитаты из сочинений вождя пролетариата о каждом отрицательном явлении в советской жизни, что когда Аркадий Исаакович произнесет их вслух, это покажется крамолой. А Райкин выдержит паузу и скажет: «Ленин». Эффект будет потрясающим. Правда, высшие партийные начальники и комитетчики, решившие, что это контрреволюция, заставят Райкина искромсать монолог. И начнутся бесконечные проверки. Каждый вечер первый ряд будет занимать комиссия. Это станет настоящим испытанием. Костюмы одинаковые, блокноты одинаковые, глаза одинаковые, лица непроницаемые. Все пишут, пишут. Какая тут к черту сатира, какой юмор, скажет Райкин. Потом его вызовут в ЦК, к заведующему отделом культуры Василию Шауро. Аркадий Исаакович будет вспоминать. Шауро сказал, глядя мне прямо в глаза: «Что там, «Голос Америки» или «BBC»? Стоит в центре Москвы человек и несет антисоветчину. В той критической ситуации, когда он обвинил меня в антисоветчине, хорошо еще не назвал врагом народа, стало ясно, что продолжать работу трудно, если не невозможно. Вот тогда, прямо из его кабинета на Старой площади, меня увезли в больницу с тяжелым инфарктом. И снова он выкарабкается. Тяжело, трудно, но выстоит. Должен же был быть в стране советов образцово-показательный вариант свободы слова. Тем более в лице одного из самых уважаемых артистов. Правда, ему запретят выступать в Москве и Ленинграде. Театр отправят на длительные гастроли в Петрозаводск. Лишь через год Райкин вернется в Ленинград, чтобы отпраздновать свой юбилей. Окажется, что дело Сталина живет и процветает. Еще после смерти Сталина Райкину показали список ленинградцев, которых, согласно сталинскому распоряжению, должны были сослать в Казахстан. Уже подогнали к Ленинграду вагоны для их отправки. Но Сталин умер. В этом списке была и фамилия Райкина. И вот, много лет спустя, словно ничего не изменилось, в Ленинграде ему создают такие условия, что он захочет перебраться в Москву. В столице у него уже есть квартира. У Райкина две прописки – ленинградская и московская, что дозволялось не всякому. В 82-м году семья переедет в Москву, в квартиру в Благовещенском переулке. Переедет в столицу и театр. Костя Константин Аркадьевич уйдет из «Современников» в театр к папе и начнет формировать свой молодежный костяк будущего «Сатирикона», который сегодня отмечает 80-летний юбилей. У театра настолько большая история, что некоторые моменты дают почувствовать, что такое всенародная любовь. Однажды на гастролях в Ростове заболело сразу несколько артистов, и спектакль пришлось отменить. Следующие гастроли в Ростове состоялись через 7 лет. И на него пришли люди с билетами 7-летней давности. Ни один из них не был сдан. А на гастролях в Днепропетровске зал был настолько битком, что выяснить, кто с билетом, а кто с заяц, не было никакой возможности. Зрители заняли круговую оборону. Милицейский патруль увяз в этой зрительской массе и вынужден был остаться смотреть программу. После спектакля администратор показал Аркадию Исааковичу, что тот натворил. Оказывается, за каменной стеной был сделан самый настоящий подкоп. А студенты залезали на балкон по связанным простыням. В Москве, в ДК железнодорожников. В антракте спектакля в зале появился человек весь в саже, мазуте и пятнах. Это был приезжий из Камчатки, который отчаялся купить билет на Райкина и залез в театр через крышу и трубу. «Забвение, — говорил Райкин, — страшный диагноз. Его боится каждый актер. Ты популярен, твое имя мелькает на афишах лучших театров. Восторженные зрители выстраиваются в очередь, чтобы получить у тебя автограф. Но проходит неумолимое время. И такой-то такой, да-да, помню, хорошо играл, жизненно, вспомнит какой-нибудь старенький театрал. Для остальных же твое имя не скажет ровным счетом ничего». Но его имя, имя Аркадия Райкина по-прежнему говорит само за себя. Несмотря на то, что здоровье его ухудшалось, он давал спектакли и концерты практически до последнего. В 1986 году в Театре эстрады состоялся грандиозный вечер, посвященный 75-летию Райкина. Аркадий Исаакович в течение 4 с лишним часов был зрителем. А участники концерта, в том числе и мы, артисты театра, выходили на сцену и поздравляли юбиляра. Но сначала мы бережно, словно хрустальную вазу, проводили его со сцены в зрительный зал, на его кресло-трон. Под гром аплодисментов весь зал стоял. Не забуду его восторженное лицо, его горящие счастьем глаза, смотрящие на сцену, на которую выходят знаменитые артисты, поздравить его. А на следующий год, в 1987-м, Райкин приедет на гастроли в Америку. Перелет через океан и выступление в 7 городах – дело трудное для любого артиста. А для 76-летнего Аркадия Исааковича, здоровье которого уже сильно подорвано, это могло стать приговором. Но он так мечтал об этой поездке. На его выступлениях будет твориться что-то невообразимое. Зрители будут аплодировать стоя и плакать, понимая, что больше его не увидят. В том же году, в 1987-м, театр получит свое нынешнее имя – «Сатирикон». А 5-леткой раньше, в 1982-м, когда театр переезжал из Ленинграда в Москву, главной заботой Аркадия Исааковича стало выбить здание под свой театр. Тогда он пошел на поклон к Брежневу. Генеральный секретарь сказал:
1: «Я не знаю, кто вам может помочь».
0: Райкин ответил: «Зато я знаю этого человека. Это Леонид Ильич Брежнев». И Брежнев пообещал:
1: «В этой 5-летке мы вам обязательно выделим здание».
0: «У меня нет этой 5-летки», – скажет Райкин. Тогда Брежнев при нем обзвонит чиновников, от которых зависит решение, и подпишет бумагу. И будет решено отдать театру кинотеатр «Таджикистан» в Мариной Роще, не слишком подходящий для этих целей. Реконструкция затянется на 4 года. К счастью, Аркадий Исаакович успеет выйти на новую сцену в спектакле «Мир дому твоему». Это будет 300-й спектакль и его последний. Через 2 недели его увезут в больницу, из которой он уже не выйдет. И когда в четверг, 17 декабря 1987 года, Аркадий Исаакович умер, ни одна газета, ни одна радиостанция, ни телевидение об этом не сообщили. Ждали согласования с кем-то наверху, ждали день, два, подоспели выходные. Некролог ведь должны были подписать члены партии и правительства. Даже теперь, когда его не стало, они его боялись. Хотели похоронить потише. Ленинградская газета «Смена» напечатает некролог на 4-й день. А у меня в моем домашнем архиве до сих пор хранится вырезка из газеты «Советская культура» с некрологом Аркадия Исааковича. Вы знаете, когда они сообщили о смерти великого артиста? На следующий день после похорон 24 декабря. Пока не согласовали со всеми Горбачевыми, Воротниковыми, Громыками, Зайковыми, Лигачевыми, даже Язовыми и прочими, всего я насчитала 44 фамилии членов Политбюро и артистов. Пока не согласовали, сообщить об этом никто не решался. Так что на похороны люди смогли прийти только благодаря народной молве. А еще на здании театра повесили небольшое объявление о смерти великого артиста. И он впервые не собрал аншлага. Несколько месяцев спустя, после смерти Аркадия Исаакыча, в конце апреля 88-го жена Кости Райкина, моя сокурсница по школе-студии МХАТ, Лена Бутенко родит внучку Аркадия Исаакыча Полину. Теперь и она актриса «Сатирикона». Руфь Марковна, которая 15 годами раньше перенесла тяжелый инсульт, переживет мужа на 2 года. Райкин говорил, что быть сатириком требует определенного мужества. Все годы, каждый выход на сцену – риск. Опасность получить пулю в спину и, как последствие тяжелого ранения, инфаркт. Да, слухи и сплетни сопровождали его всю жизнь. То говорили, что Райкин застрелился, то говорили, что погиб, заживо сгорел на даче после какой-то пьянки. Хотя Аркадий Исаакыч вообще не употреблял алкоголя. Всегда безукоризненно одетый. Даже в своей квартире он встречал не только дорогих гостей, но и незнакомых ему газетчиков, которые приходили брать интервью. И это не то, что он великодушно отводил им 10-15 минут своего драгоценного времени. Нет, он мог провести за беседой и 4-5 часов, специально освободив вечер для журналиста. И ни у кого никогда не возникало чувства, что Райкин испытывает перед ними превосходство или пренебрежительность. Наверное, в этом тоже уникальность большого дара, гениальности, в умении быть простым человеком рядом с другими людьми. Однажды приехал в Ленинград на гастроли Марсель Марсо. Аркадий Исаакыч пошел к нему на спектакль и зашел за кулисы. Через переводчика они поговорили, и он пригласил Марселя Марсо на свой спектакль, а потом домой на обед. Тот привел свой небольшой коллектив. Они сидели за столом и говорили то слово на английском, то на французском, и вдруг кто-то из них сказал фразу «на иврите». И они стали на иврите говорить. Ведь в детстве Аркадий Исаакыч учился в еврейской школе, где преподавали на иврите. А дома они разговаривали на идише. Актер создал за свою сценическую жизнь более 500 разнообразных образов. За несколько минут он мог сыграть целую человеческую жизнь. Помните его знаменитые цитаты, которые разлетелись в народ. «Тебя что, не грызет нисколько это, как его, все забываю это слово, совесть?» «Иногда людей можно победить их же оружием, например, равнодушием». «Я думал, музей как музей, а это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе». «Кто Аполлон?» «Я Аполлон». «Товарищи отцы и товарищи, грубо говоря, матери». Когда-то, когда еще имя Райкина никто не знал, член жюри первого всесоюзного конкурса артистов эстрады Исаак Дунаевский спросил у председателя Леонида Утесова: «Как вы думаете, этот мальчик надолго?» «Навсегда», – убежденно ответил певец. Однажды Аркадий Исаакыч наспор перевоплотился в официанта гостиницы «Москва». Но один из его клиентов, родом из Грузии, обратит внимание на его поразительное сходство с Райкиным и очень удивится, что официант ни разу не видел этого Райкина. На следующий день Райкин подмигнет ему, зрителю, сидящему в первых рядах, своему всегда доброму зрителю в 9-м ряду. Мне остается поблагодарить вас за внимание и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь в подготовке программы и оставить наедине с Аркадием Исааковичем Райкиным. С вами была Валерия Коренная. Услышимся в следующий вторник в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио в программе «Крылья с чердака. Нью-Йорк». Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал. Я споткнулся у всех на виду. Только браво кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

скрипки пробуют голос не смело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель?

0: И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.
1: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
2: Фомкер-агентство «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Фомкер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство «Весткер». Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Мэр Лондона Садик Хан заявил в интервью, что будет добиваться исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, если он приедет в британскую столицу. Хан намерен обратиться по этому поводу к новому премьер-министру Энди Бёрнему. Израиль отвергает все обвинения и не признает юрисдикцию суда. Великобритания является участницей Римского статута, но решение об аресте иностранного лидера принимают британские правоохранительные и судебные органы, а не градоначальник. Владельцы корабля из «Одиссеи» режиссера Криса Нолана заявили, что Universal не оплатила его ремонт после съемок. Копию корабля «Викингов» вернули с повреждениями. Организация выставила счет на 6 тысяч долларов, но так и не получила оплату. Сейчас корабль починили, но счет до сих пор не закрыт. В Universal ситуацию отрицают. Студия заявляет, что все счета оплачены в полном объеме. Стороны пытаются урегулировать разногласия. Судно было построено в 1998 году как реплика корабля, затонувшего примерно в XI веке, неподалеку от Дании. Сейчас он используется для школьных групп и туристов. У Destiny's Child выйдет новая музыка впервые с 2004 года. Об этом в эфире Page Six Radio рассказал Мэтью Ноулс, отец Бейонсе и экс-менеджер группы. По его словам, скоро выйдут несколько ремиксов, включая ранее неизданные версии песен с вокалом Бейонсе, Келли Роуланд и Мишель Уильямс. Хейли Бибер представила лимитированную капсулу «Хейли Джин» для Gap. В линейку вошли «Экстра Баги» и «Лоу Райс Луз». Джинсы представлены в трех цветах, обойдутся в $89. За основу Хейли взяла расслабленный крой мужских моделей, которые она часто носит сама, подшивая по собственным меркам у портного. Интересная деталь – напечатанный внутри кармана автограф Бибер и ее год рождения, 96-й, на металлической фурнитуре и заднем патче. Бибер рассказала, что при создании линейки вдохновлялась стилем 90-х и иконами эпохи – Кейт Мосс, Гвинет Пелтроу, Кристи Тарлинтон и Элизабет Хёрн.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Малооблачно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 48%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
5: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы в эфире Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, традиционно начнем с обмена ударами. Сообщается о том, что новые склады горят Wildberries в Петербурге, в Симферополе, в Петербурге в двух местах, в Симферополе в одном месте, в Крыму. Ну и удар по российской, по Киевской области. Я, насколько понимаю, это военный полигон, на котором разные сообщения, но там проходила какая-то военная выставка. Я так понимаю, что теперь это дело расследуют, поскольку военная выставка в военное время, ну, это просто цель для удара стопроцентная. Мы уже говорили, какие-то были случаи, когда на плацу выстраивали солдаты, их награждали и тоже по ним стреляли, попадали. Халатность, по идее, будет такой повод для расследования.
1: Геннадий, сегодняшнее утро, которое началось, ну, прям, скажем, чуть ли не с праздничным настроением, когда мы рассматривали результаты ударов украинских дронов и ракет, мы о них поговорим сегодня позже, они впечатляют. Это все отошло на второй план после того, как где-то в 11:30 по местному времени в Киеве прозвучала тревога, и практически сразу прозвучали взрывы. Как сейчас уже ясно, удар был нанесен. Нет, это была не военная выставка, и выставка не военных. Дело в том, что у нас, как известно, и, собственно, это одно из наших больших преимуществ, у нас очень активно занимается частный бизнес производством, в частности, дронов. Ну, собственно, это и было такой обмен знаниями, обмен, демонстрация своей продукции именно частных производителей дронов и антидроновых систем. И Министерство обороны говорит, что, в общем-то, оно не имело отношения, то есть не оно организовывало эту выставку.
0: Нет, понятно, выставка, связанная с дронами, это в любом случае выставка о военной промышленности речь идет. Сегодня дроны – это военная промышленность.
1: Безусловно, но ее вот как бы приватная часть. Сами понимаете, что речь идет об ответственности, уже возбуждены там уголовные дела. Почему так могло произойти? Дело в том, что сейчас на этот момент сообщают, что после ударов двух баллистических ракет, всего было выпущено три, одну удалось сбить, вот две баллистических ракеты, которые ударили. Это частный полигон, это оружейный клуб. Это ближний пригород Киева в Бучанском районе. Вот та знаменитая Буча, это вот в ту сторону. Вот туда прилетело две баллистических ракеты. В результате уже известно о 10 погибших и порядка 100 раненых. Это очень большие цифры. Но, к сожалению, мы понимаем, что часть из раненых может перекочевать в статистике в другую графу. Хотелось бы этого избежать. И самое больное, действительно самое неприятное здесь, что это люди, которые имеют непосредственное отношение к Милтек, так, к Military Technologies, которые у нас очень активно развиваются. И поэтому сейчас вот у меня в соцсети идет обмен, люди там сообщают, вот кто там был, я живой, там наша компания не пострадала, вот как в то же время те люди, которые там находились, это люди, непосредственно имевшие какой-то и боевой опыт, и волонтерский опыт, и вот они говорят, что они, как правило, кстати, ходят с турникетами, потому что может на как бы в гражданское время оказаться в ситуации, когда необходимо будет оказывать медицинскую помощь. И вот как раз такая, к сожалению, ситуация произошла. И вот они жалуются, что турникетов не хватает, скорых помощи не хватает, амбуланс, что говорит о том, действительно, что удар был нанесен очень серьезный. Есть уже кадры с этого места, там разрушения достаточно внушительные. И это, ну, что вам сказать? Обычно такие мероприятия проводятся регулярно, как говорят участники их, но обычно это как бы новости о них передаются из уст в уста, в последний момент очень все секретится. Тут каким-то образом уже известно, что информация об этом мероприятии была даже размещена в интернете. Хотя там место не было указано, но это уже дело техники. Да. Если вы знаете, что такое мероприятие проходит, мы понимаем, что у России работает и агентура, и прочие возможности собирать информацию. А, к сожалению, да, вот за такую халатность, буквально в смысле халатность, люди ответили жизнями. И да, это очень серьезный удар. Об этом уже и Зеленский сказал, и будут разбираться, и спецслужбы будут разбираться. Ну вот, эта война, к сожалению, да, вот такая беда у нас произошла. Сегодня это не единственная беда. Сегодня авиабомбами прилетели авиабомбы, на Славянск были сброшены. И там сообщается уже о 5 погибших и 9 раненых. Ну, Славянск — это город из прифронтовой зоны. Кроме того, сегодня был нанесен удар по Изюму, это Харьковская область, это город, освобожденный во время контрнаступления осенью 22 года. Там было повреждено большое грузовое отделение Новой почты. Туда прилетели вот эти КАБы, корректируемые авиационные авиабомбы. И это нас подводит, собственно, к украинским ударам. Сейчас действительно последовали такие внушительные, и они вообще производят впечатление, потому что склады компании Wildberries — это что-то вроде российского Амазона, да, вот компания такая, большой маркетплейс, который торгует буквально всем. Там колоссальные площади этих складов, и горит это очень так внушительно. Ну, говорят, что горят упаковочные материалы, которые часто синтетические. Говорят, что когда горят литиевые батареи, их практически нельзя никак потушить.
0: Там выгорает все до земли, похоже.
1: Да, это пылает очень сильно, и потушить, судя по всему, это практически невозможно. И вот по меньшей мере 2 таких склада в Санкт-Петербурге пылают. Ну, чтобы было понятно приблизительно масштабы, вот были выложены снимки с Невского проспекта в Ленинграде, то есть, ну, в Ленинграде, в Питере, самый что ни на есть центр этого города, и оттуда видно огромный столб дыма. Это где-то в 15 километрах от этого места снято, но столб дыма огромный, совершенно потрясающий, то есть это дает впечатление о масштабах того, что
0: произошло. Ну вот мы сейчас наблюдаем, впечатление ужасающее на самом деле, такое адовое пламя.
1: Абсолютно адовое пламя, да, и такой удар был нанесен в Симферополе. Там тоже сгорели эти маркетплейсы. Кроме того, сегодня сообщается о том, что были прилеты. Ну, диспетчерская станция, которая распределяет нефть в Башкортостане, это почти 1400 километров. Несколько небольших НПЗ в Калужско-Ульяновской области. Кроме того, сообщается, что был поражен на этот раз уже ракетами «Фламинго», вот тем самым украинскими ракетами, был прилет в предприятие «Авитек» в городе Кирове. Там выпускают авиационные комплектующие и зенитные управляемые ракеты. Вот те самые ракеты, порой С-400, которые вот летят по Киеву, по украинским городам. Они предназначены для... Это ракеты ПВО, но их переоборудуют для ударов по земле. Так что сегодняшний такой день урожайный для сил обороны. Кроме того, как мы уже привыкли, отчитывается Мадяр об ударах средних и дальних. Ну вот, в частности, по Азовскому морю и Черноморскому продолжается работа. На 22-е, вот у меня данные только на 22-е, пока свежих еще нет, но на тот момент было поражено 196 плав средств. Ну, почти 200. Я думаю, что за вот эти предыдущие ночи, которые еще, я думаю, что за 200 перешли. И за этот месяц, за июль, 136 энергетических целей в Крыму. Ну, Крым, в общем-то, обесточивают. Так что удары такие действительно внушительные, работа продолжается, но еще раз говорю, сейчас все, к сожалению, затмено этой трагедией, которая произошла под Киевом. Мы видим сейчас сообщения людей, которые сообщают: я жив, у меня все в порядке, с моими сотрудниками все в порядке, но мы сейчас ждем с замиранием сердца имена тех, кто погиб. Не исключено, что там какие-то люди, которые делают большой вклад в развитие, делали большой вклад в развитие этой отрасли, от которой, собственно, сейчас многое зависит и которая ответственна за то, что происходит перелом в этой войне, а не в пользу России.
0: Давайте перейдем к другой теме. ВСУ новый главком Михаил Дропатый. Давайте с этого теперь об этом поговорим. Это очень важное сообщение. Поступило оно, по-моему, позавчера. Мы во вторник, когда говорили, мы с вами говорили о Федорове, и мы говорили о том, что Сырского оставили главкомом. Нет, не оставили, и Федорова, и Сырского уволил Зеленский. Теперь Михаил Дропатый главком, главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
1: Да, это эти все перемены еще не закончились. Мы говорили о том, что при смене правительства как бы столкнулись с проблемой, что увольнение министра обороны Федорова вызвало протесты, его пытались там, несколько кандидатур искали на его замену. Сейчас, пока исполняющим обязанности министра обороны является Евгений Хмара, это человек, который возглавлял службу безопасности Украины, но он сам альфовец, спецназовец, вот специалист, кстати, один из людей, которые разрабатывали дальнобойные вот эти удары и операцию «Паутина», в частности, вот такие сложные операции по дальним целям. Там пока ситуация не ясна, потому что Федоров пока остался не у дел, ему предлагали разные должности, которые как бы позволили бы ему заниматься дальше инновациями в оборонке, но он пока стоит на своем и хочет обратно в Минобороны. Поэтому мы тут пока все подвисло, и пока, честно говоря, ждем, это уже 10 дней завтра будет после увольнения Федора, пока ясности нет. Но Сырскому пришлось уйти, потому что, ну, там к нему были реальные претензии, ну и, как бы, ну, понятно, когда человек долгое время находится во главе воюющей армии, претензий к нему накапливается немало. И среди тех людей, которые рассматривались на его должность, Зеленский отсматривал там командиров корпусов, направлений. Там у него было много встреч с высшим военным руководством. Из всех вот он остановился на кандидатуре Михаила Дропатова, у которого действительно очень высокая репутация в вооруженных силах. В отличие от Сырского, который, ну, человек более старшего возраста, ему 60 лет, Дропатый молодой парень, молодой, ну это пускай в моих устах звучит как молодой, ему 43 года, и он, собственно, вот и вырос во время этой войны, во время войны 2014 года он командовал батальоном, механизированным батальоном, который отличился и под Мариуполем, и в Луганской области, там героические были моменты, когда там ну, мы много потратим времени, можно много говорить как бы об этом человеке. Вот он от комбата в 2014 году вырос, он командовал сухопутными войсками и так далее. Но у него были сложные отношения с, кстати, с Сырским, у него несколько выговоров от него. Но в войсках пользовался очень большим авторитетом. И вот он сейчас возглавил генеральный штаб. Главой Вооруженные силы Украины, а главой генерального штаба стал бывший командующий воздушно-десантными войсками Скибюк. Тоже человек с очень тоже, ну, с боевой биографией. То есть у нас сейчас армией командуют ребята, которые, собственно, выросли во время этой войны, вот с каких-то лейтенантских, капитанских, майорских должностей. Вот они сейчас выросли до командования.
0: Но, к слову, это то, что требовали люди, которые с этими выходили, написывали написано картонками, да, картонки их называют. Ну, так да, они и выглядят, как картонки. Они выходили и писали, что мы хотим... Да, это и есть картонки. Мы хотим руководителей другого поколения, то есть молодежь. Ну, молодежь. 43 года, Дропатый 43 года, Сырский 1965 года рождения. Уже старик.
1: Да, ну, 60 лет, да. Ну, 60... старик так себе, прям скажем.
0: Да,
1: старик,
0: да, условно, да, говоря, да.
1: Да, для военного командования это, в общем-то, там еще служить и служить. Но как бы вот подошел такой этап, тут все отдают должное Сырскому за то, что он сделал и так далее. Но вот с Дропатым связывают как бы...

0: Помните прекрасно, когда Трамп приехал в Турцию, его встречал Эрдоган. И Трамп, которому 80 лет, рядом с ним Эрдоган, ну, я так смотрел, я как-то не определял, сколько Эрдогану лет, я так смотрел, думал, ну, он лет, наверное, на 5, на 10 Трампа старше, потому что, ну, совсем он как-то выглядел отвратительно. Он еле-еле шел, вот такой старик, сгорбленный. Вы знаете, какого он года? 72-го. Ну, то есть 72-го. 54-го. Ему 72 года. 54-го.
1: Да, да.
0: Ему 72 года. То есть он младше Трампа на 8 лет. Это удивительно, поскольку...
1: Да, это много зависит, конечно, там и от генетики, и там от прочих вещей. Опять-таки, не будем преуменьшать как бы заслуг Эрдогана, который практически там с конца 90-х в том или ином качестве он управляет Турцией. Не будем забывать, что он был еще премьер-министром. Вот в этом смысле они, кстати, с Нетаньяху где-то в одно время они как бы так раскрутились хорошо, да, поэтому это лидеры, которые давно правят. Все-таки Дональд Трамп где-то лет на 16 позже пришел во власть, чем эти ребята, на плечах которых, в общем-то, многое как бы было. Я сейчас независимо от оценки их политики, да, но они давно во власти, это довольно стрессовая работа, как, собственно, сейчас Дональд Трамп на себе это тоже ощущает.
0: Нет, но сравнить того же Нетаньяху и Эрдогана, это же Эрдоган просто, ну, у него были какие-то проблемы с онкологией, нужно тоже это учесть. Но выглядит он совершенно отвратительно для 72 лет. Мы об этом. А дропатый, 43-летний молодой человек, будем так говорить, условно молодой, конечно, россияне там были просто в ужасе, поскольку раздобыли его интервью 23-го года, когда он говорил, что считает Россию, я цитирую его, нацией с руководством, которое не имеет права на существование. Как это так? Как вы могли выбрать такого? Мне больше всего нравится эта апелляция к украинскому руководству. Как вы, а кто руководит сегодня Россией? Те люди, которые запрещают право на существование соседнему государству и гражданам соседнего государства.
1: Абсолютно. Ну, то есть это позиция человека, который, извините, он всю жизнь воюет. Еще раз, так, на минуточку там себе там посчитайте. С 14 года человек находится постоянно в войне. В настоящей войне. Не шуточной, как бы. А вот именно 14 год был очень тяжелый. 14-й, начало 15-го, когда Россия как бы приняла активное участие, так сказать, в этом
0: захвате. Нет, я должен сказать, а чему удивляться? Напомним того же Симонова, который говорил «убей фашиста». Люди, которые пришли в твою страну, агрессоры, которые уничтожают твою страну, да, их нужно убивать. Они не имеют права на существование. Я опять-таки процитировал Дропатова. Это Вторая мировая война. Вспомним массу художественных произведений, которые посвящены тому, что нужно убивать гитлеровцев, нужно убивать врага, иначе они нас уничтожат. Ну так а чему здесь удивляться? Вы напали на страну в 22-м году, получаете, да, не имеете права на существование, поскольку вы хотите нашей смерти.
1: Да, безусловно. Ну и еще раз говорю, человек назначен именно на должность, которая предполагает наиболее эффективное уничтожение противника. Поэтому чему тут удивляться? В этом смысле он профессионал. И одна из характеристик, которая его, ну как считается, отличает от Сырского, что Дропатый славится тем, что он старается беречь людей. А вот у него как бы такая... человекоцентричность, скажем так, которая далеко не для всех генералов характерна. Сырский якобы не очень жалел людей. Это такой, ну, насколько это там корректно будет сказано, не знаю, там, украинский Жуков, может, в чем-то, как бы, да. Я, опять-таки, я не готов оценивать, насколько это справедливо, но такие оценки звучали. А вот Дропатый, вот задача, когда он разрабатывает какие-то операции, для него важен вот этот человеческий капитал, и это, безусловно, тоже делает его, в том числе и современным командиром. Еще раз, мы говорим о современном командире, который владеет не только современными средствами борьбы, да, там, дронами и прочими. В этом, кстати, там упреки Сырскому, что он это не использовал, они несправедливы. Именно при Сырском, в общем-то, дроновая компонента так развилась. Не всегда благодаря ему, может быть, да, именно благодаря ему, но при нем. А Дропатый в этом смысле современный командир. И вот действительно его человекоцентричность. Посмотрим еще раз. Пока это все авансы. Все-таки надо понимать, что когда человек попадает на такую должность, когда надо давать

0: приказы посылать людей в бой, на смерть. Это очень тяжелая ответственность. А мы, конечно, все надеемся, что это даст результат. Ну и ждем все-таки, куда определиться Михаил Федоров. Якобы он отказывается принимать другие посты, кроме министра обороны, которая сейчас, ну, занята исполняющим министра обороны. В общем, Зеленский в трудной ситуации, ему сейчас в Соединенные Штаты ехать. А желательно было бы этот кризис решить до этого, но не похоже. Во вторник ему нужно быть в Штатах, где, как нам известно, будет мемориальная процедура, касающаяся покойного сенатора Линдси Грэма. Там ожидается, что Зеленский встретится с Трампом. В связи с этой всей процедурой ожидается, что, вероятно, Сенат таки будет принимать вот этот законопроект. Он там уже немножко такой смягченный законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Это давно мы ждем. Мы ждем это с апреля прошлого года. Много времени прошло. Пришло, наверное, все-таки время это сделать. И тут надо отметить, что сейчас в Киеве находится... Я не знаю, может быть, сегодня уже уехала. Вчера она еще находилась в Киеве.
1: Мы только что показывали, как бронетранспортер Дропатова перелетел какую-то там оборону и просто взлетел и поехал дальше. Да, это в Херсоне. В Херсоне было, да, это?
0: Это в Херсоне. Нет, это было в Мариуполе.
1: Мариуполе.
0: Это было в Мариуполе в 2014 году, а тогда комбат Дропатый, вот он был в этой машине как раз, они оказались практически в окружении в Мариуполе, и это они прорывались из Мариуполя. Это не при захвате Мариуполя, а при отходе из Мариуполя. И вот там... На их пути посреди города была баррикада, и он дал
1: просто приказ, взлетел в воздух, да.
0: Да, это знаменитые совершенно кадры, да, и именно в этой машине находился тогда майор Дропатый. Да, сейчас этот человек возглавил вооруженные силы. Итак, возвращаясь к той теме, да, сейчас в Киеве была, во всяком случае, еще раз повторяю, мне неизвестно, она уже уехала или все еще продолжает быть. Лора Лумер, мы с вами говорили, что она приехала, известная блогер, такая очень жесткая мага-подкастер, да, и она, нам известно, что она долгое время выступала против помощи Америки, со стороны Америки, Украине. И вот в последнее время она пересмотрела свои взгляды, и вот как бы в подтверждение своих каких-то соображений, что она стала жертвой российской пропаганды, она приехала в Киев, и надо сказать, что ей здесь устроили, ну, не знаю, прям королевский прием. Ее встречал и министр иностранных дел Сибига, она встречалась и с Зеленским, у которого она взяла большое интервью, и сейчас такие какие-то куски этого интервью уже появляются. Ждем, когда она будет полностью. И больше того, фрагмент ее интервью с Зеленским, которое она у себя разместила, его расшарил сам Дональд Трамп, прокомментировал, как это очень хорошо там и так далее. Ну, судя по всему, ну, по всей видимости, это действительно очень хорошо. И в частности, в этом интервью Зеленский говорит о том моменте, когда у него изменились отношения с Дональдом Трампом. И Зеленский говорит, что это произошло в Ватикане в апреле прошлого года, как раз когда в Ватикане на похоронах прошлого папы приехали мировые лидеры, и там они с глазу на глаз, помните, когда стул...
1: Когда их Макрон оставил... Он вначале их представил, как бы, да, ну, представил, их представлять да. было не надо, да, и они остались за столом вдвоем, за круглым столиком.
0: Да, в базилике Святого Петра в Риме, ну, так оно еще как бы даже и символически, и вот Зеленский говорит, с тех пор, говорит, у нас изменились отношения, и вот насколько важны встречи с глазу на глаз, когда никто не мешает, вот, и вот он считает это переломом настроений, ну, вот, видите, понадобился еще год с лишним, чтобы этот перелом начал... приобретать какие-то дополнительные формы. Кстати, пишут, что еще один мага-подкастер, блогер Тим Пул, который тоже выступал против Украины, против помощи Украины, вот он тоже, смотрим, на 180 градусов развернулся и написал, что да, Украина борется за свое существование против злого диктатора. Теперь я понимаю важность победы Украины над Россией. Надеюсь, что Трамп и народ Соединенных Штатов дадут свою помощь. Мы тоже на это надеемся. Мы надеемся, что новая встреча, которая вот где-то во вторник, я не знаю, может, Зеленский задержится, может быть, в среду состоится с Трампом, что она даст толчок новый. Дело в том, что толчок нужен. произошла встреча на полях одной из конференций в Филиппинах, насколько я понял, между
1: Это Малайзия, это АСЕАН. АСЕАН.
0: Да. И там встреча заняла чуть больше получаса, то есть фактически стороны не столько разговаривали, сколько так обменялись базовыми принципами. Что нам известно об этой встрече? Там Лавров заявил так сказать, в оправдание, почему Россия помогает Ирану разведывательными данными. Мы знаем, что сейчас как бы фактически возобновились боевые действия между сторонами, а Россия подставляет разведданные Ирану. В свое оправдание Лавров сказал, что Россия помогает разведданными по условиям международного договора, который существует у них с Ираном. И они могут прекратить предоставление разведданных Ирану, если Соединенные Штаты перестанут помогать разведданными Украине.
1: Такой ну, в общем, шантаж, как бы, шантаж на самом деле.
0: Да, достаточно наглое заявление, как бы, да. Кроме того, он заявил, что Украина находится на грани военного поражения и экономического краха, и, цитата, ее уже ничто не спасет. Ну, ладно. Кроме того, он заявил, что принятие закона Грэма Блюменталя отсечет все возможности для мира. Это тоже просто угроза фактически. И потребовал от Соединенных Штатов прекратить накачивать киевский режим, цитата, современным оружием. Ну и вот он выразил, так сказать, свое огорчение тем, что Трамп так до сих пор после саммита в Анкаре, саммита НАТО, так и не поговорил с Путиным. Ну, Рубио, ну так, если совсем кратко, Рубио, в общем-то, его... Можно я скажу слово «послал» в нашем эфире? Как бы это будет точное и короткое слово.
1: Ну, «послал» — это не ругательство, это нормальное слово.
0: Да, но он именно это и сделал. Как бы, ну, что касается встречи, это не Руби решать. Он сказал, что это он просьбу, конечно, передаст. Это Трампу решать, встречаться с Путиным или нет. А как сообщают...
1: Даже не о встрече идет речь. Это Трампу решать, позвонить Путину или нет. О звонке.
0: Да, именно об этом речь. Ну, те требуют встречи, они хотели бы встречи, как бы, да, но мало ли что они хотят. А по окончании этой встречи, как американцы, судя по всему, сообщили нашим, а наши, вот я вам передаю то, что удалось узнать, что госсекретарь по итогам переговоров заявил членам своей команды, что давление на Российскую Федерацию должно стать нестерпимым, и только тогда, по его убеждению, Путин пойдет на мирное урегулирования. Ну, в общем-то, это то, о чем мы с вами говорим все это время. До тех пор, пока не будет давления на Путина, он все будет считать слабостью противника и возможных там модераторов переговоров и будет продолжать. Поэтому ждем вот того же
1: закона. Я еще добавить хочу, у нас совсем мало времени осталось для наших телезрителей. Да. Там очень важный момент произошел на пресс-конференции в четверг. Рубио впервые, пусть и довольно туманно, он высказался на вот эту тему духа анкориджа, о котором постоянно говорит Лавров. Он все время на этом акцентирует внимание. И Рубио сказал, об этих предложениях писали, их описывали. Вот здесь очень интересный момент, как формула 3 плюс 2 и торговое соглашение. Но это ни к чему не привело. Рубио говорит, что никаких соглашений не было. А вот что скрывается за этой таинственной формулировкой 3 плюс 2, это еще в прошлом году он тоже говорил. За год накопилось достаточно информации, чтобы в этом разобраться. Речь о судьбе 5 украинских регионов, о притязании на которых заявляет Россия. Вот за цифрой 3 скрываются Киев, Донецкая область и Луганская область. На данный момент мы знаем... Крым, Донецкая и Луганская области. На данный момент Россия полностью контролирует полуостров Крым и настаивает на полной передаче территории Донбасса. Цифра 2 – это Херсон и Запорожье. 3 плюс 2. Российские военные смогли захватить лишь частично эти области. Вот именно такую интерпретацию, сообщают СМИ, в июле озвучивал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Иными словами, Рубио говорит о том, что в Анкоридже никаких соглашений не было. Говорили об этом. То есть Россия настаивала на полном переходе к ней территории как минимум трех регионов. При этом Кремль якобы согласился с сохранением контроля Киева над теми землями Херсонской и Запорожской области, которые российской армии захватить не удалось. А в ответ Соединенные Штаты якобы были готовы рассмотреть смягчение санкций. Ну вот так. Сегодня, кстати, по поводу санкций, Соединенные Штаты ввели тарифы против России. Все можно поздравить Соединенные Штаты и Киев. Вот. Это то, что мы тоже, кстати, долго уже ожидали. Ввели тарифы против России. Долго не вводили.
0: Да, ну и Рубио по итогам этой встречи сказал, что нужны новые идеи. У России нету никаких пока новых идей. Вот они продолжают топтаться на этом Анкоридже. Пока нету новых идей, что? Нечего обговаривать. Думайте, продолжайте думать, говорит Рубио. А своей команде говорит, что нужно увеличивать давление. И, судя по всему, еще раз все, что мы обговариваем, мы ждем, конечно, что, возможно, это давление последует. Вот, в частности, то, о чем вы сказали. И введем, наконец, введен многострадальный 21-й пакет Евросоюза. Долго там согласовывали его, но это считается самый крупный, самый серьезный пакет. Ну, у нас тут займет много времени. Я просто скажу, что кроме всего прочего, тут есть санкции против банков, санкции против криптоплатформ, которые оказывают криптоуслуги. Мы знаем, что часть оплаты за всяких военных, полувоенных вещей осуществляется криптовалютами, чтобы уйти от контроля американского казначейства. Санкции против нефтяного флота, санкции против НПЗ, в частности против белорусского НПЗ, это речь идет о Мозырском НПЗ, то есть стараются перекрыть возможности доставки белорусских нефтепродуктов в Россию. Мы знаем, что там по известным причинам существует дефицит. И кроме того, будет рассматриваться вопрос, он уже рассмотрен, там детали нужны, будет запрещен въезд в Евросоюз тем людям, которые воевали против Украины, принимали участие в войне против Украины. Если ты воевал против Украины, тебе нечего делать в Европейском Союзе. Я сейчас бегом пробежался, там много еще важных вещей, касающихся обороны, промышленности там, и так далее. А Евросоюз свой шаг сделал. Еще раз говорю, мы ждем рассмотрения. Во вторник, возможно, уже начнется рассмотрение закона Грэма о Блюментале. И судя по настроениям, в Вашингтоне есть основания надеяться, что наконец он получит ход.
1: К этому мы еще вернемся, к этой теме на следующей неделе. Леонид, благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Пытается выйти на связь Евгений Кушнер. У него это сегодня не особенно удачно получается. У него проблема обычно с техникой. Мы видели, как он вышел. Теперь он куда-то исчез. Не знаю, какая трудность выйти по Зуму. Это буквально один щелчок мышкой. Начнем. Жертвы теракта в Самарии стали майор Юваль Эзра и старшина резерва Бенаягу Милет. Цахаль объявил, что жертвами теракта в Самарии 24 июля стали двое военнослужащих, один из которых был офицером, привлеченным к оперативной деятельности, а другой являлся бойцом местной службы безопасности. Имена погибших майору Ювали Эзра 27 лет было. Он из Герцлии, командир батареи 411-го батальона 282-й бригады артиллерийских войск и старшина резерва Бенаягу Милет, 32 года. Из Ицхара. Он служил 8119 батальон 16-й Иерусалимской бригады под названием Иерусалим. Бенаягу Милет жил в еврейском поселении, был бойцом местного отряда быстрого реагирования, ответственным за сельскохозяйственные работы. У него остались жена Эстер и две дочери в возрасте 12 и 13 лет. Похороны Бенаягу Милета состоятся в пятницу 24 июля в 15:30. По предварительным данным, группа израильтян находилась около арабской деревни Таль, когда на нее напали десятки местных жителей. На место прибыли сотрудники службы безопасности Хават Гилат. Один из нападавших завладел оружием представителя поселения и открыл огонь по израильтянам. Цахаль отмечает, что выход израильтян в сторону Таль не был заранее согласован с военными. И Бенаягу Милет отправился в район происшествия, чтобы помочь атакованным израильтянам и их эвакуировать. Во время спасательной операции он получил тяжелое огнестрельное ранение. Прибывшие медики пытались оказать ему помощь, однако были вынуждены констатировать смерть. Ну что, появился Евгений Кушнер. Евгений, с успешным вам выходом в эфир, по Зуму.
1: Спасибо, да. Геннадий, спасибо.
0: Да. Ну что, давайте начнем с этого теракта. Это кошмар, конечно.
1: Да, вы знаете, Геннадий, вот, собственно, вы сейчас все уже, я слышал, вы все уже рассказали, собственно, что касалось этого теракта, но я хочу добавить, ну вот, вы знаете, лично для меня самое страшное, это то, что этот теракт произошел именно в том месте, где живут и работают наши дети. Я имею в виду сына, дочь, невестку, зятя и так далее, наших многочисленных внуков. Они все живут вот в этом районе, который прилегает к городу Шхем, к арабскому городу Шхем. Сын живет в поселении Тамар, дочка в поселении Цигар. Но самое, вот лично для меня, вы знаете, Геннадий, мы стараемся как-то личные эмоции обычно не примешивать к передачам, но в данном случае я просто не могу удержаться от того, чтобы об этом в двух словах не сказать. Самое жуткое в том, что вот этот парень, погибший, 32 лет, Милет, Бенаягу Милет, я наверняка его видел в лицо, ну, почти 99%, что я его, конечно, видел, и причем неоднократно. Я там часто бываю. Сам вот этот парень, он служил именно, в общем, в том же подразделении, в котором служит и наш сын. Называется это силы быстрого реагирования, или еще называют отряды самообороны, можно называть как угодно, дело не в названии, а дело в том, что они следят за порядком, за соблюдением, так сказать, безопасности вот в этих районах, и когда что-то происходит, то они дают знать армии и так далее, и так далее. В данном случае, мы еще далеко не все. Мы еще далеко не все детали знаем произошедшего. Но из того, что мы знаем, ну, в общем, выясняется, что действительно, как вот вы сейчас рассказали, Геннадий, группа израильтян отправилась на прогулку, на них налетели палестинцы возле деревни Таль, неподалеку от Шхема, завязалась потасовка. Были вызваны, наверное, так лучше, правильнее сказать, сотрудники сил безопасности, вот этих самых сил самообороны. И вот дальше начинается для меня лично совершенно непонятное, абсолютно непонятное. Я не понимаю, как такое могло произойти. Дело в том, что по данным, которыми мы располагаем сейчас, я не знаю, может потом что-то изменится, но согласно тем данным, что есть сейчас в нашем распоряжении, выясняется, что палестинский террорист как-то выхватил оружие вот у этого парня, 32-летнего, Милета, сотрудника сил безопасности, и этим же оружием его и застрелил. И застрелил еще одного человека, который скончался буквально, вы сейчас упомянули об этом, 27-летний парень, он скончался буквально вот сколько, полчаса, час тому назад, потому что мы, по нашим сообщениям, он находился в тяжелом состоянии, в критическом, тем не менее, он тоже умер. Вот лично мне до сих пор не очень понятно, как такое могло произойти, но я примерно догадываюсь, наверное, что, скорее всего, ну, все это будет выясняться еще, но, скорее всего, произошла какая-то заваруха, потасовка. И, видимо, я просто другого варианта не вижу, видимо, вот в этой потасовке выхватил палестинский террорист автомат или пистолет, или я не знаю, что там у него было, и открыл огонь. В общем, ситуация, Геннадий, совершенно тяжелейшая, и для нас, для всех, тем более, вот сейчас мы с вами говорим, а как раз вот мой сын участвует в похоронах вот этого 32-летнего Милета, который жил в одном из поселений окрестных. Что же касается, Геннадий, еще в двух словах буквально, фермы Хават-Гилад, то я хочу сказать, что ровно неделю тому назад, точнее 6 дней тому назад, в прошлую субботу, там вспыхнул сильнейший пожар. До такой степени сильный и страшный, что около 100 семей, там всего-то проживало 100 с лишним семей, они были вынуждены эвакуироваться оттуда. Говорили, что кто-то бросил неосторожно окурок. Но как-то я не очень себе представляю, чтобы в субботу там кто-то курил, в основном люди подавляющие большинство религиозные, и в субботу не курят. Но даже если предположить, что кто-то там как-то вот неаккуратно закурил, бросил окурок, все равно что-то мне подсказывает, что столь страшный пожар вряд ли мог вспыхнуть из-за сигареты. Хотя, конечно, нельзя исключать и такое. Я говорю к тому, Геннадий, что, в общем, согласно вот последним данным, последнему мнению, скорее всего, это был поджог. Более того, уже задержаны двое палестинских арабов, подозреваемых в поджоге. Правда, пока только подозреваемых. Их вина пока не доказана. Ну, в общем, Геннадий, надо сказать, что, конечно, ситуация в Иудее и Самарии, увы, обостряется.
0: Если вернуться к этому теракту, там сообщается о том, что в результате стрельбы, во-первых, еще один есть раненый, который находится в больнице. Юваль Эзра, он скончался, а второй раненый находится, у него состояние от средней тяжести до тяжелого. И в результате стрельбы были убиты 4 жителя автономии, 4 палестинца, еще 4 были ранены. Опубликованы имена убитых, это 4 мужчин из семьи Али Рамадан.
1: Да, совершенно верно. Это все говорит о том, что действительно там какие-то произошли нешуточные столкновения. Возможно, у кого-то из еврейских поселенцев, если это были поселенцы, конечно, которые пошли туда на прогулку, было огнестрельное оружие. Ну, в общем, наверное, что-то вот такое случилось. И поэтому были жертвы и среди жителей палестинской автономии 4, и вот 2 среди наших людей. В общем, ситуация, конечно, Геннадий, остается очень тяжелой, но я думаю, что будет проводиться очень тщательное расследование всех обстоятельств вот этой трагедии. Кстати, не исключено, что мы с вами, насколько я понимаю, мы ведь уходим с вами
0: в понедельник.
1: В эфир в понедельник в следующий раз. Так вот, не исключено, что если будет, не факт, но если будут какие-то дополнительные детали, то с Божьей помощью мы об этом тоже поговорим.
0: Евгений, другие темы. Как стало известно, соглашение в ядерной сфере между США и Саудовской Аравией, на протяжении всей недели об этом очень много говорят. Так вот, это соглашение обусловлено присоединением Эр-Рияда к соглашениям Авраама. Очень важный момент. На этом настаивает Трамп.
1: Да, вы знаете, Геннадий, у нас вот когда это все появилось это 2 дня назад, сообщение о том, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, ну, 2,5, скажем так, дня назад, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигают или даже уже достигли договоренности. Собственно, так и было. Сначала канал CNN, канал Fox News противоположный по взглядам, тем не менее. И многие другие иностранные СМИ сообщили, что вот идут предварительные беседы, предварительные контакты. Потом сообщалось, что Трамп объявил о том, что соглашение, опять же, предварительное, но тем не менее уже достигнуто. И все очень заволновались. Все очень заволновались, особенно в Израиле, не только в Израиле, что вот, мол, вот как же так, Израиль не спросили и так далее. Но выяснилось, что все-таки дело обстоит не так. Что действительно Трамп обусловил присоединение, вступление вот в это соглашение, его подписание вступлением Саудовской Аравии в договор Авраама, в договоренности Авраама. Если это действительно так, то это, в общем, достаточно, надо признать. Это достаточно существенный шаг вперед во всех отношениях, со всех точек зрения. Плохо от этого не будет никому. Ну, может быть, разве что Ирану или Хамасу или Хизбалле, я уж не знаю, кому там еще. Но, в принципе, выигрывают от этого все. Израиль, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Европа, арабские страны, даже Турция. То есть, короче говоря, Египет. Короче говоря, Геннадий, выигрывают все, абсолютно все, суннитские, арабские, не только арабские страны региона, Израиль, Америка, кто угодно. Ну, наверное, да, вот, наверное, кроме Ирана и каких-нибудь там повстанцев, хуситов и так далее. Другое дело, что, в общем, ситуация ведь не так проста, как может это показаться на первый взгляд. Ведь Саудовская Аравия и принц, наследный принц Бин Салман, который фактически уже является, ну, почти что без пяти минут королем, хотя его называют наследный принц по-прежнему, он не раз и не два говорил о том, что да, мы, саудовцы, готовы. Мы готовы, мы не видим препятствий к нормализации отношений с Израилем, за исключением одной маленькой детали, а именно, мы настаиваем на разрешении палестинской проблемы. А это, в свою очередь, подразумевает с точки зрения саудовцев, да и, собственно, всего арабского, и не только арабского мира, создание палестинского государства. Так что ситуация, на что, в общем, Израиль, по крайней мере, в данной ситуации, конечно, пойти не может. Так что препятствий, конечно, много. Есть препятствия очень серьезные. И не очень понятно, как их можно преодолеть. Хотя, хочу отметить, ведь пошли же на соглашение, на подписание соглашения Авраама, Объединенные Арабские Эмираты. Ведь пошел же Бахрейн. Ведь пошла же Марокко. Да и Судан. Так что, наверное, можно найти и здесь какие-то окольные пути, какие-то декларации, я не знаю. Что-то придумать можно. Так что поживем и видим. Но я, Геннадий, рискну предположить, что в понедельник мы, наверное, эту тему, скорее всего, ну, 90%, что мы к ней тоже вернемся и тоже ее затронем.
0: Евгений, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до понедельника. Всего доброго. Шаббат шалом. До свидания.
1: Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И до свидания. Шаббат шалом.
2: SCAN Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: В Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Давно и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу – это как круги на воде. Ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и плюс ко всему тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций. Но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается. Вот. В смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: сейчас проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвид Зен Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрец, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей кожи.

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь.

0: «Божественный». Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидзон Радио слушайте «Старый Патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидского

картин, делающим все это труднее, чем представить мать Терезу, танцующей кан-кан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабской индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои, вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает

0: сразу.
1: И как это может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги. Стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю. Я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем...

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И, как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Ви очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И, как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне. Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути. Очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места, уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумные и все с ног сшибающие. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: Вот и прожил я свой век на этом свете, жил по совести, и Бог тому судья. Все пронзительные закаты и рассветы, и все реже навещают сыновья. Сыновья теперь от многого свободны. Я, наверное, не учитель и уже. Что-то главное утрачено сегодня на каком-то неприметном вираже. И пускай сегодня прошлое не в моде, я скажу по-старомодному сейчас. Мы уходим, мы уходим, мы уходим. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас.
1: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Терпение президента Трампа по отношению к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну подходит к концу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Президент ранее призвал всех республиканцев в Палате представителей поддержать бюджетную резолюцию, назвав ее важным шагом к принятию бюджета и продвижению Safe America Act, направленного на ужесточение правил голосования. Он хочет, чтобы к августовским каникулам приняли максимально возможную часть законопроекта, сказала Левит журналистам. 20-летний сын Трампа Бэрон основал компанию «Солос», которая уже запустила первый вкус энергетического напитка с ананасом и кокосом. Стоимость упаковки из 12 банок – $39. Прошлогоднее исследование показало, что 2/3 зумеров в возрасте от 18 до 24 лет пьют энергетики. Конкуренция в индустрии довольно большая. Инфлюенсеры Логан Пол, Алекс Купер и Эмма Чемберлен либо запустили собственные бренды, либо коллаборировали с известными фирмами. Компания Бэрона зарегистрирована в Палм-Бич во Флориде. В числе директоров указаны 5 человек, двое из которых учились с ним когда-то в одной школе. Бэрон Трамп начал обучение в NYU в 2024 году. Его отец ранее отмечал, что сын проявляет интерес к бизнесу и обладает высокими способностями, продолжая семейную традицию предпринимательства. Apple TV Plus закрывает сериал «Утреннее шоу». Пятый сезон, который сейчас находится в разработке, станет последним. За 4 сезона сериал получил 28 номинаций на премию Эмми, включая номинации в категории «Лучший драматический сериал». Дженнифер Энистон и Рис Уизерспун, сыгравшие главных героинь, признали, что заранее знали о завершении истории. Энистон отметила, что создателям удалось достойно завершить судьбы персонажей, а Уизерспун подчеркнула, что «Morning Show» всегда было для нее не только историей о телевидении, но и высказыванием о свободе прессы. «Минотавр» Андрея Звягинцева вошел в программу кинофестиваля в Торонто. Фестиваль пройдет с 10 по 20 сентября.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 24 июля. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 507 пунктов, 1%. 51712 была конечная остановка. Standard & Poor's 500 потерял 91 пункт, 1,2%. 7408 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 25138, потеряв 553 пункта или 2,15%. Транспортный индекс минус 0,1%. Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял 0,2%. Сегодня нефть упала на 2,59. Один баррель стоит $89.62. Золото плюс $8. 4058.20 стоит унция золота. Унция серебра стоит $58.76. Плюс 71 цент за одну унцию. 1 евро равен $1.14. 5-летние госбумаги дают 4,435%. За 10 лет можно получить 4,681%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,158%. За границей сегодня Англия плюс 3%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс 0,9% и Швейцария плюс 0,5%. В Азии японский Никей упал на 2,75%, Шанхай минус 1,6% и Гонконг минус 1%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones прибавил 152 пункта, Standard & Poor's 500. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 100-150 пунктов, 149-150. Standard & Poor's 500 плюс 8. А вот Nasdaq уже только что перешел в отрицательное направление и показывает минус 8 пунктов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, стоит отметить следующее. Amkor Technology. Сборка того, что считают аналисты их инвестиционные банки. Amkor Technology надо покупать. С Apple будет все очень хорошо. Их новый таргет $330. Tech Resources будет вести себя хорошо, а Advanced Micro Devices, один из больших банков, считает, что их надо покупать, и сказал, что новый таргет $700. Ранее был 730, они опустили таргет до $700. Тем не менее, считают, что AMD надо покупать. Intel надо покупать, считает один из больших банков. Sonoco Corp тоже будет вести себя хорошо, Nvidia надо покупать. Shattuck Labs будет вести себя хорошо, Dover будет вести себя лучше, чем другие, Meta надо покупать, Digital Realty надо покупать, Mama Creations будет вести себя хорошо, за Dell'ом надо следить, Catalyst Watch, так было написано, Positive Catalyst Watch, то есть что-то хорошее должно произойти срочно, $515 новый таргет. Edward Life Sciences будет вести себя хорошо. Из компаний цены, которые изменились. Intel подписал контракт. Подписал новый контракт, они объявили свои также квартальные результаты, которые были очень хорошие, и они поднялись на 4%. Deckers Outdoor упал на 3%. Oracle тоже получил контракт, 10-летний контракт на $7 миллиардов, и они поднялись на 3%. Robert Half упал на 7%. Это Staffing Executive компания, они упали. Сегодня Amkor Technologies, это полупроводниковая packaging компания. Они сегодня подскочили на 11%, они подписали 1,5-миллиардный контракт с NVIDIA. Max Linear упали на 9%. Boston Beer добавили 1%. Tenet Healthcare объявили свои квартальные результаты, они были очень хорошие, они поднялись на 16%. American Express упала на 3% после своего отчета. SAP, немецкая software company, поднялась на 5% после своего отчета. Schlumberger поднялось на 2%. Charter Communication упала на 4%. И Verizon Communication сегодня поднялось на 1%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Напоминаю, если вы собираетесь продать недвижимость, то поговорите с вашим консультантом или позвоните нам, узнайте о стратегиях, которые помогут вам с налогами. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине и телефон 718-368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
1: Хоумкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Hi, my name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
5: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
6: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните
9: участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
10: Все, что есть у нас, это память. Память о победах и потерях. Мы дорожим воспоминаниями и переписываем то, что хотели бы забыть. И очень часто блуждания по лабиринтам прошлого выглядят как аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».

исполнилось мне 16 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам. Это от отца.

сказал сосед: «Что же не наденешь ты новый свой жакет?» Мать всю ночь работала, чтобы его связать. И тогда я понял, что такое

жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать.

0: Аттракционы на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Я Наташа Густрицкая, я сейчас у микрофона нашей студии и веду шоу, пятничное шоу «Аттракцион». Мы слушаем хорошие песни, песни, проверенные временем. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Дядя Миша, поздравляем вас. Дядя Миша Гулько, господи, человек-легенда, проживающий рядом с нами, практически рядом с мы на Куни-Айленд, а он на Брайтон-Бич. Мы соседи, и я хочу поздравить вас, дядя Миш, тебя, дядя Миш, с днем рождения. До трехзначной цифры еще жить, да жить, как говорится, поэтому принимай

новостной поток на меня так повлиял. Так вот, никакой ты не Михаил Александрович, ты наш дорогой дядя Миша. Поздравляем, пусть с прошедшим, но все равно услышь нас. Мы поздравляем и желаем... Ой, Господи, здоровья. Все остальное у тебя, как говорится, есть. Все остальное ты уже купил. Вот. И я прочитала много интервью, я посмотрела много интервью с Михаилом Гулько и поняла, что дяде Мише нужно открывать, я не знаю, школу, курсы какие-то по повышению квалификации, мастер-классы давать по тому, как правильно жить. Как правильно жить, потому что, ну, неправильно мы живем, и все, неправильно живем. И дядя Миша, мне кажется, если бы делился своим опытом, он, я понимаю, это не в его психосоматике, не в его психофизике. Он порой не социален, как говорится. Ему хочется смотреть на море, быть порой в одиночестве и так далее. Но если бы дядя Миша заговорил с нами, вот с нами, с сирыми убогими, как говорится, и мы бы, мне кажется, обогатились бы духовно и поняли, к чему, куда мы стремимся, к чему идем и какими средствами все это достигается. Так что, дядь Миш, ждем. Я не знаю, ты очень редко дядь Миш дает интервью, но если бы он, как говорится, сказал нам свое веское слово, мне кажется, все бы поменялось, потому что мы устали от этих ПТУшно-ублюдочных псевдопсихологов, коучей и же с ними. Все это доморощенное, все это не настоящее, все это прокисшее. Поэтому, дядь Миша, еще раз поздравляем. Такая альтернатива. Вот я помню, что ой, кто-то мне, ой, там, допустим, какое-то время, ой, там 35, 36, 38, ой, да. И какую-то актрису однажды спросили, это, к слову, о рассуждениях, о дискуссиях о возрасте, какую-то актрису известную спросили, сколько вам лет? Она говорит, ну, там, допустим, столько-то, но, говорит, я зафиксировалась на уровне, на возрасте счастья. На возрасте счастья. А каждый уже решает для себя, какой у него возраст счастья. 38, 39, 40, 50, 60, 75, 92. Уже каждый решает для себя, какой у него возраст счастья. И это, наверное, самый правильный ответ. Сколько тебе лет? Мой возраст счастья. То есть, но к этому надо, конечно, прийти. К этому нужно прийти, все осмыслить и все это переформатировать, что ненужное утилизировать, а взрастить в себе, сгенерировать что-то хорошее. В общем, это работа над собой, как ни крути. А вот эти апатичные люди, мне кажется, в итоге проиграют. Апатичные люди, не участвующие ни в чем, ни в политике, ни в жизни собственной. Поэтому мы боремся с Акмалем за то, чтобы, ну как, мирными методами боремся за то, чтобы люди менялись в лучшую сторону. Я вот вспоминаю, все-таки как, коль скоро мы о жизни заговорили, о музыке, и мы всегда говорим в рамках наших шоу обо всем на свете. И вот начала смотреть сериал «Good American Family» с Эллен Помпео и с, кажется, кто там играет мужа ее, Марк Дюплас. И как все-таки лихо могут сценаристы известного стримингового сервиса сразу на нас воздействовать, на нас, зрителей, чтобы мы заглотили их наживку и стали смотреть, не прерываясь, сериал «Good American Family», в частности, об этом сериале говорю, потому что в начале, в первой серии, там сюжет, чтобы не спойлерить по поверхности, если поверхностно, то семья американская, обычная, среднестатистическая, удочеряет девочку Карлицу. На самом деле она там не девочка, не девочка, а уже взрослая, состоявшаяся женщина. В общем, какие она манипуляции потом с этой семьей проделывает. Делает и куда все это движется, к чему. Так вот, там в первой серии Марк Дюплас, он играет отца семейства, его жену играет Эллен Помпео, и вот этот главный герой такой, там, она ему звонит, ну, как всегда, этот сериал начинается с того, что с нами каждый день происходит, там, с работы на работу, потом домой, через гастроном, как говорится, проблемы у детей, школа, плохие отметки, там, и так далее, у жены тоже проблемы, у всех проблемы. И он такой закрывается в ванной комнате и такой в зеркало смотрит и такой говорит, у меня все хорошо в конце рабочего дня, у меня все хорошо, у меня все хорошо, у меня все хорошо. И начинает плакать, это ужас какой-то. Я прям

уже думаю, так, надо смотреть, потому что это все про нас. Вот и я к тому, что... А дядя Миша в интервью своей, дядя сейчас икает на Брайтоне на лавочке, а дядя Миша всегда в своих интервью говорит: все в порядке, все нормально, главное заниматься любимым делом, главное заботиться о близких и о себе, и не забывать о том, что мы люди, человеки. Вот, но мы отвлеклись. Предлагаю послушать девушку, которая поет, и не просто поет, а танцует. Эта девушка известна тем, что ее мама Примадонна. Кристина Орбакайте. Я прочитала тоже интервью Кристины. Она говорит, когда я была маленькая, то в маминой квартире, кажется, на улице Койкого, на улице Горького, собирались все московские все, и там состоялся такой разговор, там кто-то, это было давным-давно, она еще была тинейджером, и пришел какой-то мужчина, говорит, мне дали звание заслуженного деятеля искусств, давайте обмоем. И Кристина говорит, я запомнила, заслуженный деятель искусства. Когда потом меня спрашивали, кем ты хочешь быть, она говорит, заслуженным деятелем искусств. Смешно, конечно. Но действительно, Кристина стала народной деятельницей искусств, потому что она и в кино снимается, и танцует, и снимает клипы прекрасные, и какие у нее замечательные дети. В общем, везде она преуспела. И концерты, гастроли... Но единственное, что она сказала, я пока в России концертов давать не буду, потому что я страсть как люблю давать концерты в свободных странах. Это вот последнее интервью, которое Кристина дала нашему экс-коллеге Гейце Хисселе. И, конечно же, мы понимаем Кристину и всячески поддерживаем. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем. Я посмотрела в Инстаграм, кстати, какая дочка у Кристины талантливая, все-таки, наверное, она тоже будет театральным деятелем, потому что девочка посещает театральные курсы, курсы театрального мастерства, Клавдия. И Кристина любит называть ее Клаудия, в честь, наверное, Шифер, или Клаудии Кардинали, не знаю. Или Шульженко, конечно, потому что любимая певица Аллы Борисовны Клавдия Шульженко. Так вот, Клавочка, сейчас они то ли в Сингапуре, то ли на Бали, и вот Клавочка так лихо уже себя ведет в кадре, очень уверенно, поэтому я... Думаю, что по стопам мамы пойдет дочка, ведь гены пальцем не раздавишь. Кристина Орбакайте в эфире «Дэвидсон Радио».

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 11-й лунный день, а символ дня – меч. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. У этих суток, очень сильная энергетика, с которой нужно быть поосторожнее. В нашем организме просыпаются мощные силы, которыми надо управлять, чтобы не наделать бед. Пассивность нежелательна, но ничем серьезным лучше сегодня не заниматься. В любом деле нужна внимательность и осторожность. Овнам светило рекомендует закончить начатые дела, и тогда вы почувствуете себя гораздо свободнее и счастливее. День подходит для благоустройства жилья. В рацион включите блюда из рыбы и лимоны. А вот тельцам сегодня нужно постараться есть меньше грубой пищи, пить больше воды и соков. Воздержитесь от споров и не перегружайте себя тяжелой работой. Почувствуйте, как вибрирует вас энергия, и направьте ее на приятные и полезные действия. Близнецам звезды советуют настроиться оптимистично. И если вы давно мечтали поговорить с партнером о перспективе ваших отношений, звезды не против. Вечер обещает приятные сюрпризы. Луна сегодня делает раков не только загадочными, но и мнительными. Настройтесь оптимистично, не переутомляйтесь и вечер проведите в узком семейном кругу. Львам звезды советуют быть внимательнее. Не все, что будет сказано вам, можно принимать за чистую монету. Сегодня нежелательно заниматься оформлением недвижимости и подписывать важные документы, предупреждает светило. Девы сегодня должны быть внимательны к своему окружению. Кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Доверяй, но и проверяй. Девиз вашего дня. Весам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях с любимым человеком. Старайтесь употреблять меньше грубой пищи, желательно пить больше воды. Скорпионам сегодня лучше сделать разгрузочный день и уделить больше внимания своим избранникам. Эмоциональный настрой будет меняться в течение дня, так что будьте внимательнее на дорогах. Стрельцам не рекомендуется делать крупные покупки. Перенесите это дело на завтра. А сегодня не переутомляйтесь и берегите нервы. Козерогов сегодня может потянуть на рискованные действия. Будьте осторожны, говорят звезды, не предпринимайте необдуманных шагов и не переборщите с приемом горячительных напитков. Эмоциональный настрой водолеев может отразиться на качестве работы. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Отпустите обиды и вспомните о близких. Тогда проблемы будут решаться гораздо быстрее. Чувствительным рыбам звезды советуют сегодня быть внимательнее к собственному здоровью. Легкая пробежка или прогулка – лучшее решение. Что касается работы, то звезды рекомендуют воздержаться от критических высказываний, чтобы избежать конфликта. Дорогие друзья, наш астропрогноз на сегодня оглашен, но мне бы очень хотелось добавить, что звезды, конечно, направляют, но свой путь мы выбираем сами. Положительный настрой самого утра и доброжелательность – залог удачного дня, чего вам всем и желаю. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: У нее странное и очень увлекательное хобби. Она коллекционирует воспоминания. Наталья Быстрицкая. Наталья Быстрицкая. Аттракцион на Дэвидсон Радио.

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро. Приветствую всех вас, дорогие друзья, на нашей волне, на волне 620 американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Бустрицкая, помогает мне за звукорежиссерским пультом. Мы ведем по пятницам шоу «Аттракцион», где слушаем хорошую музыку. Почему хорошую, спросите вы, мы ответим. А эта музыка проверена временем. Группа «Абба» открыла вторую часть нашего шоу композиции «Гимми, гимми, гимми». Кто послушал уже, скажите, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, руку, кто послушал уже новый альбом полностью, целиком, не пару песен, как я, например, а кто послушал полностью, целиком новый альбом «Voyage» группы «Абба», тому, конечно же, респект и уважуха. Почему? Потому что, не знаю, мне кажется, что все-таки что-то уже пошло не так. Хотя со мной многие не согласны, но аранжировки, конечно, блестящие, но после того, как они там спели, да, то ли про океан, то ли про что-то, попытались быть эко-френдли, скажем так, уже немножко я поняла, что все-таки повестка важнее, чем музыкальный материал, и сейчас важнее заигрывание, вот это вот заигрывание с повесткой важнее, чем твоя сущность, скорее всего, так оно и есть. Ну, а например, Артемий Кивович Троицкий, которого мы без устали просто упоминаем в наших шоу, он написал в Инстаграме, что новый альбом группы «Абба» — это похоже на выстиранное и высушенное белье. Он не выбирает выражений. Ну, у него свое собственное мнение. И почему он так написал? Написал он это потому, что, дескать, голоса постарели. А все-таки не щадит время никого. Годочки-то бегут, и голос меняется. А когда ты слышишь какие-то непонятные голоса уже старушечьи, скажем, это пишет Троицкий, то тебе становится не по себе. И ты, конечно, радуешься за то, что они, скажем так, на пенсии не сидят, а вот что-то делают, но это уже наводит на какие-то грустные мысли. Хотя я поспорю тут с Артемием Кивовичем, он говорит, что они ради прибавки к пенсии затеяли объединение. Ну как, объединение понарошку, скажем так, потому что на самом деле они вживую не выступают, их аватары выступают цифровые, с них мерки сняли в Калифорнии, а уже примерка была в Швеции. И сейчас они выступают вот в составе вот таких вот цифровых аватаров. Не настоящее, получается, воссоединение, хотя как на это посмотреть, с какой стороны. Так вот, возвращаясь к музыке группы «Абба», конечно, и к новому альбому, конечно, немного все это разочаровывает. Хотя вот концерт прошел первый, самый первый концерт вот прошел группы «Абба». И как это было? Это было волнительно, потому что минутная тишина после того, как все отгремело, отзвучало, и зал молчит. И организатор концерта, он все, провал. Нет, через минуту аплодисменты, бурные, переходящие в овацию. Зрителям понравилось. А все почему? Потому что продали им ностальгию, продали им память и вот встречу со своей молодостью. А это бесценно. Ну что ж, решили сегодня в качестве финальной жирной точки выбрать группу Wings и композицию, которая прозвучала в фильме про Джеймса Бонда. Бонда в том фильме играл Роджер Мур. Кстати, один из нелюбимых Бондов на свете, потому что существует градация. Кто-то любит Тимоти Далтона в роли Бонда, кто-то любит Дэниела Крейга, кто-то любит Шона Коннери. А в основном все не любят Роджера Мура. Почему-то, не знаю. Но мы знаем, что продюсеры всегда стремились к тому, чтобы музыка была исполнена лучшими из лучших, потому что Бонд сам менялся на протяжении многих лет, и музыка тоже менялась. Но нужно отдать должное продюсерам, они всегда выбирали лучших из лучших, чтобы спеть главную песню. Кстати, в самом начале «Доктор Ноу», в самом первом фильме не было заглавной песни, была просто инструментальная мелодия. А уже все началось с песни «From Russia with Love» и одноименного фильма. Там вот зазвучала именно песня со словами, с музыкой, и все потом поехало. Потом Ширли Бэсси, она целых три песни исполнила к фильму. Ну, а потом уже там и Гарбич, и Аха, и Мадонна, и Нэнси Синатра, дочка Фрэнка Синатра, исполнила песню. Кого только не коснулось это все. Ну, а прямо сейчас прозвучит песня из кинофильма «Живи и дай умереть», группа Wings, организованная Полом Маккартни. Это уже, так сказать, постбитловский период и постбитловская баллада. Это одновременно и регги, и арт-рок, и бурлеск. Давайте прослушаем эту композицию, сделаем свои собственные выводы. И я хочу оставить вот вас наедине с этой композицией. До новых встреч в эфире.

0: Слушайте программу Натальи Быстрицкой «Аттракцион». В это же время, через неделю, на Дэвидсон Радио.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: водой. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
5: Программ?
6: Это телевидение, да.
5: Нет, это радио.
7: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
8: Как хорошо.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Со следующим альбомом становится привычнее, но не легче. Free as a Bird пугает нехарактерным звучанием духовых, трубы с очень мягким блюзовым звучанием, слегка сюрреальным, плавным, неясным. Так или иначе, альбом очень силен в плане непосредственно песен. Возможно, с ним группа решила отказаться от себя любимых и себе самим поднадоевших и попробовать современные течения. Альбом наводнен электронными и компьютеризированными эффектами, причем он записывался почти каждым участником в одиночку. Придет один, чего-то запишет, придет второй, своего добавит, третий переслушает и куплет допишет по-своему. И поэтому дух группы во многом растерялся, рассеялся. А без монолитности Супертрэмп — это не Супертрэмп. Наверное, поэтому альбом многими не воспринимается как их творение.

В 97-м наконец-то выходит очередной альбом через 10 лет. Студийный «Something Never Change». Продюсер Джек Дуглас. Ранее он работал с Ленноном, Aerosmith, Элли Купер. И чем он занимался эти 10 лет, сложно сказать. Джон Хэлливелл совершенствовался в джазовом исполнительстве. Потом он решил заняться классическим саксофоном в колледже.

Рик Дэвис 10 лет вынашивал себе хрупкую идею соло-альбома. Для осуществления этой цели он выписал на бумажку всех людей, которых он хотел бы видеть в качестве помощников. Ну, одному альбом не записать, не у всякого такое получалось. Внимательно просмотрев список, огорченный Рик понял, что он ничем не отличается от состава Supertramp. Объективно прослушав все то, что успел записать дома под видом собственных песен, он еще отчетливее понял, что это не что иное, как классические супертрэмповские мелодии, которым даже неудобно навязывать свое имя. Ему ничего не оставалось. Он помчался к Джону, который прилежно поучивался на саксофоне, и предложил ему чего-нибудь организовать супертрэмп. Джон, пораженный, бросил колледж, и с тех пор он ходит недоученным. Барабанщик уже не сколько лет занимался своими мелкими и кропотливыми делами на ферме, в процессе успев заработать сердечный приступ, он с радостью принял предложение отвлечься от скотины, птицы и сорняков.

0: Как видим, соло-альбому Рика не суждено было появиться. Взамен мы получили гораздо лучшее воплощение его фантазии. И несмотря на то, что все песни альбома сочинены Риком, при том, что поет тоже он, данная работа никем не воспринимается как его соло-альбом. Боб за барабанами, саксофон Джона настолько привычны, что почти не ощущаются. Но в случае их внезапного отсутствия, слушателя наводнила бы такая убийственная пустота, как это иногда бывает при прослушивании первого сольника лидера любимой, но недавно распавшейся группы, что разница станет заметной. Альбом был записан всего за 3 месяца, в нем есть все, что может востребовать любой ценитель красивой музыки.
1: Where there's a will, there's a way. That's what they'll say. A friend in need is a friend indeed. He'll be there every day. And if it's trouble that's in store, you know you're gonna hear it even more. Where there's a will, there's a way. That's what they'll say. When the writing

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: 620 АМ.
2: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон радио.
3: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
4: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон радио.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
6: Студия с новостями Наталья Густрицкая. Рейтинг Дональда Трампа продолжает снижаться из-за роста цен. Работу президента не одобряют 52%, на 2 пункта больше, чем месяц назад, свидетельствует новый опрос. Главной причиной недовольства люди называют подорожание жизни. Только 11% респондентов говорят, что им хватает денег на все необходимое и еще остается на сбережения. Большинству приходится экономить. За последний год цены в стране выросли примерно на 3,5%. Бензин подорожал почти на 27%, а мазут на 43%. Недовольство экономикой может навредить республиканцам на выборах в Конгресс в ноябре. Сейчас демократы опережают их на 9 пунктов. Фанаты режиссера Кристофера Нолана массово скупают билеты на фильм «Одиссея» в формате IMAX, создавая ажиотаж вокруг кинотеатра AMC Lincoln Square 13. При стандартной стоимости меньше $35 коммерсанты перепродают билеты по астрономическим ценам. Например, на eBay уже успешно реализовали 3 комплекта билетов за $999, а еще один перекупщик выставил 5 мест за $7000. Причина в эксклюзивности. Во всем мире существует всего около 40 кинотеатров с оборудованием под настоящую 70-миллиметровую пленку IMAX. Джон Бон Джови неожиданно остановил выступление в Madison Square Garden в Нью-Йорке из-за плохого самочувствия. Он давал 8-й концерт из 9 запланированных в рамках тура Forever. После исполнения песни «Living on a Prayer» певец принял решение завершить выступление. При этом он попросил зрителей сохранить билеты и пообещал подумать над тем, как перенести концерт. OpenAI открыла доступ к ChatGPT Health для всех пользователей старше 18 лет, включая бесплатные и платные тарифы. Новый раздел позволяет получать ответы на медицинские вопросы с учетом личных данных о здоровье, которые можно подключить из приложения Apple Health, а также Oracle Health. Ранее функция тестировалась в отдельном разделе, но компания выяснила, что около 70% медицинских запросов пользователи задавали в обычном чате. Поэтому теперь рекомендации с учетом данных о здоровье доступны во всех диалогах. OpenAI подчеркивает, что ChatGPT не предназначен для диагностики или лечения заболеваний. Компания также рекомендует перепроверять полученную информацию и принимать решения совместно со специалистами.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
6: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 51%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио.